0: беспокойтесь.
1: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
2: Физкульт! Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Доброе утро! Мы на хоккейной поляне в городе Цюрихе. Это Швейцария. Вчера состоялся финальный матч чемпионата мира. Финны, финские хоккеисты, чемпионы. В финале они играли со Швейцарией. Я напомню, год назад хоккеисты Швейцарии заняли второе место, получили серебряные медали. На этот раз снова серебряные. Матч 0-0 после первого периода, 0-0 после второго, зип-зип после третьего, дополнительное время. И в дополнительное время 20-летний финский нападающий Холькан забросил победную шайбу. Это совершенно интересный пацан. Он играет в команде Buffalo Sabres и, естественно, участвовал в Кубке Стэнли. Buffalo выиграла в первом раунде у Boston Bruins. Во втором раунде Buffalo играла с Монреалем. Buffalo проиграла Монреалю, и этот пацан сел на самолет, полетел в Швейцарию и помог своей команде выиграть золотые медали. Канадцы надеялись на бронзовые медали, но вчера в матче за третье место норвежцы победили канадцев со счетом 3-2. Это был интереснейший матч. За 3 минуты до конца третьего периода Норвегию вели со счетом 2-0. Тренер канадской команды убрал голкипера из ворот, и в оставшиеся 3 минуты канадцы сравняли счет, но в дополнительное время норвежцы победили. Все, с чемпионата мира покончено, а Кубок Стэнли в самом соку. Завтра начинается финальная серия. Команда Каролина Харрикейнс, чемпион Восточной конференции, встречается с золотыми рыцарями из Лас-Вегаса, чемпионами Западной конференции. Кто победит? Журналисты ставят на Каролину. Я житель Северной Каролины. Каролина играет в городе Роли. Это столица моего штата. И я хотел бы, чтобы Каролина победила. Но если выиграют золотые рыцари, я совершенно не расстроюсь. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера был очередной день в чемпионате главных бейсбольных лиг. В частности, Янки сыграли в Сакраменто. Это столица штата Нью-Йорк. Штата Калифорния, и Янкис выиграли со счетом 13-8. Тампа Бэй, которая сражается с Янки. Янки сражаются с Тампа Бэй за первое место на востоке американской лиги. Тампа Бэй играла дома с Лос-Анджелес Энджелс и победила Ангелов со счетом 5-2. Также Атланта Брейвс играли, где же играли Атланта Брейвс? Окей, играли с Цинциннати Редс, и красные с Цинциннати выиграли у Атланты. Тем не менее, Атланта по-прежнему лидирует на востоке национальной лиги. Очень здорово лидирует, 40 побед, 20 поражений. На востоке американской лиги впереди Тампа, на втором месте Янкис. Обе команды выиграли по 36 матчей. Но Тампа потерпела 20 поражений, Янкис потерпели 23 поражения. Ну и, наконец, мы с вами в столице Франции. Там, правда, то, что произошло в субботу после победы Пари Сен-Жермен над Арсеналом в финале Лиги чемпионов. Болельщики французской столицы устроили погромы. Ну, так случается, к сожалению, часто случается, но кроме футбольных безобразий, там проходит открытый чемпионат Франции по теннису. В субботу сошла с дистанции 4-й номер турнира Кока Гауф, сошла с дистанции моя любимица Аманда Анисимова, а вот 1-й номер Арина Соболенко шагнула дальше. Вчера это все 4-й раунд, 16-й номер турнира украинка Марта Костюк победила 3-й номер турнира, польскую красавицу Игу Шкитек. Также вышли в следующий раунд, в четвертьфинал, 8-й номер турнира Мира Андреева и 7-й номер турнира Эвелина Светолина. Ну, у мальчиков шагнул в четвертьфинал, 2-й номер турнира Александр Зверев. Как мы с вами знаем, 1-й номер турнира Яник Синер уже покинул парижские корты, поскольку потерпел поражение. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал и Джек Маль. Маль, большое спасибо. А мой совет обычный. Во-первых, встречайте.

знаете ли это, правда ли это, начинается 21 июня, но мы с вами привыкли встречать лето 1 июня. Давайте не будем отказываться от старых привычек. Итак, встречайте лето, сегодня понедельник, продолжайте укреплять капиталистическую систему в нашей стране, продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня мы с вами поговорим о том, что, ну, что с нами с вами делать. Прошел у нас вот буквально в эти выходные, в это воскресенье прошел израильский парад. Парад прошел с участием практически, ну практически всех демократически избранных лидеров Нью-Йорка, кроме, ну, буквально нескольких, в частности, Мамдани не пришел, Браудер не пришел, Брандон не пришел. Были все практически остальные, причем с обеих партий, но в основном со стороны демократов, надо отдать должное. То есть была Кохол, были бывшие мэры, Адамс был, разумеется, был, он никогда не пропускает, Майкл Блумберг. В общем, самое главное, было большое количество народу. Очень много людей было. То есть это было отмечено, что очень большое количество поддержки. И вот это то, о чем я вам тут всегда говорил, что евреи, как интересная такая вещь выясняется, они лучше действуют под нажимом, под стрессом. Это, конечно, не очень здоровый образ жизни, понимаете, вести, понимаешь, под постоянным стрессом. Но когда нас сдавливают, мы начинаем лучше учиться, мы начинаем лучше понимать ситуацию, лучше реагировать и так далее и тому подобное. Потому что нас вот эта лень, которая была, ну, это любого, наверное, человека, но нас тоже. Вот это ленное состояние, которое было в Америке много-много лет, оно распустило. И поэтому появились вот эти сумасшедшие, ну, они всегда были, но такое количество сумасшедших евреев, которые, понимаете, выступают за левых, это достаточно серьезный вызов. Особенно не просто левых, а антисемитские левых. Это серьезный вызов сегодняшнему, вот сегодняшней еврейской комьюнити в Америке. Разумеется, я понимаю, что есть Израиль, но Израиль абсолютно не выход. Если вы ищете безопасность, то в Израиле это совсем не безопасно. И вот по этому поводу вот написана статья, это не мной написано, я ее перевел, но я вставлю свои комментарии. Написано Адамом Мильштейном, он один из авторов на эти еврейские темы. И вот он пишет следующее, что американская еврейская община создавала свои институты для совершенно иной эпохи. Они формировались десятилетия, последующие за Холокостом. В то время, когда еврейская жизнь в Соединенных Штатах была безопасна, социально интегрированной, экономически благополучной и по большей части защищенной от общественной враждебности и насилия на почве антисемитизма. Приоритетом были рост и процветание, интеграция в широкую культуру, вклад в жизнь общества и расширение сети еврейских учреждений, школ, синагог, общинных центров, культурных организаций. Мы вкладывали огромные ресурсы в обеспечение преемственности еврейской традиции, образование и сохранение памяти о Холокосте. Прошу прощения. Полагаю, что ненависть к евреям можно сдерживать посредством просвещения общественных кампаний. Однако, мы строили для мира, которого больше не существует. Полагаю, что ситуация никогда не сможет стать такой же, столь же катастрофической, как для прошлых поколений, мы провозгласили «никогда снова». Never again. И вложили огромные средства в разъяснение сути ненависти к евреям и ее осуждения, но гораздо меньше в создание потенциала для того, чтобы ей противостоять. Этот пробел теперь невозможно игнорировать. То есть, объясняю по-человечески. Мы говорили вот эту, ну он это не говорит здесь, но я вам скажу так, эту бесполезную фразу «never again», «никогда больше». А эта фраза абсолютно рассыпалась у нас в куски 7 октября 23 года. Когда Израиль уже второй раз ухнулся в ту же самую яму. Первый раз была война судного дня, через 50 лет ровно опять повторение. Понимаете, поэтому вот эти вот слова «never again» говорить категорически нельзя. Нужно говорить другую какую-то фразу, которая объясняет так, попробуй сунься, и мы себе на куски тебя размотаем. Вот что должно быть. Понимаете, это должно быть постоянное напоминание. И у нас, и у них так. Вот об этом вся эта статья. В последние годы Ненависть к евреям вышла из тени, превратившись в устойчивую, адаптивную силу, проявляющую через насилие, дегуманизацию и преследование. Она пронизывает ряды альтернативных правых изоляционистов, прогрессивных левых, а также исламистских движений. При этом две последние группы образуют ислама-левый альянс, который сливается с мейнстримом потоком враждебности, направленной против евреев, еврейского государства Соединенных Штатов Америки. В протяжении многих лет многие отмахивались от опасений по поводу этого растущего альянса и той ненависти к евреям, которая сплачивает. Я лично свидетель того. Очень многие говорили, ой, что вы нагоняете пургу? Там какие-то несколько левых идиотов. Я говорю, ребята, они сожрут всю партию изнутри. Эти демократические социалисты – это та ложка очень токсичного дерьма, которая испортила, ну, давайте не говорить про демократическую партию как бочку меда, но испортила всю эту бочку. Понимаете, окончательно испортила. Сегодня тенденции антисемитизма укоренились. В университетских кампусах в системе школьного образования K-12 антиеврейские идеологии внедряются в учебные программы, становятся не нормой в студенческой среде, поощряются преподавателями и администрацией. Еврейские студенты оказались в изоляции, подвергаются маргинализации, в некоторых случаях насильственным нападениям. За пределами кампуса мишенью становятся еврейские предприятия. На людей нападают прямо на улицах, что они говорят на иврите. А ненависть к евреям в массовом порядке нормализуется на различных цифровых платформах. И все же наша общинная реакция остается исключительно ответной, реактивной, реакшенери. Мы публикуем заявления, призываем к справедливости, фиксируем инциденты, опровергаем дезинформацию, взываем к сочувствию. Эти усилия важны, но их недостаточно, и они приносят все меньше и меньше ощутимые результаты. Они покоятся на допущении, что если мы будем достаточно убедительно аргументировать свою позицию, нам удастся переломить эту тенденцию. Нет. Однако агрессивная ненависть к евреям – это не предмет для дискуссии, в котором можно одержать победу. Это реальность, с которой необходимо готовиться, с которой нужно бороться. Чтобы понять, почему сохраняется эта реактивная позиция, мы должны честно взглянуть на историческую закономерность. На протяжении почти 2000 лет евреи диаспоры не вступали в борьбу с гонениями. Они лишь взывали к справедливости от дворов средневековой Европы до погрома в Восточной Европе, от институтов современного Запада. Типичной реакцией евреев был поиск милосердия. Они подавали прошения правителям, взывали к совести большинства и просили о защите, вместо того, чтобы наращивать силу, способную эту защиту обеспечить. Это не было проявлением слабости, это была рациональная реакция народа, лишенного суверенитета и собственного государства. Но та эпоха миновала, слава Богу, что миновала. У нас есть еврейское государство, у нас есть проверенная временем модель еврейской силы. И все же слишком многие представители диаспоры по-прежнему тянутся к старым институтам, петициям, заявлениям, мольбам, тогда как текущий момент требует совершенно иного подхода. Знаете, что требует текущий момент? Вооружиться с пистолетами. Битами кто не хочет. Научиться драться, отдать детей, понимаете, не в математическую школу, а в школу карате. Вот да, я вам скажу, да, у вас может быть очень продвинутый ребенок по английской литературе, я не знаю, еще чему и так далее, я бы его отдал бы все равно бы в дзюдо, или в карате, или еще куда-то. В каких-то боевых искусствах, чтобы он не боялся дать в морду. Чтобы его учили там, и главное, чтобы он не боялся получить в морду, потому что боязнь получить иной раз предотвращает вот возможности на это. Вот это надо делать. И надо, да, покупать лицензии на пистолеты, господа. Пистолеты, дробовик. Да, дробовик, кстати, получить лицензию легче. И держать их дома. Желательно патроны отдельно, чтобы дети не добрались. В каком-то запертом шкафу, но чтобы оно было. И на двери надо повесить объявление. Мы не звоним 9-11, мы сразу стреляем. Вот это здесь, я не шучу. Я не шучу. Если вы думаете, что я шучу, я не шучу. Вот если во время вот этих всех этих демонстраций, всех этих уродов палестинских, где-то на тихой еврейской улице стояло бы несколько человек с ружьями, хотя бы несколько человек с ружьями, несколько человек с битами, стояли с мордами серьезными, поверьте мне, демонстрация была бы намного тише. О смерти евреям и сионизму кричали бы меньше. Нью-Йорк это особый город, понимаете? Там, конечно, уровень дерьма будет выше. Поэтому сразу говорю, готовьтесь. Но вот что он пишет дальше. Во-первых, мы должны выстроить стратегическое партнерство с Израилем. Израиль не просто символ еврейской гордости, убежище последней надежды. Это самая передовая страна, модель еврейского выживания, обладающая непревзойденным опытом в сферах безопасности, разведки, кризисных коммуникаций, обеспечения устойчивых общин. Диаспора же до сих пор воспринимала Израиль как объект, которого нужно защищать, нежели как ресурс, из которого можно черпать силы и опыт. Это должно измениться. Нам следует активно учиться израильской культуре безопасности, систем гражданской обороны, накопления опыта и противодействия как физическим, так и идеологическим угрозам. Интегрировать их в наши собственные институты. Значит, здесь большой действительно плюс в том смысле, что действительно Израиль имеет мощные разработки и опыт в системе безопасности. В смысле идеологии Израиль провалился. Давайте не будем сам себя обманывать. Израильская идеология, израильская попытка ее продать на сегодняшний день на уровне каменного века. Поэтому вот как бороться с идеологической угрозой, это мы должны разрабатывать сами с нуля. Потому что информационную войну Израиль уже проиграл. Значит, мы должны думать о чем-то следующем. Второе. Мы должны переосмыслить понятие безопасности. Еврейским общинам необходимо серьезно инвестировать в физическую цифровую защиту, включая подготовленный персонал, разведывательные возможности обучения самообороне. Ну что я вам говорю? Готовность – часть израильской культуры. Она должна быть частью еврейской культуры, диаспоры. Боже мой, спасибо, что он сказал это. Ну, это уже ленивый просто не понимает. Знаете, вы будете молить всяких вот этих вот различных сенаторов, конгрессменов, полицию обращаться до последнего, понимаете, до победы. И ничего не будет. Ничего не будет, потому что мэры городов каких-то будут поддерживать бандитов. Или губернаторы будут поддерживать бандитов. Значит, мы должны готовиться сражаться с бандитами сами. Вот когда мы начнем стрелять, и будет хотя бы один судебный процесс по этому поводу, вот тогда начнется такой всеобщий гвалт и крик, и шум, и что угодно, что, поверьте мне, вот тогда начнут просыпаться все остальные. Понимаете, эта шваль вся боится, что их пристрелят. Мы боимся, что нас будут судить за это. Но здесь вот найдется какой-то человек, который, понимаете, скажет ту же фразу, что говорю я. Лучше, понимаете, чтобы вас судили 12 человек, чем несли 8. Это действительно так. Это действительно так. Найдется кто-то, кто когда, понимаете, будет нападение на каких-то евреев, а это оно будет это нападение, он кого-то пристрелит. Насмерть пристрелит. Его будут судить. И наша еврейская община должна будет как одна встать, собрать ему деньги, оплатить лучшего адвоката, поддержать семью и так далее, пока он будет вот таким образом. Почему? Потому что он представляет всех нас. В-третьих, мы должны создать реальную кризисную инфраструктуру. Каждая еврейская организация, каждый человек, сталкивающийся с преследованием, должны иметь доступ к скоординированным сетям, предоставляющим юридическую, коммуникационную, охранную поддержку в режиме реального времени. Во! То, что я говорю. Это должно включать инструменты с поддержкой искусственного интеллекта для противодействия растущему полю информационной войны. Создание глобальной еврейской сети реагирования на слове ИИ должно быть приоритетом для всего сообщества. Слава Богу. Слушайте, ну умнейшие же вещи. Я это говорю здесь у вас на радио или на Фейсбуке регулярно. Я не хочу говорить, что я такой прямо умный, но это очевидные вещи, что мы обсуждаем. Понимаете, очевидные. Не надо быть для этого, понимаете, суперумным. В-четвертых, мы должны укрепить экономическую устойчивость. Поскольку евреи все чаще сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, в сфере бизнеса, при карьерном продвижении, мы обязаны гарантировать, что никто не останется один на один с трудностями. Это означает создание механизмов трудоустройства, сетей финансировать партнерских связей внутри общины, которые позволят нам поддерживать своих в трудную минуту. У хасидов это есть. У нас этого нет. Я не говорю про русскую общину, то ли русская, понимаете, община — это вообще вымирающий элемент. Поэтому мы здесь говорить, понимаете, о нас конкретно, как о какой-то конкретной отдельной силе не будем. Но в еврейской среде нету вот этой вот ситуации, что раз тебя не взял на работу какой-то там, я не знаю, Джон Джонсон, который, понимаете, там одухотворен там палестинцами. Окей, ты позвонил Хаиму, Хаим позвонил Исаку, Исак позвонил Давиду, и Давид сказал: слушай, у меня есть работа для тебя. Чего ты идешь к этому Джонсу? Ну, иди ко мне. И это не должна быть работа какая-то, где тебя приняли, понимаете, из милости, понимаете, и платят там 1/10 того, что ты зарабатываешь. Должна быть нормальная работа. В-пятых, необходимо переосмыслить систему еврейского образования. Наши школы, лагеря, молодежные программы должны развиваться. Наряду с вопросами идентичности и традиций мы должны прививать устойчивость, уверенность в себе и осознанность. Наши дети должны покидать учебные заведения не столько с пониманием, кто они такие, но и будучи полностью готовыми к тем вызовам, с которыми предстоит столкнуться. То есть уметь драться, уметь стрелять, уметь постоять за себя, иметь характер, не в слезы кидаться сразу, а немножко быть закаленным к этим вещам. Чисто даже не столько физически, сколько морально. Вот о чем ведется речь. Я это говорю здесь каждый день. Мы еще сейчас продолжим про университеты. Давайте сделаем перерыв и поговорим про университеты. Что он здесь не написал, а я тоже говорю, что это надо делать. Окей, перерыв.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз. Вот мы продолжаем. Он дальше пишет, что последний его призыв. Наконец, мы должны совершить переход от гордых евреев к сильным евреям. Гордость необходима, но ее недостаточно. Как раз за разом демонстрирует Израиль, сила – это готовность, опора на собственные силы, коллективная безопасность. Это означает создание жизнеспособной и прочной общины, независимо от масштаба стоящих перед ней вызовов. Мы вновь переосмыслим свою идентичность, лавируя между представителями прошлого и реалиями будущего. Будущее еврейской жизни обеспечат не те, кто способен привести самые убедительные доводы. Его обеспечат те, кто готов это будущее защищать, созидать и вести за собой. Абсолютно верно. То есть, понимаете, знаете, я вот помню, когда был 9-11, и хоронили погибших, выступало множество различных еврейских деятели, несколько раввинов выступало там, вели такие общие человеческие поминальные молитвы, успокаивали людей и так далее. Это, конечно, все это было очень трогательно, чтобы было какое-то единение, что вот казалось, знаете, что вот евреи вышли на какой-то другой качественный уровень в Америке, в том смысле, что, понимаете, что нас воспринимают не, вот понимаете, отдельной какой-то, понимаете, странной группой, понимаете, с неясным языком, с неясными традициями, какой-то непонятной кухней, с длинным носом и так далее. Там, не-не-не-не-не-не. Нас воспринимают вот частью всего остального. Ребят, на самом деле, наверное, мы действительно часть всего остального до того момента, пока мы открываем свой рот, понимаете. Если, да и так, понимаете, вот если мы ведем себя ниже травы, тише воды, то, наверное, нас терпят еще как-то. А по-другому нас терпеть никто не собирается. И это каждый раз мы приходим к одному и тому же, одному и тому же. Что для евреев это совершенно четкое понимание того, что нас начинает терпеть только, вернее, не терпеть, а вынуждены терпеть, когда мы представляем себя силу. И вся вот эта статья говорит о том, что не надо отказываться от интеграции в общество, абсолютно, но надо в эту интеграцию входить силовым компонентом, силовым характером, силовым ментальностью. Понимаете, не как бедный еврей, который, ну, пустите меня, а я там, понимаете, как-нибудь развернусь. Потому что я такой умный, я такой красивый, я то треть, да нет, но это все ерунда полная. К сожалению, вот в свое время, как советские евреи поступали в институты, они вламывались в эти институты. Они сдавали так экзамены, что их не принять было невозможно, понимаете, что любой, даже не столько честный человек в Российской империи или в СССР, понимаете, не просто, понимаете, понимал, что их надо принять, он, или, допустим, потому что это вот было правильно. Нет, это было выгодно. Принять подобных людей, потому что они знали, что это будут потрясающие специалисты. Вот то же самое должно быть сейчас. И вот по поводу университета я хотел добавить то, что Мильштейн не написал. Я уже тоже здесь это говорил, поэтому я просто повторяюсь. Мы не должны отказываться поступать в Гарварды, в Принстон, в Йель, в Корнелл и другие, как говорится, очень развитые и продвинутые школы, которые существуют в Америке уже, по-моему, там больше 300 лет. Но, как есть еврейские отдельные школы, так и должен быть отдельный еврейский университет, который может оказаться еврейский университет. Это не должен, главное, что это не должен быть религиозный университет. Главное, что в нем не должна быть намного более строгая система отбора, чем есть, например, в Брандейс, тоже был как еврейский университет в Бостоне. Ну, туда взяли, понабирали арабов, понабирали каких-то левых, понимаете, администраторов, это превратилось в помойку. Значит, чарт, конституция этого университета должна быть записана консервативно, что это еврейский университет, но он для всех остальных. Как еврейское государство, здесь живут арабы. Вот есть еврейский университет, где могут быть кто-то другой. Но мы здесь не потерпим никаких организаций студентов, которые, понимаете, типа там срывают занятия. То есть надо сразу написать, ты срываешь занятия, тебя выгоняют сразу. Сразу, без права допуска обратно. Никаких студенческих организаций, поддерживающих Палестину, на кампусе не будет. Не будет сразу. Мы не поддерживаем палестинское государство. Вот надо вписать это в карту, вот, ну, в чарт, то есть в конституцию университета. У нас здесь свободные еврейские организации, любые другие, христианские, даже есть исламские, пожалуйста. Но без компонента, связанного, понимаете, с освобождением Палестины или, понимаете, указание, что евреи – это враги рода человеческого. Если вы организацию такую организовали, что-то начали делать, поставили хоть одну палатку, вон отсюда, сразу. Сразу. Никаких дальнейших разговоров. Вот это надо сделать. Набрать туда лучших профессоров, открыть кафедры, прежде всего, науки, не всякой, всей этой левой, понимаете, и так далее. Нет, я не говорю, что не надо изучать историю, я сам историк. Но нужно изучать ее правильно. Нужно изучать то, что на самом деле было, а не то, что придумывают тебе какие-то отморозки. Что они взяли, переписали все эти энциклопедии на интернете, энциклопедии переписаны так, что это не энциклопедия, стало мусорник. Особенно по поводу, нет, евреев или по поводу 7 октября. Евреи сами себя изнасиловали, ну, конечно же. Нет, они вообще не изнасиловали, это вообще не было. Это вообще не было. Пришли такие добрые люди, понимаете, из Газы. Схватили кого-то в плен, ну, там, понимаете, порезвились немножко. От колоссальной доброты своей души. Евреи сами им дали. Все вот эти еврейские пленницы, они сами, понимаете, были настолько одурманены вниманием со стороны этих арабских мужчин, что они, понимаете, сразу, понимаете, дали всем себя групповым образом поиметь. Ну да, вот примерно так. Вот тогда это будет написано в правильном понимании, как они считают. И вот и энциклопедия, кстати говоря, должна быть написана. Понимаете, проблема в чем? Вот всего этого. Что как только образуется какой-то еврейский университет, он становится религиозным. Он становится религиозным или он становится с очень серьезным религиозным компонентом. Вот здесь он начинает барахлить, потому что очень многие евреи, и американские, и бывшие советские, не хотят, чтобы их дети шли в религиозные какие-то колледжи и так далее. Понимаете, многие из нас не религиозные люди. Мы не едим кошерное, мы не соблюдаем различные традиции и так далее. Мы больше культурные евреи, нежели религиозные. Я не знаю, что будет дальше, я не собираюсь обсуждать этот вопрос. Как оно там сложится и так далее. Но должен быть именно светский еврейский университет, где будет какая-то, конечно, религиозная кафедра, как везде она есть и так далее, но там будет при этом, там будет изучение еврейской истории по нормальному учебнику, там будет изучение даны, прежде всего, там не будет каждый день, что все должны будут стоять и молиться. Нет. Там не будет кошерного запрета, только кошерная еда, там этого не будет. Это будет нормальный университет с изучением физики, химии, математики, биологии. Допустим, там будут школы какие-то, школа по медицине, школа для адвокатов. Все это должно быть на высоком уровне. Но это будут прежде всего светские науки для светских людей современного понимания. Давайте не делать из этого очередной Боропарк. Я вот говорю Боропарк именно в том понимании, что нам не нужно делать из этого религиозный университет. Религиозные университеты уже есть. Они уже есть для евреев. Нужно делать именно светские, с ударением на то, что туда придут работать не только даже евреи, или не только для евреев, но все остальные тоже. Тогда это будет интересно и привлекательно для многих. Что там будет вестись научная работа. Что еще там должно быть обязательно? Там должно быть обязательно изучение части каких-то еврейской истории, части создания Израиля, истории сионизма, откуда это пошло, кто это делал, почему это делал, конкретные события. То, что ничего никого не украли. Что это не колонизационный проект, а наоборот деколонизация, то есть возвращение народа на свою землю. Даже если после 2000 там или 1500 лет. Вот это надо учить, понимаете? Там должна быть своя радиостанция в этом университете, которая будет вести пропаганду. Своя радиостанция. Может быть, даже свою надо газету какую-то выпускать. Ну, то есть это все обсуждаемо. Что нужно делать, что нужно не делать, потому что что-то отмирает. Допустим, на интернете должна быть очень мощная платформа какая-то присутствовать. В соцсетях они должны быть. То есть, вот таким образом. То есть, мы можем много говорить, что нужно еще дополнительно сделать. Но, может быть, на фоне или на почве этого университета организовать огромную, понимаете, вот такую деятельность. У него может быть кампус, допустим, на восточном побережье, может быть, кампус на западном побережье. Но главное, должна быть абсолютно полная нетерпимость каким-то сумасшедшим арабам, чтобы туда не мог проникнуть Катар с деньгами. Чтобы туда, понимаете, не могли проникнуть какие-то замаскированные, понимаете, благотворительные организации, которые на самом деле это братья-мусульмане, которые для них собирают деньги и ведут пропаганду. Никаких палестинцев или пропалестинских студентов. Никакой свободы вот в этом отношении, чтобы там не было. Она не нужна. Вот свобода на улице, вот пожалуйста. Идите на улицу, там хоть, понимаете, хоть в грязь упадите мордой. Здесь, да, хоть стену постройте. Понимаете, в свое время строили стены. Мы пришли опять вот к пониманию, что нужны стены, как защита. Вот эта вот открытость американского общества, открытость этого мира, она продолжала, она тоже недолго продолжалась. Что вы думаете, в масштабе истории, что евреи прямо в прошлом веке тут прямо так вот ходили, очень сильно, понимаете, не оглядываясь вокруг, да не ходили они так. Мы избалованы тем, что наступил какой-то определенный прорыв для евреев после Второй мировой войны. Потому что мир, особенно христианский мир, испытывал какое-то вот это длительное чувство вины, что такое вообще произошло в Европе. То есть мелкие погромы, ну это само собой разумеется, ну что ж, там евреев погромить, там разграбить, изнасиловать, сам Бог велел. А когда уже такое произошло на таком масштабе, понимаете, что евреев чуть ли, понимаете, там сжигали живьем в каждой деревне, это уже было слишком много даже для них. Особенно с тем обманом, которым это сопровождалось. Евреям же говорили, что их переселят. Миру говорили, что евреев куда-то там засунут. И мир поэтому не возражал против Холокоста. Изначальная идея Холокоста была в том, что немцы говорили, что мы евреев вернем обратно в гетто. Что мы их засунем вот туда, где они должны быть. В каких-то там специальных вот местах проживания. Из-за того, что евреев никто не взял никуда, нигде, практически ни одна страна целиком вот эти вот миллионные населения не приняла, то их начали уничтожать. До 1939 года Гитлер был открыт совершенно к переселению евреев туда или сюда, или еще куда-то. Об уничтожении речь не шла. Уничтожение началось в 1939 году. Такое массовое, серьезное уничтожение. Когда они поняли, что все, понимаете, для евреев какую-то новую Швейцарию не изобрели. В свое время, понимаете, это вообще дилемма еврейского населения. В свое время испанские евреи, где было 200 тысяч, испанская община была самая большая еврейская община в Европе. И им не было куда деться. Они точно так же вот стояли перед или кострами инквизиции, или переходом в католицизм. Но евреям остаться в Испании не было невозможно. В Англию, например, евреи не могли переехать. Почему? Потому что в Англии евреям вообще запрещено было жить. После того, как Эдуард I, король, принял общий указ об изгнании евреев, он никогда обратно этот указ не переделал. Во Франции они очень хитро сделали. Они изгоняли евреев за деньги, лишая их имущества, а потом за какой-то штраф приглашали обратно. И вот евреи туда-сюда ходили во Франции. Понимаете, ну вот отказаться от еврейских денег французский король явно не находил себе сил. В Англии они были более последовательны. Они выгнали евреев, их обратно привел только Кромвель в 1650-х годах. То есть практически, ну, мы говорим, там, какой это был год, 1290 какой-то, когда евреи были полностью изгнаны из Англии. Ну, вот представьте, что где-то 350 лет евреев в Англии просто не было. Поэтому туда убежать было невозможно. И вот куда евреи убежали? В Турцию. Очень многие убежали в Польшу, очень многие убежали в итальянские и германские земли. Там началась своя уже заваруха потом. Ну, сейчас этот вопрос не стоит, понимаете, мы сейчас это не обсуждаем. Но все, что написано в этой статье, это написано правильно. Самое главное, что нужно ударение сделать того, что не то, что еврей должен быть не только вот обладать колоссальным талантом, в смысле давать речи и призывать к чему-то, понимаете, добрыми словами. Что еврей должен еще отрастить при этом не меньшие кулаки с 8-паундную гирю. Знаете, кулак и хорошее слово вместе дают намного больше. А сейчас пистолетом дадут еще больше. Это не я сказал, это сказал знаменитый итальянский гангстер Аль Капоне. Что ваши доводы, ну, то есть, перефразируя, с пистолетом в руке, учтутся намного лучше. Он так и есть. Здесь, понимаете, не надо думать, что Америка все закончена. Тут нет. Америка всегда такой была. Когда-то в Америке, если вы помните, на Диком Западе были вот эти все эти постоянные перестрелки между какими-то там, я не знаю, ирландско-шотландскими гангстерами и так далее и тому подобное. Были, как говорится, им противостояли шерифы и так далее. Но вы же все видели вестерны, различные фильмы. Что вы думаете, это что, придумано, что ли, все? Ну, так и было. Вот так закалялась эта нация. Здесь, в принципе, заложено в мозгах то, что ты должен иметь возможность и, главное, право защищать себя и свою семью. Во всех не самых левых фильмах они про это говорят. Вы понимаете, причем открыто говорят, что вот я никогда не забуду эту фразу, которая есть вот в этом относительно новом фильме 2017 года, где Брюс Уиллис еще играл. «Жажда смерти». «Death Wish». Это ремейк знаменитого фильма, где играл когда-то Чарльз Бронсон 72-го года, если я не ошибаюсь, или 73-го года. Старый-старый фильм был. Потом там было несколько серий дальше и так далее. Ну, в общем, «Желание смерти». Когда у человека гангстеры убивают жену при ограблении и отправляют в кому его дочь. И вот, когда идут похороны его жены, отец жены говорит Брюс Уиллису, вот он отец семейства, вдовцу, он ему говорит, ты понимаешь, говорит, человек должен, ну, человек, мужчина, должен постоять за то, что, за то, что ему принадлежит. Вызывать полицию, когда что-то произошло, это когда вызывать, начинать, понимаете, охать и стонать, ну, то есть я перефразирую, когда уже, когда лиса уже стащила твоих кур из курятника. То есть нужно уметь постоять за себя в нужный момент, а не реагировать. Может быть, даже профилактически показывать, что ты можешь постоять за себя. Именно вот в этом понимании слова не реагировать, а вести проактивную работу, чтобы этого не происходило. Понимаете, почему, например, нападают на религиозных евреев, вот, которые ходят по Бруклину, и с них сдирают эти шляпы, там кому-то, да, кого-то бьют и так далее. Они производят впечатление, ну, каких-то, знаете, ненормальных, слабых людей. Идет, вот, посмотрите, какой-то ненормальный в этой шляпе. Сейчас мы с него эту шляпу ставим, еще штаны с него снимем. А что он сделает? Ничего, ну, кричать будет, ну, мы его побьем еще. Знаете, идет такой небах. С него сдирают шляпу. Что он начинает? Начинает сильно кричать. Ну и что от этого? Что мне твои крики? Я тебе еще сейчас морду надам, как следует, чтобы ты не кричал. Они представляются очень легкой добычей для тех, кто хочет на них напасть. А это не должно быть так, вы понимаете? То есть, ну вот я говорю, что у нас очень много у евреев Торы. У нас очень мало кулаков. Я не говорю, что не надо изучать Тору, пожалуйста, сколько угодно. Но кулаками работать тоже надо уметь. И вот эту вот общину, понимаете, хасидов, на которую нападают, никто, кроме них самих, не защитит. Ну, в общем, вот это вот, говорится, есть вот так, как есть. Если мы хотим дальнейшим образом существовать, вот сейчас вот такой период. Очень возможно, мы придем к какому-то нормальному периоду, там лет через там, 30-40, не знаю, оно идет вот такими волнами, понимаете, вот было там 60 лет где-то такого еврейского расцвета. Я не говорю, что этот рассвет закончился. Я думаю, что он сейчас даже начнется заново, я вам объясню почему, потому что, посмотрите, очень многих еврейские дети, понимаете, не хотят ни учиться, ни работать, ничего, абсолютно, они разбалованы. А вот сейчас, когда их сдавит жизнь, и когда им вдруг внезапно станет, что, понимаете, что их просто так никуда-то не берут, что никто их не ждет, что им, понимаете, указывают на их место. Может быть, они тогда поймут, о чем, почему мы уехали когда-то из Советского Союза. Я еще раз повторяю, вот посмотрите, на этот парад пришло больше людей. Понимаете, показать характер, показать, что мы не, понимаете, ведомые овцы, которых ведут на убой. Мы волки, которые можем сами укусить. Именно волки, понимаете, волки всегда сильны не тем, что каждый волк очень силен, а стаей. Они охотятся стаей. Они выживают стаей. Вот точно так же должны выживать мы. И я не боюсь этого слова, я не боюсь этого сравнения. Да, к сожалению, наступили сложные времена. Но сложные времена воспитывают сильных людей. Сладкие времена воспитывают слабых людей. Слабых у нас уже достаточно. Давайте воспитывать сильных. Вот о чем ведется речь. Так, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
9: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера. который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
12: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
14: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это мы.
15: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
17: Новости на
16: Дэвидсон Радио.
17: Информация к этому часу.
18: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Вчера в Нью-Йорке прошел ежегодный марш солидарности с Израилем. Десятки тысяч человек прошли по 5-й авеню с израильскими флагами и плакатами в поддержку еврейского государства. Марш проводится с 1964 года. Мэр Мамдани бойкотировал мероприятие, став первым градоначальником, отказавшимся в нем участвовать. Президент Трамп прошел ежегодный медосмотр. Его здоровье оценили как отличное, но рекомендовали

0: все необходимые профилактические обследования и вакцинацию. Более 8 миллионов жителей Нью-Йорка получат чеки, чтобы компенсировать увеличение расходов на коммунальные услуги. Губернатор Кэти Хокул и демократы, контролирующие Ассамблею и Сенат штата, договорились выделить на выплаты 1 миллиард долларов. Подавать заявку не нужно. Чеки автоматически отправят по почте осенью. 30-летняя Дуа Липа, лев по гороскопу, и 36-летний Колум Тернер, водолей, тайно поженились. Пара решила не ждать запланированной свадьбы в Палермо и заключила брак в лондонской ратуше. В начале июня молодожены планируют многодневное торжество на вилле неподалеку от Сицилии. Празднование, которое уже называют событием года, продлится с четверга по субботу и обещает собрать самых известных представителей шоу-бизнеса, включая Элтона Джона, Донателлу Версачи, которая, по слухам, лично создает свадебное платье для невесты, Марка Ронсона, Чарли XCX и Симона Жакмюса.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
6: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические

0: и конструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу тему. Что должны делать евреи, как они должны реагировать. В связи, вот у нас прошел парад поддержки Израилю. Парад прошел с большим количеством участников. Я очень, в принципе, рад этому, что реализовало. И вот посмотрите, вот давайте расширим немножко тему. Вот сейчас у нас Израиль показывает, что он достаточно самостоятелен, начал самостоятельно двигаться от Трампа. Трамп завис с решением по поводу, например, с Ираном, там очередное перемирие, уже народ смеется. Мы тут, вот, как говорится, даже люди, которые Трампа поддерживали, написали, что, значит, ну, то есть, перечисляя, я могу перечислить, то есть, вот, знаете, уже немножко становится смешным, что происходит с этими перемириями. Значит, вот пишет Игорь Курас. Февраль 26 года. Я даю 10 дней на заключение ядерной сделки. 13 февраля. Смена режима в Иране были бы лучшим, что могло случиться. 19-20 февраля. У Ирана есть 10-15 дней на сделку, иначе произойдут плохие вещи. 6 марта. Никакой сделки не будет, кроме безоговорочной капитуляции. 9 марта. Война практически закончена. 15 марта. Требования к НАТО и Китаю помочь открыть Ормузский пролив. 21 марта. Осталось 48 часов, уничтожим все электростанции, начиная с самой большой. 22 марта. Полное уничтожение Ирана. It's gonna work very good. 26 марта. Новый 10-дневный дедлайн для сделки. 5 апреля. Новый 48-часовой ультиматум для сделки. 7 апреля. Вся цивилизация умрет сегодня ночью. 8 апреля. Мы продлим дедлайн. 24-25 марта. Сделка может быть заключена нескольких дней. 29 мая, Situation Room, 2 часа на принятие решения, никакого решения. 29 мая, мы близки к мирной сделке. 30 мая, война закончится в ближайшие 2 часа. 30 мая, сделка практически готова. 31 мая, сделка может быть уже на следующей неделе. 31 мая, опять, я никуда не спешу с этой сделкой. 31 мая, если сделки не будет, мы покончим с Ираном slowly but surely. Ребят, уже никто это не считает. Уже считают, сколько перемирий мы заключили. В общем, израильтяне все, я так понимаю, они, у них лопнуло желание ждать, пока там Трамп очухается. Вчера они перешли реку Литани на севере. То есть для них это достаточно серьезный именно ментальный такой выбор, потому что Литания как своего рода Рубикон. Они ее перешли и высадились в знаменитом замке Бифорт. Это замок крестоносцев, тамплиеров, который существует в Ливане. Он занимает стратегическую позицию, стратегическую высоту. Из Бифорта практически просматривается весь север Израиля. Там господствующая высота. Все, что к востоку, к западу и к югу от Бифорта, просматривается как на ладони. К северу там начинаются большие высоты. Это горы Ливана, Антиливана и так далее. В общем, то есть там все дороги контролируются с этого замка. Ну вот, но замок находится на севере, то есть через реку. То есть израильтяне форсируют Литани и уже выходят на северный берег. Сейчас обсуждается, что они начнут стрелять и бомбить Бейрут. Но это явно не перемирие. Вот у нас вот перемирие вчера тоже, вот понимаете, Иран нанес удар по США, США нанес удар по Ирану. Это все еще перемирие продолжается. Вы меня разбудите в следующий раз, когда оно закончилось уже. Это перемирие. Я говорю, это будет такая борьба за мир, что мало не покажется. Поэтому Израиль очень самостоятельно действует, и я рад этому, что они не сидят и ждут, понимаете, пока наконец в Вашингтоне очухаются. При всем моем уважении к Трампу, это уже становится смешным, вот то, что происходит с Ираном, в частности. Окей, давайте перейдем к нашей, к моей второй теме, которую я хотел поговорить с вами, а именно о том, что мэр Мамдани очень успешно развивает свою карьеру. Мы тут говорили о том, что его кто-то собирается отзывать. Ребята, я думаю, что у вас дела очень плохие. Мамдани предложил очень интересную вилку, такую, ну, то есть вилку в смысле такое двойное решение, которое, в принципе, будет действовать ему очень на пользу. Самый непопулярный человек в Нью-Йорке, чтобы вы знали, непопулярные люди, это лендлорды. Их считают кровопийцами, их считают жлобами, их считают жадюгами, их считают нечестными людьми, как самый минимум. И дать им под зад хочет практически каждый второй житель, который особенно снимает квартиру. И вот что предлагает Мамдани. Во-первых, он предлагает бессрочный лиз за квартиру. То есть у вас лиз так заканчивается через год, через два, допустим, через 4 года. Эти годы, пока у вас не поднимается квартплата. Если будет бессрочный лиз, вам квартплату вообще поднимать не могут. Это так называемая бессрочная заморозка рента. Это же не рент-контроль, это больше. Во-вторых, что они предлагают? То есть, ну, то есть он-то может сделать своей властью, это ему не нужно одобрение ассамблеи для этого или что-то такое, это внутри города. Он хочет, чтобы строительство новых домов, они сейчас переделывают зонинг в целом ряде мест, там начнется строительство домов жилых. Эти дома будут строиться только с учетом того, что часть квартир, причем большая и большая часть квартир, будет affordable living там. То есть это та практика, что и раньше была, но раньше, допустим, девелопер строил квартиры, и там, говорится, своей милостью мог дать несколько квартир, мог там 10%, если особенно там использовал какие-то гарантии города, там мог там 15% квартир отдать, а тут этого не будет. Тут они будут получать сразу чуть ли не 50% квартир. Или не строй с ними. То есть фактически девелопер и лендлорд становятся зависимыми от города. Город фактически будет приобретать эту собственность к себе. Иначе они не дадут разрешения на ее строительство. То есть расширяется фонд именно для бесплатных квартир. Дальше. Если, значит, лендлорды какие-то плохо ведут это здание, то есть здание в плохом состоянии, там идут жалобы и так далее, они будут применять eminent domain, это такой закон, когда в связи с общественными нуждами какие-то конкретные объекты экспроприируются от владельца, ему выплачивается какая-то стоимость, но дом забирается. Вот представь себе, если замораживается рент, то есть человек, то есть лендлорд не может ремонтировать это здание, у него нет денег на это. То есть он должен залезать в собственный карман для ведения ремонта. Если он этот ремонт не осуществляет, и здание признается в плохом состоянии или неудовлетворительном состоянии, то здание у него могут просто забрать. Как штраф, как наказание и так далее. Значит, все это приведет к тому, что и на уровне физическом у города появится фактически большое количество дополнительных бесплатных там или низкооплачиваемых квартир. Они будут контролировать строительство новых квартир, плюс они будут экспроприировать или забирать те квартиры или те дома, где лендлорды себя ведут не так, как надо себя вести, или не могут себя вести там таким образом. Понимаете? Это пользуется колоссальной популярностью в городе. Еще раз повторяю, вы понимаете, никто не будет здесь кричать, вот марксизм, коммунизм, то 30, это вы будете кричать на Брайтон-Бич где-нибудь. Люди в городе будут кричать, о, наконец-то моему вот этому там хозяину дали по голове. О, как хорошо. На мой век хватит, а дальше хоть потоп. Вот у меня есть приятель, который живет в съемной квартире. Там, значит, когда-то у него был так, был я, он, может быть, меня слышит сейчас, он не даст соврать. Он когда въезжал в эту квартиру, ну, это давно было, относительно давно, он сделал там полный ремонт за свой счет. Это не была его квартира, это была квартира съемная. Но идея состояла в том, что он въезжает в эту квартиру, он делает там колоссальный ремонт, все там меняет, там ставит двери, полностью выкидывает кухню, там делает с нуля, все за свой счет. Но ему не повышают рент. Сделал ванну там идеально совершенно, там со всеми делами. Все за свой счет он сделал, но ему не повышают рент. Ну вот прошло время, ему теперь повышают рент. Ну там какой-то еврейский владелец, который очень хитро сделан, понимаете. И он вот ему говорит, ну как же, уже прошло столько времени, теперь я могу повышать. Или съезжай. Представляете, он отдаст ему такую квартиру, которая сделана как конфетка, ну даже после всех этих лет. Уже лет 10 прошло больше. Квартира сделана как конфетка. Конечно, он ее сдаст сейчас за огромные деньги. Лендлорду выгодно его выгнать оттуда. Вы что думаете, вот мой приятель, он не голосует за Мамдани. Ну что вы думаете, он будет выступать против подобного решения, чтобы его лендлорду дали как следует под зад? Он не будет за это выступать. Он будет выступать, он будет поддерживать, чтобы ему заморозили рент. То есть мы получаем сейчас колоссально популярную идею в городе. Левый популизм, но это очень популярная идея, которая его, поверьте мне, его еще на второй срок выберут с этим. Что мы начинаем, что город начинает, как говорится, работать против лендлордов, против владельцев, которые, как говорится, потеряли всякий стыд и совесть. Там очень многие действительно потеряли стыд и совесть, ну то есть мы можем понять, почему что-то происходит, но теперь это браться в расчет не будет. Понимаете, понимаете, потребитель, который живет на улице, его не волнует, вот если вы лендлорд, ваши трудности. Его волнуют только свои трудности. Вы мне подняли рент. А то, что у вас вырос ремонт, его это не интересует. Его это не интересует. То есть это, ну, то есть, в конечном счете, это приведет к коллапсу. Понимаете, но никто про коллапс не думает. 20 лет хватит, все этого достаточно. А дальше видно будет. Вот к чему мы идем. То есть кто-то там ему очень хорошо подсказал на ушко, что главное в демократии быть популярным. Не выдавать какие-то там, понимаете, долгосрочные решения, что хватит нашим там потомкам, что да, здание там будет, допустим, оно рухнет хоть через 30 лет, 20 лет. Вот пока будет дешевый рент. Дешевый рент, все, что надо, понимаете, знать для выборов. И вот так мы продержимся, а дальше будет видно. 718-303-90-90. Наш телефон, звоните, пожалуйста. Я считаю, то есть с точки зрения людей, которые, ну, то есть, которых вот зачморили всеми теми рентом, у них нету денег, очень высокие цены сейчас, причем цены высокие сейчас прежде всего еще и на продукты. Они, те, которые уже имеют эти квартиры, они хотят, чтобы им понизили рент. Или чтобы рент хотя бы не повышался в этих условиях. Лендлорды, конечно, ничего им не говорят. Они говорят, это бизнес. Окей, бизнес, ну хорошо, мы тебе ничего личного. Окей, мы сейчас тебе сделаем это лично. Вы понимаете, причем, сразу говорю, конечно, рынок предложений уменьшится. Кто-то сдавать ничего не будет. Уменьшится количество отремонтированного жилья, количество нормального жилья, то есть оно начнет больше сыпаться. Это все так. Но я повторяю, никто не думает о чем, о том, что будет там через 20 лет, что мой дом вообще рухнет от этого. Думают сегодня. На сегодня, на сейчас, на ближайшие 2-3, может быть, 5 лет мне хватит. Все, дальше я не думаю. Дальше меня, может, не будет вообще. Особенно, если это старики, пожилые, больные. Вот как идет разговор. Ну, с точки зрения всех этих пожилых, больных и инвалидов, это как бы правильный расчет, понимаете, почему? Потому что они как бы не думают, что дальше будет, им это неинтересно. Ну, с этой точки зрения это получается правильно. Для них, но не для города. Но формула Мамдани найдена правильно. И вот это вот самое гадостное из всего того, что мы обсуждаем, что формула правильная для него. Для сдачи в наем это очень, как говорится, он, ну, он себе строит дополнительную базу на будущий выбор. Популизм. Только-только левый. У нас есть правый, вот теперь это левый. Еще раз, наш телефон 718-303-90-90. Добрый день. Добрый день.
4: думаю, здравствуйте. Я думаю, что я работаю в реал-эстейте очень давно, maintenance. Я думаю, что лендлорды объединятся, потому что очень много есть подводных камней. Они просто объединятся и дадут отпор. Найдут компромисс.
3: Какой?
4: Потому что...
3: Какой?
4: Ну, это все собственное дело, понимаете? Это не так просто, не так он может говорить, он может это сделать, но по сути это не произойдет, потому что я думаю, что лендлорды найдут способ отвоевать свою правоту, по крайней мере. Я так думаю, не знаю.
3: Я сомневаюсь в этом. Спасибо. Я сомневаюсь, что они смогут, потому что против них будет идти колоссальное количество населения. Это они могут на уровне города принять закон за замораживание ренты. Они могут это сделать? Могут. Другой вопрос, что это не надо делать. Но они могут к этому прийти. Поэтому если они это сделают, значит, ну, на какое-то время все это зависит. Конечно, что-то какие-то там... Я так понимаю, что уменьшится предложение, прежде всего, они просто перестанут сдавать какие-то квартиры. Им лучше, чтобы они стояли заколоченные, понимаете, чем сдавать и повисеть с ними в одной цене. Может быть, в этом смысле слова что-то будет, какое-то движение, ну, сложно сказать. Добрый день, вы в эфире.
5: Я думаю, что этот Манганио это все делает, это хочет, чтобы дома упали, ведь... Делать специально, должно быть, с кем так поднимается, слезается.
3: Я вас слышу куски, чтобы дома упали, о чем, в цене упали или вообще упали? Добрый день, вы в эфире.
6: Доброе утро. А что на него обижаться, Мамадан? Он делает то же самое, что делают все. Политику зачем идут? Те, которые не работают. И они идут для того, чтобы заработать деньги, украсть, собрать деньги вообще, а потом спиздить.
3: Ну хорошо, это популярно в обществе?
6: Ну, он-то врет, и поэтому будет делать, так, как он хочет, а и найдутся люди, которые его будут поддерживать. Нам это не нравится, конечно, он пидор законченный, модно, нагло.
3: Окей, давайте не будем так в эфире говорить. Значит, он делает то, что выгодно для его избирателей. Он им обещал, как говорится, навести порядок с рентом. Он его наводит. Своим способом и так далее. Думаете, вот эти бедняки или бедные слои вообще как таковые, там, которые живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии, им ничего не хватает. Вы что думаете, они бросятся поддерживать лендлордов? Давайте выступим, поможем капиталистам, да? Ну сейчас. Вы где-нибудь это видели когда-нибудь? Я нет. Я никогда не видел этого. Чтобы, допустим, какие-нибудь рабочие там поддерживали владельца фабрики. Да боже упаси, никогда такого не было. Но никогда же его надо кровопийцу по миру пустить. Это же не только в Советском Союзе было там или где-то, в какой-то революции. Это в любой ситуации, потому что считается, что он их обирает. Он им недоплачивает, допустим, на работе, или он их грабит при снятии квартиры. Он сдает какую-то вонючую квартиру, за огромные деньги еще и рент повышает. Посмотрите, «Крестный отец», вот этот фильм знаменитый. Что там, значит, какая-то вдова приходит, он говорит, там, значит, ко мне пристает лендлорд, хочет со мной спать, понимаете? Или он сказал мне, что он поднимет мне рент. Ну и «Крестный отец» идет, вот, как говорится, этим лендлордом говорит, что там... Типа вдова, она там и так нуждается 130, так он говорит, окей, она будет вообще у меня жить бесплатно скоро. Это колоссально популярный лозунг. Для бедных слоев. В Нью-Йорке колоссальное количество бедных слоев, больше, чем по США в среднем. В городе они сосредоточены. И все они голосуют, все они граждане. И что вы можете сделать? Ничего, если они проголосуют таким образом. Ну, там начнется, конечно, в какой-то момент начнется обрушение собственности, начнется и так далее. Ну, слушайте, на 8 лет хватит, так хватит. А дальше хоть потоп. Добрый день, вы в эфире.
7: Да, доброе утро. В этом фильме я помню, когда он говорит, and the rent is like a before. Okay, anyway, Александр, политика Трампа, то, что происходит в Иране, то, что происходит у нас в стране, экономически, со всеми делами, ничего нас хорошего. Хотите, говорите, что я пессимист, туда-сюда. Ничего хорошего в этой стране не произойдет. Вот эта молодежь отмороженная, вот эта пропаганда, плюс приплаченная с Катара, с Китая. Вы знаете, о ком я говорю, об этом миллиардере, который занимался здесь и который спонсирует все вот эти вот сумасшедшие митинги. То, что происходит в Нью-Джерси, то, что вообще происходит, ничего хорошего нас в этой стране не ждет. Поверьте мне.
3: Я понял. Спасибо.
7: Но вчера я получил удовольствие на Пятой Авеню.
3: Да. Спасибо. Спасибо. Ну, я не знаю, я не хочу давать оценки, что будет дальше. Мы гадаем на кофейной гуще. Я думаю, что, ну, не буду оспаривать вас. Добрый день, вы в эфире.
8: Знаете, что город многим людям совершенно, поэтому им невыгодно, поэтому они эти дела делают. Потому что они думают, что они могут взять в руках, чтобы упустить университет, а я так считаю.
3: На 8 лет им хватит?
8: 8 лет, может быть, и хватит, потому что он сейчас здесь
3: завоевает народ. Все. А больше, ему больше не надо, он только 2 срока будет, спасибо. Вот так и делается популизм. На 8 лет эти здания простоят, все. А через 8 лет хоть пусть разрушится полгорода. Это уже не моя вина будет. Ко мне это вообще никакого отношения иметь не будет. Я уже давно соскочу с этой должности. Пойду куда-то на повышение. С такими лозунгами, что вы думаете? Он еще на губернатора штата может вылезти. Надеюсь, президента мне изберут. Что вы? Это же потрясающий лозунг. Грабь награбленная. Давайте покажем лордам Кузькину мать. Какой человек откажется это сделать, скажите мне? Надо очень серьезно, понимаете, любить систему, чтобы отказаться сделать. Особенно, когда лондорды ведут себя так, как они себя ведут. В целом ряде случаев. Потрясающая вот избранная стратегия, между нами говоря. Вот в чем беда. Так, перерыв. Продолжим.
9: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
10: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
11: Доброе утро всем. Все уважаемые радиослушатели. Да, сегодня у нас тоже, кстати, хорошие новости. Ну, во-первых, с 1 июня уже чувствуется действительно, наконец-то лето пришло, и поэтому у нас летние новости тоже. Ну, во-первых, значит, у нас сейчас появилась одна программа, вернее, она у нас же была уже целый месяц, просто хотел бы еще раз о ней рассказать. Инвесторы, если вы покупаете дом, допустим, вы покупаете односемейный или двухсемейный дом для того, чтобы его сдавать и получать какой-то доход. И вы это делаете без проверки дохода, то есть без такс реченых, без налоговой декларации, без ничего. Когда вы делаете такой лон, допустим, вы рассчитываете на тот инком, который вы будете получать. Как правило, инком, который вы будете получать, должен быть такой же или больше, чем расходы на ваш, допустим, этот дом. То есть principal interest, tax and insurance – должны быть либо такие же, как доход, либо меньше. Но, к сожалению, когда люди кладут 20% down payment, это не всегда возможно. Может быть, вы покупаете в том месте, где property taxes довольно большие, и вам надо будет класть, допустим, 25 или 30% down payment, чтобы быть один к одному. Это не всегда получается. Но, к счастью, у нас есть такая программа, которая называется interest only. Что это значит? Если даже вы будете класть, допустим, 20% down payment, начальный взнос, да, и вы покупаете этот односемейный, двухсемейный дом, допустим, у вас доход от ренты будет 4000 долларов, а principal interest, tax and insurance, допустим, все вместе, у вас получается 4,5, то есть расходы превышают доходы, да, то в этом случае для того, чтобы qualify на лон, для того, чтобы вы все равно получили деньги, у нас есть такая специальная программа, которая называется interest only. То есть мы делаем qualification, опробуем вас с теми же 20% down payment, но это не... мы не считаем ту порцию, которая будет идти в счет принципала, да, тела кредита. Это только мы будем рассчитывать интерес. И, как правило, это всегда получается. Бывают такие ситуации, когда люди могут положить только 20%, не 25%, в надежде на то, что, допустим, там через месяц, через два или через какое-то там время у них появятся деньги, они смогут приплатить и выровняться с их доходами и расходами. То есть бывают такие ситуации, или просто вам необходимо срочно купить этот дом. Так вот, знаете, что если у вас даже расходы превышают доходы по этой недвижимости, все равно мы можем вам помочь. То есть у нас есть очень много программ, и эта программа довольно-таки популярна, потому что за эти, вот за субботу и воскресенье мы помогли двум людям, чтобы у них оффер было принято, и как раз вот по вот этой схеме. Потому что не у всех эта программа есть, но у нас она, эта программа есть. Первое. Второе. Я, по-моему, это говорил тоже на той неделе. Если вам нужны срочные деньги, допустим, у вас есть какая-то недвижимость, там у вас моргидж, который вы не хотите трогать, может быть, процентная ставка ниже, или просто чтобы не платить какой-то повышенный процент вот, по расходам, да, на closing cost, то есть вы можете сделать себе line of credit, либо сделать line of credit, либо сделать второй mortgage. Как это работает? Если у вас, это, как правило, минимум credit score должен быть 660 и до 90% loan to value. То есть если у вас, допустим, дом стоит миллион, у вас существующий моргидж 500 тысяч, который вы не хотите трогать, то мы реально можем вам еще дать до 400 тысяч моргидж на ваш дом, для того, чтобы вы его использовали как вам угодно. И это также мы можем делать с проверкой и без проверки доходов. Телефон для справок 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
10: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
12: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
13: Выборы состоятся 3 ноября.
14: Paid for by ABK for Assembly.
15: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
16: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
17: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
18: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
19: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
21: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
22: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
23: Мой адвокат.
24: Мой адвокат.
2: адвокат.
4: Юрий Прохин.
22: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
25: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот наша сегодня у нас две темы. Значит, первая тема, еще раз повторяю, то, что евреи Соединенных Штатов должны, конечно же, перестроить свое мышление с пониманием, что перед нами, как говорится, все открыто настежь, и делай, что хочешь, и нас никто не трогает. Мы такая же часть, говорится, Америки, как и все остальные. И вторая тема – это то, что делает Мамдани в смысле лендлордов. Что как он действует в этом направлении, что я считаю, что для него конкретно это будет очень удачный ход. То есть он приобретет дополнительную популярность в бедных слоях, у него он получит дополнительную поддержку. И я когда вот он ранился на мэра, я сказал, ребят, поверьте мне, он с этими лозунгами будет еще очень-очень популярен. Потому что лозунги, понимаете, особенно в городе, где столько нерешенных бытовых и материальных проблем, это будет очень популярно. Понимаете, люди на улице, не то, что они хотят прямо революции, или они там выступают за коммунизм, то третье. У них совершенно нет таких мыслей. Их самое главное, это говорится, выжить вот с этими ценами, которые есть. Понимаете, цены на квартиру, цены на продукты, цены на, там, я не знаю, на все остальное. Пойти куда-то пообедать стоит совершенно бешеные деньги, понимаете. Раньше это стоило, как говорится, там, я не знаю, и говорили, в дайнере там можно было на двоих, на $12 посидеть. Сейчас сидишь на $60. Люди устали от этого. Понимаете, их можно чисто по-человечески пожалеть. Они устали от этого, у них нет на это денег. У них жизнь превращается в сплошной какой-то серый и так далее. И тут появляется Мамдани, который говорит, ребятки, не волнуйтесь, помощь в пути. Как? Ну как же, у вас же, понимаете, вас же грабят эти кровососы, эти лендлорды, сдавая вам квартиру какую-то, которая, понимаете, стоит там грош цена, и они вам сдают ее там за $1500. Я сейчас все справлю. Сейчас мы им дадим по всем местам. Это колоссально популярно. А дальше, вы понимаете, вы можете возмущаться сколько угодно, что он там за исламизм, то третье. Он, прежде всего, популярен у той группы людей, у которой он хочет избираться. А ваше мнение его не волнует, вы все равно за него голосовать не будете, даже если он станет абсолютно категорически другой. Не будете, и все. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
26: Доброе утро, Александр. В первой части вы цитировали какую-то статью, мне бы хотелось ее почитать. Если вы дадите название, источник, я буду
3: пожалуйста,
26: вам его
3: задать. Пожалуйста, я вам дам. Эта статья написана Адамом Мильштейном. Адам Милштейн.
26: Милштейн. Окей,
3: Милштейн. Да, он известный автор, если вы назовете. Называется... Сейчас я вам скажу источник. Это за 16 апреля 26 года. Адам Милштейн. Сейчас я вам скажу, где это было. Секунду. Ну, он известный автор. Это не то, что он какой-то там непонятно кто, сейчас я вам скажу. Адам Блок. Вот у него есть блок, собственно, я тут же нашел его. А, вот Diaspora Jewish Resilience will define our future. Nazi Germany, так далее. Где он пишет это? А Jerusalem Post. Jerusalem Post была статья. Слышите меня? Jerusalem, газета Jerusalem Post за 17 апреля.
26: Да. А, 18 апреля. Все, спасибо.
3: 17 апреля Jerusalem Post на английском языке. Я просто перевел на русский.
26: Ну, конечно, я понимаю. Да, 17 апреля. Да. Все, спасибо.
3: Да, да. Всего доброго. Вот, знаете, это, он абсолютно правильно все написал. Мы просто здесь-то кусками разбирали. Я ждал, когда кто-то это озвучит помимо меня. Потому что, понимаете, я как бы, ну, выдаю более такую радикальную версию, и я думал, просто кто-то в масс-медиа, кто-то это скажет, то, что лежит на поверхности. Ну, кто-то сказал. Конечно, он в более мягких тонах сказал, чем я. Он не говорит про пистолеты и биты. Ну, в принципе, он на это намекает. Он намекает на то, что идите, учитесь, как говорится, это, занимайтесь дзюдо. Он на это прямую намекает. И это вообще действительно лежит на поверхности. Мы, еврейское население, всю жизнь, прежде всего, что нужно делать? Кричать караул. Как у Булгакова. Прежде всего, надо кричать караул. В свое время, вот я вам интересную вещь расскажу, когда были погромы Богдана Хмельницкого, то вначале вот они же шли такими волнами, и вот как после первой волны, там и даже второй волны, евреи некоторых мест стали собираться вместе укреплять синагоги. То есть синагоги, они начали строить их как своего рода такой укрепленный блокгаус такой. То есть очень укрепленный дом, без деревянных конструкций, чисто с железом. Толстый камень с бойницами, на полном серьезе, с совершенно монументальной дверью, иной раз даже со рвом, с водой. В Украине, в Польше, они начали строить вот такие синагоги, и если туда подходили вот эти бандиты Хмельницкого, их встречали ружейным огнем, внутри держалось оружие. В чем там было, то есть вот синагога, и в ней арсенал внутри. Хмельницкий ни одну такую синагогу брать штурмом не решился. Не было случаев этого. Их отгоняли, потому что, как правило, на вот эти вот синагоги нападали какие-то местные бандиты, грабители. Их очень много просто было. И проходило это год за годом. Они шли через одни и те же места. И вот, в конечном счете, укрепленные синагоги дали свое. Потом, более современная история. Битар в Одессе. Это была военизированная такая группа по защите еврейского населения, группа самозащиты. Почему? Потому что в Одессе было несколько кровавейших погромов когда-то. 1905 год, по-моему, 1906 год и так далее. Что сделали евреи? Начали объединяться. Хватит с нас, понимаете, извините. Шерсть стричь. Вот то же самое говорит этот Мильштейн. То есть тут ничего нового особенно нет. У нас, конечно, нет этой ситуации. Как была там в Российской империи, но здесь такой ситуации никогда не будет. У нас нет ситуации, как в нацистской Германии. У нас есть разгулявшиеся какие-то полезные идиоты, которые считают, что, понимаете, что они могут подбегать там к какому-то еврею, кидывают к нему шляпу. Ну, правильно, что он будет от них? Торы отбиваться в кульке? Они знают, что он беззащитен. Они знают, что ему никто не поможет, что полиция никогда их не найдет. И не будет даже приезжать, скорее всего. Когда преступники чувствуют свою... чувствуют, что они абсолютно могут беззаконно действовать, преступность нарастает. А так как мы имеем классовый элемент, вот сейчас, понимаете, что евреи зачислены враги рода человеческого. Ну как же, они белые, они богатые, они в лендлордах многие состоят, все, они выкупают целыми кварталами, делают джентрификацию. Но то, что этот квартал был с крысами, с проститутками, клопами и тараканами, про это никто не говорит. А что стало, конфетку сделали, понимаете? Но тем не менее, люди, которые жили с клопами и тараканами, как-то жили там. А теперь они не живут. Вот как рассуждает обычный человек, вы понимаете? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Поэтому, а для Мамдани это очень выгодный шаг, чисто политически. Потому что люди, которые сейчас перестанут платить рент, или будут платить только установленный рент, вот который есть, и не будут соглашаться на повышение, таких людей будет очень много. Да практически все скажут, слушайте, почему я что, здесь рыжий, что ли? Вон там, Федя на соседней улице перестал платить вот так вот это повышение ренты, и я не буду больше платить. Почему я должен повышать? Он мне ничего не делает. Я здесь живу уже в этой квартире 10 лет, он мне не покрасил, ничего не приводит в порядок, вообще дозвониться до него невозможно. Плевал я на него. Все. Теперь он получает законное обоснование это не делать. Он еще нажалуется на ЛЛР и скажет, что у меня тут кран течет уже 4-й год. И никто ничего не делает. Да. К сожалению, ну, давайте говорить так. То, что есть совершенно потерявшие всякие стыд и совесть лендлорды, и особенно они сосредоточены в больших городах, и они особенно занимаются тем, что они издеваются над людьми, у которых нет выхода, допустим, которые вот имеют очень фиксированный доход и, как говорится, находят себе какую-то коморку, чтобы жить спокойно и так далее. И он, понимая, что они абсолютно беззащитны, он начинает над ними издеваться. Таких вариантов очень много. Мы прекрасно все знаем. Поэтому действительно их как-то, понимаете, приструнить, это сам Бог велел. Потому что они действительно потеряли всякий стыд и совесть в нормальном понимании вопроса. Нарушают ли они всегда закон, не ясно, мне не ясно. Может быть, в каких-то местах не нарушают. Но как я вот говорю, знаете, вот вспоминается крестный отец. Как он решал проблемы? Существуют законы, существуют какие-то понятия. Вот эти понятия, то, что лендлордами нарушаются, причем совершенно бесстыдно, у меня нет в этом сомнений. Я не говорю, что я поддерживаю то, что делает Мамдани, нет. Но то, что у нас в городах есть совершенно беспринципные люди, которые, понимаете, вас там готовы уморить в вашей же собственной квартире, ну это что, выдумка? Нет. Поэтому... Добрый день, вы в эфире. У вас одна минута. Слушаю вас. Вот как-то так. А человек на улице, он будет... Вот у меня там был там какой-то лендлорд Джон Джонсон. Он надо мной издевался 10 лет. Из окон. Дуло, я там их ватой затыкал. Труба текла. Газовая плита отказала на второй день, после как я приехал, но я свою купил. Он мне при этом еще рент повышает, сволочь. Плевал я на него, что я ему что-то должен, ничего я ему не должен, он мне должен. Вот когда ты так начинаешь рассуждать, причем, в принципе, с твоей точки зрения справедливо. Все, вот начинает обрушиваться вот эта вся эта... надстройка, вот это весь этот вот как бы социально-экономический контракт, который существует, писанный, не писанный, тогда он начинает рушиться. Вот то, что сейчас как раз происходит в городе, понимаете, а тут еще и власти такие пришли. Сам Бог велел. Поэтому, ну вот, как-то так. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим обсуждение завтра. Поверьте мне, мало не покажется. Всего доброго.
2: Дэвид Зон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Артель.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
8: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
6: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Судья распорядился провести проверку урегулирования по делу Трампа против АРС. Рейтер пишет, что это связано с иском о действиях налоговой службы и политически чувствительным соглашением. В Вашингтоне продолжается спор о том, имеет ли Трамп право продолжать военные действия против Ирана без нового согласия Конгресса. Республиканские лидеры ранее откладывали голосование по резолюции о военных полномочиях, и теперь вопрос возвращается в июньскую повестку. Министр войны Пит Хегсет выступил с предупреждением, заявив, что Пентагон полностью готов к возобновлению полномасштабных боевых действий и нанесению новых ударов, если текущие переговоры окончательно провалятся. В Иране в ответ заявили, что Тегеран не подпишет соглашение, пока права иранского народа не будут гарантированы в полной мере. Верховный суд выходит на финишную прямую по делам, которые могут повлиять на промежуточные выборы. Рейтер

0: и залы для конференций. Руководство рассчитывает, что обновленный комплекс привлечет дополнительный поток деловых путешественников и туристов в преддверии летнего сезона, что укрепит бюджет города за счет налоговых поступлений.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. На связи со мной журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
6: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
5: На прошлой неделе переговоры между Вашингтоном и Тегераном вошли в критическую фазу, в очередную. В четверг американские официальные лица сообщили, что Иран и США достигли предварительного соглашения, меморандума о взаимопонимании, который должен был превратить действующее перемирие в более долгосрочное урегулирование. Однако уже в пятницу Трамп фактически перечеркнул этот прогресс. В социальных сетях он потребовал, чтобы Иран безоговорочно отказался от ядерного оружия, а Ормузский пролив был немедленно открыт для судоходства без каких-либо пошлин и добивается более жестких формулировок по ядерным обязательствам Ирана. В ответ иранские государственные СМИ заявили, что выдвинутые условия противоречат тексту уже согласованного документа. Параллельно в выходные американские военные нанесли удары самообороны, как они называют сами, по иранским радарным и командным позициям, после того, как Тегеран сбил американский беспилотник. На этом фоне Израиль возобновил удары по южным пригородам Бейрута, добившись от Вашингтона хотя бы частичного снятия ограничений, а Иран предупредил, что может выйти из переговоров. Ну вот такая ситуация за последние дни. Как ты считаешь, что повлияло на Дональда Трампа, почему он изменил свою позицию в выходные и стал требовать большего?
6: Ну, честно говоря, мне не кажется, что он стал требовать большего. В данной ситуации, при всем критичном отношении, которое у меня к Дональду Трампу есть, мне кажется, что его требования вполне обоснованы, и скорее, по-моему, иранская сторона устраивает такие волчьи пляски, пытаясь запутать и отрицать там какие-то требования. Понимаешь, ну это вот Ши Цзиньпин во время, в том числе, недавней поездки туда, в Китай, и Трампа упоминал проблему Фукидида. Когда есть некая существующая, доминирующая держава, да, доминирующий игрок, есть тот, кто бросает ему вызов. И они не могут разойтись, знаешь, как два барана на новом мосту. Они не могут разойтись, кто-то должен взять верх. И, в общем-то, я не вижу здесь на самом деле, сколько бы нам, в том числе сам президент Трамп, не говорил, что вот, еще немного и будет мир, мы все уже почти согласовали, реально я не вижу никакого вот common ground, никакого как бы общего, общей позиции, которая позволила бы действительно состыковать требования сторон. Иранское правительство, иранский режим или то, что от него осталось, как бы вот эти рассредоточенные центры принятия решений, пытается тянуть время. Для него, как и

0: известно, как бы не быть уничтоженным, это уже победа. И они выставляют условия типа того, что мы должны нам разблокировать там хранящиеся активы в американских банках иранские, вы должны снять блокаду, вы должны то, вы должны все, вы должны, так сказать, приструнить Израиль, а ядерную программу мы толком даже вообще не хотим обсуждать. Вот,
1: да, но, Алекс, это же не проблема Ирана, что он так хочет. Иран хочет свои условия, это абсолютно, я считаю, нормально. Ну, проблема давайте... наша, что мы прогибаемся под эти условия. Правильно. Проблема в том, что Дональд Трамп, кажется, согласился на эти условия еще неделю назад и уже подошли к тому, чтобы подписать, ну, этот меморандум или завершить его.
0: Само по себе это хорошо, что он поменял свое мнение, по крайней мере, на данный момент, потому что я и многие другие люди говорили, что это будет позор, это будет поражение Америки. Да,
1: конечно, это... конечно, но так изначально тогда не надо было вообще соглашаться, идти на эти требования.
0: Ну да, понимаешь, если до начала войны как бы мы все говорили, ну когда же ты начнешь, и все не верили, что он начнет. Теперь некоторые люди говорят, что, мол, ну когда же ты подпишешь на хоть какой-то мир? Вот я принадлежу к тем, кто считает, что мира в данном варианте подписывать нельзя и не надо, потому что при всех краткосрочных выигрышах и для Трампа, может быть, это немножко подтянет верхний рейтинг его и его партии дома в преддверии промежуточных выборов, и для, скажем, цены на мировой на нефть, да, там и так далее, это будет вроде бы хорошо. Но для престижа США, для миропорядка, который все-таки держится на авторитете, прежде всего, США, это будет плохо. Вот я упомянул проблему Фукидида, да, как бы у Америки сейчас конфликт и с Ираном, и так более опосредованно с Россией и Китаем, которые стоят за спиной Ирана, и которые пытаются бросить вызов этому американскому миропорядку. Вот я просто хочу сказать, что это затрагивает не только иранскую тему, это затрагивает и украинскую тему, и тему, скажем, Юго-Восточной Азии. Все попытки передела мира, начиная там от Испании, с Португалии во времена там Тордесильевского мира, и кончая там Наполеоном с Александром Первым, или Гитлером и Сталином, или Советским Союзом и СССР, все такие попытки всегда проваливаются. Одна из сторон всегда хочет чего-то большего, и с ней невозможно найти общий язык. Ее можно только победить и поставить на место. И Дональд Трамп оказался в очень странной такой ситуации, когда, ты знаешь, я говорил с самого начала, когда он пришел снова к власти, что ему придется наступить на горло вот этой изоляционистской песни, которую он пел годами, что нам не надо никуда лезть, нам нужно отовсюду уходить там, и так далее. Реальность его ткнула просто лицом в факты, что нужно этим заниматься. И в случае с Ираном, особенно после того, что произошло в январе, просто нету другого выхода, кроме применять силу. Он постоянно пытается отмотать назад. Мы видим, как он не хочет идти до конца, как он пытается увильнуть, соскочить, но он не может. И получилось так, что с одной стороны он разогнал всех своих неоконсервативных советников, ну, за исключением вот Марка Рубио, оставшегося, да, он людей разогнал, но при этом он делает те вещи очень непоследовательно, нехотя, но он делает то, на что все время настаивали Болтон, Помпео, там, Макмастер и прочие. Вот при этом свою партию он успешно очищает и от нелояльных ему ультрамага людей, ультраизоляционистов, и от остатков вот этого традиционного республиканского истеблишмента. Он все более и более подминает свою партию под себя. Я об этом говорил на прошлой неделе, что, учитывая его уже преклонный возраст, мы не знаем, что будет дальше происходить, потому что это уже партия Трампа. Это не республиканская партия как таковая, это партия Трампа. Если ему недолго осталось, значит, у него будет преемник, например, Джей Ди Венс, которому придется расхлебывать дальше ситуацию. При этом, что интересно, на мировой арене далеко не все против Трампа. Вот мы сейчас имели вчера буквально в воскресенье выборы президентские в Колумбии, первый тур, который был несколько неожиданно выигран таким трампообразным политиком. Это в Колумбии с нынешним президентом, который Густаво Петро, у Трампа серьезный идейный конфликт. И мы видим, что в Латинской Америке, которую много лет считали как бы так латентно противостоящей США, не любящей американцев, не любящей янкис за их империализм, гегемонизм, реально есть определенный крен сейчас вправо, потому что правые политики, причем такого трамповского толка, уже у власти в Чили, в Аргентине, в Эквадоре. Может вполне прийти к власти этот человек в Колумбии. В Бразилии Лула идет против сына Жаира Больсонаро, который тоже союзник Трампа. Причем, в отличие от Трампа, это все люди идейно такие вот традиционно крайне правые. То есть Трамп, он спекулянт политически на вот этой крайне правой идее. Все эти люди, кого я перечислил, так же, как Кейко Фукимори в Перу, дочь знаменитого, для кого печально известного, для кого не очень, может быть, президента 90-х годов Альберто Фухимори. Человека такого, который в свое время делал вещи, ну, примерно как такой перуанский Ельцин. Расстрелял парламент, разогнал, правда, потом был сам подвергнут импичменту. Вот сейчас Кейко Фукимори является фаворитом президентской гонки в Перу. То есть Латинская Америка как бы подравнивается под Трампа. Некоторые процессы внутри США, там, например, губернаторские выборы в Калифорнии, и даже, может быть, и в Нью-Йорке, еще отнюдь не гарантировано, что там не победят республиканцы. И при этом вот у самого Трампа такая ситуация, что он воспринимается по всем опросам внутри страны как, ну, явный неудачник, его поддерживают только около трети народу. И получается, как бы карты ложатся в его пользу, кроме самой главной карты, его положение и внутри страны, и на мировой арене. Если бы 20 лет назад так выстраивались карты в Латинской Америке, например, или в Юго-Восточной Азии, там, в Японии, Таиланде и так далее, когда президентом был Буш-младший, я бы просто скакал от счастья. Сейчас, когда вот президентом у нас Трамп, который вчера уже мирится с Хаминии, а сегодня снова его бомбит и получает за это ответки в виде ударов по базе в Кувейте, и мы слышим признание, что целый ряд американских баз в регионе могут быть выведены из строя перманентно. Мы, насколько я понимаю, Пит Хексет, никто иной об этом заявил. И, кстати, неизвестно, сколько Пит Хексет продержится еще на посту министра обороны. Мне, знаешь, вот, кстати, такая мысль появилась. Всплыли кадры, где Пит Хексет в присутствии ряда солдат занимается каким-то таким странным упражнением. Я подумал, что, видимо, он собирается выступать за сборную США по футболу на чемпионате мира. Может быть, он к этому моменту как раз уйдет в отставку и присоединится к команде Маурисио Покетино. Может быть, это у него получится лучше, чем быть министром обороны.
1: Алекс, я тебя хочу вернуть в тему, да. Потому
0: я, извини, что мы
1: ушли да, далеко. Ничего страшного. Ну, я хочу вернуть, знаешь, к теме нашей цели, что ли, в Иране, потому что мы об этом постоянно говорим, а ее как таковой цели не обозначено. Были в нашем эфире такие заявления о том, что Дональд Трамп периодически будет, значит, возвращаться, и Соединенные Штаты будут периодически возвращаться в Иран, и долбить там, значит, вот какие-то цели, уничтожать, если Иран будет пытаться что-то делать. И меня, честно говоря, эти заявления вообще никак не радуют. Если мы пришли и хотим добиться какой-то цели смены режима, как по мне это самая главная цель, то это нужно было делать еще в марте, ну хорошо, можно сейчас, но оставлять и подписывать с действующим режимом какую-то сделку и потом к ней возвращаться и периодически долбить что-то там, это вообще выглядит очень странно. Но на фоне этого сбылось, вернее, по крайней мере, сообщается, то, о чем, ну, то, чего я опасался. Телеканал CNN в выходные заявляет о том, что Иран уже восстановил большую часть подземных ракетных баз, поврежденных ударами США и Израиля. По данным анализа спутниковых снимков, иранские военные расчистили и вновь открыли 50 из 69 входов в подземные тоннели на 18 объектах. Как ты относишься к этому, к идее того, что Соединенные Штаты будут периодически возвращаться, долбить там эти подземные объекты и уходить?
0: Ну, безусловно, я считаю, что рак надо вырезать в его как бы корневище, в его эпицентре. И поэтому я и говорю, что Трамп очень хочет соскочить, но я думаю, что ему не удастся соскочить. Вероятно, будет какое-то затишье на время чемпионата мира по футболу, но затем, я думаю, что ситуация должна будет войти в решающий какой-то клинч. Мы с тобой обсуждали, по-моему, как-то идею, скажем, Марка Левина, известнейшего, влиятельного консервативного радио- и телекомментатора, о том, чтобы вооружать иранскую оппозицию. Я говорил как-то, я считаю, что можно захватить какие-то опорные пункты, там несколько прибрежных там портов, например, и создать там что-то вроде такого вот иранского Идлиба, как вот турки создали в Идлибе в Сирии, такое как бы альтернативное Асаду правительство, которое постепенно окрепло и сумело свалить режим Асада. Здесь, конечно, задача тяжелее, но вот я вижу что-то подобное. Потому что, конечно, да, нету никакого сейчас шанса на прямую, полноценную, скажем, наземную операцию. Для нее нету достаточных сил, для нее нету никакой поддержки, прежде всего, в американском обществе. И даже региональные союзники, мы видели, как Саудовская Аравия отвернулась, видимо, обидевшись на сближение Израиля и США с Эмиратами. Да, как бы Пакистан все-таки вряд ли посылать будет свои войска в Иран, это им не нужно. Наоборот, Пакистан пытается заработать очки как посредник. Поэтому нужны какие-то вот такие хирургические действия, но направленные на создание и постепенное накачивание какой-то альтернативы этому режиму. Потому что действительно вот просто дать этому режиму соскочить с крючка. Он требует, например, вот уже у тебя вот идут эти заголовки, я вижу сейчас, что они заявляют, что мы не будем подписывать никакого соглашения, пока Израиль, например, не выведет войска из Ливана. Но Израиль не собирается выводить войска из Ливана, наоборот, Израиль расширяет зону своего присутствия в Ливане. И, наверное, надо было бы, если Иран хочет, иранский режим хочет, чтобы Израиль ушел из Ливана, можно было бы натянуть поводки на Хезболлу, и намордничек, так сказать, подтянуть и заставить Хезболлу прекратить стрелять по Израилю, чтобы жители Кирьят-Шмоны, например, не чувствовали себя примерно как белгородцы в России во время конфликта с Украиной. Только Кирьят-Шмона, конечно, в данном конфликте на правой стороне, а не в отличие от Белгорода. Но вот если иранский режим хотел бы такого чего-то, так пусть он повлияет на своих прокси, чтобы они успокоились. Вот, поэтому, если они не будут этого делать, то они напрашиваются. И да, Трамп себя загнал в эту ситуацию. При нижайшем уровне поддержки он не может полностью отмотать назад. Он может добиться мира только через силу, только через какой-то настоящий слом противника. Поэтому он сам уже сказал недавно, что он не думает о промежуточных выборах. Наверняка это не так, но он должен так говорить. Он должен говорить, главное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Но ведь мы знаем, что и без ядерного оружия такие режимы могут делать огромное количество вреда и остальному миру, и своим собственным странам. Достаточно посмотреть на Кубу, на Ливию при Каддафи и так далее.
1: Алекс, сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
8: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
9: Рикошет.
1: Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсен. Давай вернемся к ситуации в Ливане. Ты о ней начал уже говорить. Параллельно с иранскими этими переговорами обострилась ситуация в Ливане. 31 мая, то есть вчера, Израиль объявил о захвате 900-летнего замка Бафор, что указывает на планы длительного военного присутствия. Накануне Цахал взял под контроль высоты Бафор и район к северу от реки Литани. Израиль также возобновил удары по южным пригородам Бейрута, который несколько недель ограничивал по просьбе администрации Трампа. А Трамп, в свою очередь, делал это из-за встречи, да, которая прошла в апреле представителей Ливана и Израиля, что, в общем-то, указывало на возможное потепление и перемирие, и даже соглашение возможное. Так вот, исходя из всего этого, возникает вопрос, будет ли оно, по-твоему, разрушено, даже хрупкие такие отношения?
0: Ну, понимаешь, ливанское правительство, оно заложник Хезболлы, оно заложник своей ситуации. Оно хотело и даже обещало разоружить Хезболлу, но оно не может этого сделать. Ливанская армия очень слабая. Я помню, был замечательный ролик лет 20 назад, во времена, когда был очередной конфликт как раз у Израиля с Хезболлой. Значит, куча машин там стоит, замечательные, красивые машины, хорошо вымытые. На одной написано «Шиит», на другой «Сунни», на третьей там «Кристиан», да, там же христианская большая община, на четвертом «Друз». И маленькая, забитая, грязная, пыльная, старая машина с надписью «Лебанон», то есть «Ливан». То есть вот что у каждой общины, как бы каждая община тянет одеяло на себя, у каждой общины своя машина более-менее, так сказать, хорошо обеспечена, а общеливанская находится в забитом состоянии. И так это, к сожалению, происходит до сих пор. И Хезболла, которая в идеале должна была либо просто уступить место другой шиитской организации, с которой она еще в 80-е годы соперничала, если не ошибаюсь, эта организация называется «Амаль», как основному защитнику интересов шиитов, либо хотя бы сама трансформироваться в политическую партию, что было бы вполне приемлемо, и сидеть, поскольку шииты составляют, по-моему, 40%, если не ошибаюсь, населения Ливана, естественно, это огромный кусок. Это, по-моему, самая крупная община этнорелигиозная. Они вполне могли бы иметь огромное влияние в рамках демократического какого-то фреймворка, да, вот, и системы демократической в стране. Но они не хотят. Они хотят терроризировать и Израиль, и своих же соседей ливанцев. Они участвовали в преступных действиях режима Асада в Сирии. Вот они подпитываются шиитским, условно извращенно шиитским режимом из Ирана, хотя ливанские шииты арабы, а иранские шииты они персы, они другого рода племени, тем не менее. И они никак не хотят пойти хотя бы на какое-то, ну, может быть, неофициальное, но реальное замирение там или успокоение своей враждебности по отношению к Израилю. Поэтому любые попытки сблизить Я думаю, что ливанское правительство, оно бы и радо. Но, знаешь, суннитский фундаменталист и террорист Осама бен Ладен говорил, что мы воюем с союзом христиан и иудеев. Крестоносцев и иудеев, евреев и крестоносцев. Но вот шииты сейчас из Хезболлы делают то же самое. Да, Израиль захватывает замок, который, насколько я понимаю, был построен крестоносцами в свое время. Я не знаю замок 900-летней давности, насколько он может быть полезен в современном военном деле, но, вероятно, в какой-то степени да. Может быть, уж как символ точно. Вот. Это, конечно, очень бьет по имиджу самого Израиля во всем мире, в частности, в тех же США, в которых по опросам общественного мнения уже сегодня примерно равное количество людей поддерживает палестинцев и израильтян в их конфликте, в конфликте вокруг Газы. Это очень трудная и неприятная ситуация для Израиля, тем более, что достичь решительной победы над той же Хезболлой, как и Хамасом, никак не удается. И это грозит поражением премьеру Нетаньяху на грядущих выборах.
1: Сказал такую фразу, я хочу к ней вернуться. Ты сказал, что Хезболла могла бы трансформироваться в политическую партию. По-твоему, это приемлемо?
0: Я бы сказал, что да, если бы они могли разоружиться. Они, собственно говоря, у них и есть, насколько я понимаю, в общем-то, что-то вроде политического крыла. Послушай, мы сегодня имеем в странах, которые когда-то были зачинщиками Второй мировой, мы имеем партии политические, вполне легальные, которые являются, ну, если не прямыми преемниками фашистской партии Италии и НСДАП немецкой, то, по крайней мере, достаточно близки к ним по мировоззрению. Разница разве что в том, что альтернатива для Германии скорее чисто такая вот оборонительно-изоляционистская сила. Но НСДАП тоже начинала как партия, которая всего лишь хотела отстоять свое, так сказать. Вот. Но тем не менее, если мы возьмем, скажем, там группировку ЭТА, да, баскскую, у нее есть партия Батасуна. У Ирландской республиканской партии, армии, вернее, партия Шинфейн, тоже довольно влиятельная. Все подобные движения имеют обычно политическое крыло. И если предложить им достаточно выгоду...
1: Многие из них, особенно радикальные, такие как, скажем, Хамас, мы знаем, чем это все закончилось. Так зачем же позволять этому терроризму разрастаться и приобретать еще большую политическую силу, которая может потенциально что-то еще...
0: Безусловно, сперва кнут, потом пряник. Безусловно.
1: Хорошо. Хорошо. А цель, которую обозначает Израиль в данном случае, это разоружение Хезболлы. То, о чем ты, в принципе, сказал. По-твоему, это достижимо?
0: Видимо, это достижимо в течение гораздо дольшего времени, чем предполагалось и планировалось. Хезболла научилась, в том числе у Украины, к сожалению, использованию максимальному, оптимальному использованию дронов. Она постоянно угрожает и погибают израильские солдаты, и под бомбежками находится постоянно вот этот город Кирьят-Шмона, который я уже упомянул. И жители этого региона северного израильского чувствуют себя практически покинутыми, пока премьер Нетаньяху рапортует об очередных там 100 негодяев, захваченных в плен, да, взятом замке Бафор и так далее. Кирьят-Шмона как сидела в бомбоубежищах, так и сидит. Вот. И, конечно же, ну, это очень тяжелый вопрос, безусловно, потому что Хезболла базируется и в горах там где-то, где ее трудно достать, и в том же Бейруте, многолюдном городе, разрушение которого от ударов Цахала приводит к тому, что ну, как бы значительная часть... Вот у нас был сейчас, вчера, слава богу, обошлось без эксцессов, насколько я знаю, парад на День независимости Израиля в Нью-Йорке. И, как мы знаем, мэр Нью-Йорка Мамдани, он большой критик Израиля, и он с самого начала не планировал приходить. Кстати, в результате маршалом парада стала Тиш, комиссар полиции Нью-Йорка, которая сама еврейка по происхождению. Ну хорошо, достойная замена. Просто проблема в том, что очень многие люди в мире, в частности, в передовом сообществе в Европе, в Америке, видят ситуацию глазами того же Мамдани, ситуацию Израиля. Вот. Как нанести решающее поражение Хезболле, в том числе нанеся решающее поражение ее главному спонсору, иранскому режиму? Так что это все завязано на Иран, в какой-то степени и на Москву, и на Пекин. Но непосредственно сейчас на Иран. Потому что вот как вот выкурить группировку, которая каким-то образом умудряется собирать дроны, еще можно представить, как собирает дроны Украина, у нее мощнейшая индустриальная база. Так, базирующаяся в отсталых регионах, Хезболла умудряется продолжать собирать дроны. Или кто и так, какими путями так ей поставляет их из Ирана или еще откуда-то, тоже вопрос, которым нужно заниматься. Конечно, понятно, что дрон относительно нехитрая технологическая штука, но все равно нужно же где-то производить и запчасти для нее. Вот. Так же, как с тоннелями Хамаса, через которые хамасовцы проникали в Израиль, тоже. Израиль их засыпает, уничтожает, взрывает, они появляются снова. Это очень тяжелая проблема, которая, видимо, не решается по вот этим постоянным подрезаниям метастаз, так сказать. Нужно решать проблему в корне.
1: Несколько слов о Биби Нетаньяху. Ты уже обозначил выборы, которые пройдут в Израиле. И одновременно с этим Трамп говорит, что Нетаньяху сделает все, что я скажу. Но мы слышим домыслы здесь о том, что это как раз-таки Израиль говорит, что Трампу делать. Ну, например,
0: да.
1: Вот это разрешение бить по Ливану, уступка со стороны администрации Трампа, и некоторые СМИ заявляли о том, что израильские военные просили на протяжении нескольких дней Белый дом, значит, дать это разрешение все-таки бить по Ливану. В каком положении, по-твоему, находится Нетаньяху?
0: Трудно быть Биби, потому что, с одной стороны, тебя обвиняют в Америке ультралевые, ультраправые. Не только в Америке, но Америка все-таки пока еще главная сила, держава мира. И тебя и ультралевые, и ультраправые обвиняют в том, что ты якобы имеешь чрезмерное влияние на американскую администрацию, что в том числе вот то, что я говорил, Трамп как бы наступил на горло собственной изоляционистской песни, но при этом теперь он получает шишки со всех сторон от того, что он чуть ли не Israel First, а не America First президент, да? И одни говорят, что это Трамп кукловодит Биби и говорит ему, когда бомбить, когда не бомбить, да, как прошлым летом, когда он сказал Израиль, посади свои самолеты, когда Израиль уже был готов нанести, возможно, решающий удар по иранскому режиму, да. А с другой стороны, люди говорят, что нет, это Израиль кукловодит Трампа. Обоим в данном случае не позавидуешь, потому что значительная часть людей отворачивается от Трампа в Америке еще и поэтому, потому что считает, что какой же ты патриот Америки, какой же ты маг, ты мига, make Israel great again. С другой стороны, Биби не удается по-настоящему нанести нокаут ни одному из этих противников и постоянно выставлять себя победоносцем, когда ты реально не добился решающих побед, это очень тяжело, и поэтому от него отворачивается немалая часть электората, которая, в общем-то, традиционно голосует за него, в том числе какое-то количество, скажем, религиозных сионистов. Люди, которые бросают вызов Нетаньяху, это и предыдущий премьер-министр Беннет, который идеологически очень мало от него отличим, и Авигдор Либерман. И Беннет, и Либерман были в свое время ближайшими союзниками Нетаньяху. Нетаньяху вообще имеет потрясающую способность терять ближайших союзников. Он в этом второй в мире только после того же Трампа. Вот. И люди говорят в Израиле практически, ты не добился того, чего ты обещал. Ты уже четвертый год, значит, там победоносно воюешь тем же Хамасом. Вот сейчас был указ, разрешающий Цахалу взять не 55, а 70% сектора газа снова под контроль. Ничего решающего ты не добился. При этом Кирьят-Шмону обстреливают. Там порт Хайфа, порт Эйлат и так далее простреливаются теми же хуситами. Иранский режим на месте. Уходи. А в Ликуде партии Нетаньяху удивительным образом толком некому его заменить. Хотя, казалось бы, есть люди типа Амира Оханы, который потрясающему, это спикер Кнессета, который потрясающим образом ликудник, то есть вполне такой правый националист, и при этом открытый гей. Вот это, казалось бы, выигрыш. Вот если бы Нетаньяху сейчас уступил место тому же Охане, Это был бы открытый выигрыш в глазах и прогрессивной общественности, в том числе, показав, что можно быть патриотом Израиля, можно быть ястребом в Израиле, с израильской точки зрения, и при этом быть как бы представителем альтернативной сексуальной ориентации. То есть все разговоры о том, что Израиль какое-то фашистское государство, нетерпимое, там, нетолерантное, расистское, апартеидное и так далее, можно на этом прекращать. Вот. Вкупе с доводами о том, что арабское население Израиля имеет политические права и так далее, и представлено в Кнессете, ну как можно после этого говорить, что Израиль — это государство там нетерпимости, фашизма и так далее? Но нет, Биби мертвой хваткой просто вгрызся, когтями вгрызся во власть. И многие его критики подозревают, что он пойдет на какие-то либо фальсификации выборов. Я не знаю, честно говоря, насколько обоснованы эти домыслы, но эти домыслы есть. Что он либо продлит там чрезвычайное положение какое-то ведет, либо попытается фальсифицировать сами выборы, либо будет использовать тактику запугивания противников, оппонентов политических, тактику натравливания своих сторонников, сторонников самых радикальных своих союзников по коалиции, того же Бен-Гвира, из-за которого Израиль постоянно попадает в один пиаровский позор вслед за другим, из-за чего становится все тяжелее мне, например, считать себя по-настоящему сторонником Израиля, потому что я аплодирую людям, которые приходят на произраильский парад, и я понимаю, что родных и близких нужно поддерживать, особенно когда им трудно и когда они, может быть, сходят с пути праведного. Но, тем не менее, вот для меня поддерживать Израиль сейчас, израильское государство, когда оно чуть ли не, по сути, возглавляется уже не столько Нетаньяху, сколько Бен-Гвиром, это очень тяжело. Кстати, я хочу заметить, что подавляющее большинство сионистов мира не евреи, а христиане, примерно процентов 90 христианских сионистов, и их присутствие на параде в поддержку Израиля с каждым годом становится все более и более серьезным. Но я думаю, что даже эти люди, Майк Хакаби, посол США в Израиле, он ярый такой христианский сионист, и то он, насколько я знаю, ставил неоднократно на вид тому же Итамару Бен-Гвиру и Бецалелю Смотричу то, что они делают в плане и вот этой истории с задержанными активистами флотилии солидарности с Газой, и в плане, скажем, вооружения поселенцев на Западном берегу, которое обращается в проявление террора против палестинского населения, что уравнивает, вместо того, чтобы показывать, что Израиль, безусловно, прав в своем противостоянии с палестинским террором, практически уравнивает стороны и говорит, что показывает, что обе стороны занимаются террором. И находятся люди на нашей еврейской, в том числе русскоязычной улице, которые говорят, что Бен-Гвир молодец, что он все делает правильно, что он показал силу, что мы больше не будем ни перед кем плясать там на цирлах, не будем мягкими, не будем послушными. Да какими мягкими послушными? Вы скованных наручниками людей пародировали перед камерами. При этом вы не пускаете, скажем, эту флотилию в Газу. А чего, собственно говоря, что, в чем была бы трагедия, если бы они туда попали? В чем была бы трагедия, если бы журналисты всяких там BBC и CNN попали в Газу? Не пускаем западных журналистов в зону конфликта, и в результате и рождаются эти кривотолки о преступлениях Израиля. И я аплодирую тем людям, которые продолжают поддерживать и участвовать в израильском параде. Я знаю лично многих таких. Я признаю, что моя позиция, она очень спорная. Но мне сейчас, вот скажем, я и так довольно давно не ходил на произраильский парад, но вот в этом году я просто не нашел в себе бы силы чисто по моральным причинам на него прийти. Я, честно говоря, надеюсь, что к следующему параду будет другая какая-то правящая коалиция в Израиле, которая будет больше обращать внимание и с моральной точки зрения, и с рациональной на то, как Израиль выглядит в глазах остального мира.
1: А парад все-таки был очень хороший по сообщениям, знаешь. Вчера мы к нему еще вернемся в следующем часе, поговорим, потому что не только по сообщениям СМИ Алекс Якубсон не посетил парад, но и мэр Нью-Йорка. Мы об этом поговорим. Я хочу сейчас на несколько минут, если мы успеем, ну да, буквально, может быть, 3-4 минуты, поговорить об Украине. Напомню, что в конце декабря, после двухчасового разговора с Путиным и встречи с Зеленским во Флориде, Дональд Трамп заявил, что стороны как никогда близки к соглашению и урегулированы 95% вопросов. Это цитаты. Переговоры так и не дали прорыва, как ты знаешь. На прошлой неделе Владимир Зеленский направил Трампу и Конгрессу США письмо, в котором заявил о нехватке систем противовоздушной обороны в Украине. Он отметил, что системы «Патриот» остаются наиболее эффективной защитой от всех типов российских баллистических ракет, и именно в руках Украины системы «Патриот» доказали нечто чрезвычайно важное. Большинство российских ракет можно остановить, так пишет Владимир Зеленский. Как ты воспринимаешь этот сигнал, это письмо? Можно ли сказать, что это какой-то сигнал американским властям?
0: Ну, наверное, если Патриот хорошо работает, то это хорошо для страны и хорошо для ее ВПК. Мы видим, во-первых, Путин доказал, что с ним невозможно договориться. Все так надеялись после 9 мая, когда Зеленский простил, да, своим указом разрешил проводить парад. А некоторые люди говорили, а стоило ударить по параду? Может быть, и стоило бы. Может быть, после этого не было бы этих ужасающих ударов с помощью орешника по Украине. Да? Как бы ты не добиваешь такого врага, враг пытается в результате добить тебя. Это урок, потому что надо добивать. Точно так же этот урок применим и к иранскому режиму тоже. Мы видим странную вещь, что Дональд Трамп и в случае с иранским режимом, и в случае с Путиным, вот у него какая-то есть... Знаешь, я не верю в то, что Путин Дональда Трампа держит каким-то компроматом. Потому что шантажистов обычно уничтожают. И в интересах Трампа было бы как раз уничтожить Путина. У Дональда Трампа какая-то симпатия к такого рода режимам и такого рода лидерам. Единоличным, таким абсолютистским, полностью контролирующим свою страну, как одну корпорацию. Потому что сам Дональд Трамп привык так обращаться с собственными бизнесами. И, возможно, это тормозит его от того, чтобы занять четкую, однозначную, решительную позицию, даже в случае с Ираном, с которым он постоянно говорит, что мы, мол, типа, будем решать, кто будет следующим лидером даже КСИРа. Да, ну вот как бы не так, ну, сталось, как гадалось. Помнишь, на прошлой неделе всплыла эта история, что Израиль с Америкой якобы хотели Ахмадинеджада поставить во главе. Ну, это урок тому, что, Дональд, рано или поздно ты должен занять однозначную позицию. Допустим, сейчас тебе нужны патриоты в заливе Персидском, да, чтобы сбивать иранские ракеты. Но если ты доведешь до ума противостояние с иранским режимом, тебе придется переключиться на тот конфликт, который обещал ты чуть ли не за сутки решить, когда ты снова придешь к власти. Ты его не решил за полтора года, ты должен, наконец, его решить. Никто не просит посылать американские войска в Украину, просят всего лишь средств защиты от вот этих российских, действительно достаточно мощных, но достаточно немногочисленных средств типа «Орешник», которые являются, ну, практически последним доводом, может, предпоследним перед ядерным оружием, но поскольку Россия не произвела за все время после СССР ни одного испытания ядерного оружия, то еще неизвестно, в какой боевой готовности российское ядерное оружие. Может, оно и рассыпалось в труху давно. Вот. Поэтому, да, это сигнал. Мы we have Putin on the run. Да, как бы в остальном, что касается ударов Украины по нефтянке российской, которая, кстати, опосредованно дает выгоду той же Америке, потому что ослабление российской нефтянки – это усиление американской нефтянки. Ее позиции, ее возможности продаваться и в Европу, и в Китай, и куда угодно. Даже с этой точки зрения Трампу надо было бы помочь Украине и Зеленскому. Я думаю, что эта ситуация, как и ситуация с Ираном, она припирает постепенно Дональда Трампа к стенке. И заставляет
1: сейчас
0: его...
1: большой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим программу. Оставайтесь с нами.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
11: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 1 июня, и сегодня на бирже был еще один рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 6 пунктов. 51 079 был конечный результат, плюс 0,1%. Standard & Poor's 500 плюс 20 пунктов, 4%, 7600. Впервые мы перешли рубеж 7600, и Nasdaq впервые перешел рубеж 27 тысяч, поднявшись на 114 пунктов. 27.86 был конечный результат, плюс 0,4%. Транспортный индекс поднялся сегодня на 0,6%. Маленькие компании упали на 0,5%. Нефть плюс 2,21. Баррель стоит $86.38. Золото $4512.50. Серебро $75.08 за одну унцию. 1 евро равен доллару 6 центов. 5-летние госбумаги дают 4,165%. За 10 лет можно получить 4,453%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,97%. За границей сегодня Англия -0,7%, Франция -0,5%, Германия -0,4%, Швейцария -1,75%. В Азии японский Никей поднялся на 0,9%. Шанхай -0,25%. Гонконг +0,9%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 MGM Resorts поднялся на 16%. CDW поднялся больше, чем на 12%. Datadog, Gartner и Dell поднялись значительно. Сбой Qualcomm.

0: цифра поднялась больше, чем на 11%, 11,1%. Также зум-видео сегодня поднялся, поскольку они имеют отношение к антропику. И антропик сегодня сказал, что они подали заявку на то, чтобы стать публичной компанией. Microsoft прибавил 10,28, Oracle поднялся на 22,37, Meta упала на 32,04, JFrag 8,83, Nvidia плюс 13,22, самый лучший день с февраля, начиная с февраля. Micron поднялся на $64.50 и впервые перешел рубеж 1000, $1035.50 стоит одна акция Micron. Devon Energy плюс $1.85, Broadcom плюс 13.20, Dell поднялся на $45.05, и AMD упал на 5.97, Reddit плюс $1.85. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Опять-таки, все вопросы по поводу SpaceX, обращайтесь к вашим консультантам или звоните к нам. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсен. Алекс, хочу поговорить о нарковойне, которую Соединенные Штаты вели в Тихом океане. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что США убили более 200 человек на этих лодках. И вообще весь этот накал был, ты помнишь, до взятия Мадуро в Венесуэле. Нам показывали, как все эти наркотики плывут в Соединенные Штаты бесконтрольно. И сразу после этого все завершилось. Была такая тишина, как будто мы навсегда победили. Я тебя, по-моему, даже в какой-то из программ спрашивал об этом. Что же это такое? Так вот, на прошлой неделе ситуация возобновилась. И в Тихом океане США провели 4 удара по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в результате которых погибли еще 3 человека. Есть такое ощущение, что опять вот этот накал перед чем-то важным, что может произойти. Я имею в виду в Латинской Америке. Как ты считаешь? Ну, во-первых, Конгресс не объявлял войну картелям. Во-вторых, не было никаких предъявлено доказательств или там за что убиты, в общем-то, эти люди. И даже не были предъявлены убедительные доказательства, что там были наркотики. Как ты к этому всему относишься? И есть ли здесь, ну, сигналы или указания на то, что в будущем могут произойти еще какие-то изменения в Латинской Америке от Соединенных Штатов?
2: Ну, вот я же в начале передачи упомянул грядущий, ну, уже состоявшийся первый тур выборов в Колумбии. И, возможно, это такой вот способ психологического давления в поддержку вот этого трампообразного кандидата. Я сейчас не помню, как его зовут. И это, возможно, сработало, потому что опросы давали преимущество человеку, который является преемником действующего президента Петро, который очень левый, который был спонсором политики примирения с этой вот наркопартизанской группировкой ФАРК. И у Петро очень такой шашечный послужной список за время его президентства. С одной стороны, повысилась снова преступность, и многие люди этого боятся, как бы ФАРК снова

0: расправил крылья. Хотя считается, что вот эта политика примирения, она привела к тому, что десятки тысяч боевиков ФАРК сложили оружие, но, как мы видим, не все сложили. А с другой стороны, есть некоторые экономические успехи, в основном с помощью таких вот социалистических методов раздачи слонов, практически таких альендовских каких-то, если угодно, рядом с которыми, наверное, мэр Нью-Йорка Мамдани покажется ярым просто либертарианцем. То есть такой способ вытаскивания людей хотя бы формально из бедности, он применяется многими левыми режимами, но если это идет хотя бы вкупе с борьбой с преступностью, в том числе наркопреступностью, это еще как-то можно было бы понять и принять. Если это идет рука об руку с примирением, с такими силами, то это просто ведет к... Это может начаться как бы видимости успеха, как это было в Венесуэле при Чавесе, а потом довольно скоро станет понятно, что страна просто гниет. Я уже упомянул, что мы видим тенденцию на самом деле, вот пока у Трампа такие трудности дома с поддержкой народной, в Латинской Америке есть серьезный крен в сторону поддержки людей с примерно такой вот платформой, жесткой в отношении наркомафии, жесткой в отношении там нелегальной иммиграции. Я не знаю, как они определяют, там, скажем, на границе Чили и Аргентины, кто у них нелегал. Потому что как внешне отличить чилийца от аргентинца, я не знаю. Или перуанца от эквадорца. Но как-то, видимо, определяют. Вот. Люди ведь, как известно, ищут где суши. И, знаешь, не будем идеализировать латиноамериканцев. Когда в Америке была великая рецессия, они массово начали возвращаться домой, думая, что в Америке уже все, экономика рухнула, и здесь больше ловить нечего. Естественно, люди хотят жить где лучше. Но ни Америка не резиновая, ни Бразилия не резиновая, ни даже тем более Чили, которая является образцовой страной в регионе, не резиновая. Нужно наводить порядок в этих странах. В Перу, в Эквадоре, в Колумбии. И потом Тихоокеанский регион – это еще и часть Азии, это еще и Филиппины, где была похожая история. Если ты помнишь, не так давно там президентом был Дютерте, который очень похож был и на Трампа, и на Болсонаро, такой вот как бы борец на этого вот Букеле сальвадорского, такой ярый борец наркомафии, при этом которого обвиняли в коррупции, в непотизме и кумовстве с собственными людьми. В конечном итоге, по-моему, он был подвергнут импичменту. Но Филиппины тоже страна, которая вот как бы ее качает постоянно из крайности в крайность, из лева вправо. Но я думаю, что тенденция такова, что людям надоело во многих странах, в Мексике той же, людям надоело жить в постоянном страхе терактов, в насилии, в постоянном страхе потерять родных и близких из-за наркотиков. Да, как бы все это людям надоело. И если бы Дональд Трамп по-другому выстраивал свой имидж, имидж своей страны, то, может быть, сегодня бы весь этот пазл сложился бы гораздо лучше. Америка была бы явным лидером в этой миссии по борьбе с таким одним из главных зол современного мира, как наркоторговля.
1: На главном оборонном форуме Азии в Сингапуре Соединенные Штаты заметно сменили риторику. В выходные министр обороны Пит Хексет выступил с речью всего через две недели после саммита президентов Китая и США. Тон оказался заметно мягче прошлогоднего. Если год назад Хексет называл китайскую угрозу реальной и, возможно, неминуемой, то теперь он лишь упомянул исторический военный рост Китая. Более того, Хексет стал первым главой Пентагона более чем за десятилетие, кто вообще не упомянул Тайвань в своей речи. Вот как ты считаешь, при том, что Трамп в эфире Fox News сказал, цитата, «лететь 9500 миль воевать за Тайвань он не хочет», как ты считаешь, как это слышат в Тайбэе и в столицах азиатских союзников США?
0: Верить трамповским заявлениям себя не уважать. Он не хотел смены режима в Иране, он... пошел, ну, как бы непонятно на что, но реально как бы в надежде быстро сменить режим, чего не получилось, но, по крайней мере, он пошел на войну с Ираном, хотя обещал таких войн больше не устраивать. Кстати, немножко по поводу предыдущей темы, ты сказал, Конгресс не объявлял войну картелям. Картели не являются государствами, поэтому им не нужно объявлять войну. Это преступные организации, и, в общем-то, такими же являются и КСИР, и если уж на то пошло, то КПК тоже. Безусловно, звучит это неприятно, но вот такое ослабление моральной поддержки Тайваня. Но с другой стороны, насколько я помню, Трамп говорил, что вот подвисшая сейчас сделка на продажу Тайваню на миллиарды долларов американского оружия – это хорошая фишка в торговле с Китаем. Ребята, если вы будете слишком нахрапистыми, друг, братец Ши, с которым у Трампа у самого замечательные вроде как отношения, но отношения, знаешь, Наполеон с Александром Первым друг друга в губы целовали. У Трампа Ши до этого пока еще не дошло. Вот, как бы Трамп такой человек, что он тебя как бы обнимает, а потом под автобус кинет. Будь ты американец, будь ты Биби, будь ты Ши, кто угодно. Вот, как бы слышится как ослабление поддержки, но после действий Трампа в Иране, понимаешь, что Трамп может развернуться на 180 градусов, потом опять на 180, потом опять на 180. Тайваньцы сказали, и я, кстати, не поддерживаю независимость Тайваня, но сейчас, видимо, это почти консенсус, это, по крайней мере, мнение большинства тайваньцев сейчас, что они суверенное государство. И в регионе есть немало других стран, которые вполне возможно им лететь меньше, чем 9 тысяч километров, я имею в виду японцы, южнокорейцы, там, австралийцы и так далее. Поэтому, зная, что у современного Китая не очень хорошая, да и вообще у Китая не такая уж великая военная история, и видя, что происходит и у Америки с Ираном, и у России с Украиной, и при этом еще имея проблемы в собственной армии с лояльностью генералов, столько генералов исчезло за последнее время, столько было казнено, явно как бы сейчас Китай не совсем в форме, Ши Цзиньпин не совсем в форме, чтобы нападать на Тайвань. Но хочется при этом отметить такую вещь, что, конечно, в свое время Америка продала даже не Тайвань, а сам Китай, китайский народ нынешнему режиму. Это было в 1989 году. Это было несколько раз и позже, но особенно ярко это было в 89-м году, когда, ладно там ультралевые журналисты, политики, которые после событий на Тяньаньмэнь закричали, да кто мы такие, чтобы диктовать великому Китаю? У нас у самих рыльца в пушку, да, у нас самих там расизм и все такое. Но бизнес-сообщество тоже, в общем-то, предало китайский народ, сказав американскому правительству, тогдашнему президенту Бушу-старшему, что не надо нам накладывать никакие санкции, не надо ослаблять сотрудничество и срастание экономическое, нам это выгодно. Китай – это дешевая рабочая сила, это мировой сборочный цех, поэтому как бы демократия и права человека идут лесом. Виталий Портников очень хорошо сказал по поводу недавнего приезда Трампа и вот этого антуража, который с ним приехал в Китай. Там Маск, этот Хансен, или как его, глава NVIDIA, там кто там еще, только кого там не было, и Цукерберг, по-моему, был, да, что капитаны американской индустрии во многом выступили не как лоббисты американских интересов перед Китаем, а как лоббисты китайских интересов перед Америкой. Вспоминается фраза Ленина о том, что капиталисты такие жадные, что сами продадут веревку, на которой их же потом повесят. Проблема только в том, что вешатели до сих пор были бездарные. Вот. Но действительно мы видим желание всячески подружиться, оставить в стороне вопросы нарушений прав человека и так далее. Но мы также видим, что особого-то прорыва не получилось и не получится. Это вот та самая проблема Фукидида. Столько, сколько Китай будет управляться коммунистическим режимом, который все-таки по своей самой идеологии подталкиваем к попытке международного такого гегемонизма, столько он не сможет по-настоящему достичь какого-то серьезного долгосрочного компромисса с Америкой там, и раздела мира и всего такого. Несмотря ни на какие шишки, которые Китай себе за последние годы набил, я вот приведу такой интересный факт, который я узнал от российского коммунистического обозревателя Николая Платошкина. Я иногда его послушиваю, как говорится, врага надо знать лицо. Он отметил, что в Латинской Америке, про которую мы только что тоже говорили, во многих странах, даже в которых у власти более левые режимы, есть пункты Конституции, которые разрешают владение землей в этих странах гражданами любых зарубежных государств, кроме КНР. Потому что КНР и ее граждане известны как очень нерадивые, очень жестокие, недальновидные, близорукие эксплуататоры земельных там, угодий, сельскохозяйственных или там, полезных ископаемых и так далее. У Китая плохая репутация на самом-то деле. И в Африке, и в Латинской Америке, и в соседних с ним странах непосредственно тоже. И варварская вырубка лесов там, в той же России, например, на Дальнем Востоке, известный факт. Поэтому тут как бы с одной стороны, да, расстраивает такое вот сдувание американской поддержки того же Тайваня при Трампе и Хексите. Но с другой стороны, есть обнадеживающие факторы, которые я только что перечислил.
1: Сейчас в эфире короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает. Слушайте радио. Дэвид Зон радио.
3: Ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
9: О секундах свысока.
10: Просто слушай Дэвидсон Радио.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Мы Возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсен. Парад в Нью-Йорке. Парад был хорошим. Замечательный парад, но на прошлой неделе появились сообщения о том, что мэр Зоран Мамдани не приедет на парад, проигнорирует, и из-за этого скандал. Кто-то персонально обиделся из-за этого, какие-то организации еврейские выразили свой протест. Ну, для этого, я думаю, и существуют организации, чтобы подавать какие-то публичные протесты. И если они, конечно, не финансируются от городского бюджета, то можно и попротестовать, почему бы нет. С другой стороны, у меня первая мысль была такая, ну, не приедет мэр, и что такого? Ну, и ничего. И давайте сделаем такой парад, чтобы позавидовал. Пусть он будет такой хороший, красивый, чудесный. Каким он, в принципе, и получился. Было очень много хороших людей. Знаешь, вот я видел сообщения, люди говорили, что встречали друг друга, улыбались, обнимались и так далее. Вот такой парад и должен быть. Ну и хрен с ним, с этим мэром, который не приехал. Ну вот так. Тем не менее, я хочу поговорить с тобой, да, если можно подвести некоторые первые итоги. Да? Еще не полгода, но уже, наверное, 150 дней, как Зоран Мамдани, да, является мэром Нью-Йорка. Если можно подвести некоторую черту под этим, во-первых, сообщение о том, что Мамдани сократил дефицит бюджета городского.
0: Даже вроде это... бы не полностью его устранил.
1: Да, это значительно, конечно, это значительно, за счет чего мы об этом, может быть, поговорим. Затем борьба с плохими лендлордами. Помнишь, были сообщения, вернее, его, сейчас, секунду, Алекс, его сообщения, да, о том, что нужно сделать бесплатный там проезд в транспорте, да, но об этом вот как-то перестали говорить. Идея дополнительных общественных туалетов. Сейчас в преддверии чемпионата мира по футболу
0: особенного
1: билеты, розыгрыш билетов по 50 да, долларов, которые он делает для нью-йоркцев. И я слышал уже сообщение, вернее, заявление жителей Нью-Джерси, которые говорят, а почему у нас такого нет? Ведь стадион-то находится на нашей территории, да? Ну вот Мамдани удалось как-то это сделать. Да, я тебе передаю слово, если да, можно, твои ощущения от вот такого мэрства.
0: Да, ну, начну с конца, что касается вот Нью-Джерси. Вот как раз Алексей Георгиевич Орлов, он осветил эту тему в одной из своих недавних передач, сказав, что в Нью-Джерси очень мало интереса и недовольны люди. Во-первых, почти все люди, которые будут, туристы, которые будут приезжать на матчи, они будут при этом располагаться в основном в Манхэттене, а не в Нью-Джерси. Из жителей Нью-Джерси только 2% заявили, что они собираются посещать матчи. То есть для Нью-Йорка это гораздо больший, так сказать, big deal. Да, Нью-Йорк – столица мира. И, собственно говоря, этот стадион, он же как бы всегда считался нью-йоркским. Команды, которые там играют, они обычно носят название нью-йоркским. Это как бы, знаешь, ну, это некрасивое сравнение совсем, но это как вот Гуантанамо на Кубе, но принадлежит США. Вот стадион MetLife, он как бы принадлежит практически Нью-Йорку. Там играют там Нью-Йорк Джайантс, Нью-Йорк Джетс, Нью-Йорк Ред Буллс и так далее. Значит, и эта инициатива с билетами, это в том числе хороший ход, наверное, по поддержанию своего рейтинга. В отличие от вот неприхода на парад, но Мамдани всегда говорил, что он не собирается. Насколько помню, он всегда говорил, что он не пойдет на израильский парад, поскольку он такой резкий критик Израиля. Я уже сказал об этом, что хорошо нашли ему замену. Маршалом парада стала комиссар полиции Тиш, сама еврейка. Да, как бы, ну, Мамдани, который явно любит красоваться на публике, может быть, он и пожалел бы, может быть, это было бы смело, если бы он пришел и, по крайней мере, пообщался бы с участниками парада. Ну, хорошо, это его проблема. Что касается его правления, да, ощущение в основном достаточно позитивное, на удивление, потому что такой неопытный человек, полный таких вот светлых мечтаний, которые многие люди говорили, что они практически неосуществимые, тем не менее, пока, в общем-то, справляется. Нету бегства бизнесов из города такого массового, как предрекалось. Его, скажем, инициатива по облаганию некими дополнительными там налогами или чем-то подобным домов, которые принадлежат богатым людям, в которых никто при этом не живет, она не привела к тому, что люди там вывели свои активы из Нью-Йорка. Это вот была история примерно месяц назад. Там какой-то знаменитый миллиардер, у него дом где-то рядом с Централ-парком, там никто не обитает, и Мамдани провел какую-то инициативу, типа заставляющую владельца этого дома там платить как дополнительный, ну как это называется, мейнтенанс или что-то вроде этого. Вот, потому что если есть жилая площадь, но она ни к чему не приспособлена, там никто не живет, это как бы неправильно. Да, борьба с нерадивыми лендлордами, одновременно инициативы по поддержке радивых лендлордов. Да, идея увеличения количества общественных туалетов бесплатных абсолютно правильная, может быть, не самая, так сказать, большая, но на самом деле большое дело, потому что людям нужно куда сходить по-большому, оказавшись посреди большого города. Что касается бюджета, это очень интересная тема. Насколько я понимаю, он немножко там как бы прибег к некоторым трюкам, чтобы добиться вот этого результата. Он получил большой транш от штата, от губернатора Хопл. Я не знаю, почему такого штата не получал предыдущий мэр Адамс или предыдущий мэр Ди Блазио, но почему-то не получает. Он сократил или удержал каким-то образом, значит, какие-то выплаты пенсионные отставным городским работникам. То есть, ну, это было изложено по полочкам передачи BBC, достаточно либерального канала, который, в общем-то, ему скорее симпатизирует. Тем более, что в Лондоне у них очень похожий на Мамдани мэр Садик Хан уже много лет, да, как бы два сапога пар. Тем не менее, они достаточно так критично и глубоко разобрали эту тему. Вот. Поэтому Мамдани не был бы Мамдани, если бы он не использовал какие-то такие вот способы добиться хорошей картинки, которые, может быть, на поверку могут быть несколько такими, ну, если в них поразбираться, вопрос, сумеет ли он это сделать на следующий год. Начало его мэрства было не очень, потому что на начало его мэрства пришелся снежный шторм. И я помню, как газета, если не ошибаюсь, «Нью-Йорк-Пост», она всегда критикует Демократова, его особенно, она выдала замечательный заголовок «Нью-Йорк, the city that never sleeps». Да, как бы, как вот есть «City that never sleeps», то есть город, который никогда не спит. Тут город, который никогда не подметает. Надо признать, что такие вещи, как снежные бури, это всегда проблема для города, у которого обычно снега мало, а тут вдруг бац, выпадает там годовая норма. Это было еще лет 30 назад, я помню, при Джулиане был дичайший снежный шторм. Вот. Но Джулиане, конечно, производил более впечатление человека, как бы контролирующего ситуацию. Мамдани действительно было ощущение вначале, что он поплыл в этой ситуации, но он научился управлять ситуацией с тех пор. Посмотрим, как он разрулит снежный шторм в будущем году и любой другой.
1: В начале своего срока, я должен сказать, может быть, это не то что оправдание, а объяснение, знаешь, почему поплыл в самом начале. Он всегда за собой водил камеры, ездил в общественном транспорте, потом этот переезд в резиденцию, да, мэра. Везде за ним ходили камеры, он асфальтировал дороги перед камерами. Это все, конечно, брало много времени. В общем, такая показуха, да, которая, конечно, берет и силы, и энергию, и время, а по факту работы не было никакой, потому что какой мэр Мамдани может...
0: Он там очень похож на Трампа.
1: Да-да-да, вот я к этому вел, кстати, что я слышал уже такие заявления, что Мамдани — это Дональд Трамп только слева. Ты согласен с этим?
0: Да, во многом да. Причем по уровню опыта он гораздо меньше, потому что Трамп все-таки многолетний бизнесмен, спорный, но бизнесмен. Но в плане вот харизмы, в плане вот этой стиля, этой раскрутки, да, как бы персонализма какого-то, да, это так. Если позволишь...
1: Смотри, кстати, Мамдани посещал Белый дом, и показалось тогда, что он договорился с Дональдом Трампом. Вот даже сейчас, по прошествии нескольких недель или даже месяцев, как ты считаешь, вот этот контакт сохранился?
0: Ну, контакта особенного, может быть, и нет, но нету и вражды, как бы, да, они не как Усик с Верховеном на ринге. Вот мы, кстати, если не ошибаюсь, дядя Леша Орлов, по-моему, забыл упомянуть в своих передачах этот бой Александра Усика и голландского кикбоксера, замечательный, который был в предыдущее воскресенье. Вот как раз напоминаю, восполняю этот пробел. Вот. Нету между ними конфликта во многом потому, что Трамп чувствует в Мамдане довольно родственную душу. Если позволишь, я на секунду вернусь к израильской теме. Надо просто понимать такую вещь. Это был немножко популистский ход со стороны Мамдани, но вполне логичный, когда он сказал еще на дебатах первичных демократических, в отличие от других кандидатов, которые говорили, я поеду в Израиль с первым визитом зарубежным, а я на Ямайку, а я в Колумбию там, и так далее, а я никуда не поеду, сказал Мамдани. Это популизм, но это популизм вполне такой как бы приемлемый, это такой как бы местный нью-йоркский патриотизм. Он сказал, меня выберут возглавлять этот город, я должен буду заниматься делами этого города. И мы должны понимать такую вещь. В том, что касается жителей этого города и общин, которые здесь живут, включая, безусловно, еврейскую, треть, которая голосовала за Мамдани, более либеральная, кстати, более обеспеченная треть, он, безусловно, своей лояльностью обязан общинам этого города, в том числе евреям. Что касается зарубежных стран, мы должны понять, что ни мэр Мамдани, ни самый уважаемый в нашей общине в свое время мэр, такой как Джулиани или Блумберг, не обязаны, в принципе, ничем. Ни Израилю, ни Украине, ни там Италии, например, в случае Джулиани, да, как бы он этнический итальянец. Мэр города Нью-Йорк обязан быть мэром города Нью-Йорка. Его избирают заботиться о городе Нью-Йорке. Его мнение об международных проблемах важно, но оно проходит вторым планом. Первым планом проходит жилье, доступность, да, как бы преступность, которая, кстати, продолжает падать, несмотря на опасения, которые были с его приходом. Вот она вообще относительно невелика уже довольно давно. Просто каждый раз, когда ты конкретно оказываешься жертвой какого-нибудь там ограбления или еще чего-то, то ты всегда думаешь, где же полиция и где Национальная гвардия, когда они нужны. Вот. Но, в принципе, статистически преступность продолжает падать. Мэр города должен заниматься делами образования, дорогами, вот этими самыми общественными туалетами, лендлордами и так далее. Это его сфера компетенции, это его сфера, вот, по которой, по работе, в которой его нужно судить. И пока у него дела идут довольно неплохо.
1: А праймерис? Сегодня внимание приковано к первым праймерис промежуточных выборов в Айове. А на прошлой неделе Кен Пакстон разгромил сенатора Корнина на праймерис в Техасе. Американские СМИ пишут, Трамп снова победил. Генеральный прокурор Техаса Пакстон набрал 63,8% и выбил четырехсрочного сенатора после того, как Трамп дал ему эндорсмент за неделю до голосования. Это первый раз с 1970 года, когда действующий сенатор от Техаса проигрывает праймерис. В ноябре Пакстон столкнется с демократом Джеймсом Талариком. И здесь демократы в восторге от соперника. Ну, во-первых, потому что, говорят, могут легко его победить. В связи с этим хочу спросить, насколько сегодня поддержка Трампа – это актив или риск для республиканцев?
0: Ну, смотри, мы с тобой уже об этом говорили на прошлой неделе. Как бы республиканская партия и часть... немалая часть в целом электората белого, они как бы вот цементируются вокруг Трампа. Но проблема в том, что мы не знаем, сколько Трамп еще будет президентом. И при общем низком рейтинге получается, что эта партия, которая такой кулак, как бы, примерно на треть населения страны, но остальные это две трети, они вроде как против его. Поэтому, в принципе, это очень может быть как раз пассивом для нынешних кандидатов, при том, что внутри партии Трамп действительно, у него победное такое триумфальное шествие, он избавился даже от относительно тихого Корнина. Я не помню, чтобы Корнин так ему противостоял, как вот другой этот, сейчас забыл, к сожалению, как его фамилия, сенатор, который проиграл недели раньше. Или как Месси, или как Марджери Грин, Вот. В Техасе интересная ситуация. Против Толярико шла, тоже сейчас точно не помню, как ее зовут, Дженнифер, кажется, или Конго, или как-то чернокожая, очень такая радикальная девушка, конгрессвумен, которая в результате проиграла Толярико. И тут как бы ситуация может развиваться разными сценариями. Потому что, с одной стороны, логика поверхностная показывает, что иметь позитивного белого, что такого, итальянец, то есть он как бы белый, но он белый, но, так сказать, южный европеец, да, как бы он приемлем и для латинской, латиноамериканского электората и так далее, вот, и он центрист, как бы победить радикала с достаточно скандальной репутацией, как Пэкстон, еще и поддержанного Трампом, это вроде бы легче. Но с другой стороны, как сказала известная ультраконсервативный обозреватель Энн Колтер еще в 2008 году, люди не побеждают, будучи центристами, они побеждают, будучи либо убежденными консерваторами, либо убежденными либералами. И когда у тебя нету какого-то четкого месседжа, который ты можешь сформулировать, а у противника он есть, то вот этот кулак электоральный в виде трети, он может привлечь к себе, несмотря ни на какие негативные тренды, он все равно может как бы перебороть вот эту мякину, так сказать, которой пока что выглядят многие демократические кандидаты. Поэтому...
1: Но смотри, как интересно. Республиканцы тоже с опасением действуют вот в этот сезон, когда берут поддержку от Трампа. Трамп поддержал его за неделю до голосования. То есть, когда уже было очевидно по всем опросам, что он с большим отрывом выиграет, только тогда Трамп поддержал. Понимаешь, тут тоже трудно сказать, что это действительно помогло, этот эндорсмент помог кандидату.
0: Ну да, есть еще такая вещь, как вот антиинкумбентский настрой, то есть люди просто устали от традиционных политиков, как и от традиционных бюрократов, которые десятками лет сидят в Сенате или в Конгрессе или в каких-то службах там социальных, люди от этого всего устали и голосуют порой в том числе за одиозных персонажей. Поэтому здесь еще такой антиинкумбентский. Что касается поддержки Трампа, ну это король, по-моему, у Сент-Экзюпери говорил, что я каждое утро издаю указ, что солнце должно взойти, потому что я должен поддерживать свою королевскую, так сказать, авторитет королевский. Я должен издавать только те указы, которые по-любому будут исполнены. Трамп поддержал человека, который по-любому выигрывал, потому что он, естественно, не хочет ассоциироваться с поражениями. Тем более сейчас, когда их и так довольно много.
1: Потому что опять СМИ напишут, фейковые СМИ, как он говорит, напишут, да, что вот он проиграл. Но он давай будет. Теперь поговорим о демократах в том же Техасе. Насколько велика вероятность, по-твоему, что они смогут победить в итоге на выборах?
0: Ну, вот, понимаешь, дилемма в том, что демократическая партия – это мякина, это вода. Это вот не пойми что. Когда-то Техас был демократическим. Насколько я понимаю, когда президент Буш-младший стал губернатором Техаса в 1994 году, до этого лет 40 Техас находился в руках, губернаторство Техас находилось в руках демократов. Потому что когда-то демократы воспринимались как партия трудового народа, партия простого американца, преимущественно белого, такого себе сантехника Джо. Вот. Сейчас такой партией, скорее партией рассерженного белого сантехника Джо, воспринимается республиканская партия. У нее есть, по крайней мере, какой-то более-менее четкий имидж и месседж. Поэтому, понимаешь, были сообщения еще в 2016 году...
1: Подожди минутку, я прерву тебя. Тут очень важно, на что партии делают ставки. Демократы ставят на Medicaid, естественно. Но исторически мы знаем, что решает экономика и личная безопасность, что, в общем-то, в приоритете у республиканцев. Тут это очень важно.
0: Понимаешь, экономика много лет, и удивительным образом, я это как-то отмечал, считалось, что в экономике успешнее как раз демократы, хотя они почти социалисты, и как это может быть? Капиталистическая традиционная партия, отстаивающая, республиканская, отстаивающая более традиционные для Америки подходы в экономике, должна бы преуспевать. Много лет это было не так, Трампу удалось это развернуть. Но сейчас, когда с экономикой довольно-таки серьезные проблемы, многие люди в Техасе, в том числе, наверняка задумываются. Там фермеры разные, да, у которых отняли, как бы политика Трампа у многих фермеров отняла дешевую рабочую силу миграционных рабочих, сезонных мигрантов, да. Ну, при всем буме, в том числе при всей выгоде для американской нефтянки, которая получена в том числе из-за остановки Ормузского пролива, мы не видим, чтобы это привело к снижению, например, цен на нефть и бензин в Америке, а Техас — это такая житница бензиновая американская, да, как бы, но как бы мы не видим особого бума от этого отскока конкретно в Техасе. Что касается личной безопасности, ну, я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что крупные города, даже в Техасе, в основном в руках демократов традиционно, там Хьюстон, например, Сан-Антонио и так далее, и там, кстати говоря, с преступностью не ахти. Вот. Но, понимаешь, вот в том-то все и дело, что если у демократов главный месседж, что мы не республиканцы и мы не Трамп, то это большой вопрос, сколько людей за ними пойдет. Если у демократов главный месседж это то, что вот мы радуга, у нас есть и белые, и черные, и бурые, да, там и желтые, какие угодно. Хорошо, как бы, опять же, сантехнику Джо, это может как бы тоже подкинуть такой вопрос, они за меня или нет? Они меня, обычного рядового американского белого фермера, там, или сантехника, или дальнобойщика, или сталевара, они мои. Интересы держат в уме, или они держат в уме интересы мигрантов, трансгендеров вот там, и так далее. Вот у демократов главная проблема, я думаю, на грядущих выборах, это проблема четкости месседжа. Этой четкости у них пока что нет. Я хотел напомнить, что в 2016 году, перед тем, как Джеймс Коми возобновил дело против Хиллари, были опросы, по которым Хиллари могла взять Техас. Техас был готов перевернуться, поменять цвет с красного на синий. Не сталось. В этот раз тоже не сталось. Пару раз за последние годы, опять же, Бето О'Рурк едва не выиграл у Теда Круза, но не выиграл, не дотянул. Почему? Потому что вот он такой как бы гладкий, он такой полированный, да, как бы приличный, а нужен особенно для Техаса. Кто-то ершистый. Вот один из величайших рестлеров всех времен, Стив Остин, вот тот такой, кто no-nonsense, кто будет рубить правду матку, кто абсолютно пошлет подальше любого босса. Такое вот олицетворение западно-техасского реднека. Я не знаю, я недостаточно знаком с картиной того, что происходит в Техасе, в частности, кто такой Джеймс Таллерико, чтобы сказать, тянет ли он на такого кандидата, потому что если ты выходишь вот такой весь полированный там с тремя образованиями и так далее против ковбоя, то как бы победа тебе отнюдь не гарантирована. Опросы общественного мнения могут и ошибаться.
1: Ну, начнем с того, что Пакстон – это не ковбой. И в данном случае, мне кажется, даже мало имеет значение, кто от демократов. Здесь более важнее, кто будет голосовать. Телеканал ABC News на прошлой неделе сказал, что более 90% латиносов, которые в прошлые выборы голосовали за Трампа, ушли из республиканской партии, очевидно почему, не нужно объяснять, и вернулись в демократическую. Вот мы увидим через несколько месяцев результат этого. Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
0: Всего хорошего.
1: Сейчас небольшой перерыв, после которого мы встретимся в пульсе дня на RTN. Оставайтесь с нами.
11: В холода, в холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
12: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
12: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
12: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
14: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
15: 4 июня.
16: На 7 часов вечера.
15: Начало показа фильма.
16: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
17: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
18: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
19: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
21: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
22: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
23: Мой адвокат.
24: Мой адвокат.
25: Юрий Прохин.
26: Опыт.
27: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
28: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
29: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: Что это?
4: 620 АМ.
5: Здесь не остановимся.
4: Дэвид Зон Радио.

0: Все-таки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В центре внимания американской политики вновь оказалась налоговая служба. Федеральный судья распорядился провести дополнительную проверку условий урегулирования одного из судебных споров, связанных с Трампом и налоговым управлением. Решение суда означает, что вопрос не закрыт окончательно и еще может стать предметом новых разбирательств. Тем временем в Вашингтоне продолжаются споры о роли федеральных ведомств, их независимости и допустимых границах политического влияния на госструктуры. В Конгрессе продолжаются споры о пределах президентских полномочий в вопросах применения военной силы. Часть законодателей требует, чтобы любые дальнейшие военные действия против Ирана получили отдельное одобрение Конгресса. Другие считают, что Трамп обладает достаточными полномочиями для оперативного реагирования на угрозы нацбезопасности. Дискуссия отражает более широкий спор о соотношении полномочий исполнительной и законодательной ветвей власти в период международных кризисов. Политические последствия недавнего парада в честь Израиля продолжают обсуждаться в Нью-Йорке. Отсутствие мэра Зорана Мамдани нашествий вызвало резкую реакцию части представителей еврейской общины и ряда политиков. Бывший мэр Эрик Адамс принял участие в мероприятии и заявил, что считает поддержку еврейской общины важной обязанностью городских руководителей. В результате внешнее церемониальное событие превратилось в один из наиболее обсуждаемых политических сюжетов последних дней. В Нью-Йорке разгорелась новая дискуссия вокруг исторического наследия бывшего мэра города Эда Коча. Речь идет о возможном переименовании моста Квинсборо, который сейчас носит его имя. Сторонники переименования считают, что деятельность Коча во время эпидемии СПИДа в 80-х годах заслуживает критической оценки. Противники этой идеи напоминают о значительном вкладе бывшего градоначальника в развитие города и называют инициативу попыткой пересмотра истории. В ближайшие недели вопрос

0: Юбилей Америки. В НАСА показали роверы, на которых астронавты будут ездить по спутнику Земли. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 64 по Фаренгейту, 19 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
13: Ну, граждане, кто хочет поработать?
14: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
13: Кто хочет поработать?
15: Я!
13: Подождите.
16: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075. 5.

0: Доброго-доброго дня всем добрым, прекрасным людям, тем, кто нас сегодня слушает. Прекрасный день. Солнце, тепло, цветы. Впереди самый разгар лета. И с вами в студии Наталья Кардо. И удивительные гости, которые будут сегодня в эфире. Звукорежиссер, потрясающий Акмаль Тахиров. И мы, собственно говоря, начинаем. Вы знаете, первое, что хочу сказать, все абсолютно не зря в этом мире. И в начале передачи, вот сейчас звучит, она продолжает звучать, абсолютно мощная музыка. Это песня, посвященная величайшему певцу-тенору Энрико Карузо. Написал ее Лучо Далла в 1986 году. Но ведь правда, она звучала совершенно по-другому, правда? В 1986 году, в 90-м, в 2000 году. А вот сейчас, сегодня, 2026 год, она звучит совершенно по-другому. Но ее можно исполнять, может быть, даже это и искусственный интеллект, о котором мы сегодня много очень будем говорить. Вот, поэтому форма совсем другая, подача совсем другая, но слова все те же. Почему я выбрала эту песню сегодня? Почему именно в этом варианте, вот в таком формате сегодняшнего дня? Я хочу ее посвятить, и я ее посвящаю вот в таком формате моему самому. Сейчас скажу. Так, сейчас я буду путаться. Это, вот знаете, вот вы слышите такой, это жанр, может быть, такой дип-хаус. А вот, может быть, сегодня это и есть тема нашего сегодняшнего разговора. Искусство сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, к которому я и хочу подключить своих гостей. Вот, а первый гость, внимание, и барабанная дробь, это мой самый дорогой друг, самый драгоценный, я могу сказать, коллега, любимец стольких людей на всей планете Земля. И я абсолютно не шучу, то есть вообще нисколько. Поэтому это действительно так. Он каждый год облетает нашу удивительную, красивую планету Земля и ненадолго возвращается в Нью-Йорк, чтобы вот всех опять обнять, раздать, подарить. Я сейчас буду плакать прям. Подарить свою энергию, счастье. Зарядить всех улыбкой. И дать силу жить и творить дальше. Вот, я могу вообще долго говорить потому что реально обожаю этого человека. Итак, я думаю, что, наверное, многие уже догадались, потому что он у нас в Нью-Йорке один такой. И это, конечно, Рустем Галич. Рустем Галич, как человек театра, и человек внутренней глубины. Обалденно, я приветствую тебя. Привет, мой дорогой, любимый, замечательный человек.
1: Привет, дорогая Наташа. Ну, ты знаешь, я не знаю, почему ты выбрала именно эту песню, но ты попала в десятку.
0: Ура!
1: Вот сейчас какой-то очень странный период, когда круги замыкаются. И у меня по жизни случаются какие-то ситуации, которые, как бы пройдя много-много лет, и вдруг ты опять попадаешь в дежавю. Так вот, с этой песней у меня связаны очень трепетные воспоминания. Это был, по-моему, 88-й год. Я был молодой артист, только-только закончил театральное училище, и у меня были первые концерты. И вот в Москве на Петровских линиях у меня был концерт, и мне подарили по тем временам большую редкость. Кассету «Луча на повороте», который только-только входил в моду, и вот там была эта песня. И вот с этой песней у меня связано начало моего творческого пути. И сейчас, когда я слышу, что ты ставишь именно эту песню в таком каком-то хитовом новом исполнении, я понимаю, что ну какой-то круг и цикл в моей жизни замкнулся. Это удивительно, конечно.
0: Это удивительно, конечно. И вот как раз сегодня, вот все в тему нашего сегодняшнего разговора, потому что, мне кажется, вот подошел вот такой год, и подошла такая грань начинать все сначала абсолютно. То есть начинать нужно, конечно же, естественно, с себя. Я себя вдруг начала пересобирать. Это очень такой трудоемкий такой, это самое.
1: Ты не начала, а ты уже продолжаешь.
0: Нет, я нахожусь
1: в пути. Спасибо, что ты мне заранее меня предупредила, что ты совершенно другой человек уже стала.
0: Ну да, мы меняемся. Вот. И все начинается. Но знаешь, в этой песне есть такие слова. Я люблю тебя бесконечно. Ты знаешь это, но слова никогда не смогут выразить то, что чувствуешь внутри. Вот эта вот строчка, я не знаю, вот она такая феноменальная, философская. Это не просто «я люблю тебя бесконечно», и тут море, и это. А вот, ты знаешь, даже вот именно это самое дорогое чувство нельзя сказать словами. Это вот, это каждый человек в какое-то время своей жизни, он чувствует это внутри. И это, наверное, самое-самое-самое просто потрясающее чувство, которое есть на свете. Появляются дети, растут, учат, учителя учат любить. Вот любовь. Любовь – это самое главное. Вот. Но мы сегодня поговорим не только о любви, а еще я хочу вернуться опять вот к этой теме искусственного интеллекта, и хотела я спросить тебя. Ты везде был, ты где только не был. Вот скажи мне, пожалуйста, что сегодня происходит вообще с людьми, с искусством? Слушай, они должны поменяться все.
1: Ну, ты знаешь, у меня такое ощущение, что мы вообще на пороге какой-то новой жизни и новой эстетики, потому что искусственный интеллект настолько мощно входит в нашу жизнь во всех сферах. Вот, например, я уехал в феврале на 60-летие своего друга, он бизнесмен и поэт, Андрей Корсаров. Uh-huh. И он выпустил книгу. Uh-huh. Книга потрясающая, просто потрясающая. То есть он сделал ее за две каких-то там недели. Ну, прекрасные стихи и чумовые совершенно иллюстрации. То есть когда мы давали эту книгу профессиональным художникам, они его оценивали, ну, в несколько тысяч долларов, потому что каждую иллюстрацию надо нарисовать, сделать, отобрать. Так вот он сделал эту книгу на коленке. С помощью искусственного интеллекта он заводил скетч своей, как бы, ну, идеи, стихотворения, и искусственный интеллект выдавал ему целую картину, причем такое ощущение, что нарисованную человеком. И он выпустил эту книгу, которую люди готовят годами, за две недели. То есть сейчас настолько ускорились, ну, вот все, как бы, импульсы от замысла до рождения.
0: Я вообще, знаешь, в это поверить не могу.
1: Да.
0: Кстати, между прочим, вот я хочу сказать, что с появлением интернета, когда просто вот появился интернет, мне это показалось каким-то, знаешь, такой, ну, как будто вот волшебство, такая магия. Это надо же вот так вот раз, кнопочку нажимаешь, и бац, и оно отправляется. Какой-то имейл, то есть какие-то смс-ки. То есть для меня это казалось каким-то совершенно необычайным и самым таким недосягаемым достижением в те времена. Mm-hmm. Я думала, ну дальше просто быть не... Ну а что дальше? А дальше быть не может. И вдруг появляется искусственный интеллект. И мы это как бы представляли в своем воображении. То есть это какое-то что-то роботы, что-то железное, что-то такое, ну, непонятное. Это груда металла, без просто которая выдает тебе информацию что-то. Но это на самом деле уже не так. На самом деле, вот даже просто последние телефоны, пускай это будут Apple. Но, кстати, это вот будет вопрос нашего следующего гостя, которую я пригласила тоже в нашу передачу. И вообще, ребята, я так рада, вот буду сегодня слышать еще одну гостью. И тебя видеть, и вот как будто давайте представим, что мы сидим, пьем чай. У тебя чай горячий?
1: Ну, конечно.
0: А как он называется? Вот, ну-ка.
1: Ну, я не знаю, как он называется. English Tea, мой любимый.
0: Мой любимый чай. Так что мы пьем английский чай. У нас есть тут и шоколадки, и конфетки. Так вот, я просто говорю, что когда появляется искусственный интеллект, вот эти последние телефоны, которыми можно снимать кино.
1: Кино,
0: ты можешь себе
1: песни.
0: Ты можешь себе представить, что в руках у каждого человека появился инструмент, и что человек сейчас не зависит ни от кого. Он может снять, какой-то талантливейший, может быть, какой-то человек, снять фильм и попасть с ним на Каннский фестиваль и получить самую большую награду. Ты можешь понять, что это... Настолько укоротились вот эти дороги, вот когда мы прокладываем жизнь к счастью, когда мы идем целеустремленно. А сейчас, я вот даже пока еще в моей голове это не укладывается. И вообще много вопросов возникает. Но опять хочу тебя повернуть в театр немножечко. Вот искусственный интеллект, как зритель? Вот ты же везде, где ты... Во-первых, немножко расскажи, где ты был, и вот где тебе больше всего понравилось, и где ты просто получил какую-то массу сумасшедшего удовольствия.
1: Ну,
0: да?
1: Ты знаешь, вот, если...
0: И как зритель поменялся вообще? Меняется ли зритель сегодня?
1: Ну, мне сложно говорить о зрителе вообще, потому что те, кто приходит ко мне, любят меня и любят то дело, которое я делаю, любят стихи. Поэтому у меня ощущение, что... Ко мне приходят всегда влюбленные в поэзию и, ну, в мое творчество люди.
0: Влюбленные в тебя, все, ладно.
1: Ну,
0: давай, говори правду. Говори правду.
1: Да. Ну, а если говорить о более широком аспекте, ну, моей гастрольной деятельности, да, то я в последнее время люблю не только, как я говорю, сами концерты, но и сопутствующие ситуации. Куда я поехал, что я видел, где я был. Так вот, я давно мечтал побывать в Азии. И у меня получился роскошный тур, совершенно роскошный. Я съездил в Таиланд, во Вьетнам, Сингапур, Куала-Лумпур, Малайзия, Ташкент, Самарканд. Тоже для меня это новые совершенно какие-то
0: страницы. Уважаемые радиослушатели, я бы хотела просто вообще... Вы услышите... Человек постоянно путешествует, он его везде ждут. Вы понимаете, что в каждой точке на планете Земля, куда ни ткни, там Рустем, там поэзия, там люди, которые его любят. Это феноменально. Вообще, чего ты добился в этой жизни? Так, продолжай, прости меня, пожалуйста.
1: Ну и потом, когда закончился мой азиатский тур, я приступил к европейскому туру. И...
0: А, ты продолжаешь, да.
1: Да, да. И съездил в Берлин, в Росток, и, естественно, мои традиционные города Нарва, Таллин, Рига.
0: Ну, что
1: все
0: тебя...
1: как всегда хорошо. Но на самом деле, ты знаешь, когда я был маленький, и меня спрашивали, а кем ты хочешь быть? И я не знал, то ли я артистом хочу я быть, то ли я хочу быть, как я говорил, директором колхоза, потому что я так любил свиней, лошадок, коровок. И вот сейчас, собственно говоря, я понимаю, что внутренне я не изменился, потому что я продолжаю любить, и у меня остаются в голове воспоминания, когда уже оглядываешься назад и бросаешь ретроспективный взгляд, что же тебе запомнилось. Это животные. Я кормил слонов на Пхукете. Во Вьетнаме я кормил жирафов. Был в лучшем зоопарке Азии. Был в парках в Бангкоке и смотрел, вот у нас белки бегают, там вараны ходят, и бегают друг за другом и любовью занимаются. И меня вот именно вот эти какие-то моменты общения с природой больше всего как-то вот трогают. Концерты прекрасные, но природа... Ой, а сейчас под Ригой меня привезли в последний день в сад сиреней. И я попал вот именно вот эту неделю, когда все цветет. Она цветет одну неделю. И я вот попал в эту неделю и просто обалдел. 150 видов сирени. Белая, какая-то бордовая, махровая. Запах стоит невозможный. Я думаю, так, эту идею надо украсть и сделать у нас здесь. Где-нибудь под Нью-Йорком купить землички и вот прям посадить вот эти кусты сирени.
0: И чтобы... ты будешь директором...
1: Сиреневого сада.
0: Сиреневого сада.
1: И там у меня будут животные обязательно.
0: Слушай, а ты сказал, кстати, вот абсолютную правду. Как хорошо с тобой общаться, потому что у меня все в голове сразу проясняется, потому что ты сказал, что, ну, не знаю, зрители, как обычно, любят меня, и люди там то-сё, да, вот сейчас вот, кстати, такой вот момент в жизни очень тяжелый вообще обсуждать, рассуждать по поводу людей, зрителей, не знаю, это очень тяжело. И правда, нужно больше обращать внимание на животных и на природу, потому что оно прям выходит на первый план. Просто выходит. И это вот единственное какое-то спасение просто. Да. Вот, ну, спасибо тебе большое. Ты подтверждаешь мои какие-то мысли и размышления, когда я сама собой вот что-то там размышляю. Да, животные – это чудо. Природа – это чудо. Наша планета Земля просто красавица. Да, так я все равно хочу повернуть тебя к театру. Вот можешь меня опять еще на один вопрос какой-то?
1: Ну, конечно.
0: Что люди сегодня хотят вот больше? Они вот сегодня, не вот 5 лет тому назад, когда началось какой-то кошмарный ад, а сегодня, вот сегодня они хотят больше уже развлечения какого-то, отдыха, или все равно они хотят смысла? Вот что сегодня выбирать, какие пьесы выбирать сегодня, что можно увидеть сегодня вот в этих вот странах, куда ходят люди, или они вот действительно ходят теперь только в сады, в эти, в зоопарки, и можно музыку, больше музыки, может быть, больше классики, может, больше современной, вот что должно быть, вот. Такой большой вопрос.
1: Ну, вопрос большой, он такой объемный. Это для этого надо ходить по театрам, а не выступать самому.
0: Ну,
1: когда меня спрашивают, на какие концерты ходите, я говорю, только на свои исключительно. Но, тем не менее...
0: Ты замечаешь какие-то афиши там, я не знаю.
1: Безусловно. Все-таки народ устал от тяжелой жизни. И когда я приехал в Ригу, у нас был совместный концерт с Михаилом Семеновичем Казиником, который придумал такую концепцию литературные и музыкальные антидепрессанты. Угу. И я думаю, что он как-то вот с этим предложением попал в точку, потому что зал был полон, и все устали вот от просто, ну, повседневной тяжести. Всем хочется найти какую-то отдушину и юмор или в текстах, или в музыке. Вот. Когда мы пошли в Рижскую драму, я был, честно говоря, удивлен.
0: А, так все-таки ты пошел.
1: Конечно, я все равно, когда меня приглашают, я с удовольствием хожу, да.
0: Ты говоришь только на свои.
1: Да, нет.
0: Так.
1: Там была совершенно потрясающая пьеса, основанная на каких-то, ну, на пьесе и актерских импровизациях на местном материале. То есть дело происходит в Булдурае, это маленький городочек, и там вот как бы свадьба происходит. И, собственно говоря, место действия не меняется. Вот просто как бы свадьбу, ты видишь свадьбу в течение нескольких часов. Но я получил такое колоссальное удовольствие. Я думаю, Господи, наконец-то в театр снова пришли актеры. Или, можно сказать правильнее, театр повернулся к актерам, потому что это были великолепные актерские работы. Потому что, ну, насколько я могу судить по прессе, сейчас очень много режиссерских изысков, каких-то заумных каких-то решений.
0: Нет, мне кажется, вот это время, оно прошло. Вот эти изыски, решения, когда с неба падает что-то, какие-то штучки, летят пакеты пластмассовые.
1: Но, мне кажется, по сути, да. Но я не знаю, прошло, не прошло, но все равно как бы изобилует очень много каких-то таких, ну, направлений, связанных с режиссурой. А ведь, по сути, вот наша любимая Алла Григорьевна Кигель, «Царствие небесное», она была права, когда написала свою книгу «Верните театр актеру». И я сейчас вижу, что все-таки в театр возвращается актер. Я, ну, будучи выпускником школы малого театра, малый театр всегда был приверженцем, в общем-то, вот этого направления, актерского, не режиссерского, при том, что, безусловно, без режиссеров нельзя, но во главу ставился актер. И люди приходили в театр на актера. И вот я в Риге увидел этот изумительный актерский состав и актерский театр.
0: И актерские работы.
1: Актерские работы.
0: Ну, вот, ну сюжет, сюжет мы упустим, да?
1: Ну, а он на самом деле сюжет прост. Там просто выясняются, ну, кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то набил морду. Ну, ну как, я даже не могу сказать, сейчас пересказать, потому что он отошел на второй план. Но как ребята сыграли от такой какой-то первой робости незнакомых гостей, которые все приходят на свадьбу, потом все начинают знакомиться, потом начинают раскрываться, потом все нажираются, а потом пошли самые откровения. Просто, ну, это фантастика. И меня, естественно, пригласили на автопати, поскольку я там свой, можно сказать, человек, и у меня там свои люди, да. И это было совершенно великолепно. Я к кому мог, подошел, высказал свои восторги.
0: Ну вот я тебе хочу сказать, что раньше человек шел в театр за событием, а ты пошел, так сказать, за своими впечатлениями. А сейчас мы должны прерваться на новости. Это очень важно.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд готовится к публикации ряда решений, которые могут оказать заметное влияние на политическую жизнь страны накануне промежуточных выборов. Речь идет о делах, связанных с избирательным законодательством, формированием избирательных округов и отдельными аспектами финансирования политических кампаний. Эксперты подчеркивают, что некоторые решения способны повлиять на политический баланс в нескольких ключевых штатах. Мэр Нью-Йорка Мамдани назначил новым городским шерифом Эдвина Реймонда, бывшего офицера полиции, который получил известность благодаря критике отдельных методов работы правоохранительных органов. В обязанности шерифа Нью-Йорка входит не только исполнение судебных решений, но и борьба с финансовыми преступлениями, незаконной торговлей и налоговыми нарушениями. Назначение уже вызвало активную дискуссию среди сторонников и противников нынешней городской администрации. Финансовые рынки внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Опасения относительно безопасности поставок нефти через Ормузский пролив привели к росту цен на энергоносители. Экономисты отмечают, что длительное сохранение напряженности может оказать влияние не только на нефтяной рынок, но и на темпы инфляции во многих странах мира. Особенно чувствительными к подобным колебаниям остаются государства, в значительной степени зависящие от импорта энергоресурсов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Welcome to New York, мой дорогой друг Рустем. Ты соскучился, ты скучал. А мы возвращаемся в нашу студию. И я хочу напомнить, что в студии Наталья Кардо, Рустем Галич. И сейчас я хочу присоединить еще нашего замечательного друга, подругу, замечательного талантливого человека. Это девушка, потрясающая девушка. Она, я с ней знакома уже, наверное, года 2-3. И ее зовут Оксана Нечаева. Это кинорежиссер, создатель кинофестиваля Follow Your Heart. Талантливейшая девушка, которая создает вообще пространство для нового кино и вообще для новых смыслов сегодняшнего дня. Это очень здорово. И с нетерпением жду, когда она скажет: «Здрасте, здрасте, привет, привет».
1: Здрасте, здрасте. Меня слышно, я с вами, да.
0: Тебя очень слышно, тебя очень радостно слышать. Вот Рустем тоже тут уже хочет прямо от тебя...
2: Оксаночка, привет, моя дорогая. Видишь, как...
1: Соскучилась по нашим встречам, по нашим... Я надеюсь, что ты будешь в Нью-Йорке 4-го, 5-го, 6-го.
2: К сожалению, 4-го, 5-го, 6-го я буду в Канаде. У меня гастрольная поездка в Канаду вот сейчас на неделю.
0: Видите... Ты только что приехал.
1: Значит, мы еще приедем. Значит,
2: да,
1: мы
2: я
1: еще
2: приехал, уезжаю в Канаду. Мы делаем там небольшой гастрольный такой тур по Оттаве, Монреалю и Торонто со спектаклем по рассказам о Генри. То, что мы сюда в рамках фестиваля проводили, привозили. Ну, а я думаю, это тоже не последний фестиваль, Оксана, у вас тут будет.
0: Я просто, увидим. Знаешь...
1: Нет, не последний фестиваль. Я думаю, мы устроим и показы, и вне фестиваля.
0: Я почему просто хочу сказать, что Рустем может не только обрадовать, но он может еще и расстроить прям сразу. Потому что он не успевает приехать, как просто говорит, а я послезавтра уезжаю.
2: Но зато я буду до практически конца июня, когда приеду, и у нас будет куча времени, чтобы сделать что-то.
0: О, Оксаночка, возвращаемся к тебе. Так скажи, пожалуйста, вот ты 4 июня, 4 июня, которая буквально уже будет на следующей неделе. И ты уже была у нас дважды или трижды, я не помню. Но сейчас мы опять...
1: Много жду уже, да.
0: Мы опять хотим встретиться, и мы никогда не встречаемся, вот, к сожалению, просто так, а всегда по большой какой-то причине. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, пусть приходят, приходите все. Пожалуйста, я предоставляю тебе слово.
1: Да, мы с радостью приглашаем всех зрителей, всех любителей всех проектов гостиной Дэвидсон Радио и Натальи Кардо посетить открытие нашего кинофестиваля, который открывается первый раз полнометражной программой, потому что до этого у нас были только короткие метры, а сейчас мы открываем первый раз и сразу фильмом о Высоцком. Высоцкий, фильм называется «Высоцкий. Неизвестный. Правдивая история». 18 мая этот фильм был уже с успехом представлен в Каннах. И вот по наследию от более крупного фестиваля переходит к нам в программу. И мы с радостью покажем его зрителям. Придут его друзья, как специальные гости, придут поддержать. Даже очень интересный гость, когда мне написали в список, кого внести, я думаю, наверное, это совпадение, что придет Елена Степаненко. Но нет, это именно та Елена Степаненко, которая нас смешила долгие годы.
0: То есть вот. Елена Степаненко будет здесь, да? Но не та.
1: Да.
0: Но не
1: нет,
0: та.
1: Нет, та, нет, та. Я ей говорю, что мне говорят, да нет, та юмористка. Я говорю, о, вау.
0: Так, я сейчас в каком-то немножко таком...
1: Так, да, да, и вот, представляете, как Елена производит какое впечатление сильное.
0: Не, ну я это... Тоже... Подождите. Ну, то есть я правильно поняла, да? То есть придет Елена Степаненко, которая смешила всех.
1: Да, да, да.
0: Ну, заодно мы сделаем творческий вечер, может быть.
2: Заодно и посмеемся.
0: Заодно и посмеемся. Нет, но я хочу сказать, что на самом деле вообще личность Высоцкого, она вообще вне. Вот вообще вне всех каких-то обсуждений, вот или там что-то разборов каких-то. Это действительно огромная, мощная личность. И вообще, как тебе кажется, а вообще может появиться такой человек вот сегодня, сейчас, в этом столетии, может быть, в следующем столетии, вот именно вот такого масштаба, такой громадины такой большой, вот такой, как Высоцкий? Вот как тебе кажется, вообще может появиться?
1: А это кому вопрос? К Рустему или ко мне?
0: Нет, это к тебе.
1: ко мне?
0: Да.
1: Ну, хочется надеяться, наверное, чтобы были люди, которые будут наполнять смыслами, которые будут вдохновлять людей так сильно. Потому что я знаю, что мой дедушка ехал на поезде 4 суток, потому что он знал, что вот там сейчас находится Высоцкий, и ему так хотелось познакомиться. И сейчас дедушки уже, к сожалению, нет в живых, но у него на памятнике сзади написаны строки из песни «Корабли постоят, постоят и ложатся на курс». Вот. Поэтому я знаю, что силу это и поклонников, и...
0: Ну а вот скажи, вот уже ну, чего мы можем не знать по Высоцкому, потому что он само название фильма.
1: Во-первых, было очень много архивов таких, которые были только у его близких друзей и так далее, которые никогда не показывались. И действительно, я думаю, что для поклонников творчества и для поклонников как человека это будет очень важный фильм. То есть, увидеть что-то,
0: то есть это
1: чего никогда еще не давалось, да.
0: То есть это такие, такие кадры или что-то такое в этом
1: и
0: фильме?
1: Кадры, да.
0: Подожди, и... дай мне задать вопрос, пожалуйста. Я просто говорю, что это такие кадры, это такой фильм, что, может быть, не удавалось еще... Не знает никто, ни один зритель никогда не видел, может быть, что-то абсолютно новое с какой-то другой совсем стороны. Или откуда эти архивы, скажи мне, пожалуйста.
1: Так, ну, насколько я знаю, что это от близких его именно друзей, что это действительно режиссер, во-первых, режиссер Анатолий Балычев, да, и он рассказывает о малоизвестных эпизодах жизни Высоцкого, которые происходили в разных странах, архивы и редкие материалы. Я думаю, что спустя столько лет, наверное, смысла показывать то, что уже было 100 раз, нет, и вряд ли это возьмут в Канны. Я думаю, что это действительно уникальные... Ну, были показаны его эпизоды из жизни, что это стало любопытно настолько серьезной публике.
0: Вот. Вот это главное. Вот на этом я хочу просто акцентировать для тех слушателей, которые нас сейчас слышат, что, может быть, вы попадете на такой фильм, чего никогда не видели, это... Еще больше информации, еще больше интереса. Приходите, пожалуйста. Билеты на сайте театр.com. По телефону 718-266-33-93. Какие-то вопросы. Или можно даже по телефону купить билет. Приходите. Это состоится наш кинофестиваль 4 июня в 7, ровно в 7 вечера. Мы будем вас ждать. Здесь будет ждать вас Елена Степаненко еще.
1: И welcome drink'и.
0: Ну, вот видите, Оксана Нечаева, она обещает welcome drink'и. И вообще она сама производит тоже своей энергетикой хорошей. Она производит просто колоссальное впечатление на всех своей внешностью такой яркой. И вообще море положительных, хороших эмоций. Приходите обязательно. Такое бывает очень редко. Я считаю, что такое пропускать нельзя. Это очень здорово, это интересно. Начало лета, летний вечер. Приходите к нам обязательно. Это очень такая узкая атмосфера. Я опять хочу сказать, что у нас такое маленькое пространство, тем оно и очень даже, как это называется, ценно. Да? Вот, Рустем, да. Рустем, я не знаю, вот скажи, ты бы пришел на кинофестиваль, если бы ты не поехал в Канаду?
2: Ну, даже тут как бы однозначного ответа, как бы, я даже знаю, конечно, пришел бы, я даже растерялся, конечно, пришел бы. Я думаю, что ценность не только в каких-то уникальных материалах, но именно в атмосфере камерности вот этого зала. Вот у меня последний концерт был. Было всего 30 человек в Берлине, в малом зале. Боже мой, но он по энергетике, по взаимодействию с залом, он так наполнил и меня, и зрителя, что после каждого произведения мне хлопали, как рок-звезде. И я думаю, ну в чем же секрет? А именно вот в этой камерности, когда вот зрители вот здесь на носу у тебя, или ты на носу у зрителей, прекрасный звук, возможность вот такого непосредственного общения, вот эта близость дает совершенно другой эффект. Поэтому я думаю, когда на большом экране будет Высоцкий своей собственной персоной, еще не такой неизвестный, и ты вот вместо метре от него, это будет эффект совершенно, ну, я не знаю, там, разорвавшейся, не разорвавшейся бомбы, но совершенно другого уровня причастия к событию.
1: Поэтому... Причем это, естественно, я извиняюсь, эксклюзивный показ, потому что это еще закрытое фестивальное кино, то есть его нет ни на каких платформах, ни в каких кинотеатрах. То есть вот первое показали в Каннах, и мы вторые, кто это увидит.
2: Ну, здорово. И слушай, я, Оксаночка, я поздравляю с такой удачей, то, что удалось как-то получить
0: право
2: на демонстрацию этого фильма. Надеюсь, что, может быть, даже за рамками фестиваля я потом приеду и посмотрю каким-нибудь образом этот фильм.
0: А, ой, я
1: забыла. Близким друзьям всегда эксклюзивные условия для просмотра.
2: Спасибо.
1: А ты особенно у вас на верандочке.
0: Да, а ты знаешь, я говорю, что я даже могу записать тебе очень профессионально. У меня последний телефон, у меня Samsung. Я очень люблю Samsung. Я не человек iPhone. У меня Samsung 26 Pro, и я с чатом GPT. Я с чатом GPT разобрал.
1: Минутка рекламы.
0: Нет, можно мне договорить, пожалуйста? Я с чатом GPT просто... Я разобралась, в чем преимущество этого нового аппарата, и ChatGPT мне прекрасно все разложил, показал все кнопки, и что он сказал, что вообще вот этим телефоном можно снять кино для любого Каннского фестиваля, для Netflix, это просто нужно научиться этому. Вот, поэтому я, может быть, для тебя вот так сниму своим телефоном, и ты все увидишь. Вот, так что, а тебя, Оксаночка, я хочу просто спросить, вот как ты относишься? И вообще, дружишь ли ты с искусственным интеллектом? Как ты относишься к искусственному интеллекту?
1: Честно
0: вообще,
1: скажу, да, даже вот очень много использую всякие программы для монтажа и дизайна, и чего только не делая, я сначала очень так отрицала это. Я буду думать сама и так далее. Но потом я поняла, что он не будет думать за тебя, но это очень хороший, как это сказать, очень хорошая система для анализа, например, если я закачиваю туда свой сценарий, который я написала, очень быстро мне посерийный план из него, героя, реквизит он может посчитать, он из всего сценария очень быстро, все, что надо, до мельчайшей детали, там, не знаю, простой карандаш, там, голубая шляпа, то есть он тебе это упрощает и скорость производства всего, ну, вот я, конечно, в основном говорю про кино, это удобно, это круто.
0: А скажи мне тогда очень честно, тогда как вот ну, по-честному, если действительно вот так работать с искусственным интеллектом, и все равно он все поправит, как должно быть, как надо, может быть, что-то предложит там, что-то дописать, может быть, что-то предложит тебе, а вот это. И вот потом, как ты называешь вот это вот? Это мое? Или это совместное?
1: Нет, я ни разу не было идеи какой-то от чата GPT, я еще не видела, чтобы он мне там в сценарии что-то заменил. То есть я не использовала идеи, то есть только для анализа и так далее.
0: Я не думаю, что это плохо. Наоборот.
1: Да, идеи всегда остаются мои, он может поправить там ошибки, еще что-то, но еще он мне не предложил. Если он начнет предлагать идеи, я, возможно, их и возьму. Но пока я еще не видела.
0: Ну, все еще впереди, Оксана.
1: Я понимаю, что да, это развивается очень быстро. Но как бы самое главное, чтобы мы не отключили мозги. Самое главное, чтобы мы это использовали только на благо.
0: Ну, хорошо, огромное тебе большое спасибо. Я еще хочу последний вопрос тебе задать. Вот как там у вас сегодня в Майами? Прекрасная погода?
1: Сегодня в Майами был дождь с утра до 12. Сейчас начинает парить.
0: Ну,
1: а так
0: что
1: у нас
0: же
1: в районе 90 градусов по
0: Фаренгейту. Хорошо, да. Ну, значит, все прекрасно.
1: Ждем вас ответными визитами в Майами. С радостью примем вас в гости. Всегда очень рады.
0: Спасибо. Я это уже...
1: Вы так никогда не доезжаете. Уже хотелось бы, конечно, вас увидеть в наших краях. Рустем был, правда.
0: Спасибо большое. Вот, а я хочу, уже наша передача более-менее, она уже так подвигается и подходит к концу. Я хочу сделать такое завершение, немножко, может быть, оно будет... может быть, оно будет такое немножко патетичное, или где-то я тут приготовила такую мою... зарисовочку. Ну ладно, я просто я скажу своими словами. Я просто хочу сказать, что я всегда задаю вопрос один и тот же. Вот, ну, со страхом таким в душе, что вот театр не закончится ли, и вообще вот не пришел ли конец театру там или что. Но я четко сейчас знаю на это ответ. Пусть это будет искусственный интеллект. И искусственный интеллект, его это нужно приручить. Это такое совместное. Это очень здорово. Но живое общение, оно всегда останется, пока жив человек на этой планете Земля, живое общение всегда останется в приоритете. И может быть даже, когда зрители 5 человек, 10 человек, в такой более близкой атмосфере, это становится еще более ценным, более вдохновляющим и дающим. Поэтому, что я хочу сказать? Я хочу сказать, приходите к нам, ходите в театры, слушайте музыку, живите, будьте счастливы. И спасибо вам большое всем, кто слушал сегодня нас всех, нашу передачу. Рустем, спасибо тебе, даю тебе тоже какое-то слово для наших слушателей. Заряди их счастьем, пожалуйста, и радостью напоследок.
2: Ну, что я могу сказать? Я только что приехал из путешествия, и каждый раз, когда я приезжаю, я вспоминаю чьи-то, не помню чьи слова, которые говорили «путешествуйте», потому что нет ничего более прекрасного в жизни, чем путешествия, новые впечатления, новые люди, новые ситуации. Поэтому давайте открывать новые горизонты, они не дают нам как-то состариться. Поэтому вот я намечаю уже, не успел приехать, уже намечаю новые какие-то туры. Ну, хочу доехать сейчас уже совершенно в другой край, поехать в Латинскую Америку.
0: Твоя жизнь — это счастье. Это вечное путешествие, и это любовь. Да. Мы тебя очень любим, и все равно не отпустим тебя, хотя бы даже вот если когда приезжаешь сюда, даже на неделю. А сейчас я предлагаю нашим слушателям послушать Владимира Высоцкого, который тоже покажется, что как будто сидит у нас в студии. Всего доброго вам. До свидания.
3: Ну да, как обычно говорится, что, как всегда, кстати, оказалась гитара. Вот, вы меня спросили о моем кредо. Ну вот я думаю, что вот эту песню, которую я вам сейчас покажу, вот в этой обстановке, не со сцены, а дома, называется она «Я не люблю». Это вот там, во всяком случае, одна сторона, что я не люблю, там ясно точно.

0: вот если эту песню перевести, я думаю, будет какой-то ответ на ваш вопрос о моем кредо.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Тараканы, для чего природа вас произвела?
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
7: «Дэвидсон Радио».
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: «Дэвидсон Радио».
6: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп откроет ярмарку, приуроченную 250-летию независимости. Об этом сообщили в организации Freedom, которая занимается администрированием мероприятия. Глава Белого дома примет участие в церемонии открытия вместо артистов, которые отказались выступать. Мероприятие будет проходить 16 дней с 25 июня по 10 июля на Национальной аллее в Вашингтоне. Вместо того, чтобы приглашать переоцененных певцов и певичек, чья музыка скучная, которые только делают, что жалуются, нам нужно устроить грандиозный митинг «Сделаем Америку снова великой», подчеркнул хозяин Белого дома. В рамках празднования также состоится турнир UFC на южной лужайке Белого дома. Его проведут день рождения Трампа 14 июня. В главном бою столкнутся Илья Тапурия и Джастин Гедже. Также к празднику выпустят ограниченное количество памятных паспортов с портретом Трампа. Мэр Ньюарка Рас Барака ввел комендантский час в районе центра содержания мигрантов в Делейни-Холл после нескольких дней столкновений между протестующими полицией. Ограничения действуют с 9 вечера до 6 утра на неопределенный срок. Акции протеста начались в мае после сообщений правозащитников о голодовке задержанных, которые жаловались на условия содержания. По данным властей Нью-Джерси, часть участников протестов пыталась прорвать полицейские кордоны, бросала различные предметы в сотрудников правоохранительных органов и поджигала шины. Губернатор Микки Шерилл призвала к спокойствию и заявила, что федеральные власти с 31 мая возобновили семейные посещения задержанных. Более 8 миллионов жителей Нью-Йорка в нынешнем году получат компенсационные чеки на $200. Программа включена в бюджет штата, который должны окончательно утвердить на текущей неделе. Подавать заявку не нужно, чеки автоматически отправят по почте осенью. Мы знаем, что людям нужна помощь с коммунальными расходами. Счета становятся все выше и выше, и это очень тяжело, заявила Хокол. Право на выплату имеют налогоплательщики, которые были постоянными жителями штата в течение всего 2024 года. Размер выплаты зависит от дохода. В России собираются снять полнометражный игровой фильм «Приключения кота Леопольда». Имена актеров пока не раскрываются. По условиям продюсера проекта Максима Максимова, фильм будет рассказывать о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. Мультсериал, сценаристом которого был Аркадий Хайт, выходил с 1975 по 1987 годы. Всего вышло 11 серий.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: В холода, от насиженных мест нас другие.

0: режиссера Анатолия Бальчева. Посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры. Конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, дамы и господа. 12.12.

Пора начинать. Итак, очередная лекция об эстетике преступного мира. Но сегодня речь пойдет о менее трагических вещах. Среди множества печатных и электронных изданий свободных российских СМИ есть газетка с красноречивым названием «За решеткой». Выходит она в Санкт-Петербурге раз в месяц на 32 страницах и рассказывает о жизни арестантов, публикует откровения и байки из писем заключенных, рассказывает о российских и зарубежных тюрьмах, о судьбах знаменитых арестантов, о воровских татуировках и прочих атрибутах преступного мира, но в том числе, конечно, и о блатных песнях. И именно об этом мы поговорим в сегодняшней лекции об эстетике преступного мира. Thank you.

0: пару лет назад газета «За решеткой» написала, что в Санкт-Петербурге на Московском вокзале задержали легендарного вора в законе Сашу Северного, или Севера. Именно про него Михаил Круг написал свою самую известную песню «Владимирский централ». И Круг, и Север жили в Твери. И уроженцу Карагандинской области Александру Северову, это он по паспорту, сейчас 61 год, из которых он провел за решеткой и колючкой 29 лет. Почти полжизни. Но этот срок сложился из 8 судимостей. За хулиганство, за кражи, за разбой, за хранение оружия, за наркоту и так далее. Но про Севера ходит легенда, что его короновали воры в законе дважды. Вроде как и русские, то есть славянские воры, и грузины. Но, так или иначе, короновался он еще в советское время за решеткой. А сейчас, по информации российского МВД, цитирую, «Север оказывает значительное влияние на криминогенную обстановку в центре России». Но Саша Северный, лицо явно не публичное, в отличие от многих нынешних воров в законе. Если про покойных ныне Япончика и деда Хасана знает чуть ли не каждый российский ребятенок, то Саша Северный явно в тени, хотя недавно о нем сделали передачу на НТВ. В отличие от многих современных воров в законе, Север реально много сидел. Собственно, как законнику и полагается. Но достоверно не указано, где и как познакомились Александр Северов и Михаил Круг. Но, впрочем, в Твери, сравнительно небольшом областном центре, две такие масштабные личности просто не могли быть незнакомы. Сам Миша Круг никогда в тюрьме не сидел, но круг его знакомых, равно как и творчество, предполагают хорошее знание тюремной темы. Как и многих воров старой формации, Севера в неволе нередко прессовали, особенно тогда, когда он хотел навести в тюрьме воровские порядки. В частности, в том самом Владимирском централе, или на двоечке, как называют эту тюрьму владимирцы, Севера так бы пытали холодом, от которого он спасался отжиманиями от бетонного пола камеры. Впрочем, поскольку реальных сведений насчет Александра Северова действительно мало, может, пытка холодом была придумана уже поклонником песни «Владимирский централ». Ну а насчет отжиманий, то такое в жизни Саши Северного было, но в другой тюрьме, а вернее в лагере, в знаменитом «Белом лебеде». Говорят, но опять-таки всего лишь говорят, что сейчас в России Север чуть ли не единственный носитель старых воровских традиций. Мол, занимается только арбитражем среди криминалов, в большой бизнес не лезет, отвечает за общак, никогда не работал, имеет нормальные взаимоотношения с авторитетами криминального мира, и поэтому о покушениях на него и не слышно. А песня «Владимирский централ» в оригинале звучала чуть по-другому. «Владимирский централ» Саша Северный. Но Александр Северов по каким-то личным причинам запретил Михаилу Кругу упоминать свое имя в песне. То ли не захотел всенародной славы, то ли что-то еще. И теперь она звучит вот так.
1: «Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, но немерено. Лежит на сердце.

под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Еще одна легендарная песня «От злой тоски не матерись». Эту песню принимают за свою и зэки, и старатели, и геологи, и вообще любые ИТРы, не ИТРы, которые побывали за Уралом на востоке и за полярным кругом на севере. Известный автор песни и год ее рождения. Особенно, конечно, популярна эта песня на севере по понятным причинам. В ней рассказывается о тяжелой доле человека, который оказался там в тяжелейших природных условиях. Песня появилась в 1960 году, и написал ее поэт Александр Городницкий, которому сейчас 79 лет. Вы, друзья мои, хорошо знаете Александра Городницкого, он бывал в Нью-Йорке и выступал здесь. Городницкий пережил ленинградскую блокаду, по профессии он геофизик, часто бывал в экспедициях на крайнем севере и в Заполярье, и там и родились у него эти стихи. Но зэки приняли эту песню за свою и про себя. Надо отметить, что «От злой тоски не матерись» была написана в хрущевскую оттепель, когда подобных песен было «Вагон и маленькая тележка». Плюс к этому, конечно, еще и модный тогда хемингуэевский романтизм, когда бородачи борются с суровой природой, вечером поют под гитару у костра, пьют водочку и тому подобное. Суровая природа, суровые мужчины, но только с виду суровые, а внутри нежные. Вот эдакий романтизм и витает в песне «От злой тоски не матерись». А еще в ней запредельная тоска по материку, то есть по большой земле, на которой лирический герой этой песни может уже никогда и не оказаться. По словам самого Городницкого, он написал эту песню в Туруханском крае в 60-м году, как подражание зэковским песням, которых наслушался к тому времени уже немало. «Поскольку я был еще молод, глуп и тщеславен», вспоминает Александр Моисеевич, «то немедленно заявил о своем авторстве. А вот это вот-то и нельзя было делать. Все, что мне было сказано в ответ, практически на русский язык не переводится, а то, что переводится, можно свести к лаконичной фразе. Еще раз скажешь, что твоя – пришьем». И угроза была вовсе не шуточной, народ там подбирался серьезный. «Да за такую песню, — кричали они мне, — вспоминает Городницкий, — надо было всю жизнь отпрочалиться в зоне. Чтоб ты, фраер с материка, да такую песню придумал, это наша песня, и всегда была наша, пыл». Нашлись даже очевидцы, которые собственными ушами слышали эту песню в 40-е в лагерях под Норильском. И через много лет Городницкий снова встретился со своей песней в повести безвременно ушедшего из жизни магаданского писателя и геолога Олега Куваева «Территория». Там написано, как из Нагаевской губы под осень уходит последний караван, а жители собираются на берегу прощаться с уходящим северным летом и поют эту песню, как пишет Куваев, написанную каким-то местным автором. Ну а потом Городницкий получил письмо из лагеря в Ленинградской области, где-то под Лугой, в котором авторство этой песни было признано представителями как раз того контингента, который когда-то его оспаривал. В письме было написано: «Мы любим ваши песни, особенно от злой тоски, которую считаем своей». А в конце было написано: «А ежели что, Саша, попадешь к нам, примем как родного».
1: От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян, на материк, на материк.

0: до корабля. Не доживу когда-нибудь, не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь.
1: На особое, хотя и далеко не главное и непочетное место в так называемой камерной музыке занимают песни хулиганов. И среди доброго десятка российских уголовных мастей хулиганы всегда стояли особняком, и, в общем-то, никто их не уважал и близко не подпускал. И хотя хулиган – личность шумная, базарная, он, ну, блатарей мало уважает. Для них даже придумали специальное погоняло «Баклан». А с другой стороны, именно хулиганы создали богатую музыкальную контркультуру, настоящий приблотненный фольклор, в котором часто встречаются подлинные шедевры. Надо сказать, что пик хулиганства в России приходится на время ленинского НЭПа. Среди прочих достижений, большевистский переворот разнуздал дикие инстинкты толпы, бывшие до этого под контролем. И наружу выплеснулись копившиеся десятилетиями старые обиды и низменные человеческие чувства. И особенно вольготно почувствовали себя хулиганы в больших городах. Неофициально большевики поддерживали хулиганские выступления, направленные против представителей прежних привилегированных сословий. И, войдя во вкус, хулиганы стали третировать и пролетариев. А когда кончилась гражданская война, то в Петрограде, в Москве, в Одессе, в Киеве, в Казани, в Екатеринбурге, в Перми и других городах появились сотни грязных оборванцев, которые шокировали обывателя одним своим внешним видом. Они нигде не работали, жили в трущобах и подвалах. Днем эти гопники выходили на улицу, пили самогонку, если повезет, спирт, танцевали чечетку и яблочко под гармошку, пели похабные частушки, а между делом обворовывали и грабили прилично одетых прохожих. И революционная романтика отразилась, конечно, на российской хулиганке. После октября 1917 года наряд городской шпаны явно стал подражанием матросской формы, ведь балтийские матросы были красой и гордостью русской революции. И вот у хулиганов появились широкие брюки-клёш, полосатые тельники, куртки, похожие на матросские бушлаты. Правда, пулеметными лентами они не перепоясывались. А зимой шпана носила круглые шапки, сшитые из плотного черного сукна, завязанные тесемками, которые свисали, как ленточки матросской бескозырки. А дополнял ли этот наряд обязательный нож-финка или тяжелая гирька на цепочке, подвешенная вместо часов? Поэтому НЭП вспоминался хулиганами как золотые годы, когда они могли творить практически все, что хотели. И специфика того времени ярко отразилась в песне «Мы, ребята, ежики, у нас в кармане ножики». В 20-е годы эта песня была очень популярна. А известна она была еще до революции, исполнялась под гармонь с перебором и имела явно деревенское звучание. Первоначальный вариант этой песни не сохранился, а современный звучит вот так.
2: Вышел ежик из тумана, а в кармане огурец, да еще бутылка спирта недопитого с просонок. Шишел-мышел, вышел, третьим будешь, молодец.
3: Я спросил, а кто второй-то? Он ответил,

0: Царевича.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.

0: Санта Перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Ну что ж, друзья, я продолжаю эту лекцию, которую сегодня решил посвятить, так сказать, эпики блатных песен в их приложении к российской культуре en masse, если можно так выразиться, в ее более широком ракурсе. Я говорил о том, что, в общем-то, песни, которые посвящались блатарям и, в общем-то, могли вполне рождаться на зонах, постепенно становились вполне широко имеющими распространение, чуть ли не гимнами свободолюбивой интеллигенции. Еще одна легендарная, хотя и несколько подзабытая блатная песня называется «Письмо подруге». Она же... Суд идет, и наш процесс кончается. Ну что же, это классика. Тем, что для старой блатной песни очень характерно заочное общение лирического героя с матерью любимой, можно считать классикой. И схема повествования в таких случаях очень простая. Воспоминания о том времени, когда они были вместе, потом суд, на котором любимая или мать, или женщина пришла и плакала, или не пришла, зараза такая, а потом описание тягот тюремной жизни, потом мотив о том, что, мол, меня все позабыли, и это и продали, а я вот позабыт, позаброшен, и, наконец, твердое бравадное обещание непременно вернуться из своего далека, чтобы обнять, показать себя, а то и отомстить, если шалава. Это же классик. И эти пункты лишь изредка меняются по хронологии, но обычно они неизменны. И такая незатейливость сюжета отнюдь, кстати, не умаляет достоинств классических блатных песен. Так вот, данная песня «Письмо подруге» как раз из таких. Все по жесткой схеме. И российские филологи Игорь Ефимов и Константин Клинков, говоря о содержательных мотивах классического блатника, очень точно отметили. Интересно, что высокая степень каноничности образов в блатной песне, в некотором смысле, компенсирует заметную ограниченность привычных литературных выразительных средств. И от необходимости дополнительных штрихов избавляет однозначность семантического ореола. Достаточно лишь обозначить, попросту назвав канонический объект, типологическую принадлежность образа, а слушатель без труда даст ему запрограммированную оценку. Вот все-таки приятно читать образованных людей, ни черта не поймешь с первого раза. В блатной песне, пишут Ефимов и Клинков, действует несколько конкретных типов персонажей, каждый из которых несет определенные функции и обладает характерными чертами. Оценка каждого из них, разумеется, находится в прямой зависимости от взаимоотношений с героем песни. Но, точнее, про песню «Письмо подруги» с точки зрения литературного анализа и не скажешь. Прокурор – самое большое зло, адвокат – пустое место, мать – сама доброта, а прочие типажи – отец, брат, друзья – значительно менее существенны. Они, так сказать, сливаются с фоном, на котором действуют основные фигуры. Ну, а что касается возраста песни, что можно лишь сказать, что она родилась до 58-го года, когда в Москве снесли Таганскую тюрьму. Но автор, само собой, неизвестен, зато у песни почти нет вариации. Так что текст этой песни дошел до нас в первозданном виде, что редкость.
3: Я пишу теперь

Суд идет, и наш процесс кончается. А еще одна классическая блатная песня «Помню, помню, помню я». Эту явно сочинили еще в 19 веке. Слова так себе, а припев-то интересный. «Не забуду мать родную и отца Бухарика, целый день по ним тоскую, не дождусь сухарика». Еще там про воров, про каторгу, про конвой, про Сибирь-матушку. И, несмотря на довольно архаичный текст, сама песня звучала задорно, весело, современно и даже с какой-то издевкой и иронией. На дореволюционной российской каторге существовала довольно большая прослойка заключенных, которые называли себя «Иван, не помнящий родства». Имелось в виду то, что они напрочь забыли свое имя, фамилию, год и место рождения, родителей, в том числе и родную мать. Делалось это, конечно, сознательно и из корыстных побуждений, ведь дактилоскопии и фотографии тогда еще не было, и идентифицировать личность бродяги можно было только с его слов. И называя себя «Иван, не помнящий родства», преступник таким образом затруднял следственные действия полиции, скрывал прошлые судимости, что порой значительно сокращало ему срок наказания. А достигалось это весьма сомнительными способами, которые, так мягко говоря, могли привести к полной моральной деградации такого заключенного. Понимаете это как хотите, но арестантов, не помнящих родства, на каторге не любили, так как они отрекались от самого дорогого для дореволюционного русского человека, от своих родителей. И заявляя «не забуду мать родную», неизвестный автор куплета как бы подчеркивал, что он ни при каких обстоятельствах не отречется от мамы, не станет человеком без рода и племени, и даже в том случае, если его мать вела, так сказать, асоциальный образ жизни. И не собирался автор этой песни отказываться и от отца Духарика, хотя это тоже не очень приятное для человека родство. А дело в том, что духом, духовным, духариком в дореволюционной России называли вертухая, то есть тюремного надзирателя. После революции это слово забылось, и в песне вместо «духарик» стали петь «бухарик», так как пьянство среди российских отцов семейства всегда было самым распространенным явлением. Ну а во времена сталинских репрессий, когда тюремное население страны значительно увеличилось, эта старинная каторжанская песня как бы получила вторую жизнь. Правда, часть стихов пришлось переделать, чтобы они более соответствовали злобе дня. Например, существовал такой куплет: «Не забуду мать родную и Серегу Таллина, целый день под ним тоскую и по портрету Сталина». Дело в том, что специальным постановлением НКВД в местах лишения свободы запрещалось иметь портреты Сталина и других членов советского и партийного руководства. Ну а песня «Помню, помню, помню я» осталась классикой блатного жанра.

0: пьешь, слюну проглотишь и заплачешь, и по новой запоешь.
1: Еще одним штрихом пестрой картины блатного творчества можно считать песню «Я сын рабочего подпольщика-партийца», которую неблагодарные потомки считают чуть ли не революционной. Автор опять неизвестен, но она очень напоминает другую «Я родился в семье батрака». И, как рассказывают эксперты этого жанра, данная песня исполняется на несколько мотивов, но один из самых популярных вариантов – подражание мелодии известной воровской баллады «Судьба». Уголовники и бродяги исполняли историю про сына-партийца с явной иронией. И хотя биография центрального персонажа типична для многих из тех, кто потом угодил на нары. А после 37-го года прошлого века многие дети партийцев оказались в таком же положении. Например, бывший вор в законе Михаил Демин, который позже стал писателем, тоже происходил из семьи подпольщика-партийца, и его семья была репрессирована. Ну а что касается Беломорканаля, о котором упоминается в этой песне, то действительно большинство каналоармейцев были освобождены после завершения Великой стройки досрочно, и многим вручили награды. Но дальше их судьбой никто не занимался, к ним относились с подозрительностью, отказывали в трудоустройстве, и бывшие уголовники снова взялись за привычное дело. Правда, в этой песне отца-партийца сразили не репрессии, а банальный туберкулез. А герой бросает отчий дом и становится беспризорным, начинает воровать и вскоре попадает за решетку, а там его отправляют на Беломорканал. Тут, конечно, историческая неточность. Если песня отсылает к 37-му году, когда и создалось основное количество посаженных партийцев с детьми, членами семьи изменников Родины, то Беломорканал здесь ни при чем, его построили и достроили в 33-м. Но это мелочи. Главная идея. Герой отправляется в город, устраивается на фабрике, но в отделе кадров ему дают от ворот поворот.
2: Я сын подпольного рабочего партийца. Отец любил меня и мною дорожил, но извела его проклятая больница. Туберкулез его в могилу положил, но извела его проклятая больница. Туберкулез его в могилу положил. И вот, оставшись без отцовского надзора, я бросил мать, а со мной

0: каналом, решил навеки я с преступностью порвать. Приехал в город, забыл его название. Решил на фабрику работать, поступить. Но мне сказали, что отбыл ты наказание, и бросим друг наш старый адрес позабыть.
1: Но еще одной вечной песней, созданной в начале прошлого века, стал вальс «Крутится, вертится шар голубой». Автор опять-таки неизвестен, а песня получила широчайшее распространение после того, как замечательный актер Борис Чирков впервые исполнил ее в кинофильме «Юность Максима». Это фильм о простом питерском пареньке с выборгской стороны, который опять-таки работал на заводе, потом стал профессиональным революционером и так далее. И некоторые исследователи считают автором этой песни, во всяком случае стихов к ней, великого князя Константина Константиновича Романова, внука императора Николая I, поэта и академика, который писал под псевдонимом К.Р. и умер в 1915 году. Но есть мнение, что и эта песня относится к разряду блатных. Дело в том, что первое десятилетие 20 века в Петербурге было отмечено четырехкратным ростом преступности. И настоящим бедствием для тогдашнего Питера стало хулиганство, о чем я уже говорил. Существовало строгое деление хулиганов на сферы влияния. В каждом районе имелась своя группировка. Питерского хулигана той поры было видно за версту. Огненно-красная или синяя фуфайка, брюки, заправленные в высокие хромовые сапоги, лихо заломленная фуражка с лаковым козырьком, в кармане у каждого кастет или гирька на цепочке, а то и финка, обязательный чубчик из-под фуражки, папироска на губе и шарф на шее. Причем цвет шарфа указывал на принадлежность к той или иной тусовке. К примеру, Васинские, жители Васильевского острова, носили голубые и кашне, а ждановские с петроградской стороны красные шарфы. И именно здесь, по мнению некоторых исследователей, и кроется разгадка тайны, зашифрованной в песне. Первоначально в куплете пелось «Крутится, вертится шарф голубой». То есть человек, написавший романс, принадлежал к Василеостровской моталке и носил шарф голубого цвета. А затем буква «Ф» выпала при многократном исполнении, шарф стал шаром, и песня неожиданно приобрела глобальный философско-космический смысл, который одним из лучших передал Леонид Утесов.

0: холода, холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдди». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдди».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. США нанесли удары по иранским объектам радиолокации и управления беспилотниками после сообщения о сбитом американском беспилотнике над международными водами. Иранские стражи Исламской революции заявили об ответном ударе по базе, используемой США, а Кювейт сообщил о перехвате дронов и ракет. Это происходит на фоне переговоров о прекращении огня и разблокировании Ормузского пролива. Трамп заявил, что Иран, по его словам, очень хочет сделки с США, но решение о продлении режима прекращения огня будет принято отдельно. В Вашингтоне растет давление на Конгресс. Июнь начинается с тяжелых сроков по финансированию миграционных структур и дебатов о военных полномочиях Трампа. Израиль усиливает операции против Хизбаллы в Ливане. Рейтер сообщает, что премьер-министр Нетаньяху приказал нанести удары по южным пригородам Бейрута, включая район Дахия. На фоне войны США и Ирана это еще больше усложняет дипломатические попытки снизить напряжение в регионе. В городе продолжается политический спор после того, как мэр Мамдани не пришел на ежегодный парад в честь Израиля на Пятой авеню. Мамдани объяснил решение поддержкой прав палестинцев. Критики назвали это ударом по еврейской общине. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран уже восстановил большую часть подземных ракетных баз, поврежденных ударами США и Израиля. Из-за нехватки кадров администрации Трампа стало сложнее реализовывать часть госпрограмм. Более 10 тысяч юристов покинули федеральные ведомства из-за действий Трампа. Десятки известных музыкантов отказались участвовать в концерте на южной лужайке Белого дома в честь дня рождения Трампа и юбилея Америки. В НАСА показали роверы, на которых астронавты будут ездить по спутнику Земли. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 64 по Фаренгейту, 19 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол.

0: Метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
8: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. Сегодняшняя наша программа музыкальная, но посвящена уже американской певице, во многом определившей современное звучание музыки в жанрах gospel и spirituals. Это выдающаяся певица, одна из моих самых любимых, Махалия Джексон.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
10: Мы начинаем с доктора Михаила Рисмана, совершенно замечательного врача, который более 35 лет практикует здесь, в Америке, и его офис находится по адресу 1021 Avenue Z на Шипсет-Бэй Роуд. И здесь у нас в Бруклине, и телефон 718-769-7191, 769-7191. Метод, которым лечит своих больных доктор Рисман, называется фотомодуляция. За эти годы, что я о нем рассказываю, вы, конечно, уже знакомы с этим методом, тем не менее я каждый раз вам это повторяю, потому что это единственная установка, которая утверждена Министерством здравоохранения Америки. Она используется в космосе, в армии Соединенных Штатов, в армии НАТО, где с помощью световых лучей происходит заживление в мышцах, связках, нервах и костях. Свет, действуя на живую клетку, улучшает ее жизнеспособность и уменьшает воспаление. И эта установка лечит такие заболевания, как артрит, дисковые грыжи, радикулит, головные боли, травмы головы после сотрясения мозга, невралгии при диабете и многие другие заболевания. Я еще раз напоминаю телефон 718-769-7191. 769-7191. Доктор Истман принимает все основные медицинские страховки и также Aetna, Fidelis и Eleven 99. Но что мне очень нравится в докторе, что он невероятный энтузиаст своего дела. Он всем сердцем болеет за своих больных пациентов. И это, поверьте мне, это не слова. Я много раз видела, как он буквально светился радостью, когда действительно кому-то реально помог. Это вообще удивительное качество, если учесть, что человек 35 лет этим занимается. Но он также следит за прогрессом. И поэтому, если появляется какая-то новая технология, он немедленно ее берет себе на вооружение. И вот последняя ударно-волновая терапия, которая разработана в Германии, и вот аппарат, который он использует, это тоже немецкий аппарат. И эта новая технология используется для больных с хроническими заболеваниями, и которые не получают улучшения от других лечебных процедур, таких как ультразвук, электрическая стимуляция или массаж. Эта установка лечит причину заболевания таких частей тела, как локти, плечи, бедра, колени, пяточные шпоры. Что сказать о пяточной шпоре? Я неоднократно вам это говорила. Это очень трудно подающаяся проблема. Но вот по всей вероятности ударно-волновой терапии это оказалось под силу. Потому что она, вот этот аппарат, он разбивает старую соединительную ткань. И в результате этого появляются новые кровеносные сосуды, и боль постепенно исчезает, и воспаление тоже. И этот метод очень хороший для связок и мышц, суставов. И я думаю, что если доктор Истман принял это на вооружение, то это значит очень хорошо. Потому что я, например, абсолютно доверяю этому доктору, повторю, если вам нужен действительно врач, который вас избавит от боли, то именно доктор Истман правильный врач. 718-769-7191. 769-7191.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
10: Друзья мои, я хочу вам сказать, что настоятельно советую все тем, кто приехал с Украины, обратиться к Наталье Самус. Она замечательный адвокат по иммиграционным делам, и мы первые объявили, как только вот вечером было объявлено, что уже есть окончательное решение, официальное сообщение, мы уже на следующее утро вышли в эфир и объявили о том, что начиная с 19 апреля этого года граждане Украины или те, кто проживали на территории Украины, имеют право на временный защитный статус на 18 месяцев, который также дает право на работу в Америке. Для этого необходимо показать, что вы находились на территории США до или с 11 апреля 2022 года, каким образом въехали в страну и что на сегодняшний день продолжаете находиться здесь у нас в Соединенных Штатах. Люди, которые пересекли границу через Мексику, тоже имеют право подавать на этот статус. По вопросам заполнения и подачи документов на временный защитный статус, на право на работу и по любым другим иммиграционным вопросам, звоните Наталье Самус, Шимел энд Самус, 212-587-87-14. Я думаю, что многие из вас, безусловно, знают Наталью Самус. Я много о ней рассказывала. Она себя не очень часто рекламирует, просто если есть какие-то новости в ее области миграционной. Но почему я за нее всегда так ратую? Потому что, во-первых, она мне помогла и моей семье получить и грин-карту, и статус гражданский здесь, и много лет назад. И вот все 30 лет, которые я ее знаю, я восхищаюсь этой удивительной женщиной, которая в этой сложной профессии сохраняет абсолютную честность и порядочность. Я вам просто декларирую честность и порядочность. Удивительная добродушие и понимание проблем своих клиентов. Она теплый, неравнодушный человек. И поэтому, не говоря о том, что высокий профессионал, а очень много моих друзей и знакомых с моей подачи получили у нее все возможные статусы, которые им были необходимы. Поэтому, друзья мои, мой вам совет, обращайтесь, пожалуйста, к Наталье Самус, потому что вы не прогадаете. 212-587-87-14.
8: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
11: Ну что ж, мы начинаем.

Дорогие друзья, ну если предположить, я думаю, что это, конечно, маловероятно, что вы ничего не знаете о негритянских спиричуалс, и, конечно, ничего не знаете о Михаэле Джексон, и вот услышав эту мелодию, многие, наверное, подумают, что это, наверное, современная танцевальная музыка или рок-н-ролл, а может быть, диско. И, конечно, те, кто не знают, могут очень удивиться, узнав, что это духовные песнопения американских черных, и что половина записанных и исполненных сегодня номеров, это исполнялись они примерно в таком же стиле уже в конце 19 века, дорогие друзья. У нас сегодня разговор о Махале Джексон. Выдающаяся певица. Я вам обещала, что я найду возможность рассказать о ней. Оказалось, я была очень удивлена, что очень большое количество людей не знает о ней. Потому что, конечно, она бриллиант в системе вот то, о чем мы с вами говорили, о самых великих исполнителях джаза. Она, в общем, пела спиричуэлс, но... Конечно, вы увидите во многих ее песнях, откуда, что называется, растут ноги. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы будем наслаждаться этим необыкновенным низким контральто голосом, этой мощью, этой феноменальной совершенно женщиной, которая осветила собой долгий период. И буквально для начала я немножко все же вас посвящу, что же такое вот спиричуэлс. Они родились среди чернокожих рабов более 3 столетий подряд, привозимых в Новый Свет с берегов Африки, ну и оторванные от родной земли, лишенные всяких прав, низведенные до уровня рабочего скота на плантациях, эти невольники стремились во что бы то ни стало сохранить себе хотя бы внутреннее чувство человеческого достоинства и преодолеть тут горечь унижения, не утратить как бы свою волю к свободе. Вы знаете, это всегда было очень сильным таким моментом и мотивом в их песнях. И, конечно, в этом всегда им помогала музыка. Вот я хочу привести высказывание Фредерика Дугласа, беглого раба, последнего знаменитого просветителя негритянского народа, который писал, что нередко замечает, что рабы – это самые довольные и счастливые работники на свете. Они пляшут и поют, и звуки ими издаваемые полны веселья, однако величайшей ошибкой было бы считать их по этой причине счастливыми. Песни раба представляют не радость, а скорее скорбь его сердца. И рабы поют не для того, чтобы излить свою радость, но с тем, чтобы сделать себя счастливее. И вот это вот «сделать себя счастливее» – это ключ к пониманию искусства Махалии Джексон, которая певица, которая не выражает чувства, а создает их. Вот давайте послушаем еще одну песню ее. И это как раз называется она «Move on up a little higher». Поднимите еще немножко повыше. Это была первая ее запись, которая ошеломляюще совершенно разошлась миллионными тиражами, когда ее еще практически не знали. It's move on up a little higher.

о чем же говорят спиричуэлс? Всех африканцев, как вы знаете, привозимых в Америку, принудительно крестили. Но, конечно, это, в общем, был тоже путь к порабощению, как бы отделить их от прежней религии, от прежней духовной жизни и обратить, так сказать, в христианство. Но произошло, знаете, как ни странно, совершенно обратное. Невольника увидели в евангелийской проповеди буквальный призыв разбить цепи рабства. И тексты из Библии и европейские церковные гимны перекликались в сознании негров с их реальными переживаниями, смешивались с воспоминаниями о прежней жизни и музыкальным наследием Африки. И они начинали сочинять собственные песни-молитвы, по-своему преобразуя тексты Священного Писания и оживляя их экспрессивными возгласами и четким ритмическим пульсом. В общем, слова везде достаточно бесхитростные. Они просили Бога прислать за ними сверкающую колесницу, провести их сквозь кипящую бездну и указать путь в страну обетованную. Но где бы ни было, конечно, рабовладения. И надо сказать, что они представляли себе спасителя, конечно, чернокожим, прибитым гвоздями к дереву на перекрестке дорог, и утешали друг друга уверенностями в том, что окутывающая их ночь рано или поздно уступит место сияющему утру. Такие песнопения назывались «spirituals» и буквально «духовные», но содержание их было в высшей степени земным и реалистичным, хотя и скрытым за религиозными аллегориями. И вообще вот эта форма «spirituals», она строилась как перекличка между запевалой и хором в виде чередования зова и ответа, распеваемых на какой-нибудь простой и короткий мотив. Причем каждый участник имел право импровизировать, оставаясь, конечно, в рамках общей ритмической схемы. Я думаю, те, кому удавалось когда-нибудь видеть вот хоральные выступления афроамериканцев, как правило, конечно, это молитвенные духовные песни, вы, безусловно, видели это как солист, как правило, пастор поет, ему отвечает хор замечательный, они потом поют вместе. Это совершенно прекрасное звучание. Но вот фортепиано и орган первоначально была физгармония. Появились в негритянской духовной музыке довольно поздно, уже практически после отмены рабства. А до этого иметь вообще музыкальные инструменты невольникам вообще запрещалось. И уже практически во время борьбы за освобождение, развернувшейся в середине XIX века, возникла новая ветвь spirituals, так называемый gospels, от английского gospel songs, то есть евангелические песни, традицию которых и продолжала Махалия Джексон. И она является по сей день совершенно королевой gospel, потому что никто ее, конечно, больше не перепел. Давайте послушаем еще одну песню, изумительную совершенно. Называется она «Walk in Jerusalem».

0: И я хочу напомнить вам, друзья мои, про адвоката Басикаса Марка, который более 35 лет здесь практикует в Америке. Вы прекрасно его знаете, он уже 30 лет объявляет о себе на сначала на RTN, теперь на Дэвидсон Радио и RTN. Так что это абсолютно уважаемый адвокат, у которого безупречная репутация. И он, как я вам сказала, в практике уже больше 35 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. И на заре своей деятельности он придумал слоган, который работает по сей день. 1-800-АДВОКАТ, где слово пишется русское слово практически английскими буквами в середине B. И то есть человек, не знающий английского языка, и таких сегодня по сей день много, могут это запомнить. 1-800-АДВОКАТ. Если вы попали в какие-то автомобильные аварии или получили травму на дорогах, на работе, везде, где угодно, то, пожалуйста, обращайтесь к Марку Басикусу, и особенно относится к медицинским ошибкам, которыми он занимается очень внимательно и тщательно. Это вообще очень трудоемкий процесс. И он делает это совершенно прекрасно, как правило, выигрывая. И поэтому, друзья мои, моя рекомендация к вам – это Марк Басикас. Я понимаю, что трудно выбрать в тех многочисленных предложений, которые вы слышите, но я просто 30 лет сотрудничаю с этим человеком, даю гарантию, что он вас никогда не обманет, всегда поддержит, скажет сразу, берется он за это или нет, не будет крутить вам мозги, когда это для того, чтобы вы заплатили деньги, а потом уйти в самый ответственный момент в суде, отдав вас англоязычному человеку. Поэтому 1-800-АДВОКАТ. Есть очень много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас.
1: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд приступает к финальной части сессии с делами, которые могут повлиять на промежуточные выборы. Рейтер отмечает, впереди решение по избирательному праву, финансированию кампании и почтовому голосованию в Миссисипи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон начал июнь с целым набором кризисных вопросов. Финансирование ICE и пограничной службы, спор о полномочиях Трампа в войне с Ираном, а также продление закона ФИСА, так называют закон о слежке. На параде в честь Израиля, по данным Associated Press, присутствовали губернатор Кэти Хокул, бывшие мэры Майк Блумберг и Эрик Адамс, комиссар полиции Джессика Тиш. Отсутствие мэра Мамдани стало главным политическим сюжетом дня.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
11: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
12: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
13: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас & Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Дорогие друзья, ну что ж, мы вновь слышим этот волшебный голос Махалии Джексон. Она родилась в 1911 году в Нью-Орлеане, как знаете, городе, сыгравшем огромную роль в становлении джаза. Ее отец был парикмахером, и одновременно он по воскресеньям руководил хором в маленькой негритянской церкви. Надо сказать, что Махалия Джексон осиротела, когда ей было всего 4 года, ее мама умерла, ей было всего 25 лет. И она переехала по настоянию отца, переехала жить к своей тете, которую звали Махалия Дюк Паул. Но тетя не очень, так сказать, любила музыку в своем доме, но ее двоюродная сестра Махалия, двоюродная сестра, очень любила всякие записи. И вот поэтому Махалия очень в раннем возрасте стала распевать, уже у нее проявился вот этот ее невероятный голос, и она распевала гимны и старые госпелс, где-то гуляя вокруг дома. Но надо сказать, что и в церкви она начала петь с 5 лет. А подростком она с упоением слушала пластинки знаменитых блюзовых певиц Аиды Кокс, Мэми Смит, и самый знаменитый из них Бесси Смит, которая была, так сказать, титул у нее был «Императрица блюзов». И одно время Махалия очень даже колебалась, не обратиться ли ей в ту же карьеру. Но в конце концов все же решила сохранить верность духовной музыке, которая не изменяла до конца своих дней. В 16 лет Махалия отправилась в Чикаго и работала горничной в отелях и упаковщицей на фабрике. Но конец недели в лучших традициях своей семьи она отдавала организованную ею вокальному квартету, с которым она выступала на молитвенных собраниях негритянской общины, на похоронах. Кстати, вот такая традиция играть хорошую музыку, петь спиричуэлс на похоронах, она бытует и по сей день. И таким образом, вот Махалия переходила из одной церкви в другую, и так постепенно как бы росла ее слава, пока, так сказать, на уровне города только. Давайте вот послушаем еще одну песню, которая называется «Summer Time», но здесь она у нее в такой транскрипции «Mother's Last Child», то есть ребенок, который потерял маму, почти про себя. Мы много раз слышали «Summer Time» во многих уже исполнениях. Я специально вам ставлю каждый раз другого исполнителя. Обратите внимание, как Махалия Джексон сделал эту песню.

Она много, как я вам сказала, вот пела в маленьких церквях, но после представления с «Prince John's Singers» она записала первую свою пластинку. Это в Decca Records. Это было в 1937 году. Но, к сожалению, вот эта запись, она была не очень популярна. И она начинает путешествовать с композитором Томасом Дорси. И поет тоже госпелс в различных, так сказать, городах. И вот тогда начинает расти популярность Махалии Джексон. И вот после второй записи, которая была сделана в Apollo Records, вот тогда-то приходит к ней потрясающая известность. И вот я, как вам говорил, мы уже слышали эту песню «Move on up a little higher», «Поднимись еще немного выше». Вот она достигла неслыханного, как я вам сказал, для госпела тиража, более миллиона было продано в то время. И она начинает вот с 52-го года гастролировать в Дании, Франции, Англии, выступая уже на эстраде крупнейших концертных залов, после чего получает уже настоящее признание у себя на родине, в первую очередь у музыкантов и любителей джаза. Обратите внимание, как повторяется история, когда мы с вами говорили об Оскаре Питерсоне. Вот не только у нас в России, помните, была такая традиция, что если где-то там признали человека, вот тогда уже о нем, так сказать, во всеуслышание говорят и на родине. Вот, к сожалению, здесь тоже не всегда, везде, в общем, этот мир достаточно консервативный. И вот с 54-67 год она записывается на Columbia Records. У нее очень много записей. И вот, конечно, ее уникальный голос звучит и на радио, и на телевидении, и в концертах буквально по всему миру. И я хочу, чтобы мы послушали сейчас еще одну песню. Как видите, дорогие друзья, в этих программах я всегда хочу, чтобы больше звучала музыка. Это старинная негритянская песня. Называется она «Just a Closer Walk with Thee». То есть «Просто идти рядом с тобой». Она на юбилей Армстронга посвятила ему и спела вместе с ним. Он, у меня нет, к сожалению, этой записи, но эта песня потрясающе есть. Это просто лайв, что называется, записанная с концерта. Давайте послушаем.

1954 году она начинает вести свое шоу на радио CBS, а это происходило обычно с воскресенья вечером. И также она бывала в выступлениях Эда Силивана в его шоу в 1956 году, где она буквально ворвалась со своей госпел-мьюзик в американскую мейнстрим-музыку. И она пела, кстати, и президенту Эйзенхауэру, она пела Кеннеди на его инаугурейшн-балу в 1960 году. А вот в 1957 году она появилась на Ньюпортском джазовом фестивале и была встречена долгой овацией. И 6 месяцев спустя она записала вместе с оркестром Дюка Эллингтона вторую, четвертую, финальную части новой редакции его монументальной сюиты «Black, Brown and Beige», «Черное, коричневое и бежевое», «Spirituals Come Sunday», «Приди воскресенье» и 22-й «Псалом Давида». И вот... С 1955 года и практически до ее смерти она очень дружила и была очень близка с Мартином Лютером Кингом. Она выступала там, где он, как правило, говорил. И также вот его знаменитая речь, которая называлась «Have a Dream», это которая была произнесена в марте в Вашингтоне в 1963 году. Она пела как раз вот перед этой его речью и после нее. И 5 лет позже, когда был убит Мартин Лютер Кинг, она пела на его похоронах. Но давайте, дорогие друзья, послушаем еще одну ее песню, которая называется «Highway to Heaven» – «По дороге в рай». Кстати, это запись 1961 года.

0: walking up the King Highway. Oh, Christ walking beside me, angel beside me, walking up the King Highway. Well, it's a highway to heaven.
1: Дорогие друзья, вот интересно, что именно в конце 50-х годов вот американская, а затем европейская молодежь неожиданно открыла для себя сенсационную новинку – рок-н-ролл. Но давайте, вот мы уже с вами столько прослушали Махалию Джексону, в частности, вот это вот, да, «По дороге в рай». И вам ничего это не напоминает? По-моему, вот ясно, откуда все приходит, правда? И мы здесь можем вспомнить также «Битлз», которые вот весь ритм и, так сказать, многие построения своих песен были взяты тоже из вот этих негритянских спиричуэлс. Но все же я бы сказала, что вот той энергии, динамики, манеры игры, вот, которая наравне, конечно, с блюзом, вошла вот в современную музыку, мне кажется, все же не дотягивает. Вот все же это то несколько вот ослабленный, размытый, анемичный вид. Вот той крови, плоти, вот этого вот энергии, которую несет Махалия Джексон своих спиричуэлс, все же нет современной музыки, правда? Хотя, ну что говорить, это как бы основа. И хорошо, что она, так сказать, развелась в какие-то другие формы. Но вот я хочу в связи с этим, да, вам послушать еще одну песню, которую вы точно знаете совершенно и много раз слышали. И, конечно, самое известное исполнение этой песни принес Луи Армстронг. Вот послушайте, вы ее узнаете сразу.

Ну, вы узнали, конечно, эту песню. Но, дорогие друзья, всем тем, кто хотел бы еще послушать Махалию Джексон, я очень вам советую выйти на YouTube, и там огромное количество ее записей разных лет, разных вариаций. Пишется она Махалия, M-A-H, Махалия. И вы получите огромное удовольствие. Но вот заканчивая, так сказать, разговор о Махалии Джексон, я хочу сказать, что вот в конце 60-х годов доктора, в общем, просили ее немножко, что называется, slow down, немножко уменьшить выступление. Но в частности, вот в 1971 году, когда она была с туром в Мюнхене, с ней случилась вообще беда, она потеряла сознание. И, в общем, она как-то перестала, конечно, давать большие концерты. Умерла она 27 января 1972 года в своем доме в Чикаго. Но что говорить, голос этой выдающейся певицы, если я совсем девочкой, услышав знаменитая пластинка Махалии Джексон, она была одна у нас издана в России, и я так рада была, когда я говорила о ней, что такое количество людей откликнулось, как выяснилось, вот все же я была не одна, и знали, и любили эту пластинку. Кстати, я выходила на русский сайт, там ничего нет, кроме ни информации о ней, ни биографии, ничего. Есть только информация на самой пластинке, и вот есть только вот этот единственная пластиночка, которую везде там как бы можно ее скачать. Но, повторяю, на YouTube есть огромное количество выборов, гигантские и лучшего качества. Но я рада, дорогие друзья, если для кого-то сегодня прозвучала эта музыка вновь, вновь, так сказать, вы познакомились с еще одной ярчайшей личностью в американской музыкальной истории. И, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу еще одной выдающейся, на мой взгляд, песни, которую вы тоже хорошо знаете, «Down by the Riverside», то есть «Идем вдоль реки».

0: Терки 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Техасского университета разработали экспериментальный назальный спрей, который в опытах помог обратить вспять возрастные изменения мозга. После двух доз у животных улучшилась память, снизилось хроническое воспаление и восстановилась работа клеток мозга. С возрастом в мозге развивается хроническое слабо выраженное воспаление. Оно связано с ухудшением памяти, снижением способности к обучению и повышенным риском деменции и болезни Альцгеймера. Авторы новой работы считают, что этот процесс может быть обратим. Спрей вводили через нос, что позволяло доставлять препарат напрямую в мозг. В тестах на память животные после лечения лучше распознавали знакомые объекты, замечали изменения в окружающей среде и успешнее справлялись с заданиями по сравнению с контрольной группой. Особенно ученых удивило то, что эффект проявлялся быстро и сохранялся в течение нескольких месяцев после всего двух доз препарата. Авторы считают, что в будущем технология может использоваться для замедления возрастного снижения когнитивных функций, лечения деменции или восстановления после инсульта. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран уже восстановил большую часть подземных ракетных баз, поврежденных ударами США и Израиля. Из-за нехватки кадров администрации Трампа стало сложнее реализовывать часть госпрограмм. Более 10 тысяч юристов покинули федеральные ведомства из-за действий Трампа. Десятки известных музыкантов отказались участвовать в концерте на южной лужайке Белого дома в честь дня рождения Трампа и юбилея Америки. В НАСА показали роверы, на которых астронавты будут ездить по спутнику Земли. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 64 по Фаренгейту, 19 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: В холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart».

0: заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: 27 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» — это связь, проверенная временем.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на «Фарбренген» – хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
7: «Дэвидсон Радио».
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: «Дэвидсон Радио».
6: 620 AM. Настройтесь.
8: «Дэвидсон Радио».
9: «Дэвидсон Радио».
8: Американское радио на русском языке.
9: Радио, радио, радио. «Дэвидсон Радио».
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с наступившим первым днем лета. Мы начинаем передачу «Творческая гостиная», для которой создают для вас звукорежиссер Ахмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Если вы пропустили какую-то нашу передачу и захотите снова ее послушать, то вы это можете сделать на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Некоторые ведущие стараются сделать передачи о творчестве известных авторов. Мне же кажется важным вспоминать авторов, не отмеченных всеобщим вниманием, или вообще позабытых, или вовсе неизвестных, дабы их творческие усилия не канули бесследно в лету. Сегодняшний виртуальный гость нашей передачи – бард Александр Суханов. Довольно хорошо известен подлинным любителям бардовской песни, а несколько его песен известны больше его самого. Мне хочется сегодня устранить эту несправедливость и, если можно так выразиться, восстановить баланс. А то ведь нередко бывает, что знают песню, но не знают ее авторов. Александр Суханов родился 25 мая 1952 года в Саратове. Его отец хорошо играл и пел, но, к сожалению, рано оставил семью и рано умер. Мать работала портнихой на нескольких работах, чтобы дать сыну хорошее образование. И у нее это получилось. В детстве Александр учился музыке, окончил музыкальную школу по классу скрипки. Сам научился играть на баяне.

пианино, а потом на гитаре. А в школе он обучался с математическим уклоном и закончил ее в 1969 году серебряной медалью. В старшем классе стал победителем Всесоюзной олимпиады по математике и был приглашен без экзаменов сразу в два лучших советских института – МГУ и Московский физико-технический институт. Он выбрал МехМАТ, который окончил с отличием в 1974 году. Затем поступил в аспирантуру и получил степень кандидата физико-математических наук. После этого преподавал высшую математику в Военно-воздушной академии имени Юрия Гагарина. 1969 года Суханов начал писать песни на собственные стихи, а также на стихи таких известных поэтов, как Самуил Маршак, Иосиф Уткин, Перси Шелли, Александр Вертинский, Александр Пушкин, Николай Рубцов и других. С большим успехом исполнял он свои песни, аккомпанируя себе на шестиструнной гитаре. Послушаем одну из лучших его песен, с моей точки зрения лучших, на стихи Омара Хайяма. «Романс о старости». Акмаль, поставьте, пожалуйста, песню, файл номер один.

На мой взгляд и вкус, это, как говорится, попадание в яблочко, полная гармония текста, музыки и исполнения. Я не могу сказать, что это характерно для всех песен Суханова, но есть и другие удачи. Например, знаменитая «Зеленая карета» на слова поэта Авсея Дриза, а музыка исполнения Александра Суханова. Поставьте, пожалуйста, второй номер «Зеленая карета».

Как в одном человеке совмещается и математика, и искусство, это большой вопрос. Думается, Суханов был гармоничным человеком. И мне трудно сказать, что он больше любил математику или бардовскую песню. Хотелось бы верить, что песню. Он принимал участие во множестве концертов, участвовал в разных фестивалях. Так, в 1975 году он стал победителем знаменитого Грушинского фестиваля с песней «Апрель». Здесь все его, и стихи, и музыка, и исполнение. Послушаем эту песню. Номер 3 файл, пожалуйста, Акмаль.

Мне кажется, это далеко не лучшая песня Суханова, но мы судим авторов по их вершинам, которым я бы отнес песню на слова французского поэта Поля Верлена в переводе Владимира Микушевича, который называется «Два призрака». Музыка и исполнение Александра Суханова. Послушаем сейчас песню «Два признака». Это файл номер 4, Акмаль. И уходим на перерыв.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвид Зон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
1: Новости на
0: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых пришла к выводу, что глаза позвоночных, включая человеческие, могли возникнуть из единственного центрального глаза древнего животного, жившего около 600 миллионов лет назад. Ученые пришли к выводу, что общий предок позвоночных был похож на маленькое червеобразное существо с двумя боковыми глазами и одним центральным глазом на верхней части головы. Позже предки позвоночных перешли к малоподвижному образу жизни и начали зарываться в морской грунт. В таких условиях сложные боковые глаза стали бесполезны и постепенно исчезли. Позже, когда эти животные вновь вернулись к активному плаванию, им снова понадобилось полноценное зрение. Эволюция переиспользовала сохранившийся центральный глаз. Он постепенно усложнился, разделился на две части и сместился по бокам головы, сформировав современные парные глаза позвоночных. Авторы считают, что именно это объясняет необычное устройство человеческой сетчатки. Исследователи также предполагают, что древний центральный глаз полностью не исчез и сохранился в виде эпифиза – шишковидной железы в глубине человеческого мозга. Сегодня она участвует в регуляции сна через выработку мелатонина.
1: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
5: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Высоцкому.

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии,
1: музыки
0: и авторского кино.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучшее.
19: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще, настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне, так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
20: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
21: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
22: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
23: Дэвид Зон Радио. Радио.
24: Американское радио на русском языке.
23: Дэвид Зон Радио.
24: Дэвид Зон Радио.
25: Мы продолжаем передачу творческой гостиной, посвященную барду Александру Суханову. У микрофона ведущий Александр Соколов, за звукорежиссерским пультом звукорежиссер Акмаль Тахиров. Любую нашу передачу вы можете найти на моем канале на YouTube. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «Кацо». Это мой псевдоним. На открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Вот недавно у нас была передача с поэтом необычным и писателем Михаилом Рабиновичем. К моей радости, эта передача набрала на YouTube достаточно много просмотров, более 500. Но, к моему огорчению, народ у нас очень, так сказать, жадноватый на чувства, эмоции. Лайк поставили, там лайки, но хоть бы кто-то что-то написал бы, автору уже интересно ваше впечатление. Это не обязательно хвала, может быть, критические какие-то замечания. Для авторов это очень важно. Поэтому те, кто заходит на YouTube, пожалуйста, как-то реагируйте на передачи. У Суханова, мне кажется, наиболее удачные песни написаны не на его собственные стихи, а на стихи хороших известных поэтов. Таких, например, как Николай Заболоцкий. Послушаем песню «Можжевеловый куст». Музыка и исполнение Александра Суханова. Это у нас номер 5 файл. «Можжевеловый куст».

0: Александр Суханов очень дружелюбно относился к коллегам по бардовскому цеху и не жалел для них теплых слов. Неравнодушный был человек во всех отношениях. Они отвечали ему взаимностью. Так, например, очень известный бард Олег Митяев рассказывал, что когда в молодости подрабатывал электриком на катке, то ставил для посетителей, старался ставить только песни Александра Алексеевича Суханова, чтобы люди приобщались к прекрасному и не слушали всякую ерунду. Но вот скажите, разве не прекрасна эта песня, которую мы сейчас услышим, «Уезжаю в Ленинград», в которой столько чувств и невысказанных мыслей? Послушаем файл номер 6 песни «Уезжаю в Ленинград».
1: Как я рада,

В 1981 году фирма «Мелодия» выпустила первую пластинку Александра Суханова. Личная жизнь этого талантливого исполнителя сложилась не сразу. Первый раз он женился еще в молодости и стал отцом двух дочерей-близнецов. Но девочки брак не скрепили, и последовал развод. Впоследствии дети порадовали Александра Алексеевича рождением внуков. Аспирантура Московского государственного университета подарила Суханову не только необходимые знания и степень кандидата физмат-наук, но и знакомство с нынешней его избранницей Елизаветой. Со слов Елизаветы, в ВУЗе он являлся этаким байроновским Чайльд-Гарольдом, к которому студентки боялись даже подступиться и даже заговорить с ним. На самом деле Суханов был очень даже нежный, лиричный, романтичный автор и человек. Послушаем его песню «Осенний клен», номер 7.

подобно древу осени простому, смолчи, мой друг. Не забывай, что выпрямится снова незапылен, но умудрен.

Сегодня мы говорим с вами о талантливом человеке, который немало потрудился для нас с вами, чему я вас всех и призываю. Не бойтесь трудностей, упорно идите навстречу своей мечте, не предавайте свой талант, и, я думаю, жизнь улыбнется вам. Вот у меня в квартире висят картины, писанные маслом, в основном цветы, одной пожилой художницы. К сожалению, она уже умерла, но она начала рисовать, когда ей было уже 70 лет. И мне очень понравились ее работы, я у нее купил. Не очень дорого это было, но я постарался побольше купить, потому что мою квартиру они, как мне кажется, украсили. Вот. Нет времени, когда надо начинать. Каждый начинает, когда, как говорится, не может не начать. Писать, рисовать, сочинять что-то, музыку там. Так что я всех призываю свои таланты не зарывать и не уносить в бездну, а оставлять в жизни. Мы с вами уже прощаемся песней, норвежской народной песней в переводе Юрия Вронского. Музыка исполнения Александра Суханова. Песня называется «В деревянном башмаке». Такая немножко веселая песенка. Это номер 8. Я прощаюсь с вами. Не забывайте писать комментарии тем, кто слушает наши передачи на YouTube. Это помогает авторам. Номер 8, Акмаль. «В деревянном башмаке».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии,
3: музыки
4: и авторского кино.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
11: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
12: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
13: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
14: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
15: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг. Это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
0: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Во Франции появился самый большой многоквартирный дом, полностью распечатанный на 3D-принтере. Трехэтажный дом напечатали за 34 дня. В трехэтажном доме располагаются 12 квартир из категории «социальное жилье». Американка Ники Адамс превратила свою кухню в точную копию знаменитой комнаты из «Симпсонов». До этого Адамс ремонтировала свой дом в Алабаме, но кухня стала первым проектом, когда нужно было полностью изменить облик пространства. Адамс заменила пол, перекрасила всю комнату, покрасила бытовую технику и нашла различные предметы в духе сериала, включая такие элементы, как ручки на шкафах и легендарные занавески с кукурузой. На переделку кухни ушло 3 месяца. В соцсетях Ники делилась процессом, и это привлекло множество подписчиков. Китайский блогер Джи Лэй построил баскетбольную арену для кошек. Баскетбольная арена – не единственное творение для кошек. Инженер уже несколько лет работает над проектом целого кошачьего города с маленьким функционирующим метро, домом со своей уменьшенной копией внутри, банком, кинотеатром, супермаркетом, кафе. Помимо города для своих питомцев, Джи Лэй занимается благотворительными проектами. Он строит утепленные домики для бездомных кошек.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
6: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
10: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь.

0: 9 Zone Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Вот так щебечешь в эфире, а оказывается, себя не слышно. Но сейчас Дима Банников, который, по-моему, тоже влюблен в Нью-Йорк, даст мне какой-то сигнал, слышно или нет, и я продолжу с вами гулять по Нью-Йорку, правда, пока виртуально. И, как всегда, по понедельникам Вероника Литвинова, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Кстати, как-нибудь много с ним говорила о его творчестве, как-нибудь буду пытать его, какие же его самые любимые места в Нью-Йорке. Нет, пытать — плохой глагол, наверное, просто расспрашивать. Но сначала большое спасибо нашим спонсорам. Прежде всего, это доктор Паттин, 718-234-67-67. И хотя впереди у нас чемпионат мира по футболу, страсти не шуточные, а доктор еще и фанат баскетбола, если что. Так вам на всякий случай говорю, все равно каждый день он на своем посту ждет вас по адресу 7819 Бэй Парквей. Ждет не только он, но и его прекрасная команда. И телефон 718-234-67-67. Так что, если вы решили убрать ненужные морщинки или избавиться от мигрени, Бог вам в помощь. Бог в помощь в виде доктора Паттина и нового ботокса Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил. 7819 Бэй Парквей. Будьте молоды, счастливы, красивы, а главное здоровы с помощью доктора Паттина и его команды. 718-234-67-67.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Russian School of Mathematics избавляет родителей от головной боли, а детей от страха перед математикой. Знаете, вот есть такое white pressure, это говорят, у людей поднимается давление, когда они не любят математику, у детей поднимается, может быть, давление, не знаю или нет, а вот этот white pressure, это когда люди заходят к доктору в офис, к врачу, и у них нервничают, поднимается давление. Вот так же, мне кажется, поднимается давление еще и у родителей, когда надо делать уроки математики. И Russian School of Mathematics, конечно же, избавит вас от этого ужаса. 2583 Ocean Avenue, и ваши чада полюбят этот предмет. RSM 30 лет в бизнесе, около 100 отделений в Америке и Канаде. Здесь математику преподают весело и интересно. Раз в неделю ребенок приходит от прики до 12 класса, а вы видите в журнале или в табеле в годовом совершенно другие оценки, отличные от того, какие были в начале математического пути. Срочно записывайте телефон 929-267-4111. Russian School of Mathematics, 2583 Ocean Avenue в Бруклине, на Шипсердее.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И, пользуясь служебным положением, передаю привет магазину Netcoast Market, а также поздравления с открытием нового отделения вкусненького по адресу Avenue Z и West 3. А на самом деле хочу сказать огромнейшее спасибо, потому что именно этот прекрасный магазин стал спонсором угощений, да, угощений в школе Staten-Island Tech, и приветствовали не только медалями, которые вручали от различных ассоциаций, соответствующие лингвистические организации, но также подчивали тут блинами со сметаной, со сгущенкой и вареньем. обучением и почивали тех деток, тех студентов, которые выиграли, которые участвовали в программе «Сила Biolitracy», эссей-контест, писали сочинения и стали победителями Олимпиады по русскому языку. Это, так сказать, теоретические знания. А какие практические вкусные знания получили ребята и поняли, что такое квас, назвав его русской кока-колой, а также сушки, пряники попробовали, морс и много-много чего интересного, за что сказали на русском языке. Большое спасибо магазину Net Postmarket, что он участвует в таких мероприятиях. Это просто здорово. Спасибо большое и приятного всем аппетита. Заходите в один из магазинов Net Postmarket и точно можно будет вам сказать приятного аппетита.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И мы с Дмитрием Банниковым, пользуясь служебным положением, поздравляем Александра Федоренко, человека, который един во многих ипостасях. Он и ведет программу о прекрасных украинских песнях. Он и звукорежиссер, и инженер, и продюсер, и просто очень-очень креативный человек. Мы рады, что Александр в нашей команде. Желаем ему всего самого наилучшего. Но самое главное – здоровье, счастье и денег побольше. И чтобы он еще творил. Потому что я иногда вечером еду и слушаю эту удивительную передачу, которая называется «Мелодии украинской души». Ну, я не скажу с правильным акцентом, но, Саш, мы тебя любим, желаем тебе здоровья, всего самого-самого-самого лучшего. С днем рождения!

0: слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Что ж, друзья, пора экскурсии. И хотя в июле-августе экскурсоводам их достаточно тяжело проводить из-за жары, все равно люди любят и приезжать именно в этот сезон. И такой наплыв туристов у нас обычно летом и в рождественские праздники в декабре. Ну, а я напоминаю слова Мандельштама. Что делать в городе в июне? Не зажигают фонарей. На яхте на чухонской шхуне уехать хочется скорее. Писал он, правда, в 1913 году и совсем не про Нью-Йорк, но, тем не менее, сегодня поговорим о том, что делать в Нью-Йорке. Помогала мне составить этот список Лена Ленецкая, замечательная моя коллега и экскурсовод. И хочу сказать, друзья, что находите время, как сказал классик еще один, вкладывайте деньги в путешествия, вкладывайте деньги в чудеса. Но на самом деле, если вы слушаете эту программу или программы других людей, которые рассказывают о Нью-Йорке, и записываете, как та самая отличница или отличник, какими вы были в детстве, все в блокнотик, то вы и сами можете для себя любимых, для своих детей или для родственников, которые приедут к вам, сделать вот такой собственный путеводитель по Нью-Йорку. И я уверяю вас, что проведете одну экскурсию, потом подтянутся соседи, потом приедут еще родственники. Главное, чтобы их не было слишком много, потому как, гласит народная мудрость, люди счастливы два раза, когда гости приезжают и когда они уезжают. Ну что ж, что нас ждет? 7 июня по Мэдисон-Эвеню вниз от 38 до 27 пройдет 128-й Philippine Independence Day Parade. А что это значит? Это значит, что будет перекрыто, скорее всего, 5-е тоже. В принципе, все можно это посмотреть заранее на соответствующих сайтах. Так что ничего такого страшного нет. Просто кто предупрежден, тот вооружен. 9 июня во вторник закроют 5-е авеню с 6 вечера до 9 вечера на 30 блоков. От 82-й до 110-й в городе пройдет 48-й фестиваль «Музейные мили». Двери каждого музея вдоль этого пути будут открыты для свободного посещения на протяжении всего мероприятия. Но сначала все-таки посетите веб-сайты музеев, чтобы узнать подробнее об этой программе, потому как бесплатно, то есть free of charge, значит, очереди будут еще те. Ну и, кстати, может быть, понадобится регистрация, ну, будет там разная музыка, угощение не в музеях, а вдоль вот этой зеленой мили. Но я думаю, что это будет очень приятное мероприятие. Вся информация на сайте www.mcny.org/event/museum-mile-festival. Так, да, 5-е авеню, бедное все время, ее закрывают 14 июня, в воскресенье, уже утром с 11 утра вверх, начиная с 44-й улицы до 79-й, по 5-й авеню пройдет 69-й Annual National Puerto Rican Day. Значит, будут тоже пляски, острая еда и парад. Это значит, нужно объезжать обязательно центр, то есть 5-ю авеню. Ну и вообще, если кто-то к вам приехал, настраивайтесь в конец июня и июль на пешие экскурсии. Да-да, друзья, потому что не забывайте, что какое-то совершенно замечательное мероприятие нас ожидает, а именно чемпионат мира по футболу. В воскресенье, 21 июня, около синагоги на Элдридж-стрит, которая превращена в музей, с 12 дня до 4 часов пройдет уже в 25-й раз Egg Rolls, Egg Creams and Empanadas Street Festival. В общем, вас ожидает жгучая смесь еврейской, китайской и пуэрториканской еды. Даже страшно себе эту смесь представить. И все информация на сайте eldridgestreet.org/festival. Этот музей, кстати, не только такой устраивает. У них была экскурсия под названием «The Jewish Gangsters of Lower Manhattan». Была она, правда, в прошлом месяце, но заходите на их сайт, много вас ожидает интересного. 14 июня 1777 года, это год и день рождения американского флага. И 12 июня 2026 года в Нью-Йорке пройдет Flag Day Parade, то есть парад флага. Маршрут коротенький от City Hall Park вниз по Бродвею до здания Francis Tavern, где примерно в 12:30 пройдет торжественная церемония. Вы прекрасно знаете, что это такое важное место. Там Вашингтон там собирал своих соратников. Можно и в другой в какой-то день обязательно туда заглянуть, потому как не только музей, но и пиво там знатное. francistavernmuseum.org. В Брайан-парке, мое любимое место, одно из моих любимых, тоже будет много интересного. 1 июня там, ну, наконец-то, пройдет Брайан-парк Reading Rooms Toast Reading Party. Написано: приносите с собой подстилки, любимые книги, располагайтесь на лужайке, но только с 6 до 8 вечера. Можно эти книги будет и пообсуждать. Видите, а еще говорят, что нью-йоркцы злые, такие все сумрачные, не улыбаются. Нет, они просто, очень времени у них мало. И город большой, и все куда-то бегут. Ну вот можно будет на этой чудесной лужайке посмотреть, что не все люди торопятся. brianpark.org/calendar/event/read-on-the-long-day. Также здесь же можно будет каждый будний день в 12:30 послушать фортепианную музыку. Какая прелесть. А по субботам в 12:30 в парке собираются любители пазлов. brianpark.org/calendar/event/puzzle-meetups. Ну, по-моему, очень даже неплохо. В нашем любимом Линкольн-центре 10, 12, 18, 24 и 26, записывайте, в 6:30, пройдут бесплатные танцевальные вечеринки на свежем воздухе. Танцуют все, и все танцуют свинг. LincolnCenter.org/summer-for-the-city. Какая прелесть. В Метрополитен-опере 6 июня неувидаемая классика «Днем Травиата», вечером Турандот. Всего лишь один день. Потом сцену оккупирует театр балета, а там тоже будет сплошная классика. 17-20 июня «Лебединое озеро». С 29 июня по 7 июля «Дон Кихот». И там же балет «Евгений Онегин». Не путать с оперой, которая только что прошла в Мэт-опера. Так что балет нам тоже нужен. Почему нет? Ну, раз мы сказали заветное слово «Мэт», у нас же еще есть «Метрополитен-музей». И тут продолжают работать две совершенно прекрасные выставки. «Рафаэль», выставка «Рафаэля» до 28 июня еще можно успеть. И выставка «Костюма» аж до 10 января. Я разговаривала со своей коллегой, человеком, который знает об искусстве все, Лариса Рыбакова, которая работает на «Соседней волне». И она просто взахлеб, по-другому она не умеет, рассказывала мне, насколько необычно эта выставка и экспозиция костюма, насколько она здорово сделана. То есть не просто так костюмы выставили, а там все очень даже непросто. В хорошем смысле этого слова. Так что вперед. Я думаю, что надо сходить обязательно. 7 июня там уже откроется любопытная выставка «Musical Bodies», на которой будут представлены как музыкальные инструменты, так и картины с их изображениями. Ну и не забывайте, конечно, про музей Клойстерс. Выставки, может быть, там и не часто, но сейчас интересная выставка «Creatures of Myth and Imagination – Europe and the Americas». На этой выставке различные предметы представлены, включая скульптуру, керамику, изделия из слоновой кости, текстиль, картины и изделия из металла. В общем, интересно. Ну и, конечно же, не забывайте про воду. Не забывайте, что можно покататься, что есть у нас такси. Я всегда уговариваю туристов обязательно конечно, кто-то хочет на Статую Свободы посетить остров и увидеть Liberty Island. Но если этого делать не хотите, можно же и подплыть к ней практически. И даже на том замечательном пароходике, который ferry нас отвозит в Staten-Island и обратно. Ну вот, между прочим, в Манхэттене этим летом можно будет поплавать на байдарке, причем даже бесплатно, на пирсе 26, на Гудзоне, по выходным дням с 10 до 4:30, а начиная с 16 июня по вторникам и четвергам – 5:30 до 7:15 вечера. Можно аж 20 минут ха-ха-ха-ха поплавать, но очередь будет живая, уж извините. И тоже на Гудзоне, также на 96-м причале можно поплавать на байдарках, только там немного другие часы, вся информация Manhattan Community Boathouse.org. И сказать, что в Нью-Йорке танго популярно, это не сказать ничего. Прямо отправляемся в Аргентину. Нет, в Аргентину не поедем, поедем в Центральный парк. Каждую субботу с июня по сентябрь с 6 до 9 вечера вы можете присоединиться к Централ Парк Танго и потанцевать у памятника Шекспиру, который находится посередине парка на уровне примерно 67-й улицы. Ну, не умеете танцевать, стесняетесь, не хотите, так на других посмотрите. Оставайтесь с нами буквально через несколько минут после новостей и рекламы. Мы вновь вернемся в самый прекрасный город на свете, в частности, в Нью-Йорк, район Манхэттена, и поговорим о том, что будем делать с вами в июне, жарким летом 2026 года.
0: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Индиец собрал коллекцию из 858 бумажных стаканчиков со всего мира. Он попал в книгу рекордов Гиннесса. По мнению рекордсмена, благодаря целеустремленности и дисциплине можно достичь любой цели. 21-летнего мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за планирование теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене. Его арестовали по наводке ЦРУ за день до первого из трех выступлений Свифт в 2024 году. Все три концерта, на которые должны были прийти сотни тысяч слушателей, отменили. Еще десятки тысяч человек намеревались собраться возле стадиона без билетов. В деле был второй фигурант. В подготовке теракта на концерте он не участвовал, его приговорили к 12 годам тюрьмы. Суд Лос-Анджелеса обязал 86-летнего ветерана Карла Уэсткота выплатить Кэти Перри более 3 миллионов долларов после проигранного судебного разбирательства, связанного с продажей особняка в районе Монтесито в Калифорнии. Судебная тяжба началась еще в 2020 году. В 2025-м суд встал на сторону Перри и признал покупку действительной. Тогда за срыв сделки ветеран выплатил звезде почти 2 миллиона долларов компенсации. Сейчас суд обязал ветерана заплатить еще более 3 миллионов долларов на адвокатов и около 345 тысяч долларов на судебные издержки.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Тараканы, тараканы, тараканы.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
16: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
18: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
1: Именно так, дорогие друзья, продолжаем передачу, гуляем сегодня с вами по Нью-Йорку и, надеюсь, скромные рекомендации Лены, Димы и мои вам помогут выбрать ваши июньские, еще не июльские, нет, тропинки, но не забывайте, что у нас огромное количество парадов и главное мероприятие, мы принимаем чемпионаты мира по футболу. Я рассказывала, какие будут изменения в городе. Если что-то еще будет происходить, обязательно об этом вам тоже расскажу. Ну, а сейчас о наших прекрасных спонсорах. Это садик Бэмби, который находится по адресу 2114 Браун-стрит. Вы, наверное, чувствуете, что я улыбаюсь, а я улыбаюсь, потому что обе мои девчонки ходили туда, и сейчас, когда мы вечерами гуляем, они обязательно проходят мимо любимого домика детства. 2114 между Эвеню Ю и Эвеню Ви, 718-368-1817. Что здесь ждет ваших малышей? Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей. Вечно я там плакала от счастья, от радости. Удобные кондиционированные автобусы забирают из тех районов города, принимаются ваучеры на продленный день и обширная летняя программа. Есть бассейны, представляете, как здорово в такую-то жару. А питание, ох. Передавайте привет Роме, Наташе, Ларисе, Венере и всем остальным воспитателям. Поверьте, вы не пожалеете. Записывайтесь, время еще есть. 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь. Бэмби, 2114, Браун-стрит.
18: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И, как всегда, вам желает здоровья доктор Патин, но говорит, чтобы на всякий случай вы записали его номер телефона 718-234-67-67 по адресу 7819. Располагается не только его институт красоты, но и семейная поликлиника, где работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Не забывайте, если вдруг какие-то родинки, нежелательные кожные образования, приходите и за один визит опытные врачи хирургическим или нехирургическим путем уберут это противное кожное образование, сделают это очень быстро, профессионально и абсолютно безболезненно. 718-234-67-67-78-19 Уэйд Парквей.
18: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: В общем, Центральный парк, в любое время года можно что угодно делать. Может быть, даже когда вы приедете, вы увидите какую-то съемку, потому что это, как считается, самая снимаемая локация, как говорит нынче молодежь, вообще в мире. Но я бы немножко, хотя я и патриотка, поспорила. Мне кажется, что Париж и Эйфелеву башню снимают не меньше. А может, я просто пересмотрела французских сериалов, например, «Эмили в Париже». Но давайте вернемся к вам, к нам. Предлагаю вам вернуться к нам сюда, в Центральный парк. Например, для, ну, вот говорят, для бабушек 60+. Ну, не для бабушек, 60+, это новые 40. 5 и 12 июня будут проводиться бесплатные уроки большого тенниса на теннисных кортах, там их около 30. Так что, пожалуйста, заглядывайте на сайт City Park Foundation Seniors events/tennis, и вот будет просто замечательное дело. Еще в парке можно на том же месте, где зимой каток, с 8 утра до 9 вечера поиграть в очень популярный пиклбол. По-моему, у нас Вадим Александрович этим увлекается. Час, правда, стоит от 80 до 120 долларов, но играют же, как правило, 4 человека, так что можно себе позволить. И, конечно, самое известное летнее событие в парке – это «Шекспир» в полностью обновленном Делакор Тьетре. До 28 июня там идет «Ромео и Джульетта». Попасть на это бесплатное представление, правда, весьма сложно. Во-первых, живая очередь, их аж 3, то есть для людей золотого возраста и людей с disability линии отдельные. Есть еще и другие способы, например, лотереи можно выиграть. И где это все посмотреть? На сайте centralpark.com/events/Shakespeare in the Park. Еще в Центральном парке будет очень интересное мероприятие, а именно прямо на лужайке Центрального парка со 2 по 21 июня с 7 до 9 вечера, а также 5 июня и 11 июня, еще днем с 11 до часу дня, будет представлено шоу «The Tragedy of Julius Caesar». Актеры во время двухчасового представления будут несколько раз менять место действия физически, и предполагается, что зрители будут следовать за ними. Начинается все на 103 роуд и Central Park West. Это бесплатно, но все-таки предлагают зарегистрироваться. Если хотите, можно и подстилки взять, какие-то пледы, складные стульчики. Ну, естественно, если дождь, то никакого Юлия Цезаря, тогда все отменяется, и тогда в ближайшую кафешку, ну, Цезарь-салат можно съесть, тоже неплохо. Показательные бои гладиаторов в Центральном парке, совсем рядом с Метрополитен-музеем, пройдут 13 июня в 2 часа дня. На показательные бои люди в доспехах придут. Ну, наверное, детям будет любопытно посмотреть. А все это, конечно, опять centralpark.com, events, gladiators, NYC. 10 июня в 8 часов вечера на Большой Поляне в Центральном парке пройдет концерт классической музыки Сен-Санс, Равел. А вы на пледике, на лужайке, просто прекрасно. После концерта еще фейерверки обещали. Ну, наверное, будет толпа. Но ничего страшного. Вход, кстати, на эту поляну с West 81 или с 86. Это Central Park West или с 5 Avenue на уровне 79 или 85. Вся информация nyfield.org concerts tickets. И, кстати, что это мы, мой любимый Бруклин, забыли. Точно такой же концерт пройдет 12 июня в 8 часов вечера в Бруклине в Long Meadow Balfields в Проспект Парке. Тоже, думаю, будет много народу. В Дэвид Гессен Холл в Линкольн-центре лобби, где есть большой экран, вход туда свободный. И вот во время концертов тоже можно войти и прямо в прямом эфире послушать концерт бесплатно. 6 и 7 июня губернаторский остров, до которого можно только доплыть на пароме, а доехать нельзя. Оккупируют футболисты, их много, 100 команд, более 1000 игроков. Там пройдет Governors Cup 8. Зрители могут посмотреть бесплатно. Представляю, что будет твориться с болельщиками. Когда вижу суммы, которые люди готовы отдать за билеты на чемпионат мира, мне просто становится плохо. Ну что не сделаешь ради любимой команды. Но все-таки на этом прекрасном острове через неделю, как оттуда уйдут буйные болельщики, и страсти футбольные несколько утихнут, подчеркиваю, только там. После этого там 13-14 июня будет Jazz Age Lawn Party. Сотни людей в костюмах эпохи Великого Гэтсби заполнят остров и будут танцевать под музыку того времени. Также будут уроки танцев, выставки старинных автомобилей 20-х годов, пикник, игра в крикет. Ну, в общем, приезжайте, не пожалеете. Да, между прочим, в день летнего солнцестояния 21 июня там тоже будет пикник на острове. Ну, там куча ресторанов, билетов не надо, приходи, расстилай свой пледик, можно с собой что-то взять. И отдыхай, наслаждайся. И на людей можно посмотреть, и себя показать. Венский королевский оркестр выступает в Нью-Йорке 2 июня вечером в Карнеги-Холл в честь 270-летия со дня рождения Моцарта. Кстати, забегая вперед, скажу, что и Галкин к нам приедет. Будет выступать в Карнеги-Холл, правда, уже в следующем году. 20 июня в Бруклине на Кони-Айленд, совсем рядом с океаном, пройдет парад русалок. Сначала были опасения, что парад не состоится, а потом все-таки деньги нашлись. Любопытно, я была пару раз, ну, на любителя такое дело, но веселье вам обеспечено. Начинается на Вест-21-й стрит из Сёрф-Эвеню в час дня, идет парад по своему маршруту, но потом участники рассеиваются по бордвоку и начинается тусовка. В 2023 году в Вероне на Арена ди Верди прозвучала опера Пуччини «Тоска». Это представление, естественно, засняли, превратили в кинофильм, и вот этот кинофильм можно будет увидеть в 6 вечера 15 июня в Брайант-парке. Там поставят большую сцену с экраном. Ну и также вот футбол, играю, пытаюсь играть в лотерею, пыталась, ничего не получилось, но что делать? Не получилось выиграть билеты для своих друзей, которые приезжают, хотя говорят, что все равно пришлось идти самой, билеты не, ты не можешь отдать никому. Но в любом случае, что делать? Ну, напоминаю, что чемпионат у нас с 17 июня по 19 июля. По 19 июля город будет перекрыт, поэтому, пожалуйста, очень прошу вас заранее смотреть, если вы отправляетесь в Нью-Джерси или в Манхэттен, как меняются маршруты транспортов. Ну, на самом деле матчи, в общем-то, будут проходить в соседнем штате Нью-Джерси, но для тех, кто хочет поболеть не у себя дома на диване, а в окружении таких же ярых болельщиков, то в Нью-Йорке, в Бруклин-Бридж-парк, организовано специальное место, начиная с 17 июня. Там будут повешены специальные огромные экраны, и будет живая музыка и всяческая еда. Там также будут специально сделанное футбольное поле, где будут проводиться турниры и любительские игры. А 12 июня матч США-Парагвай можно будет посмотреть на большом экране, установленном в не так давно открытом Вагнер-парке, который находится рядом с музеем Холокоста. И, между прочим, там будут просто замечательные закаты. Вся информация downtownny.com/Wagner-Park-Events сама. 2 июня в аукционном доме, то есть завтра, Кристи, пройдет аукцион «Old Masters and 19th Century Paintings». Те, кто не смог попасть туда раньше, многое пропускает. Нужно посмотреть. А 10 июня там же, в Кристи, пройдет аукцион под названием «Дизайн». Тоже любопытно. Ну, потом каникулы, аукционом тоже нужно отдыхать. У Сотбис тоже 2 июня, ну хоть разорвись, тоже Old Master and 19th Century Paintings. Вот так вот получается. А 20 июня в Рокфеллер-парке, это 16 Riva Terrace, пройдет Swedish Midsummer Festival. Как всегда ожидается, национальная еда, музыка, танцы. Это прелестный парк с большими лужайками на берегу Гудзона. Можно там погулять, пройтись по набережной от Brookfield Place на север. В Brookfield, я вам рассказывала, совершенно замечательные витражи выставленные, есть что посмотреть. Интересная выставка в Бруклинском музее «Iris van Herpen, Sculptures the Senses». Iris van Herpen – нидерландский модельер, который создает потрясающие платья. Ну, выставка будет долго, можно не торопиться. Brooklynmuseum.org посмотрите. Лодочная станция в Центральном парке уже открыта 2 месяца. Ах, как романтично. Покататься можно здесь с 5 утра до 7 вечера, $25 в час по будням и 30 по выходным. Но 1 часа вполне достаточно, чтобы полюбоваться видами красивыми. Но 4 человека в лодке наличные не принимаются, кстати. Ну и тут же можно сделать предложение на этом мостике. Да, и сказать заветные слова «Я согласна». А может быть, и я согласен. Мир меняется. И ладно, по поводу, не будем сейчас по гендерному признаку никого рассортировать, никого не будем обсуждать, потому как обожаю я смотреть и иногда снимать тайком, как люди счастливо вот делают предложения на этом мостике и надеются прожить всю жизнь. Бог в помощь, так сказать. А на небольшом прудике, те, кто не хочет лезть в лодку, можно и маленьким парусником поуправлять. Парусник плавает, а вы кнопки нажимаете. Особенно для детей здорово. Стоит $17 в час. Открыто с 11 утра до 6 вечера. Ну, а по субботам утром члены местного яхт-клуба проводят здесь свои регаты. Вот так вот. Так, 20 июня в 7 вечера Sky Playhouse at Hunter's College Анатолий Белый и Арнольд Гискин объединяют усилия в спектакле «Часть жизни» по произведениям Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Осипа Бродского. Уверена, что это будет интересно. И, друзья, бесплатные туры, представляете, 27 и 28 июня в честь 250-летия подписания Декларации независимости члены Ассоциации гидов проведут бесплатные туры. Выбор просто обалденный. И финансовый квартал, и Центральный парк, и дневные туры, и вечерние. В 2 часа дня в 3, но надо обязательно зарегистрироваться. www.ganyc.org. Three tours celebrate America's 250th anniversary. Ну и, конечно, цветение. Пик цветения. Роза, между прочим, цветок штата Нью-Йорка в Бруклинском ботаническом саду Крэнфорд Роуз Гарден. Шикарный розарий. Особенно хорошо там в начале июня. Просто прекрасно. Сад открыт с 10 утра до 6 вечера. Все дни, кроме понедельника. И если билет заранее покупать онлайн и выбрать комьюнити тикет, то этот билет вы получите вообще бесплатно. Представляете? Итак, events.lip.events.com, event, Brooklyn Botanic Garden, admission. Вот какие интересные у нас вещи нас ждут. Но еще несколько минут у нас остается, поэтому хочу напомнить, что 100 лет исполняется Мэрилин Монро, человеку, которого считали, ну, скажем так, не очень вроде как умные, а она была таки очень умным человеком и читала классику, мало кто ее понимал. Сестра написала, да, у нее была сестра, хотя образ был такой у нее, знаете, человека, который одинок, такую иногда она все-таки играла, такой имидж у нее был, скажем так, сиротки, но тем не менее 100 лет исполняется этой актрисе, которая так хотела простого человеческого счастья, а не получилось. И это, конечно, не может нас не расстраивать. Ну и я еще раз говорю, что призываю вас отправиться на экскурсии, потому как в Нью-Йорке есть много чего интересного. И сейчас я вам уже рассказывала, что огромная скульптура Месси, фигура Месси, простите, стоит у 17-го пирса, видела, как везли Роналдо, ну и вообще город постепенно наполняется вот этой символикой, как футбольного сумасшествия, говорю это без всякого сарказма. И, кстати, уж коли мы вспомнили Мэрилин Монро и то, что ей исполняется 100 лет, она обожала Чехова. И вот 11-го, 1-го, 13-го, 14-го, 18-го, 19-го, 20-го и 21-го июня в 6:30 вечера будет исполняться пьеса. Чехова будут играть дядя Ваня, Анкл Ваня на английском языке. И называться это будет «Анкл Ваня Under the Stars», да не где-нибудь, а в Castle Clinton National Monument, The Battery, в том самом, где продаются билеты на Статую Свободы, и в том самом, где все время люди спрашивают, это что, вот этот Клинтон? Нет, это другой Клинтон, был такой губернатор, его портрет вы можете видеть в Метрополитен-музее, в зале американского искусства, но об этом я уже расскажу в следующей передаче. А можно билеты купить на сайте shakespeare-downtown.org tickets. Так что желаю вам провести июнь с пользой. Наш нынешний мэр объявил, что можно будет на некоторых улицах играть в футбол, и плюс будут какие-то вещи для детей бесплатные. Обязательно об этом тоже расскажу, потому что знаю, что некоторым родителям, которые работают, невозможно отправить детей в лагерь или на дачу. Все это очень сложно, поэтому будем вместе искать, где бы нам с детьми, куда бы сходить, и чтобы это было, что называется, с пользой для дела. Затем я с вами прощаюсь, желаю вам отличной погоды, и смотрите хорошие фильмы, и ходите на экскурсии с хорошими гидами, читайте хорошие книги, но самое главное, общайтесь с хорошими людьми, это архиважно. До встречи!

0: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: Студия Наталья Быстрицкая. Более 50 тысяч человек вышли на ежегодный марш «Israel Day on 5th» в Нью-Йорке, который стал одним из крупнейших демонстраций поддержки Израиля за последние годы. В фестивале приняли участие губернатор Кэти Хокул, лидер демократов в Сенате Чак Шумер, спикер горсовета Джули Мэйнин, городской контролер Марк Левин и другие политики. При этом мэр Заран Мамдани, ранее объявивший о бойкоте мероприятия, на марш не пришел. Это первый случай с 1965 года, когда действующий мэр Нью-Йорка отказался участвовать в традиционном произраильском шествии. Мероприятие прошло спокойно, без серьезных инцидентов. Организаторы подчеркнули, что масштаб события стал ответом на рост антисемитизма, преступлений на почве ненависти, террористических угроз и усиливающейся враждебности по отношению к Израилю. Израильскую делегацию возглавил спикер Кнессета Амир Охана. В шествии также приняли участие министр финансов Бецалель Смотрич и министр по делам наследия Амихай Элиягу. В шествии участвовали десятки организаций от крупнейших еврейских структур до объединений русскоязычных евреев, молодежных движений, музыкальных коллективов и еврейских школ. Отдельные колонны представили нееврейские союзники Израиля. В марше также приняли участие экс-мэры мегаполиса Эрик Адамс и Майкл Блумберг. Комиссар NYPD Джессика Тиф заявила, что для марша был подготовлен один из самых масштабных планов безопасности в истории. По ее словам, полиция задействовала рекордное количество сотрудников, специальные антитеррористические подразделения, вертолеты, беспилотники и системы наблюдения. Это лето в Нью-Йорке будет крайне загруженным из-за проведения матчей финала NBA на арене Madison Square Garden 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднования 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим полиция Нью-Йорка переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену. Ситуация осложняется тем, что шестая игра NBA может совпасть по времени с футбольным матчем Франция-Сенегал, что потребует особого контроля логистики на Пенстейшн. Кроме того, на 4 июля запланировано присутствие огромного количества кораблей в районе Хадсон-Ривер и более 100 самолетов в небе. 8 миллионов жителей Нью-Йорка получат чеки, чтобы компенсировать увеличение расходов на коммунальные услуги. Губернатор Кэти Хокул и демократы, контролирующие ассамблею и сенат штата, договорились выделить на выплаты 1 миллиард долларов. Подавать заявку не нужно, чеки автоматически отправят по почте осенью. В Нью-Йорке выставят на продажу останки тираннозавра Гаса. Аукционный дом Сотбис оценил лот в 30 миллионов долларов. Это самая высокая предварительная цена за скелет динозавра в истории. Скелет нашли в Южной Дакоте на земле скотовода Гаса Ликинга. Раскопки шли 3 года. Сотбис называет Гаса одним из самых хорошо сохранившихся тирекс в мире. Кости пролежали в земле отдельно друг от друга около 67 миллионов лет. Торги пройдут 14 июля.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Ну, сегодня у меня такая тема, которая мне навеяна некоторыми, скажем так, последними сообщениями в интернете, но об этой теме чуть попозже. А пока я хочу сказать, что, может быть, некоторые из наших радиослушателей, если они слушали мою предыдущую передачу неделю назад, они, возможно, помнят, что я говорил о том, что я не очень верю в гороскопы и прочее, прочее, и разные предсказания. Но, тем не менее, сам вызвался быть предсказателем. Я говорил о том, что меня удивляет, что иногда в Америке даты, связанные с жизнью больших людей, так сказать, не отмечаются, да? Я вспоминал о том, что вот 7 лет назад не было отмечено 500-летие со дня ухода из жизни Леонардо да Винчи, что в этом году, 12 января, не было отмечено 150-летие со дня рождения Джека Лондона. И некоторые еще имена называл. Но я предсказал, что, с одной стороны, ведь я не верю в гороскопы, а с другой стороны, сам предсказал, что 1 июня, когда исполнится 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, то эта дата будет в Америке вспоминаться. И действительно,

замечательные актрисы, я не предсказал того, что будет отмечаться 200-летие со дня открытия Джона Уикера. Почему я не говорил о Джоне Уикере? Потому что я, прошу меня извинить за мое невежество, но я первый раз слышал это имя. Так вот, ровно 200 лет назад Джон Уикер в 1826 году, такой аптекарь, обычный аптекарь, английский аптекарь, изобрел спички. До него на протяжении тысячелетий добывали огонь при помощи кремня и огнива. А вот Джон Уикер изобрел спички. И, ну, спички, в общем-то, изменили жизнь нескольких поколений людей. Хотя изобретены были с исторической точки зрения, ну, совсем недавно, 200 лет назад. Да, вот, и вот в Англии отмечался день его рождения, Джона Уокера, это я не предсказал. Но я запомню это имя, Джон Уокер. Действительно, знаете, спички, ну, может, сейчас не такую роль играют, но раньше играли роль и в жизни нашего поколения тоже. Ну что ж, у меня сегодня тема передачи, уважаемые радиослушатели, что все в этом мире, ну не все, а многое в этом мире непредсказуемо. И мало кто знает, в общем-то, логику этой жизни. А логика этой жизни очень-очень непростая. И к этому размышлению, очень стандартному, скажем так, размышлению, меня подвигли некоторые факты. Оказывается, вот сейчас вот были такие данные опубликованы в интернете, что 52 из 100 самых известных музыкантов выпустили лучшие до 30 лет. Вот. И до 30 лет, хотя в наше время, я бы сказал, ну, это мне так кажется, извините, если я не прав, в наше время много очень замечательных музыкантов, очень много хороших певцов и так далее. Но нет музыкантов, равных Моцарту, Бетховену, Чайковскому, и этот список можно долго продолжать. И нет единого возраста и для писателей. Вот были такие данные, что, в общем-то, первые книги большинство писателей опубликовывают от 36 до 42 лет. Хотя есть и исключения. Например, Скотт Фицджеральд 24 года свою знаменитую книгу написал. Толкиен, «Хоббит» своего 45 лет. А Роулинг, автор «Гарри Поттера», первый рассказ она написала, когда ей было... Я вот сейчас сделаю небольшую паузу, чтобы вы подумали, сколько же ей лет было. Так вот, ей было 6 лет всего-навсего. Первый роман она написала в 11 лет. А «Гарри Поттера» она написала, когда ей было 25 лет. И, в общем-то, она не сразу вышла на арену. Сейчас она одна из самых известных в мире писательниц. Но, в общем-то, в принципе, многие издательства ее вначале отвергали, ее произведения. Ну, вообще, знаете, никто ничего не знает. Какая логика в том, что происходит в мире, уважаемые радиослушатели? Очень трудно сказать, очень трудно понять эту логику. Например, есть логика, так сказать, цикличности рождения знаменитых людей. Вот эту логику я попытаюсь показать на замечательных русских писателях. Так вот, русская, классическая русская литература, в общем-то, в истории, в историческом смысле, не буквально в смысле этого слова, а в историческом смысле этого слова, родилась как бы мгновенно. И их, великих русских писателей, представителей русской классической литературы, могла бы родить одна женщина. В 1799 году она родила бы Пушкина. В 1809 году Гоголя, в 1811 году Белинского, в

0: 1812 году Герцена и Гончарова, 1814 году Лермонтова, 1818 году Тургенева, 1821 году Достоевского и Некрасова, 1823 году, простите, Островского, 1826 году Салтыкова-Щедрина, 1828 году Толстого и Чернышевского. Так что, как видите, если бы эта женщина, условно говоря, да, условно говоря, Александра Сергеевича Пушкина родила бы в 17 лет, то в 46 лет она родила бы, ну, с промежутком. Родив всех остальных больших писателей, в 46 лет она родила бы Льва Николаевича Толстого. Так что, видите, какая цикличность. И не только в России была такая цикличность. Во многих странах мира. И, в общем-то, в принципе, ведь, ну, предположительно, Наполеон мог бы встречаться и беседовать и Гёте, и с Моцартом, и Бетховеном, и с Гегелем, и так далее. Вот, много можно таких имен назвать. Бальзак, Гумбольдт и другие знаменитые люди. Кстати говоря, Толстой родился в 1828 году, еще раз повторяю. Вот, Толстой недавно я видел очень интересные сведения, на эти опросы бывают. Так вот, самым величайшим романом признан был по этому опросу «Дон Кихот» Сервантеса, а Анна Каренина на втором месте Льва Николаевича Толстого. Ну что ж, Анна Каренина – замечательный роман, правда? Мне так кажется, возможно, я сильно ошибаюсь, что Толстой не очень предрекал будущее, потому что представьте себе сейчас ситуацию, которая произошла с Анной Карениной. Если в наше время женщины, которые изменяют мужьям, бросались бы под поезд или под вагоны метро, во времена Толстого метро еще не было, то представляете, что бы творилось? Тогда это, знаете, измена женщины, тоже женщины изменяли, и не один Толстой об этом писал. Вот, но тогда это было редким явлением. Сейчас это явление, так, мягко говоря, не очень редкое. Представляете, что бы творилось, если бы все женщины бросались под поезда и под вагоны метро? Кстати, с Толстым еще у меня одно я не понимаю в Толстом, уважаемые радиослушатели. Он, в общем-то, почему он так критически относился к Шекспиру? Критически относился к Шекспиру. Я даже вспоминаю, что он встречался с Антоном Павловичем Чеховым. И он сказал Чехову примерно такую фразу, что Шекспир писал плохие пьесы, а вы пишете пьесы еще хуже, чем Шекспир. Я не знаю, как на это прореагировал Чехов. Кстати, Чехов был на 32 года моложе Толстого, и на 6 лет раньше Толстого ушел из жизни. Он ушел из жизни в 1904 году, а Толстой ушел из жизни в 1910 году. Так что, ой, как это все непросто, уважаемые радиослушатели. Знаете, все, что связано с большими людьми, все, что связано с их творчеством, все, что связано с тем, когда они писали, в каком возрасте, знаете, какой возраст самый, знаете, плодотворный для жизни. На этот счет очень много разных предположений. Но никакой логики нет. Ну, начнем, например, с музыкантов. Биография великого маэстро Генделя, который сочинял ряд сонат в 10-летнем возрасте. Отец его, врач, предназначал сына к юридической профессии и запретил ему прикасаться к какому-то ни было музыкальному инструменту. И вот мальчик Гендель, в общем-то, не мог сдержать свое своей страсти к музыке, ухитрился добыть себе там музыкальный спинет, так назывался музыкальный инструмент, разновидность кларикордов, который был, так сказать, не мой, этот спинет. Он спрятал его на чердаке и ходил упражняться на этом беззвучном инструменте по ночам, когда все дома спали. Вот. На 14-м году Гендель выступил перед публикой как музыкант, на 16-м положил на музыку драму «Альмерия», год спустя сочинил там «Флоренду» и «Нерона». На 21-м году, живя в Флоренции, он написал свою первую оперу «Родриго». А в Лондоне на 26-м году им была создана знаменитая опера «Ринальдо». И за ней последовал ряд опер и ораторий. А в 1741 году, 56 лет от роду, Гендель создал свое великое произведение «Мессия» за 23 дня. Понимаете, пример, мне кажется, Генделя показывает, что раннее развитие таланта в мальчике не отразилось пагубно в последующие годы на творчество зрелого мужчины. Или взять Гайдна. Гайден был почти таким же скороспелым музыкантом, как и Гендель, потому что еще в 13 лет сочинил мессу. Ну, однако утонченнейшими плодами его гениальности являются позднейшие сочинения, написанные после 60 лет. Так что, видите, логики нет, уважаемые радиослушатели. Какой возраст является самым лучшим для творчества? Это он величайшее свое произведение «Сотворение мира» он написал 65 лет. Иоганн Себастьян Бах был принужден преодолевать почти такие же трудности, как Гендель, когда принялся за изучение музыки. Старший брат его, Иоганн Христофор, органист, завидовал ему и спрятал от него нотную тетрадь, заключавшую в себе собрание музыкальных пьес лучших композиторов на клавикордах. Но Себастьян разыскал эти ноты в буфете, где они были заперты на ключ, унес их к себе в комнату и сидел по ночам за их перепиской без огня, только при свете летней ночи, иногда луны. Между тем брат проведал об этой его тайной работе и безжалостно стал отнимать у мальчика как оригинал, так и копию. Однако никакие затруднения, никакие помехи не помогли одолеть силу гения. 18 лет Бах уже был придворным музыкантом Веймаре, и с того времени его успех рос очень быстро. В общем, и продолжалось это много-много лет. Так что одни на эти молодости только создают, другие уже постарше. Никакой логики это в этом, ну, такой очевидной логики в этом не видно. Но мне кажется, из всех чудес музыкального мира величайшим был Моцарт. Он играл словно по наитию. В 4 лет, еще не умея писать, гениальный мальчик, гениальный ребенок уже сочинял мотивы. В 6 он сочинил концерт для фортепиано. 12 лет маленький композитор написал свою первую оперу. Даже в этом юном возрасте он не имел себе равного в игре на клавикордах. Он давал концерты совсем будучи маленьким мальчиком. Его возили на показ по многим городам. И я вам скажу, уважаемые радиослушатели, что однажды к нему после концерта подошел мальчик, который был немножко старше него, и сказал, что ему очень нравится музыка Моцарта. И они разговорились, но двое мальчиков, причем мальчик, который к нему подошел, повторяю, был старше него. И Моцарт спросил у него: «А ты что, тоже музыку пишешь?» «Нет», — сказал мальчик, который к нему подошел. «Нет, я музыку не пишу, я пишу стихи». Вот, и потом оказалось, что этот мальчик Гёте, великий поэт. Так что Моцарт стал великим музыкантом, а Гёте стал великим поэтом. С детства они писали один музыку, а другой стихи. Что касается Моцарта, его возили на показ по многим главным городам Европы, где маленький Моцарт появлялся перед публикой в светло-коричневом кафтанчике, так очень модно одетый. И отец извлек немалую денежную выгоду из музыкального гения сына. И пренебрегая здоровьем ребенка, чрезвычайно нежной организацией, так сказать, природой, да, так сказать, здоровьем, он держал его постоянно в возбуждении. Однако мальчик отличался шумной веселостью, когда был здоров. Будучи состоявшимся музыкальным артистом, он оставался ребенком во всем остальном. Его опера, он написал оперу «Митридат» в 14 лет, выдержала множество представлений. Другая его опера «Лючия Сильва» выдержала тоже множество представлений. За ними следовали другие оперы, написанный 25 лет, и Фигаро написал в 30 лет, Дон Жуана в 31 год, Милосердие Тито и Волшебная флейта в 35 лет, Реквием 36 лет. Последнее произведение было написано Моцартом на смертном одре. Он умер в 1792 году. Изнуренный, тяжелый, или скорее такой от неорганизованной работы болезнью, соединенной с крайним возбуждением. Денег, оставшихся после творца реквиема, едва хватило на его похороны. Его похороны присутствовало там практически они прошли без даже маленького количества людей. Бетховен не обнаруживал такого скороспелого развития, как Гендель и Моцарт. Музыкальность была отчасти привита ему отцом, который мечтал сделать из него чудо. Молодой Бетховен играл перед публикой и сочинил 3 сонаты, будучи 13 лет в возрасте. Но только на 21-м году он начинает писать великие произведения, на которых держится его слава. Ну, когда я сказал с некоторой иронией, только на 21-м году начинает великие свои произведения писать, потому что 21 год, ну, согласитесь, это тоже очень-очень-очень-очень молодой возраст, да. Так что очень разные были времена прихода людей в музыку, в частности. Ну, взять хотя бы Шуберта. Он написал тоже, очень рано стал писать. Его гений изобиловал грандиознейшими музыкальными фантазиями, блистательным подтверждением, чего служит, в общем-то, произведение этого замечательного композитора Шуберт. Написал свыше 500 романсов и песен, кроме опер, месс, сонат, симфоний, квартетов. Скончался всего-навсего, ему был 31 год, и умер он почти в нищете. Вот. И очень многие-многие композиторы, уважаемые радиослушатели, начинали очень-очень рано. Ну, а что касается, например, художников, то один из самых юных художников был замечательный гений Микеланджело. Младенцем он был отправлен в деревню, где его выкормила жена каменотеса, и великий скульптор говорил потом, что любовь к молоту и резцу он сосал с молоком кормилицы. В младенческих лет обнаружилась в нем страсть к рисованию. И едва только мальчик научился владеть своими руками и пальцами, как он стал покрывать стены жилища каменщика своими детскими рисунками, а вернувшись к родителям во Флоренцию, он, в общем-то, продолжал все эти свои художественные упражнения. И, в общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, все по-разному начиналось. Я продолжу свой рассказ, уважаемые радиослушатели, после рекламной паузы.
1: В холода от насиженных мест нас другие зовут. Города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль. С «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
2: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
2: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davizon, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davizon вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davizon Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
2: Итак, после рекламной паузы продолжаю передачу. Это передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, я буду считать, что цель этой передачи достигнута. Ну, я завершал перед рекламной паузой свою передачу некоторыми словами о Микеланджело, как он хотел, Микеле его называли, хотел сделаться художником и ничем другим. Его определили учеником Гирландаю, знаменитому тоже. Вероятно, мальчик к тому времени уже значительно подвинулся в искусстве, потому что по свидетельству Вазари, знаменитого, который писал о великих художниках, учитель обязался выплачивать отцу Микеланджело ежемесячное вознаграждение за работу сына. И молодой Микеланджело совершенствовался так быстро, что не только перегнал остальных учеников своего учителя, но превзошел и самого учителя. Однако статуи в садах Лоренцо Медичи до того воспламенили его воображение, что он решил посвятить себя на какое-то время вместо живописи, в общем, скульптуре. И на 18-м году жизни Микеланджело исполнил свой барельеф «Битва центавров». На 20-м году знаменитую статую «Спящий Купидон». И он был совсем еще юным человеком, молодым человеком, вернее, когда он создал своего легендарного Давида статую. Вернувшись к живописи, он короткий срок Микеланджело создал некоторые из своих величайших произведений. В общем-то, он был очень-очень знаменит, уже будучи совсем молодым человеком. Рафаэль, в свою очередь, поражал ранним развитием своего гения. Отец, вместо того, чтобы противодействовать ему, энергично поощрял гениального сына, который положил основу своей славы еще 17-летним юношей. Говорят, что его вдохновили великие произведения Микеланджело, украшавшие Сикстинскую капеллу в Риме. С простосердечием, свойственным великим людям, он благодарил Бога, что родился в одну эпоху с таким гением. Рафаэль написал свою афинскую школу знаменитую на 25-м году своей жизни, а Преображение на 37-м, который был, кстати, 37-й год был последним годом его жизни. В общем-то, эту картину несли погребальные процессии к его могиле в Пантеоне. Хотя не оконченная, она считается одной из величайших картин в свете. Замечательный талант Леонардо да Винчи проявился очень рано. Мальчиком он был искусен в арифметике, музыке, в рисовании. Обучаясь живописи у Верокио, он написал однажды «Ангела» на картине своего учителя «Крещение Христа». «Ангел» был так превосходно написан, что Верокио почувствовал, насколько он ниже своего ученика, и даже говорит о том, что решил бросить живопись. И когда Леонард достиг зрелого возраста, его гений сделался почти универсальным. Ну, вы знаете, что Леонард был не только великим художником. Он был велик как математик, как архитектор, как инженер, как музыкант, как живописец. И, наверное, я вам скажу, немного было людей в мировой истории, которые бы так вошли своим многогранным талантом, как Леонардо. Ну, Если говорить о поэтах, уважаемые радиослушатели, то большинство поэтов тоже очень рано начинали. Ну, вы все знаете про Пушкина, вы все знаете про Лермонтова. Они были совсем еще юноши, когда начинали свое замечательное поэтическое творчество. И, ну, вы знаете, что и Пушкин, и Лермонтов ушли из жизни от дуэли, скажем так, да. Но Лермонтов ушел, ему всего лишь было 27 лет, вы можете себе представить. И этот человек, который ушел из жизни 27 лет, ну, создал такие замечательные произведения. В поэтических произведениях развернулся впервые гений Сервантеса. Прежде чем ему исполнилось 20 лет, он написал несколько романов, баллад. И, кроме того, постарали он. Филена написал. Я к чему говорю? Ну, талант Сервантеса раскрылся полностью только с Дон Кихотом. Но, тем не менее, он начинал очень-очень рано свое творчество. Так что молодые поэты, Байрон очень-очень рано начинал, другие молодые поэты, Шелли, Перси Биши Шелли, они, в общем-то, прослыли знаменитыми за то, что их произведения обрели славу, когда они были совсем еще молодыми людьми. Шелли прослыл сумасшедшим, или атеистом его называли в молодые годы. 18 лет он напечатал свою «Королеву Мэп». 19 был исключен из университетской коллегии в Оксфорде за свою защиту беззверия. И между 20-м и 30-м годом, когда поэт случайно утонул, он успел создать свою массу удивительных сочинений. Но Шелли никогда не был вполне здоровым человеком. Он, так сказать, весь состоял скорее из одних нервов, чем их здоровых мускулов. Он подвергался самым странным иллюзиям, был полон эксцентричности, и в школе его даже считали придурковатым. Однако Шелли обладал быстрым и тонким умом. Ну, я Байрона вспоминал, он, в общем-то, принадлежал той же группе великих, как Шелли и как Китс. В общем, знаете, уважаемые радиослушатели, очень-очень много было таких великих поэтов, писателей, художников, музыкантов, которые очень рано начинали свое творчество. И зачастую это творчество сохранялось очень долгие годы в их жизни. Например, гений Гайдна принес ему прекраснейшие плоды, когда композитору перевалило за 60 лет. Он написал «Сотворение мира» 65 лет, а «Времена года» 67 лет. Россини начал играть очень рано на духовом инструменте в оркестре. Он играл с 9-летнего возраста. Он написал «Танкреда» 21 год, после чего издал длинный ряд произведений, закончив их в возрасте 37 лет. И этим сочинением Россини полагал закончить свою музыкальную карьеру. Маэстро говорил одному из своих друзей: «Новый успех ничего не прибавит к моей славе, а неудача повредит ей. Я не нуждаюсь в первом и не хочу подвергать себя второй». Однако после продолжительного беспечного покоя в течение почти больше, чем 30 лет, он написал свою торжественную мессу, которая считается у музыкантов его самым лучшим произведением. И он написал это в 72 года. Ну, 72 года В то время это считалось очень почтенным возрастом. Ну, в наше время 72 года, это обычный возраст, а в то время это считалось очень выдающимся почтенным возрастом. А в родственных искусствах, живописи, войне, мы видим и Микеланджело, и Леонардо, и Тициана одинаково великими и в юности, и в старости. Микеланджело, я говорил, о молодом Микеланджело, начинал свой страшный суд на 58-м году, а закончил его на 66-м. Ему было 87 лет. Для того времени это был потрясающий долгий возраст. Так вот, ему было 87 лет, когда он воздвиг купол на соборе святого Петра. А Тициан тоже, в общем-то, Тициан самым что ни есть по тем временам, в старом возрасте, он творил свои великие произведения. Так что, знаете, нет какой-то логики, уважаемые радиослушатели, когда лучше у человека проявляется талант? В юности, в молодом возрасте или в возрасте, скажем так, не совсем молодом, да? И даже, скажем так, в пожилом возрасте. Таких примеров множество. Так, музыкальные способности, например, русского художника Карла Брюллова. Он поступил в Академию художеств с 9 лет. И Эдисон свои первые изобретения сделал подростком. Наиболее выдающиеся работы ученые, как правило, выполняли молодые годы. Реформатор анатомии Везалий написал свой труд 28 лет. Линней постиг систему размножения растений в 24 года. Ньютон до 25 лет ввел закон тяготения. До 28 лет завершили свои открытия создатели закона сохранения энергии Майер, Джоул, Гельмгольц. Иногда говорят, что всю эту историю, это было когда-то, а в наше время, но ближе к нам, в связи с широким развитием науки и массовым образованием, подобные явления уже не наблюдаются. Нет, наблюдаются, но сравнительно недавно, исторически недавно. Очень рано добился успеха выдающийся физик Энрико Ферми, став профессором и крупным ученым в области атомной проблемы 25 лет, 28 лет. Ирен и Фредерик Жюли-Кюри подошли к открытию искусственной радиоактивности. Отец кибернетики, как его называют, Норберт Винер, вступил в науку с детских лет. Об этом он рассказал о своей книге «Я вундеркинд». Видите, какое название книги, да, уважаемые радиослушатели? Впечатляющее. «Я вундеркинд». Ну, в общем, нет, знаете, логики понимания о том, знаете, откуда шли великие люди, какие между ними были не только духовные, но и физические связи, природные связи. Ну, например, наверное, не все знают, что Александр Сергеевич Пушкин и Лев Николаевич Толстой были родственниками, скажем так, родственниками. Ну, Толстой, конечно, Пушкина знал прекрасно, а вот Пушкин Толстого знать не мог, потому что Толстому было всего лишь 11 лет, когда Пушкин ушел из жизни. Так вот, у Толстого и у Пушкина, тоже Пушкин раньше родился, у Пушкина и у Толстого были одинаковые предки. Прабабка Пушкина Евгения Головина была родной сестрой прабабки Толстого Ольги Головиной. Ну, подумайте, вот родные сестры прабабки, да? Подумайте только, два гиганта русской литературы, они родственники. Так что очень трудно сказать, какая закономерность, уважаемые радиослушатели, какая закономерность в том, что, в общем-то, и в молодости, и в пожилом возрасте люди бывают талантливые, и нет какого-то определенного, скажем так, пределы, скажем, таланту. Нет определенной какой-то границы этому таланту. Возьмем, например, то, что, скажем, как люди в пожилом возрасте, сильно пожилом возрасте, как они творили свои замечательные произведения. Нет логики, понимаете? Одни творили, другие не творили. Глинка, например, прожил 84 года, но примерно 38 лет деятельность его почти заканчивается. Он берется писать две новые оперы, но бросает работу и последние 10 лет находился в депрессии. Писал лишь мемуары о своей жизни и церковные произведения. Что касается, скажем, знаменитый химик и физик Деви, в 30 лет уже близился к закату, а в 33 года его научная деятельность обрывается. Он живет еще 20 лет, но за все эти 20 десятилетия лишь пишет две незначительные, даже сраные книжки. Одна из них называется «Руководство к ужению рыбы». Можете себе представить, уважаемые радиослушатели? Вот такой короткий перечень, уважаемые радиослушатели, выдающихся людей, которые, несмотря на нечеловеческое трудолюбие, до последних дней сохраняли высокую работоспособность. Кант, он прожил 81 год, Толстой 82 года, а Галилей 79 лет, Гоббс 92 года, Шиллинг 80 лет, Пифагор 76 лет, Сенека 70 лет, Гёте 82 года, Ньютон 84 года, Фарадей 77 лет, Пастер 74 года, Дарвин 74 года. Дарвин 73 года прожил. Спенсер 83 года, Платон 81 год, Сен-Симон 80 лет, Эдисон 82 года, Павлов 87 лет. Известен афоризм великого английского философа Бэкона: «Природа побеждается только подчинением ей». Если иметь в виду природу в глобальном масштабе, это действительно так. А если человеческий организм, то, как говорят французы, все могут сделать 10 пальцев, если вынуть руки из кармана. Во всяком случае, Кант, например, нисколько преувеличивал, когда многократно говорил и писал, что сам он собственными руками создал себе здоровье и удлинил свою жизнь. О нем говорили, что это был очень слабый мальчик с нежным, бессильным телосложением, с плоской и вдавленной грудью. Однако к 40 годам Кант здоров был и с тех пор почти никогда не болел. Он считал это делом своих рук. Ровно 9 часов он ложился спать, ровно 5 вставал. И в продолжении 30 лет ни разу не встал не вовремя. И ровно 7 часов утра он выходил на прогулку. И жители Кёнигсберга проверяли по нему свои часы. Все в жизни было размерено, заранее решено. Все было продумано до самой малейшей подробности. Так что трудно очень сказать, уважаемые радиослушатели, что объединяло великих людей. Что объединяло великих людей? Что делало их великими? Одни, в общем-то, становились великими после большого труда, другие становились великими в юности, то есть от таланта своего и так далее. По-разному было. Но все же, мне кажется, многое определялось их трудолюбием, их безумным просто иногда трудолюбием. Никакая работоспособность, разумеется, никакое усердие, никакая воля сами по себе не дают выдающихся результатов. Нужны еще и способности и определенные внешние условия. И, наконец, нужна еще и стоящая цель. Люди ведь любят прежде всего не сам труд, а смысл его. Но в то же время труд, именно благодаря труду многое и создавалось. Архимеда уже в юные годы настолько влекла к себе механика, что он забывал о пище, подолгу не бывал в бане, чертил везде, на песке, даже на собственном теле, на пепле и так далее, и так далее. Ньютон однажды говорил: «Однако я стал лентяем. Вчера по случаю воскресного дня я проспал с 11 вечера до 8 утра». То есть он спал 9 часов, что считается в наше время нормальным. И эту фразу он говорил на 85-м году жизни, за несколько недель до смерти. А он редко вставал рано, вспоминает в своих мемуарах сестра знаменитого Джеймса Уатта. Но в течение нескольких часов занятий успевал сделать больше, чем обыкновенные люди делают за несколько дней. Поступив 19 лет в Лондоне учеником мастерские, Джеймс Уатт в год едва ли не более 2 раз ходил гулять по лондонским улицам. Все остальное время он трудился. У Жоржа Кювье во время его учительства в графском доме на разных столах лежали разные бумаги. И если выпадало даже 5 свободных минут, он тут же присаживался и без всякого разбега минуты, даже не тратя на то, чтобы сосредоточиться, сразу начинал писать, продолжая мысль, прерванную много часов, а иногда и много дней назад. Менделеев знаменитый доказывал знакомым, что непрерывные, долгие, упорные усилия необходимы, даже если это вредит здоровью. 26 лет, работая над книгой «Органическая химия», он не отходил от письменного стола почти 2 месяца. Знаменитые свои «Основы химии» он писал тоже неистово. Когда Менделеева называли гением, он морщился и ворчал: «Какой там гений? Трудился всю жизнь. Вот и стал гением». Кстати, некоторые знают, наверное, что есть такая история, что периодическая система элементов приснилась Менделееву во сне. Чем не еще один пример того, как легко живется якобы гением? Ну вот как это было на самом деле? Уже много месяцев и так и этак раскладывал он карточки, где были выписаны свойства элементов, чувствовал, есть между ними связь, должна быть. И накануне целую ночь простоял он у конторки, за которой обычно писал. И лишь под утро, предельно утомленный, не раздеваясь, он повалился на диван и заснул. Здесь явилась ему таблица, знаменитая таблица Менделеева. Менделеев обрадовался во сне и сразу проснулся. И на первом попавшемся листке набросал он свои великие столбики и сразу стал понимать, что он нашел то, к чему он стремился. Томас Эдисон до 50 лет работал 19,5 часов в сутки. А потом отдыхал. На самом деле, я шучу, он не отдыхал. Он работал уже не 19,5 часов в сутки, а работал по 18 часов в день. Неделями не выходил из лаборатории. Ложился спать на столе с книгами под головой. Ложился, когда устанет, днем, ночью, все равно утверждал: недостаток сна никогда не вредит. Так что, уважаемые радиослушатели, видите, нет никаких законов жизни. Все в жизни этой, скажем так, все в жизни этой перепутано. И в этой жизни нет никаких устоявшихся правил. И, в общем-то, гении, они определяют курс нашей жизни. Все человечество, вся история человечества, есть такое предположение, состоит из примерно 1000 гениев. Причем половину, примерно 500 гениев, мы знаем. Мы знаем их имена, мы знаем их работы, мы знаем их творения и прочее, прочее. А вот 500 гениев мы не знаем. Мы не знаем, кто первый изобрел колесо. Мы не знаем, кто первый подумал о том, что надо строить, не только в пещере жить, но надо строить за пределами пещеры. Мы не знаем, кто изобрел, скажем так, письмо в разных разных областях жизни. Мы не знаем, кто первый подумал о музыкальных инструментах. Мы не знаем даже таких простых вещей, уважаемые радиослушатели, как то, кто первый изобрел, скажем, то, в чем мы ходим. Кто изобрел мужскую одежду, кто изобрел женскую одежду и так далее, и так далее. Так что мы многого не знаем о тех гениях, которые стали для нас историей. Мы много знаем о тех гениях, которые жили относительно близко к нам, если считать всю историю человечества, и которые вошли в нашу жизнь своими выдающимися произведениями. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, будем чаще прикасаться к гениям, будем читать их музыку, читать их книги, будем слушать их музыку, будем смотреть их картины, и будем благодарны этим людям за то, что они из нас сделали, так сказать, по-настоящему homo sapiens, как говорится, да, человека мыслящего. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, такова была вот передача, моя передача «Плюс один». Я желаю вам хорошего настроения, улыбки. Это была программа «Плюс один» Михаила Базукашвили. И до нового.
3: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на «Фарбренген» – хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры,
2: интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10:10 программа «Удивительный вопрос». В 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
7: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Сева Каплан.
0: Толковище.
10: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей Севой. Наша фамилия Каплан. Я думаю, что постоянные зрители уже знают, кто Вася, кто Сева. Но мы всегда рассчитываем на то, что появляется новый, и кое-кто из старых исчезает. На это больший расчет. И поэтому Сева — это я. Начнем с... У меня сегодня, помимо срочных новостей, есть две темы неподъемно сложные для любящих звонить в эфир, поэтому у меня, наверное, останется какое-то время, и я с удовольствием посвящу его чтению Даниила Хармса. Нашел у себя книжку, вот называется она «Случай». Это редчайшая книга Хармса. Он вообще больших произведений не писал, но если не считать только повесть «Старуха», вот такой вот толщины. И если я вспомню про старуху, расскажу вам. Интересная была проруха у нас здесь, в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Но начнем мы все же с срочных новостей. Вооруженные силы... Сейчас, секунду, картиночку вот эту красненькую уберу. Так, вооруженные силы России нанесли массированный удар, как они сказали, возмездие по Украине. Минувшей ночью 656 дронов, 73 ракеты, порядка двух десяток ранено, трое убито, среди них трехлетний мальчик. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, как они говорят, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, ударам подверглись военные аэродромы, а объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах вооруженных сил Украины. Это все пояснение со стороны Российской Федерации. Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. Причем эту фразу я вычитал в прокремлевской почти так на 90% медии, а что за этим стоит, пояснения никакого. То ли сдаться, то ли победить, то ли помириться. Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания телефонов носителей государственной тайны оказалось одной из крупнейших операций иностранных спецслужб России, о чем сообщает ФСБ сегодня, отмечая, что западные спецслужбы решили, что им проще и дешевле взламывать телефоны российских чиновников, чем вербовать информаторов. Вот поэтому я тут и разместил фотографию площади Дзержинского, она сейчас, наверное, называется Лубянка, пока без памятника Железному Феликсу, но поговаривают, что его туда поставят. Я, кстати, был единственный за всю историю существования Советского Союза, кто вышел на демонстрацию перед самим Железным Феликсом и полчаса продержался, потому что они не прочухали, что за этим стоит. Президент Трамп вчера стремился подавить растущий конфликт между Израилем и Хизбаллой, который угрожал сорвать его мирные переговоры с Ираном, заявив, что обе страны договорились прекратить боевые действия, а премьер-министр Израиля прекратил атаки в Ливане. Хизбалла согласилась с этими условиями. Согласно заявлению посольства Ливана в Вашингтоне, а Нетаньяху заявил, что будет атаковать террористические цели в Бейруте, если Хизбалла продолжит атаковать Израиль. Израильские войска продолжат действовать на юге Ливана, при этом сказал он. Вашингтон все больше воспринимает склонение Омана, это страна такая, к Тегерану, как враждебный по отношению к Америке и, по словам американских и арабских чиновников, настаивает на том, Вашингтон настаивает, чтобы Оман разорвал дипломатические отношения с Ираном. Администрация Трампа вчера подала сигнал об отступлении по части своего около 2-миллиардного антивооруженного фонда.

самых насущных проблем современной войны. Как уничтожать дешевые дроны, не используя ракеты, производство которых может стоить как минимум в 10 раз дороже. И, кажется, найдена часть решения, она называется «Интегрированная система морской противовоздушной обороны МАДИС». В мае среднесуточный объем экспорта нефти из Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 5,6 миллиона баррелей, повторяю это, в сутки. А в настоящее время американский сорт сырья WTI торгуется на бирже примерно по $90 за баррель, тогда как Brent в районе $93. То есть у нас есть шанс у Соединенных Штатов обойти Россию по части показателей экспорта нефти. Вот в это трудно поверить, но это правда. Сирена Уильямс, кстати, по-английски, по-американски надо произносить Сарина, скорее, чем Сирена, возвращается в профессиональный теннис, да, после того, как приняла wild card в парном розыгрыше Queen's Club в Лондоне на следующей неделе, то есть когда закончится French Open, и это станет для 23-кратной чемпионки Большого Шлема в одиночном разряде первой официальной заявкой после открытого чемпионата Соединенных Штатов 22 года, когда она ушла 4 года назад. Ей сейчас 44 годика, она мать двоих детей. Она получила право участвовать в соревнованиях после возвращения в антидопинговый пул, что является обязательным. Уильямс выиграла, кто не в курсе, 14 титулов Большого Шлема в парном разряде и провела 319 недель на первом месте в мировом рейтинге. Кстати, Соболенко где-то 85 недель пока держит этот титул. А Сирена – единственная теннисистка в истории тенниса, завоевавшая золотой шлем, как в одиночном, так и в парном разряде. То есть достижение, которое означает победу на всех четырех крупных турнирах, это US Open, Australian Open, French Open, Wimbledon и олимпийскую золотую медаль. Но пока у меня такое ощущение, что она будет с Венецией играть в паре. Венеция сейчас, по-моему, 46. И, между прочим, детей у нее нету. Президент Трамп выдал ряд поддержек перед праймерис, которые пройдут сегодня в Калифорнии, Айове, Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Южной Дакоте, включая губернаторские, конгрессные и сенатские выборы. Среди кандидатов, которых Трамп поддержал, скажу только о двух. Это конгрессмен Рэнди Финстра, республиканец из Айовы, который стремится стать следующим губернатором этого штата. В Калифорнии, штате, который Трамп и республиканцы регулярно критиковали из-за того, что там демократы стоят во главе. Причем эту фразу я взял из газеты «Нью-Йорк Пост», которая половину будущей «Нью-Йорк Пост» пишет негатив про Калифорнию. Это довольно смешно. Так вот, в Калифорнии Трамп поддержал Стива Хилтона. Он у вас наверху маленький такой в середине, в гонке за пост губернатора. А в Калифорнии интересная система праймерис. Там отбирается два лучших кандидата, невзирая на их партийную принадлежность. То есть все кандидаты в одном и том же бюллетене, а два набравших больше всех голосов, проходят на всеобщие выборы. Повторяю, независимо от их партийной принадлежности. Безумец, стрелок. Деталей пока неизвестно. Но это становится уже настолько тривиально, что я даже думал, зачем я про это буду сообщать. Но, тем не менее, тут есть определенный уникальный момент. Он подозревается, потому что у нас пока суд не сказал, что это так, он подозревается в убийстве 6 членов своей семьи и последующем самостреле. И власти считают, что злодейство произошло из-за семейного конфликта. Звать его Райан Уиллис Макфарлен, ему 52 года, и он назван виновником вчерашнего расстрела в Маскатин. Это город в Айове, примерно в 50 милях к юго-востоку от Cedar Rapids. Тела были найдены в нескольких местах. То есть не совсем он безумен был, а он знал, кого и где искать. Я вот сегодня только узнал о том, что в районе, в заливе Кейп-Кад в субботу рухнул с неба метеорит, причем большой, он потряс дома.

0: в Новой Англии и вызвал при падении такой двойной взрыв. Это произошло примерно в 2 часа дня в субботу в 40 милях к северо-востоку от Массачусетса, в северно-восточной части Массачусетса, на юго-востоке Нью-Хэмпшира. Энергия, выделенная при разрушении, была эквивалентна примерно 300 тоннам тротила. Послушайте очень внимательно вот эту новость, если вы живете в Соединенных Штатах Америки. Пара енотов укусила 7-летнего мальчика и взрослого в двух отдельных случаях в престижном пригороде Нью-Йорка. Жертвы были атакованы с разницей в несколько часов в Риджвуд, это штат Нью-Джерси, и произошло это до заката в субботу, то есть это было днем, солнце еще не опустилось. Обе жертвы получили лечение от бешенства в качестве меры предосторожности, а когда енот нападает днем, то это однозначно говорит о том, что он бешеный, но не, так сказать, эмоционально, а у него болезнь, бешенство. Поэтому енотики, они, конечно, симпатичные, но уж будьте поосторожнее, если видите их днем. Чурайтесь дневного енота. И последнее. Большинство учителей в Нью-Йорке сообщили о значительном улучшении в классах после первого учебного года без телефонов, благодаря лучшей концентрации, меньшей травле и большему числу детей, которые просто ведут себя как дети. Порядка 600 учителей государственных школ, то есть те, которые public schools, были опрошены, и 76% из них высоко оценили политику запрета мобильных телефонов, введенную в сентябре, о чем объявила губернатор штата Кэти Хокул вчера во время круглого стола в PS 383 в Бруклине. А педагоги сообщили о заметном улучшении поведения учеников и отметили, что они более вовлечены в обсуждения и лучше сотрудничают друг с другом. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, вы можете их озвучить, свои собственные, набрав телефон студии 718-303-90-90.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Звонков нет, поэтому я сразу перехожу к тому, что было вчера на бирже. Должен вам сказать, что ситуация на бирже сейчас похожа на ту, которая была в свое время, когда у нас был бум биржевый перед финансовым кризисом. У меня есть два приятеля, которые, ну, в общем, не имели специального какого-то профессионального образования. Спортсмены профессиональные. И они друг друга не знают. Они закончили какие-то курсы там по трейдингу на бирже. Устроились на работу, потому что очень интенсивно все было на бирже происходило, и даже не нужно было быть особо талантливым. Между прочим, в такие в средние времена, когда талант требуется. На бирже могут уволить человека, который закончил бизнес-школу в Йейле, если он не приносит денег. Есть у меня еще один приятель, который закончил 10-месячные курсы по фондовой бирже, причем был таксистом, и буквально на красном светофоре, есть такие у меня, один стал дантистом на красном светофоре, читая книжки, но соответствующие, он, конечно, ходил на курсы, а другой стал трейдером очень успешным. Вот, а эти двое, о которых я сказал, они просто уходили даже на обедный перерыв с работы и оставляя, так сказать, активными программы, которые должны были покупать или продавать, там, в случае чего, там, скажем, опустилось купить, поднялось продать, ну, элементарные вещи, и все время зарабатывали. Вот сейчас стала ситуация настолько быть на это похожей, что я даже думаю, ну почему, зачем я занимаюсь, что я обалдел, что ли, занимаюсь спортом. Вчера в 6 часов занимался спортом. Правда, домой пришел как, я не знаю, как молодой кот после гулянки. Это, наверное, не стоит делать, но чем я старше становлюсь, тем больше мне хочется понять, насколько растяжим вообще человек. Вот, но деньги делают себя сами. И ситуация уникальная, к ней неприменимы прошлые опыты, потому что искусственный интеллект останется с нами. Я об этом говорил уже один раз и, наверное, скажу еще один раз. Сегодня уже сказал второй. Так значит, ситуация такая, что Anthropic вчера официально подала заявку на публичное размещение, то есть выход на биржу. И напоминаю, что эта компания стоит за чат-ботом Claude. Это искусственный интеллект. И вот этот шаг ставит Anthropic уже как бы во главе всех компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, в плане их дебюта на фондовой бирже вот ближайшей осенью. То есть возможно, что они опередят конкурента своего OpenAI, то есть по части времени, когда тот или иной выйдут на биржу. А победитель, то есть тот, кто будет первый, он, конечно, получит больше, чем просто повод похвастаться, потому что исторические данные показывают, что первые IPO в отраслевых кластерах, то есть когда речь идет об одном и том же продукте, по содержанию обычно превосходят показателями более поздние. Не забудьте это, когда будете думать, что делать со своим пенсионным портфелем. Неожиданная заявка Anthropic. Никто не ожидал, что это произойдет вчера. И выход NVIDIA на рынок персональных компьютеров стали хорошей новостью для множества технологических брендов, связанных с искусственным интеллектом. Цена акций NVIDIA выросла более чем на 6%, а Microsoft подрос на 2,3%. Dell, производитель как значит, персональных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта, так и серверов, вырос аж на 11%, то есть риск сильно небольшой, если вы вкладываетесь в высокие технологии сейчас. Подумайте, пересмотрите свои пенсионные портфели, посмотрите то, что у вас отмечено красненьким. И не обязательно от них избавляться. Ну, короче, вы можете пообщаться с тем же самым Клодом, и он вам подскажет. Да, и ARM Holdings выросла почти на 16% благодаря убеждению, что выход NVIDIA на рынок персональных компьютеров увеличит долю рынка базовых чипов, которые соперничают с x86 чипами Intel и AMD. x86 это процессор. Энтузиазм искусственного интеллекта был смягчен слегка новыми стычками между Соединенными Штатами и Ираном. Это было в начале дня, а позже, когда президент заявил, что вся стрельба прекратится между Израилем и Хизбаллой, Дау закрылся с ростом на 46 пунктов до 51 079. S&P 500 вырос на 0,3%, а NASDAQ вырос на 0,4%. И последняя, Барри Диллер дарит MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, очередной джекпот. Акции MGM Resorts выросли на 16%, возглавив рост индекса S&P 500, куда они входят. После того, как компания Dealers People Incorporated предложила поглотить остальную часть компании в сделке, которую оценивают в 12,4 миллиарда долларов, Компания, ранее известная как IAC, уже владеет примерно четвертью этого гиганта казино, а теперь они хотят все. По этой части закончил. Теперь не знаю, стоит ли мне это делать, но я верю, что есть люди, которым важно знать такого рода вещи. Всех я же не могу опросить, но вот у нас есть часть людей, которые не ассимилировались, они живут исключительно в русскоязычном пространстве. И они распространяют и перепостируют сведения, которые подсознательно, как им кажется, важны для таких, как они. И поэтому все, что касается, то есть это где-то на уровне церковно-приходской школы. И поэтому сколько раз там кол на голове я не тесал через все мои платформы, через там Instagram, через TikTok, через X, через Facebook, само собой, совсем самая старческая платформа для русских это Facebook, по поводу того, как не стать жертвой обмана, спама. Это помогает. Вы, кстати, можете себя проверить. Если вы не перепостируете такую информацию, значит, вы в гетто. Причем это не оскорбление, это просто ограниченное пространство. Значит, появился исключительно оригинальный и очень продвинутый фейковый сайт, который выдает себя за страницу загрузки ChatGPT. Я вот даже скриншот этот разместил на себе, я его выставил вперед, он полупрозрачный. Значит, кто захочет, посмотрите, основная аудитория – это радиослушатели, посмотрите на 23-й минуте запись сегодняшнего шоу, вам надо для этого будет подписаться, извините. И вы увидите эту картинку, которую я еще и перевел на русский. Но суть не в картинке, а в том, что, значит, есть сайт теперь, который выдает себя за страницу загрузки чата GPT, того самого, который делает OpenAI. И он заражает посетителей, то есть наше гетто, он заразит точно, вредоносным программным обеспечением. Причем опасность заключается в том, что если они не прочухают и проигнорируют и не перепостируют эту информацию, то они станут переносчиками заразы для тех, кто в гетто не вписывается. Значит, что делает это вредоносное программное обеспечение? Оно ворует ваши пароли, данные браузеров, данные криптовалютных кошельков, то есть саму валюту, и другую конфиденциальную информацию, которую легко в Dark Web продать для того, чтобы заработать на данных. То есть вас могут изображать игроки другие, которые будут получать от вашего имени заемы в банках, получать доступ к вашим счетам и так далее. Сайт этот во многом копирует реальный опыт загрузки вот этого самого чата GPT от OpenAI. Причем я только про это сейчас рассказываю, потому что уже, скажем, банковские объявления, которые вы получаете по электронной почте, следует проверять. Обязательно. Даже если достаточно невинное, скажем, вот пришел очередной стейтмент ваш банковский по вашему бизнес-счету. Ну, кликните на него, и вы увидите свои расходы и доходы. Только в сам банк. Больше верить почте нельзя. Причем даже не важно, какая у вас там Gmail или Yahoo, там еще какие-то есть допотопные AOL.com, есть такие еще. American Online уже не существует, а суффикс еще остался. Значит, повторяю, сайт копирует во многом, не во всем, но во многом, реальную, так сказать, схему загрузки чата GPT и предлагает типа официальных десктопных приложений для Windows и Mac, операционной системы, как то есть для персональных компьютеров, так и для Apple. А вместо этого, когда вы на это повелись, то вы, пользователи Windows, получаете загрузчик вредоносного программного обеспечения, которое крадет учетные данные, а пользователи Apple, то есть Mac, получают красивую очень штуку, она называется Odyssey Stealer, то есть Odyssey Воришка. Это ответвление Atomic Stealer, то есть атомный вор. Это такое хорошо известное у даже таких непрофессионалов, как я, это такое семейство вредоносных программ, которые были созданы специально для работы с операционной системой Apple. Вот люди традиционно считают, что у Apple суперзащита, и можно вообще не заморачиваться, они спасут, а если что, то мы им попеняем. Лысого. По-другому не скажешь. Лысого вот с таким прибором. Это как утопающие должны сами себя спасать, все-таки учиться плавать. Надо хоть немножко. И вот эта штука, вот этот Atomic Stealer и его веточка Odyssey Stealer, они очень хорошо работают по части кражи криптовалюты. Причем я могу вам даже сказать, как это называется приложение. Это пишется, я эту штуку сейчас не успею вынести на экран. Open New, open, как открыть, new, как новый, но только там в серединке одно N, потом в квадратных скобках точка, и дальше стоит app, app. Повторять не буду. Тем, кто захочет, так сказать, прослушать и понять все это, если не поняли с первого слуха, посмотрите запись сегодняшнего шоу. Вот эта вот двухплатформенная система, повторяю, которая работает и с персональными компьютерами, и с Apple, делает ее весьма примечательной. Нажимаете на загрузку Windows, открывается фейковый установщик, который открывает back channel, то есть канал так боковой на сервере, контролируемом злоумышленниками. И нажатие кнопки Mac OS, это для тех, кто пользуется Apple, приводит к созданию вредоносного программного обеспечения, которое крадет пароли браузеров, куки, кстати, тоже. Их тоже можно украсть, потому что если вы соглашаетесь на cookies, то вы таким образом впускаете через вот эту калитку для cookies. Это как бы невинная программа, которая нужна для targeted advertising, то есть оценивает, какие у вас интересы. Она в принципе, полезна. И плюс еще сессии Telegram, что мне сильно не нравится, что каждый раз, когда я нарываюсь на интересный для моей аудитории материал по части вредоносных программ, то уязвимость Телеграма почему-то выпирает. Плюс, да, криптовалютные кошельки и прочие, sensitive files. И также вот это вредоносное программное обеспечение пытается заменить вполне легитимные кошельки Ledger и Trezor на троянские версии. Это сложная штука, но лучше, чтобы этого с вами не произошло. Значит, в принципе, ну а что бы могли сделать, скажем, производители искусственного интеллекта? Вот прикиньте, если они сейчас вот попрут на биржу, но это в их шкурных интересах сделать так, чтобы искусственный интеллект успел к тому времени поднять уровень своего образования до того, чтобы защитить нас, бедных сирых босых, не способных понять элементарных вещей про окружающий нас мир. Это, кстати, моя забота о гетто в этом заключается. Большинство крупных поставщиков искусственного интеллекта, включая, прародителя в лице OpenAI, уже предоставляют официальные каналы загрузки, именно официальные. Проблема, знаете, в чем проблема? В привычках пользователя, то есть в ваших привычках. Многие пользователи по-прежнему ищут, то есть заходят в браузер, неважно, что у вас там, PC или Apple, и набирают ChatGPT download. И в результате вы даже можете download не набирать. Вы набираете ChatGPT, и открывается ряд возможностей. Обычно люди дальше первой странички не идут. Но на первой страничке вас поджидает как минимум пара возможностей стать, жертвой. Результат, если вы стали, включает официальные ссылки, неофициальные зеркала и откровенно вредоносные сайты. Я сейчас дойду до того, что делать, и вы поймете, что если вы не вникнете, не перепостируете содержание сегодняшнего шоу, у вас будут гораздо большие проблемы, причем, может быть, даже нерешаемые, чем просто, когда вы решили отдать свой голос племяннице своего товарища по контактам в телефоне, потому что она, значит, проходит конкурс певческий. Значит, возможности обнаружения. Это хорошо бы, но это проблема. Официальные ссылки на десктопные приложения часто скрыты в меню настроек. А кто ж с этими настройками, кто же ими владеет? Или они могут быть на боковых панелях. То есть это то, что сбоку, на экране. А поисковые системы работают быстрее и, кстати, виднее. И именно там, в поисковых системах, где вы обычно ищете, это ваша привычка, вас ждут, да, вас ждут фейковые сайты для скачивания. И если вы установили это самое фейковое приложение, нет, это не миниатюрная фея, нет. Если вы недавно, скажем, установили что-то, что называется ChatGPT, а не только с официальной страницы загрузки OpenAI или Microsoft Store, то есть с другого места, то возможно, что вы пострадали, причем вы даже можете этого не понимать, там же не будет никакого бешенства на экране. Учтите при этом, что это вы пострадать можете от чистого, незараженного устройства. Что нужно сделать? Надо выйти из важных аккаунтов. Причем в первую очередь, как ни странно, надо выйти из электронной почты. А потом вы должны выйти из банковских услуг. Что это значит? Это вы должны фактически, ну, естественно, отказаться от своего username и passwords. Вам надо выйти из облака. Это посложнее. Облачное хранилище. Потому что там копия вредоносного программного обеспечения будет поджидать вас, когда вы почистите свое чистое только что устройство. Вам надо выйти из GitHub, Discord, из Telegram и криптовалютных бирж. Когда будете менять пароли, пароли нужно поменять все. Надо начинать с электронной почты, потому что через нее могут приходить другие троянские табуны. Надо, ну, кто не поймет какую-то терминологию мою, мне некогда пояснять, да и потом это бессмысленно, вам нужно просто тогда пошукать самим. Вам надо вращать любые API-ключи, есть еще такие ключи, как SSH, есть еще облачные учетные данные, которые хранятся на этом затронутом вирусом компьютере. Если у вас есть крипто, немедленно. Именно так. Немедленно переведите все средства с помощью отдельного какого-нибудь чистого устройства. Ну, в частности, если у вас операционная система Mac OS, не открывайте Ledger Live или Trezor Suite на затронутом компьютере до того, как вы переустановили операционную систему, так как функция замены кошелька могла быть весьма успешной. Но это не для вас, а для злоумышленников. Отслеживайте свои банковские счета. Не ленитесь посмотреть на то, что у вас происходит с вашими платежными картами. Любая подозрительная активность, затроньте всех, кто у вас там в семье на одной карте сидит. И переустановите операционную систему. Это, наверное, самое простое. Пример с Windows показал, что поведение команды и управление PowerShell, тогда как Payload macOS может захватывать пароль пользователя для входа, говорит о том, что чистая переустановка операционной системы, как в PC, так и в Mac, это самый безопасный путь восстановления. И прямой. Это все, я не даю номер телефона, хотя, в принципе, кто его знает, они ничего наверняка не поняли. Ну, за исключением, есть у нас 5 человек, которых слышно в эфире. Это очень много, потому что в эфир любого радио звонят не в самые умные, кроме толковища. Так что, если есть кто-то, у кого есть какие-то вопросы по поводу услышанного, то наш телефон, ваш телефон, 718-303-9090. Вы можете также ставить свои комментарии к сегодняшнему шоу, если сподобитесь, перелопатить снова и проделать свою домашнюю работу. Я вам практически выложил дайджест учебника, что делать, как не стать жертвой последней модификации вот этого онлайн-жульничества. А теперь звонков у нас нет. Ну-ка, интересно, я сейчас сам наберу себя. Очень быстро. 718-303-90-90. Нет, все есть. Все работает. Просто голова не работает у тех, кто любит звонить на радио просто. А теперь для разбавки, так сказать, этой темы, насчет того, куда вы собираетесь в отпуск этим летом. У нас последние 5 лет моя жена отчаянно требует, чтобы мы поехали в Японию. И в силу разных обстоятельств это не очень получалось. У меня звонят одни парашисты, кстати. Вот просто могу принять звонки. Ну-ка, сейчас сделаем так. Я сейчас в лайв-чате. Ну, там, правда, в чате уже глухариный ток, наверное, пошел. А, нет, они изнемогают там, изнемогают. Читяне, скажите, принять звонки парашистов? У нас их 2. Прямо сейчас вы должны ответить. У вас 20 секунд размышления. А я пока что расскажу о том, что происходит с отпуском. Ну, не так, чтобы сильно уж убойно подорожают перелеты, но, в принципе, нужно уметь считать. То есть, вот, скажем, отличие богатых от бедных заключается в первую очередь в том, что богатые умеют считать. А в ближайшее время на Ближнем Востоке может появиться, так сказать, возникнуть и укрепиться устойчивое мирное соглашение. И многие думают, что это приведет к тому, что нефть сразу станет дешевле, продукты еще более дешевыми, и сразу можно будет купить себе дешевый билет. Вот с таким прибором. Потому что расписание рейсов и стоимость полетов будут оставаться нерушимыми, ну, как минимум, до следующей зимы. То есть, обратите внимание, если мир будет подписан в ближайшие дни, то есть лето еще в разгар не вошло, то до следующей зимы ничего не изменится. Так что, скорее всего, вместо того, чтобы полететь в Дубай или в какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты в ближайшее время, вы отправитесь в Кацкильские горы на своем авто. И, кстати, не далее того. Возможно, что вы не поедете в Канаду. То есть на самолете, естественно, потому что туда ехать, ну, в южную часть из Нью-Йорка на 8 часов. То есть бензин может стать соизмеримо от стоимости билета. А Air Canada сократила рейсы между международным аэропортом Кеннеди в Нью-Йорке и Торонто, и также Монреалем. Они ссылаются на рост стоимости топлива. Причем, сейчас, секунду, я хочу глянуть в чате, совсем глухариный ток. Нет, только сами парашисты жаждут себя услышать, но пусть помучаются слегка. Да, есть, в принципе, такое подозрение, оно вполне обоснованное, что канадцы это коньки, канадцы могут быть возмущены до сих пор поведением президента Трампа и нашей страной в том числе, поэтому они не хотят видеть американцев на своей земле, и Air Canada, она же не только между Соединенными Штатами и Канадой пускает рейсы, они могут быть пробойкотированы канадцами. Но это мои домыслы. Но даже дома у нас в Штатах выбор рейсов немного ограничен, потому что крупные авиакомпании сократили количество доступных мест. United на 4,8%. Закрылась недорогая авиакомпания, она изначально себя так позиционировала, это Spirit Airlines. Это прямое следствие роста стоимости топлива. Причем они Сейчас 2-3% доступных по цене мест, они на рынке отсутствуют. И какой бы рейс вы ни бронировали, за билеты придется платить больше, потому что авиакомпании должны как-то компенсировать высокие расходы на топливо, которые, так сказать, их обуревали с начала войны. Причем война идет столько же примерно в месяцах, сколько украинская война в годах. Путешественники вообще могут отказаться от полетов, что заставляет авиакомпании сокращать еще больше рейсов. И исходя из текущих условий, наши американские авиакомпании, вероятно, заплатят примерно на 25 миллиардов долларов за авиационное топливо в 2026 году больше, чем ожидали. Это, в принципе, чтобы было понятно, 25 миллиардов – это больше, чем вся эта индустрия заработала в 2024 и 2025 годах вместе взятых. Это может быть для путешественников весьма неприятно. И не только лето, но и зима. Даже если нефть начнет поступать с Ближнего Востока в этом месяце, ограничения на поставки авиационного топлива, скорее всего, сохранятся и в 2027 году. Причем ситуацию усугубляет еще и то, что авиакомпании фактически ежедневно тратят топливо впустую, и делают так они уже десятилетиями. Как? Они планируют рейсы так, чтобы увеличить время, то есть чтобы вы дольше летали, и тогда билеты стоили дороже, и усложнить систему управления воздушным движением. Чтобы было понятно, так сказать, как бы, что это, мол, не их вина, то есть нужно лететь дольше, потому что небесные пути там, так сказать, перегружены. У Федерального управления гражданской авиации есть свои проблемы из-за нехватки диспетчеров и устаревших технологий. То есть у них, кстати, то же самое, что и в IRS, та же самая проблема. Не хватает людей, и при этом проблемы с оборудованием. А задолго до начала войны с Ираном аэропорты Нью-Йорка и Ла-Гвардии были вынуждены сократить летние расписания из-за нехватки диспетчеров. И в последнее время FAA, то есть федералы, приказали перевозчикам отменить более 300 ежедневных рейсов в аэропорту О'Хара в Чикаго в целях безопасности. И не забывайте, что лето – это также сезон ураганов. То есть штормы регулярно, они не только сносят крышу жилых домов, они обрушивают систему, в том числе диспетчерскую. В Европе, то есть если вы, например, на корабле поедете в Европу, чтобы там летать, то там не лучше. Там ситуация такая, что перевозчики в Европе, то есть перелетчики, сталкиваются с другой проблемой. У них дефицит топлива, в принципе, просто. На данный момент 500 тысяч баррелей в день не хватает. А Европа зависит примерно, так сказать, по части половины импорта авиационного топлива от Персидского залива. И оставшиеся запасы Европы, которые рассчитаны всего на 2-3 недели вперед, они значительно ниже, это ресурс, значительно ниже нормы для летних полетов. А европейские перевозчики сокращают количество рейсов на 5%, чтобы, так сказать, отменить некоторые трансатлантические маршруты и соответствующие расходы. А некоторые авиаперевозчики Азиатско-Тихоокеанского региона тоже сокращают рейсы. И американские авиакомпании могли бы компенсировать часть своих более высоких расходов на топливо, если бы были более эффективными. Но авиакомпании продолжают рассчитывать летать подольше, ну и при этом использовать топливо побольше, чем необходимо, причем каждый рейс и каждый день. И, в принципе, это не бесполезная информация, потому что у нас грядут промежуточные выборы, и лучшее авиаобслуживание избирателей должно было бы стать одной из целей, которую должен был бы решить наш бесконечно расколотый Конгресс. Так что если вы хотите, чтобы таких новостей не было, то нужно, чтобы в Конгрессе возникло единство. Вот как это сделать, но только голосом, своим голосом? Я понимаю бесполезность подобного обращения, что большинство из тех, кто меня слушает, будет голосовать за свою любимую букву «Р» или «Д». Но если, скажем, будет баллотироваться во власть человек, который, может быть, independent. Кстати, появились уже люди, которые меняют принадлежность свою партийную. Вот этот самый сильно больной, забыл его фамилию, Френкельман, который пару дней назад объявил, что он больше не республиканец. Нет, не демократ, он стал, но еще не республиканец, но он будет как индепендент. Значит, по части отпусков я не хотел вам, так сказать, целенаправленно портить настроение, но лучше представлять себе действительность, чем, так сказать, с закрытыми глазами путешествовать по пляжу, как страус в поисках песка. Это все с этой темой. Сейчас перерыв. Если по поводу услышанного есть мысли свои. Телефон студии 718-303-90-90.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Радио-шоу. Всего капитана.
3: За него стоят громадные масты.
4: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: Когда я вбросил на Facebook, то там просто было нечто вроде того, что было на Кейп-Коде в минувшую субботу, когда метеорит упал, в двойной взрыв произвел с эквивалентом 300 тонн ТЛУОВА. Я получил от инсайдера информацию, буквально одна фраза. Эту фразу я вбросил на Facebook. По-моему, за два дня 17 тысяч откликов. Там есть возможность посмотреть. Израильскую сметану делают узбеки на фабрике в Нью-Джерси, как и другие продукты. Все. Прислал инсайдер. Причем я знаю инсайдера. Ему можно доверять. Я, кстати, не сказал, какого он пола. Повторяю, израильскую сметану делают узбеки на фабрике в Нью-Джерси, как и другие продукты. Какие мысли? Значит, на Facebook... Их было столько, что я зачитывать их не буду. А вот в звуке на радио у нас никто таких провокаций еще не устраивал. Поэтому считайте, что номер телефона студии ваш. 718-303-9090. Теперь послушаем Евгения из залива Пало-Альто, скорее всего.
7: Ну, да, Евгений Пало-Альто, Калифорния.
6: Вот. Здравствуйте, Евгений.
7: Да, здравствуйте. Я вот не понял, а к чему вспомни Конгресс в связи с ценами на нефть? Вот это ж теперь все без вариантов уже. Трамп бежал всю эту войну, хотя мог не ввязываться. Теперь какое с ними соглашение с этими фанатиками? Теперь уже только я не знаю, чем это все может закончиться. И насчет цен, вот тоже мне как-то непонятно. Еще 11 марта в газете была фотография. Ценники на заправке в Лос-Анджелесе. 8,8,8. Тут у нас в районе залива я больше 6, один раз семерка где-то выскочил, а так все 6, 6, 6, 6. Еще задолго до всей этой заварухи где-то, уж не лет, два года, пару лет назад, однажды наливал по 6,99. А теперь они за это так и не выходят, вот пока 6, 6, 6. Поэтому я, вроде по идее, да, должно все подорожать, должно, да, но пока вот, судя по ценам у нас, я этого пока не вижу.
6: Ну, вы знаете, вот, например, вчера было официальное сообщение о том, что в среднем по стране бензин за минувшие сутки упал на 18 центов. Этому не верить невозможно. Возможно, не каждая бензоколонка на это откликнулась. Они, в принципе, могут любые цены назначать. О, Евгений, у вас там бульканье такое. Не, это трудно. Вообще с бензином до сих пор творятся такие чудеса. Вот, скажем, я не хочу, так сказать, бросать подозрения на всех представителей определенной национальности, но есть бензоколонки, на который, когда я подъезжаю, я знаю точно, что мне не дадут ресит. И даже не спросят. То есть заполняют, ты платишь, а квиточек даже не спрашивают. У нас радиослушатели, знаете, почему никто не звонит по поводу этой фразы «Израильскую сметану делают узбеки на фабрике в Нью-Джерси»? Потому что вас по голосу могут опознать ваши. Вы боитесь сами себя. Вы боитесь своих близких. Вот до чего мы дожили в эти времена, что нужно обязательно, так сказать, не вызывать раздражения у тех, с кем у тебя есть общая платформа какая-то, общий стрим. Причем так как ко мне там стекается, как я не знаю, как к спруту информационные потоки, люди жалуются друг на друга, но никогда вслух этого не говорят. Вот особенно, кстати, интересно, что, скажем, есть иммигранты, которые встречаются со своими земляками, живущими в других странах, и проводят с ними время и думают, когда же это кончится. Вот он, приехали ко мне, я со многими встречаюсь в разных местах, в спортивных площадках, клубах и так далее. Приехали, 2 недели провели у меня, какой кошмар, зачем я все это себе устроил. Я им всегда говорю примерно одно и то же. Я сам до определенного времени никак не мог усвоить мысль, что нет никакого смысла поддерживать отношения с теми людьми, с которыми ты не общался десятки лет. Их нету. То есть есть устаревшая форма внешняя. Есть какие-то воспоминания о совместном времени, но в остальном это совершенно чужие люди. Причем чужой или не чужой можно проверить очень просто. Если человек не звонит тебе просто так, то он чужой. Это может быть твой ближайший родственник. Это, кстати, мой случай. Но там может быть какая-то история болезни, но это ничего не меняет. Все равно чужой, то есть чужая родня. Это, кажется, был такой фильм когда-то. Теперь последние 4 минуты могу отдать на звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. И если их не будет, то я с удовольствием вам успею прочитать кое-что из вот этой книжки. Я специально из запаса, потому что знал, что сегодня будут темы такие, что дар речи у радиоактивной части аудитории должен пропасть. Книжечка чрезвычайно редкая. Досталась она мне от людей, у которых умерла мама, матриарх. И они мои слушатели, ее дети были, ну, так, русские пытались восстанавливать в основном. Но жили, естественно, в американском англоязычном мире. И когда мама умерла, то они отдали мне всю библиотеку. И в том числе вот эту книжечку, которая была издана здесь. Но появились звонки, поэтому, может быть, Хармсу придется подождать. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Доброе утро, Сева.
6: Да, здрасте, Геннадий. Слушаю вас.
1: Да, Сева, я работаю в продуктовом бизнесе, имею отношение к оптовым закупкам. Вот то, что вы сказали по поводу узбеки делают израильскую сметану в Нью-Джерси, ну, может, для кого-то это прозвучало как новость, я ничего необычного, например, в этом не нашел. Скорее всего, это звучит как парадоксально и даже немного смешно. Но, знаете, я знаю пример, который похлеще. Ну, например, есть просто смешные и необидные. К примеру, такой русский магазин «Украина», открытый грузином в американском Нью-Йорке в ультра-ортодоксальной еврейской эре. Пожалуйста.
6: Это действительно смешнее, да, точно. Ну, спасибо, Геннадий. Но, вы знаете, меня давно это занимало. Вот, скажем, одно дело, я понимаю, там, солидарность с Израилем, но когда там в свое время, кстати, мой приятель держал магазин «Израильские окна и двери», ну зачем? Зачем? Ведь абсолютно самому тупому человеку должно быть понятно, что к патриотизму по отношению к Израилю это ничего не имеет общего. То есть если это израильские, то значит это будет дорого, потому что там пустыня, там деревьев очень мало, если там делают эти окна. Я сам, кстати, покупал двери в магазине, который позиционировал себя как итальянские двери. И хорошие двери из дерева, но у русскоязычных иммигрантов слова израильские и итальянские – это знак качества. И потом, ну, у меня были достаточно такие интимные отношения с хозяином, который уже вышел из бизнеса, иначе я про это бы просто не рассказывал. Но он долго, много лет был в бизнесе. Очень дорогие двери, очень хорошего качества. И однажды я его спросил: слушай, почему, когда я не смотрю какой-нибудь сериал, там русский, украинский, белорусский, неважно, там всегда двери, которые у тебя в магазине выставлены? И он так посмеялся, ничего не сказал. Но его молчание было красноречивее любых слов. Дурят не только нашего брата, но и нашу сестру. И на этом все на сегодня. Чуть не сказал, подписывайтесь на этот канал, но не буду. Зачем вам это все?
4: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
8: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Сегодня первый матч финала Кубка Стэнли. Команда Каролина Харрикейнс принимает золотых рыцарей из Лас-Вегаса. Окей, первая игра в роли – это столица штата, в котором я живу, Северная Каролина. Я вчера днем зашел в соседний спортивный бар, в котором я время от времени бываю, спросил, собираются ли они показывать матч. Конечно, они собираются показывать, но знакомый бармен сказал: «Алекс, если вы хотите смотреть, приходите раньше, потому что к 9 часам все места будут заняты. Я буду смотреть, естественно, эту игру по телевизору». Окей, на бейсбольных полянах, но если кубок дошел хоккейный до решающей стадии, то в чемпионате главных бейсбольных лиг борьбы еще навалом впереди. Вчера был очередной день регулярных матчей, матчи регулярного чемпионата, но было всего 9 поединков. В частности, что нас интересует, Tampa Bay Lightning, это команда, которая ведет, Tampa Bay ведет борьбу с Yankees за первое место на востоке американской лиги. Tampa Bay играла дома с Детройтом, и гости из Детройта, Детройт Тайгерс, выиграли 10-9. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, которая ни за что уже, по-моему, мне кажется, не борется, играла в Сиэтле и была бита в очередной раз. Счет 3-2 в пользу Сиэтл Маринерс. Сегодня Янки вступают в серию дома с командой Кливленда. На теннисных полях в Париже вчера мальчики и девочки, у них четвертый раунд открытого чемпионата Франции, победители и победительницы выходили в четвертьфинал. Без проблем в четвертьфинал вышла первый номер женского турнира Арина Соболенко и четвертый номер мужского турнира Феликс Ожер-Осимет. Окей, мы с вами на футбольных полях. 11 июня начинается Кубок мира, чемпионат мира. Команды проводят тренировочные матчи, участники турнира. Вчера, в частности, в Осло Норвегия выиграла у Швеции со счетом 3-1. После этого матча мальчишки погрузились в самолет и отправились в Соединенные Штаты. В Эдмонтоне Канада играла с Узбекистаном. Обе команды будут играть в Кубке мира. Канадцы выиграли со счетом 2-0. И в Боготе, это столица Колумбии, Колумбия играла с Коста-Рикой и победила со счетом 3-1. Но, наверное, самая главная спортивная новость вчерашнего дня – это объявление Сурены Вильямс. Мама двух детей, 44-летняя Сурена Вильямс, возвращается на корт. Окей, она выразила желание сыграть в турнире. Это кубок клуба королевы Queen's Club в Лондоне. Обычно этот турнир предшествует Уимблонскому турниру. И вот 44-летняя мама двух детей выйдет на корт. И будем смотреть, что произойдет. Кстати, реакция всех, без исключения теннисистов и теннисисток, самая положительная, потому что они считают, если Сурена Вильямс будет играть, это повышает интерес к теннису. Во всяком случае, я с удовольствием буду смотреть первый матч с ее участием. Мне хочется посмотреть, как мама двух прекрасных девочек-мальчиков будет играть в теннис. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. У меня с утра заплетается язык, потому что я вчера поздно лег спать. Окей, дамы и господа, мой совет обычный. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
9: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик».

0: также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
3: «Высоцкий неизвестный». Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Davidson Radio».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
2: 4 июня.
3: На 7 часов вечера.
2: Начало. Показа фильма.
3: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
5: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 2 июня. Лето в разгаре. Оно у меня здесь, правда, в разгаре почти что весь год. Ну, хорошо. Начнем с Украины. Из-за событий, которые хотелось бы отметить, это очередной тяжелый обстрел Киева, также досталось Харькову и Днепропетровску. Ну и также под ударом была Полтавская область, где добывается газ. Это месторождение постоянно атакуется россиянами. И Минобороны РФ также заявляла об атаке на Хмельницкую, Запорожскую и Сумскую области. И в целом, основной удар, конечно, Киев как бы находится в центре внимания, потому и говорят больше всего о Киеве. Тут прилеты были в центральной части города и также на правом берегу в районе Нивок и на Оболоне. И помимо гражданских учреждений, власти подтвердили прилеты по объектам энергетики, в столице отключали электричество, и, как это обычно бывает, Россия утверждает, что она атаковала военные объекты, предприятия ВПК, например, удар наносился по авиазаводу Антонова, а Украина, естественно, говорит, что обстреливаются районы, где кроме мирного населения никого нет. Ну, это все обычно такой обмен мнениями, так сказать. И следует ли это считать ответом на удар Украины по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, где горело долго, и такой эффект, конечно, был зрелищный, черный дым до неба. Но это можно называть ответными ударами, а можно назвать просто войной, и это будет продолжаться, эти обстрелы в одну и в другую сторону, столько, сколько будет длиться эта война, и все эти разговоры, это промышленные объекты, или это военные объекты, или это

террористические удары по мирному населению – это разговоры в пользу бездных. Есть одно объяснение – это война. И столько, сколько она будет продолжаться, это будет продолжаться. Но сейчас чаще, чем раньше, говорится о том, что эти удары стали такими ощутимыми для Украины, потому что нету противоракетной обороны. Дроны сбивают, по словам Зеленского, сбивают до 90% дронов, но когда речь идет о баллистических ракетах или сверхзвуковых ракетах, то тут, конечно, останавливать нечем. Поэтому удары такие болезненные. И в связи с этим Зеленский написал письмо, написал два письма, два письма одинаковые, отправил их одно непосредственно в офис Трампа, второе в Конгресс. Это произошло 26 мая этого года. Значит, пятистраничное послание, не очень такое типичное, может быть, для президентской переписки, но он там подробно объяснил, почему для Украины критически необходимо получать ракеты противовоздушной обороны для систем «Патриот». Но эти поставки сократились, и в связи с этим Украина находится в критической ситуации. Значит, Зеленский пишет: когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. И Украина успешно сбивает более 90% российских дронов, но против баллистических ракет кинжал, Искандер и Орешник возможности сильно ограничены. Значит, это письмо, два эти письма были отправлены после массированного ночного удара 24 мая. Значит, я напомню, основным каналом поставок американского оружия, а оно туда продолжает поступать, остается программа, которая называется Pearl, как жемчуг. Pearl, но она расшифровывается так: Prioritized Ukraine Requirements List. То есть это список приоритетных пожеланий Украины. Эта программа была запущена с подачи Трампа в 25 году. И работает она таким образом. Европейские союзники Украины финансируют закупки вооружений у Соединенных Штатов. И через эту программу Pearl поступало около 70-75% всех ракет для систем Патриот и до 90% других зенитных боеприпасов. Но Зеленский указывает, что текущие темпы поставок больше не соответствуют интенсивности российских атак. Те чаще, чем хотелось бы, и в большем объеме прилетают с той стороны. Значит, что примечательно, ни офис Трампа, ни Конгресс на эти письма не отреагировал. Вот никак не отреагировал. Ну хорошо, допустим, мы можем сказать, что Конгресс это, он сейчас на каникулах, может быть, поэтому и не отреагировал. Но мы знаем, что из наших небожителей вашингтонских, которые были последнее время в Киеве, например, сенатор Блюментол из Коннектикута, они обещали помочь, во всяком случае, поднять вопрос о ракетах «Патриот» для патриотов. Но пока что, видимо, не подняли. И вот какой ответ мы можем ждать и какие объяснения мы можем ждать от тех людей в Вашингтоне, которые решают вопрос с этими ракетами? Ну, первое, что у нас напрашивается, это то, что мы сейчас находимся в состоянии войны с Ираном. И там тоже эти системы «Патриот» – это основа основ противовоздушной обороны от иранских баллистических ракет. И поэтому все, что у нас производится, оно все отправляется в ту сторону. Этими ракетами пользуются наши союзники, этими ракетами, между прочим, пользуются в большом объеме Израиль, который постоянно подвергается иранским баллистическим ударам. И можно предположить, что именно таким и будет ответ. Извините, мы сейчас не можем работать на два фронта. Производство не справляется с двумя войнами. И, повторяю, пока что никаких
ответов таких официальных не последовало. Ждем. Ну, через несколько дней, я надеюсь, Конгресс вернется и, может быть, гарантий никаких, но, может быть, вернется к этому разговору. Такие дела. И между тем, хотя у Украины нет ракет или не хватает, острая нехватка из ракет для систем «Патриот», Украина, между тем, продолжает наносить удары по тыловой инфраструктуре России и делает это вполне успешно. Значит, в ночь на 31 мая, как я уже говорил, украинские беспилотники, не ракеты, а и беспилотники, успешно поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Он один из крупнейших по Волжье. И также объекты нефтяной инфраструктуры, снова речь идет о нефтечистых, нефтеперерабатывающих производствах в Ростовской и Кировской областях. И эти атаки уже привели к перебоям с поставками топлива в Крым. То есть вот этот вот знаменитый коридор, который так необходим России для транспортной связи с Крымом, он не очень хорошо работает. Работает почему? Потому что он контролируется дронами в большой мере. Часть сбивают, а часть долетает туда, куда она направлена. И в основном это большие фуры, которые возят горючее. Они становятся объектами для охоты со стороны дронов. И это привело к тому, что в Крыму начались перебои с поставками топлива. И на полуострове ввели лимиты на продажу бензина. Сейчас там длинные очереди стоят за бензином и лимит 20 литров на машину. Талоны существуют очень на заправках, повторяю, по несколько кварталов, по несколько километров. Такие дела. То есть война продолжается. И киевская позиция, что мол, мирные переговоры возможны только, если Москва будет поставлена перед необходимостью этих переговоров. И вот к этому все и стремится. Но пока что народ страдает, простой народ, который просто бежит в массе из страны. Мы это знаем. И я вот недавно контактировал со своими знакомыми в Одессе. Говорят, что город просто пустой. Просто пустой. Народ сбежал. Улицы пустые. Выходишь утром. Все мертвое. В редких окнах горит свет. Еще кто-то остался. А так бежит. Бежит, потому что никаких нет ожидания того, что все это кончится в ближайшее время. И терпеть это можно было только до каких-то пределов, и сейчас эти люди к этим пределам подошли. Одновременно интересные разговоры начались о том, что в европейских странах поднялся вопрос о том, чтобы отправлять украинских мужчин на родину, а именно на войну, потому что миллионы мужчин призывного возраста сейчас находятся в Западной Европе. Часть из этих мужчин нашла работу и работает, часть этих мужчин сидит на пособии. И если даже там они не получают пособие, то получают пособие их жены или подруги, дети. И таким образом они там живут, имеют возможность там жить и надеяться на что-то лучшее. Но сейчас поднялся разговор о том, чтобы начать отправлять их обратно, потому что это как бы не по-честному. Одних людей ловят на улице и отправляют на фронт, а другие люди получают пособие или живут в тишине и покое на Западе. Некрасиво получается. И вот, между прочим, у нас тут часто звучит такой вопрос, поднимается такая тема: кого будут ненавидеть после войны? Ну, во-первых, будут ненавидеть тех, кто выживет, потому что масса людей просто больше никогда не вернется в Украину. Часть останется за рубежом, а часть, к сожалению, ляжет или уже легла в сырую землю навсегда. Но наверняка будут те люди, которые вернутся с фронта, и, наверное, у них будут специфические и вполне такие объяснимые чувства по отношению к тем, кто на фронт решил не попасть и не попал. Какими угодно способами. Не имеет никакого значения.
они себе купили справки о том, что больные, или они были забронированы, потому что они работали на каких-то очень ответственных производствах, или они просто переехали в Чехословакию, Францию, Германию, Италию, Испанию. Это несущественно. Они сделали все для того, чтобы на фронт не попасть. И вот когда говорят, они будут ненавидеть русских, они будут друг друга ненавидеть. Это потому что русские будут для них далеко, а эти будут жить вместе. И этот вопрос, где ты был, когда я сидел в окопах, в ледяных, зимой или осенью, по колено в воде, или больше, чем по колено. А где ты был, в Праге или в Берлине? Этот вопрос станет неизбежным, неизбежным. Такие дела. Но вчера на «Свободе» очень так живо обсуждался этот вопрос. Смогут ли возвращать этих людей из Европы? Не смогут возвращать. И как-то законодатели, с которыми беседовала корреспондент «Свободы» Власта Лазар, они придерживаются такого мнения, что, конечно же, Европа хочет отправить, хотела бы отправить этих людей, беженцев, обратно на родину. Я говорю о людях призывного возраста. Но существующие законы им вряд ли позволят это сделать, потому что каждое дело должно будет разбираться отдельно в суде. Каждое дело должно будет получить какое-то объяснение, на каком основании этого человека отправляют. Почему этого отправляют, а этого не отправляют. И применять какие-то коллективные меры Европа вряд ли станет, потому что это пойдет вразрез с ее же собственными представлениями о справедливости, нравственности и вопросами защиты гражданских прав. Такие дела. Поэтому пока что это количество видео, которое постоянно приходит из Украины, где людей отлавливают на улицах, и где прохожие просто вступаются и отбивают этих мужчин, которых отправляют, которых бусифицируют, как это теперь называют, просто зашкаливает. И уже сегодня даже киевские власти, которые всегда все списывают на то, что это были постановки, которые сделаны с помощью артистов российских тюзов, они не действуют. Это всем понятно, что это такое, все знают, что это такое. И, к большому сожалению, это для Украины сегодня единственный способ пополнения своих вооруженных сил на фронте. На фронте сейчас много говорят о том, что все забуксовало. И забуксовало по одной причине. Вода, то есть война поменялась. И все эти чудо вооружения, которых так раньше добивалась Украина от Запада. Эти все вооружения, чудо вооружения, они не работают. Вспомните вообще, сколько было разговоров про это. Сейчас нам дадут танки «Эйбрамс», и мы пойдем в атаку. Сейчас нам дадут эти какие-то специальные артиллерийские системы, и мы пойдем в атаку. Сейчас мы получим бронетранспортеры, сейчас мы получим эти ракеты «Атакам», сейчас у нас эти «Джавелины». То есть весь арсенал, который только производился на Западе, он весь попал на Украину, как на большой полигон. И все, весь этот металлолом превратился в металлолом. Теперь обгоревший уже или сгнивший, уничтоженный. И все это нефункционально. А что действует? Это новая война с помощью дронов. И созданы такие так называемые килл-зоны, которые на глубину приблизительно 20 километров, 10 километров минимум 10 километров в каждую сторону от линии фронта. И все, что там шевелится, это тут же уничтожается с воздуха. Вот это теперь новая война. И будущее, я так понимаю, будущее войны. И, между прочим, о том, насколько это будущее войны, я посвящу следующую часть передачи, и я вам ручаюсь, это будет тема довольно-таки неожиданная и, как мне кажется, интересная для вас, для всех. Но создание этих киллзон привело к тому, что фронт перестал двигаться особенно. То есть были месяцы, например, когда Россия сообщала о том, что они прихватили, там, допустим, 300 квадратных километров или 500 квадратных километров. Но по последним данным, на которые ссылается издание «Страна»,
В мае месяце Россия подобрала что-то типа то ли 14, то ли 15 квадратных километров. То есть это ничего. И существование этих килзон, оно позволяет обеим сторонам бесконечно вести разговоры о том, что мы захватили эту деревню, или мы захватили ту деревню, мы ее отбили, или мы продвинулись дальше на 3 километра или на 3 метра. И, ну, все это происходит в этих килзонах, и кто там что отбирает, это тяжело сказать, и никаких реальных результатов это не дает. Такие дела. Вот что сегодня происходит на фронте. Больше так особенно мне по этой теме добавить нечего. И я смотрю, вот на часы у меня осталась минута, и я хочу использовать эту минуту для того, чтобы напомнить вам о том, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое, физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Самое модерновое здание на квартале. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует безотказно и гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия. Еще одно очень короткое замечание по поводу происходящего в Нью-Йорке. В выходные, мы знаем, там был парад в день Израиля, и это обычное мероприятие, на котором присутствует мэр города, другие выборные лица, и не было мэра Мамдани. И такая лавина возмущения, а с другой стороны, я думаю, ну, наверное, евреи с другой стороны и рады, а зачем он им там нужен? Если бы он там появился на этом параде, то это было тоже бы поводом для возмущения. Мерзавец, антисемит, социалист, ему здесь не место. Поэтому, на мой взгляд, Мамдани поступил совершенно правильно, что он на этот парад не пошел и не расстраивал людей своим присутствием. Я сейчас объявляю перерыв, после которого новая интересная тема. Оставайтесь с нами.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получение моргиджа, как вы знаете, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Ноубл, президент компании Great Mountain Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Когда люди покупают недвижимость, это может быть односемейный дом, двухсемейный, трех, и вы хотите сдавать эту недвижимость, то есть получать какой-то доход, то у нас есть определенная программа для инвесторов, которая действительно поможет приобрести больше недвижимости. Дело в том, что когда вы покупаете, допустим, вы покупаете без проверки дохода. Допустим, дом стоит 500 тысяч, вы кладете 20% down payment, это 100 тысяч долларов, вам нужно моргидж на 400 тысяч. Если доход, поэтому, допустим, rental income, который вы будете получать, грубо говоря, 4 тысячи долларов, но ваши расходы, месячные расходы, то есть это principal, interest, tax, insurance, допустим, будет 4200, то вы можете не купить эту недвижимость, или вам надо будет просто положить больше down payment вместо 20%, 25%. Иногда у людей нет такой возможности положить больше денег. Есть 20%, вот и все. И для этого существует программа специальная, которая у нас есть, именно для инвесторов. Когда вы можете купить этот дом и будете платить первые 10 лет не principal and interest, а только интерес банку. Да, у вас останется вот эти 400 тысяч на первые 10 лет. Это как бы 30-летний фиксированный моргидж у вас будет. Опять же, еще раз хотел повторить, это на 30 лет. Просто банк вам даст возможность первые 10 лет платить только интерес банку. Если вы хотите приплачивать еще в счет принципала, ради бога, у вас будет такая возможность до 20% от суммы кредита. То есть, если вы, допустим, взяли 400 тысяч, в моем примере 400 тысяч, 20% каждый год вы можете приплачивать, это 80 тысяч, principal, без всяких prepayment penalties. То есть, это очень удобная программа, и она помогает многим инвесторам сохранять минимальный начальный взнос 20%, покупать недвижимость, сдавать его в рент, получать доход. Если вы планируете приобрести недвижимость для сдачи, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, потому что действительно у нас программ очень и очень много. И мы подберем для вас ту программу, которая будет оптимальна для ваших нужд. Также, опять же, для инвесторов, а может быть даже и не для инвесторов, ну, как правило, к нам звонят люди, которые работают сами на себя, да, self-employed people. Если вам нужны срочные деньги, мы можем вам предоставить, как правило, это до 500 тысяч долларов. Это мы можем вам сделать моргидж, либо второй моргидж, либо это будет как бы line of credit, либо просто моргидж на вторую позицию. После вашего главного моргиджа мы можем сделать вам на вторую позицию второй моргидж. Значит, как правило, если это ваша primary residence, там, где вы живете, то вот эта loan to value не должна превышать 90%. То есть, допустим, у вас дом миллион долларов, а у вас первый моргидж на 500 тысяч, если вы там живете, то мы можем вам еще дать плюс 400 тысяч долларов, то есть у нас получается 90% loan to value. Если, допустим, это ваша investment property, то до 75%, как правило, можно сделать вот этот вот loan to value, чтобы вам вытащить деньги. Деньги можно вытащить практически моментально. То есть в течение 5 дней у вас на счете могут лежать до 500 тысяч долларов. В течение 5 дней, 5-7 дней, иногда даже 3 дня, вы можете получить эти деньги. Это все автоматизировано. Все вот делает AI, андеррайтинг проходит очень быстро, вы получаете деньги. Единственная проблема для людей, у которых деньги лежат в TD-банке, потому что TD-банк не подписал вот эти документы с вот этими банками, с компанией. Все банки сделали, TD-банк не сделали. Поэтому если у вас деньги лежат в TD-банке, извините, мы вам помочь по этой программе не сможем. Все другие банки, ради бога. Поэтому если вам нужно полмиллиона долларов, 917-397-3000, Игорь Нобл, Walk with Happy People, в течение 5-7 дней у вас будут эти деньги. Все, Вадим, спасибо. До свидания.
0: И вам спасибо. Я повторю, если у вас есть вопросы по поводу получения моргиджа, звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, теперь я хотел бы поговорить вот по какому, вот о чем. В конце мая этого года Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США представил проект закона об оборонных расходах на 2027 год. Он называется NDAA. Это обычная такая процедура. И единственное, что отличает этот от прошлого бюджета, это то, что на этот раз он абсолютный рекорд. Это более 1 триллиона долларов. 1 point и 1 триллион и 15 сотых триллион. Значит, это толстый документ, тысячи страниц, где детально рассказывается о том, какие нужны вооружения, сколько они стоят, как организовывать работу нашего военно-промышленного комплекса, запросы вооруженных сил, пенсии и так далее. Одним словом, все, что связано с войной. И среди этих тысяч страниц есть абзац, о котором вообще сейчас как бы и не говорят. Но вот, тем не менее, разговор начался, ну, может быть, на днях. И ведется он пока что не в широкой прессе, но в специальных изданиях американских. Значит, это так называемый раздел 224. И вот это важно, вслушайтесь в название этого раздела. Это инициатива по сотрудничеству США и Израиля в области оборонных технологий. Значит, о чем идет речь? Речь идет о военной интеграции двух стран на уровне, которого у нас сегодня нет в нашем партнерстве с любыми отдельно взятыми или вместе взятыми членами НАТО. Мы с ними сотрудничаем, но не на таком уровне. Это новый уровень сотрудничества. И он предполагает радикальные изменения в мировой геополитике. Значит, о чем идет речь? Если бы речь шла об очередном пакете военной помощи, то это, грубо говоря, звучало бы так, что израильтянам, допустим, нужны ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот». Значит, это все заложено в этот бюджет, и израильтяне получат эти ракеты и рассчитаются за них, как это обычно происходило раньше. Но теперь это совершенно речь идет о другом. Значит, раздел 224 закладывает правовую основу для совместных разработок в области искусственного интеллекта. Естественно, без него теперь никуда. Кибербезопасности, автономных систем оружия, биотехнологий и квантовых вычислений. И ключевой элемент в этом плане – это слияние данных, data fusion. То есть это означает, что военные базы данных США и Израиля объединяются и становятся единым информационным пространством. И для того, чтобы руководить этим проектом, настолько он важный и значительный, наш министр обороны, посоветовавшись с нашим Рыжиком или следующим президентом, будет назначать специального исполнителя, специального чиновника, который будет нести ответственность за совместную деятельность в этой сфере Пентагона и армии обороны Израиля. Значит, это совершенно новая эпоха в наших военных отношениях с Израилем. Значит, как критики говорят, что если раньше Израиль просто получал американское оружие и деньги, получал какие-то разведданные с нашей спутниковой разведки или других типов разведки, то теперь у нас наша система военная система приобретет новый компонент в виде израильского военно-промышленного комплекса. Он будет встроен в наш американский военно-промышленный комплекс. Он станет его частью. А может быть, как говорят некоторые циничные наблюдатели, наоборот, американский военно-промышленный комплекс будет встроен в израильский. Это кто как это видит. Значит, как только у нас возникнут совместные предприятия, логистика, поставки, то есть боеприпасов или обмен информацией, зависимость, как только возникнет зависимость Пентагона от израильских военных научных центров, эти отношения перестанут быть политическим выбором. То есть партии больше не будут за них голосовать. Это больше не будет связано вообще абсолютно с нашей политической системой. То есть не будут, вот допустим, сейчас Зеленский написал письмо, партии поставят этот вопрос на обсуждение в Конгрессе и проголосуют, дать ему ракеты или не дать. Больше в отношениях с Израилем, если это будет принято, этот раздел 224, то голосования больше не будет, потому что будет единая инфраструктура, которая будет действовать сама по себе. И, как говорят критики и знающие люди, инфраструктуру разобрать несравнимо труднее, чем просто проголосовать против очередного пакета помощи. Потому что слишком много будет задействовано ниточек и механизмов, которые будут уже жить своей собственной жизнью, и остановить это будет невозможно. Значит, эта инициатива имеет... Это редкий случай, просто редкий случай, когда у этой инициативы есть свои сторонники в обеих партиях, и есть свои противники в обеих партиях. Значит, у нас сейчас возглавляет комитет по вооруженным силам в Конгрессе Майк Роджерс, и он за эту инициативу, и у нас представитель демократов в этом же комитете, он старший в демократической группе, это Адам Смит. И в Сенате за то, чтобы этот раздел 224 стал жизнью, выступают Тед Батт и Кирстен Гиллибранд, если вы еще помните, в Нью-Йорке есть такая сенатор, и в Палате представителей с Ронни Джексон. Но, и как я сказал, что есть и Объединенный фронт оппонентов. Опять же, редкий пример партийного единства в сегодняшнем Вашингтоне. Значит, демократ Рохана из Калифорнии объявил, что внесет поправку об исключении раздела 224. И у нас есть очень такой известный республиканец Томас Месси. Он известен своими консервативными или либертарианскими взглядами. И он заявил в социальных сетях, мы суверенная страна, и мы не можем позволить другой стране, в данном случае Израилю, стать частью нашего военно-промышленного комплекса. И как только законопроект выйдет из комитета, Месси обещал добиться его отклонения на общем голосовании в Конгрессе. Но что тут произошло? Как это обычно, между прочим, происходит в таких ситуациях? Месси тут же объявили в антисемитизме. Если он не хочет помогать Израилю, значит, он антисемит. Значит, какие шансы на то, что этот законопроект станет законом. Большинство аналитиков, с чьими материалами я ознакомился в последние дни, считают, что этот законопроект будет утвержден. Потому что это довольно обычная ситуация. Когда рассматривается вообще такие законопроекты, как финансирование Пентагона, NDAA, то в него все законодатели, кто только имеет такую возможность, вставляют в этот законопроект все абсолютно, что им нужно вставить. И убрать это оттуда невероятно тяжело, потому что голосуют за законопроект в целом, а не за его отдельные пункты. Это обычный такой механизм. Вставить маленький пункт в большой и надеяться на то, что его не заметят. Именно поэтому у нас принимается столько непопулярных законов. Против каждого, может быть, в отдельности голосовало бы большинство, причем двухпартийное большинство. Но поскольку это вставлено в общий объем, где тысячи страниц, в общую папку, то это все проскакивает. Проскакивает, и мы живем в связи с этим, с такой массой непопулярных законов. Значит, как к этому относится публика? Публика не знает об этом разделе 224. Но опросы общественного мнения показывают, что 57% американских избирателей против предоставления Израилю дополнительной военной и экономической поддержки. 57%. То есть большинство. Не сказать, что прям ну тут landslide, но тем не менее большинство. И с одной стороны, мы знаем, что у нас популярность Конгресса находится на рекордно низких отметках. Я последний раз, когда проверял, что-то было типа 18 или 15% населения считают деятельность это позитивной, а остальные это все осуждают или не приемлют. И это, тем не менее, ровным счетом ничего не значит. Потому что я наблюдаю это сам, что у нас как бы народ живет своей жизнью, а Конгресс живет своей жизнью. Если они хотят что-то принять, какой-нибудь законопроект, то мы это будем последними людьми на этой планете, чье мнение они будут учитывать. Они примут то, что они считают нужным. При этом они будут руководствоваться своими личными интересами. То есть отнести их к категории слуг народа тяжело, ну, практически даже невозможно. То есть они слуги народа, когда они избираются на свои посты, а как только они изберутся, они становятся слугами других юридических лиц. Значит, теперь нам нужно понять, ну хорошо, к чему может привести такая вот интеграция. И примеры, которые я вам хочу привести, они довольно такие, яркие. И вам будет, я уверен, интересно узнать, а что именно, какое развитие событий нам следует ожидать. Значит, для этого надо прежде всего вернуться в Газу. Значит, ну, мы видели картины разрушение в Газе, мы знаем, десятки тысяч убитых, но у нас тут принято считать, что это заслуженный ответ на то, что палестинцы проделали, когда они вторглись в Израиль 7 октября. И когда мы видим все эти разрушения, мы, может быть, и не думаем о том, сам этот вид этого нового Дрездена, он как бы не оставляет нам места для того, чтобы подумать, там, как бы добились такого успеха колоссального. Но правозащитные организации, которые следят за подробностями, они называют Газу испытательным полигоном для применения Израилем искусственного интеллекта в военной сфере. Значит, действительно, не только сейчас, но десятилетиями Израиль обкатывает в Газе новые военные технологии, а затем, между прочим, продает их по всему миру. Значит, говорится о том, что в армии обороны Израиля как минимум три ключевые системы искусственного интеллекта. Значит, первая называется Лаванда, Лавендер. Значит, это система анализирует огромные объемы данных о жителях Газы. То есть это история телефонных звонков, это смена телефонных номеров, это участие в социальных сетях, это просто физические перемещения. Все это собирается с помощью самых обычных телефонов. То есть ваш телефон — это для кого-то, в данном случае для искусственного интеллекта, источник знаний о вас. Значит, что, как это используется дальше? Значит, создаются алгоритмы на основе этих данных. И эти алгоритмы присваивают каждому человеку, каждому телефонному абоненту так называемый рейтинг подозрительности. Если рейтинг подозрительности превышает заданный порог, то человек автоматически вносится в список на уничтожение. Вдумайтесь в это. Вдумайтесь. То есть сейчас мы живем в стране, где телефонные компании с помощью искусственного интеллекта или искусственный интеллект с помощью телефонных компаний отслеживает все ваши передвижения, знает все магазины, в которые вы ходите, знает всех ваших друзей, с которыми вы встречаетесь, знает места, которые вы посещаете. И на основе этой информации он направляет в вам, в вашу сторону, поток рекламной продукции. То есть он знает, что вы можете покупать, или какими сервисами вы можете пользоваться, какие сервисы вас интересуют. В Газе все то же самое, только там собирается для того, чтобы вычислить, насколько вы подозрительны и насколько вы опасны для соседей, и вас заносят в черный список на уничтожение. Значит, какие объемы этих списков? Значит, первые недели войны в Газе эта система «Лаванда» составила список из 37 тысяч потенциальных целей. И значительная часть этих целей была ликвидирована. Значит, при этом это подтверждается с израильской стороны, около 10% этих людей попали в эти черные списки по ошибке. Их можно было бы не уничтожать. То есть, если бы, скажем, 37 тысяч ликвидировали бойцов Хамаса, хрен с ними, у нас тут скажут на радио, но 3700 из них имели все основания для того, чтобы продолжать жить и трудиться, и заниматься мирным трудом. Окей. Такая история. Кто об этом знал? Я надеюсь, что я вам первый об этом рассказал. Это делает мою передачу особенной. Теперь еще одна система называется The Gospel. Gospel – это, мы знаем, Евангелие. Чем занимается Евангелие? Значит, вместо людей эта система ищет и идентифицирует объекты, такие как здания, склады, командные пункты. И система также способна выбирать шоковые цели, это называется. Это гражданские объекты, разрушение которых рассчитано на психологический эффект против мирного населения. То есть, как вычисляете здания, склады, командные пункты, опять же, я так понимаю, это мое предположение, как ты еще это может вычислить, если не контрольным за двумя системами данных. Это просто визуальное наблюдение с воздуха. Мы это видели, помните, как в этом знаменитом сериале об израильском спецназе. Просто самое банальное наблюдение с дронов и контроль за перемещением владельцев телефона. Результат находит места, где эти люди чаще всего собираются, которые не чаще всего появляются, это склады, командные пункты и другие объекты. Это, они все тут же становятся военными целями. Такие дела. И тут я смотрю, у меня подошло время к тому, чтобы сделать перерыв. И я объявляю перерыв, после чего мы продолжим разговор на эту тему. Оставайтесь с нами, никуда не ходите, будет интересно.
2: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей. Один опыт, который поднимает тебя выше.
3: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
6: Новости на
5: «Дэвидсон Радио».
6: Информация к этому часу.
7: С новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп во время вчерашнего телефонного разговора раскритиковал премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху за эскалацию в Ливане. Об этом Axios сообщили два американских чиновника и источник, знакомый с разговором. Трамп назвал Биби сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. Цитирую, «Я спасаю твою задницу, тебя теперь все ненавидят», процитировал один из собеседников издания Трампа. Другой источник сказал, что Трамп был взбешен и кричал, «Какого хрена ты творишь?». Трамп опасался, что действия Нетаньяху сорвут переговоры с Ираном, который пригрозил выйти из диалога. После звонка Трамп написал в трусы ушел, что переговоры продолжаются. По данным Axios, после разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут. Белый дом готовит новые правила, которые позволят иммиграционным офицерам отказывать в убежище без личного собеседования. Правила коснутся мигрантов, которые подали заявление позже, чем через год после въезда в США. Администрация объясняет новые меры борьбой с мошенничеством и огромной очередью. Сейчас в миграционных судах скопилось более 3 миллионов дел. Пентагон официально закрыл доступ журналистам на территорию здания, присвоив ему статус конфиденциально разделенного информационного объекта. Встреча с пресс-секретарем и главой службы по связям с общественностью Шоном Парнеллом теперь возможна исключительно по предварительной записи. В мае Пентагон выпустил новые правила, ограничивающие доступ СМИ к территории здания ведомства, в том числе к офису Пита Хексета, из опасений утечек засекреченных данных. Билеты на бой Конора Макгрегора против Макса Холлоуэя были распроданы за 240 секунд. Бойцы подерутся на турнире UFC в Лас-Вегасе 12 июля. Для них это будет поединок-реванш. Самый дорогой билет в первом ряду на T-Mobile Arena стоил более 43 тысяч долларов. Самые дешевые на верхних трибунах около 600. На вторичном рынке цена стартует от 1500.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
9: В Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
10: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
11: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
12: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
10: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
11: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
13: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как вернуться к нашему разговору о том, как Израиль применяет искусственный интеллект в Газе, в каких целях, я хочу напомнить вам, что пяточная шпора – это недуг, который испытывают не только пожилые люди. Каждый шаг вызывает острую боль в ступне. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Кони Айленд Авеню и Оушен Вью Авеню на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-8484. Набирайте его и живите без боли. Окей, теперь я возвращаюсь к системам ИИ, которые применяются в Газе. Значит, еще одна называется Where's Daddy? Довольно циничное название. Где папа? Значит, эта система отслеживает геолокацию целей по мобильным телефонам и посылает сигнал военным в тот момент, когда подозреваемый возвращается домой. И, то есть, где его, может быть, ждет семья. А может быть, не знаю, кто еще может быть дома, но может быть никого. Но это его дом. Название, значит, говорит само за себя. Дальше мы включаем наше воображение. Значит, логика тут очень простая и циничная. Значит, нанести удар по жилому дому технически проще, чем по военной позиции.

ситуации во время войны, так это работает. Значит, есть по этому поводу выступления правозащитных организаций, которые считают, что тут имеет место системные нарушения гражданских прав. Но, опять же, я прекрасно понимаю, что у нас, и, в общем-то, я, между прочим, тоже отношусь к этой категории людей, что после событий 7 октября трудно было бы ожидать чего-то другого на палестинской стороне. То есть, они, более того, они не могли не знать, чем это кончится для них. Ну, невозможно было. Тем не менее, у нас одно мнение по этому вопросу, но у правозащитных организаций другое. Они считают, что каждый человек, который подлежит какому-то там наказанию в любой форме, малому, большому, максимально большому, это наказание должно применяться после каких-то судебных действий. Но израильская сторона, офицеры израильской разведки, они свидетельствовали, что в первые недели войны армия полагалась на лаванду почти безоговорочно. То есть решала, не, там не было никаких судебных процессов, не было никаких юридических лиц, кроме целей. Не было адвокатов, прокуроров, ничего этого не было. Был алгоритм, в котором не было человеческого решения, человеческого участия. И при этом, при нанесении ударов по целям низкого приоритета из списка «Лаванда» предпочтение отдавалось неуправляемым бомбам, авиабомбам. То есть это называлось тупые бомбы. И мы видели результат этой деятельности. Это Новый Дрезден. То есть это пустыня из руин. Там, больше там никто не живет. И в наши дни, конечно, было бы даже удивительным, если бы речь не шла о гендерных, не были подняты бы гендерные вопросы. Потому что о чем идет речь? Речь идет о системе отношения к потенциальному противнику. То есть мужчина – это потенциальный боевик. Если это мужчина – это потенциальный боевик, который подлежит ликвидации. Но кто-то говорит, что это мы тоже так поступали, потому что во время в обамовскую эпоху, если вы помните, это было начало применения дронов. Это было, по-моему, я бы соврал, но, по-моему, это было в Пакистане, когда там была какая-то свадьба, и туда на этой свадьбе присутствовал представитель террористических организаций из нашего черного списка, и он был уничтожен. Хотя помимо него еще пострадала масса других людей. Не просто пострадала, а лишилась жизни. Такие дела. И такой подход, он, конечно, не имеет никакого отношения к правам человека, к представлениям о законах, о правах людей, у наших нравственных обязательствах и так далее, и так далее. То есть, есть только одно. Есть алгоритмы. Не живые люди, а есть алгоритмы. И они, значит, если эти алгоритмы заносят какого-то трудящегося в этот черный список, все, это смертник. Такие дела. Ну, как у нас тут называют, walking dead. Значит, если этот раздел 224, о котором я говорю, будет принят, в этом общем законе NDAA, то США не просто унаследуют или возьмут на свое вооружение те технологии, которые использовались в Газе или в каких-то других местах Израиля. Ну, например, в Иране, между прочим, где людей ликвидировали. Людей. Ну, хорошо, я понимаю, что это враги израильского государства, где, скажем так, руководство, вражеское руководство, просто каждого знали, где находится, и каждого ликвидировали. Это все было сделано с помощью искусственного интеллекта, между прочим. Поиск этих целей и так далее, и так далее. Геолокация, все этим занимался искусственный интеллект, который затем направлял ракеты по точному адресу, где находились эти ребята. Значит, если мы, Соединенные Штаты, возьмем на свое вооружение

0: этот передовой опыт, то мы возьмем на свое вооружение и вот этот допустимый процент ошибок, который 10, это 10%. Сейчас мы говорим о 10%. И это очень ограниченный контроль операторов этих систем. Значит, это, во-первых, это мы станем моментально объектом критики в мировом сообществе. Моментально. Это первое. Нам сразу же скажут, что мы не соблюдаем Женевскую конвенцию, мы не соблюдаем правил ведения войны, мы не соблюдаем гражданские права и так далее, и так далее. Это первое. Но второе, ну хорошо, я должен сказать, мы это все понимаем, что мы живем в такой стране, где мы довольно часто плюем на многие международные законы. Просто они говорят, окей, пусть они говорят. Например, они хотят, чтобы мы своих военнослужащих отправили в Гагу для того, чтобы их там судил Международный суд. Мы в нем не участвуем. Мы часто комментируем решение вот суда, как правильное или неправильное, но мы сами в нем не участвуем. И наши военнослужащие туда не поедут. До свидания. Это наш обычный подход. И поэтому я вполне допускаю, что эта часть как проблемы как раз нас не очень беспокоит, наших ребят из Вашингтона. Она не очень беспокоит. Но что можно ожидать, это то, что это подольет, эта ситуация подольет масло в огонь внутри межпартийной нашей, межпартийной безостановочной войны. Это будет использоваться одной партией против другой партии. Как это делается, мы знаем. Газета «Нью-Йорк Таймс» или газета «Вашингтон Пост», она сообщает нам про очередной Абу Граиб или еще о каких-то нарушениях наших военных, после чего одна партия начинает есть другую партию. Как вы могли такое допустить? Это все сделано, вы это покрывали, вы это инициировали и так далее, и так далее. То есть наша жизнь внутри страны станет еще более беспокойной. И наши межпартийные отношения станут еще более нетерпимыми. Такие дела. Но тут есть еще один аспект этой проблемы, о котором тоже говорят все те наши трудящиеся, которые у нас записаны в черный список антисемитов. То есть эти трудящиеся, ну, например, такие как Такер Карлсон или Джон Мершаймер или Джеффри Сакс, они говорят об одном и том же все в голос и многие другие. Израиль втягивает нас в орбиту своей политики. То есть, если у них проблемные отношения с Ираном, понятно, мы никто этого не отрицаем, это именно так. Иран их враг номер один. Он финансирует террористическую деятельность против них, они прямо участвуют в обстрелах и так далее, Израиля и так далее, и так далее. То есть, но Израиль втянул нас в эту войну. Значит, это нам, кто нам сказал, это не просто там какие-то во дворе соседями. Мы услышали это от соседей в дворе. Это сказал наш госсекретарь Марко Рубио. Он рассказал нам, как это произошло. Нетаньяху приехал в Вашингтон, встретился с Трампом и с его руководством. И, значит, они там пожаловался на Иран и сказал, что они, все, мы вступаем в эту войну. Мы должны решить для себя этот вопрос. Если вы хотите, присоединяйтесь. Не хотите, мы сами. Несмотря на то, что все вокруг Трампа сказали, пусть они сами, мы им поможем с оружием, деньгами и развединформацией, Трамп сказал, нет, мы с ними. Такие дела. Но, значит, если нас Израиль втянул в эту войну, то он может нас таким же образом втянуть в какую-нибудь другую. Теперь на минуточку забудьте про Израиль. Вот для меня всегда, я так понимаю, в Украине там киевское руководство, они смотрят на эту ситуацию с Израилем и думают, вот везет им. Нам так не везет. А мы бы тоже хотели бы быть интегрированными в эту военную систему. Мы бы тогда уже разгромили Россию давным-давно. Но вот это в этом есть опасность, что если мы начинаем интегрировать свою ВПК и в свою вообще в свои вооруженные силы, во всех их многочисленных проявлениях, другие страны с их интересами, мы теряем свой суверенитет. Мы теряем возможность решать, что нам выгодно как в стране, и что нам как стране невыгодно, что нам нужно для нашего процветания, и что нам не нужно для нашего процветания. Мы теряем свой суверенитет. И вот эта вероятность того, что мы интегрируем в работу своих вооруженных сил, работу вооруженных сил Израиля, оно грозит именно этим, потерей суверенитета и другими проблемами. Потому что, например, сейчас уже, значит, вот если мы возьмем Турцию, член НАТО, она неоднократно выражала резкое несогласие с действиями Израиля в Газе и в Ливане. И это член НАТО, они наши союзники, но им не нравится то, что делают наши другие союзники. И теперь представьте себе еще, между прочим, это, конечно, ситуация сама по себе невероятная. Мы прожили всю свою жизнь, зная, что наши союзники, самые наши близкие союзники, просто как братья-близнецы, это страны-члены НАТО, с которыми мы решили делить все в случае нападения на одну из этих стран. И сейчас получается, что эти страны отодвинуты на задний план, а на переднем плане у нас отношения со страной, которая не является нашим военным союзником. Она наш просто союзник, друг, единственная демократия на Ближнем Востоке, ну и весь этот набор описаний. Но получается, что у нас с этой страной отношения несопоставимо более близкие в военной сфере, чем со странами НАТО, которые являются нашими просто договорными на бумаге союзниками и в реальной жизни. Мы их, эти страны, мы не впускаем в свою систему военную, а Израиль впустили. Как к этому должны относиться наши друзья-члены по НАТО? Ну, наверное, плохо, потому что они сейчас чувствуют, что их обошли, оставили в стороне, отодвинули в тени и сказали: ребята, занимайтесь своими проблемами сами. И они, между прочим, и занимаются своими проблемами сами. Плохо, но занимаются сами. Мы сказали им, между прочим, здесь многие это поддерживают, мы сказали им: ребята, вам нужны ракеты, патроны, гранаты, вот склад. И вот окошечко кассы, пройдите к ней, и вам там скажут, когда вы можете получить на складе то, что вам нужно. Такие дела. И вот теперь я бы хотел послушать ваше мнение по этому вопросу. Объясните мне, что вы думаете. Значит, телефон на студии 718-303-90-90. И я параллельно включаю... Запускаю опрос общественного мнения. Значит, если вы поддерживаете эту интеграцию израильских вооруженных сил и ВПК в наши американские ВПК и вооруженные силы, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что это недопустимо, набирайте номер 888-222-1132. Все, счетчики включены. И наш телефон прежний 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим Александрович, это Илья. Я, как я уверен, многие слушатели благодарны вам за то, что вы показываете нам, так сказать, отдельные недостатки, скрываете язвы и пороки.
0: Не, послушайте, ближе, давайте без комплиментов, давайте по теме. По теме.
1: По теме,
0: что
1: да,
0: вы думаете по этому вопросу? А не по, да, про меня не надо.
1: Я не про вас, я про то, что было бы хорошо, если бы вы нам показывали ситуацию. И в России тоже. Как там обстоит дело с тем, о чем вы говорили по поводу Украины?
0: Хорошо, одну секунду. У вас по теме вот интеграции есть. Двух вооружений. Давайте есть. Про это.
1: Да. По поводу интеграции с Израилем. Но я хочу вам сказать, что некоторые страны Европы, хотя они на бумаге состоят в нашем альянсе, Североатлантическом союзе, они вряд ли нам чем-нибудь могли бы помочь. Ну, такие мелкие, как правило, страны. А некоторые крупные, в том числе та же самая Турция, она все время, так сказать, насколько волка не корми, он в лес смотрит. А Израиль, это наш действительно брат. И по духу, и по крови, и по оружию, и по технологиям, и по даже цивилизационным, так сказать, нашим понятиям. Ну, вы знаете, да, есть такое понятие, как иудо-христианская цивилизация, иудейско-христианская цивилизация. Короче, слава Израилю, евреям слава. Спасибо.
0: Ну, это интересно. Это очень похоже на славу Украине. Хорошо. Я по этому поводу хочу сказать. Я, когда общаюсь со своими слушателями, то я призываю их как бы немножечко абстрагироваться от своих личных чувств. Я понимаю, вот этот человек, он говорит «Слава Израилю!» Прекрасно! Я его понимаю. Кто-то говорит «Слава Украине!» Прекрасно! Я его понимаю. Но помимо, вы не должны распространять свое собственное чувство на всю Америку. Это просто бессмысленно. Если нам опросы общественного мнения показывают, что 57% американцев против продолжения военной помощи Израилю, то вы должны это учитывать. Это не хорошо, не плохо, это факт жизни. И с ним надо считаться. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Просто по пути мелкое замечание. Очень редко Давайте. Я согласен с семьей, вынужден с ним согласиться.
0: А что вынуждены? Вот по поводу... У вас мнение совпадает. Это не то, это да. Что вас заставляет тут?
2: Нет, ну, я сказал, что хорошо. Я не соглашаюсь. Он своими словами выразил. Давайте то, что я хотел главное задать. Да. Я, например, да. считаю, что очень неправильно люди делают, когда критикуют вас за свой оригинальный взгляд, потому что вы мне и врезались так сильно по отношению к другим ведущим, когда вы выдерживали самостоятельную позицию, ну, в том числе и по русско-украинской войне, вы не поддавались этому угару, атмосфере, и за это я очень доволен, и это ваше право. Это у нас у каждого свое оценочное отношение к тому, что происходит Израиль и Америка и Иран. Вы, например, ну, если возьмем такую вот такой прием типа стакан полный, стакан наполовину пуст, наполовину полон. Вы с точки зрения результатов этой войны, у вас, конечно, стакан наполовину пуст. И это поддерживается, я уже не слежу за ним, вот вашим гуру Мишраймером, о таком, как Сакс, я вообще не говорю, это базарная личность, но это каждого опять мнение. Он защититься не может, и я не буду далеко идти. У вас гуру Мишраймер. У меня же гуру американский трежери Дэвид, да. Ну, бог с ним, Дэвид Хансен. И вот позиции абсолютно противоположные. И если Дэвид Хансен выступает и имеет какие-то тезисы, он к ним подходит буквально за каждым индивидуальным своим тезисом 3-5 аргументов, фактически взятых из жизни. То, что скажет Мершаймер, это ожидаемо. Я не буду употреблять слово антисемитизм или что-нибудь, потому что это затасканное слово, оно девальвируется. Мне немножко странно, когда вы вытащили вот эту историю насчет 224 параграфа, вы не рассмотрели с другой стороны, а полезно ли это обороноспособности и прочим ситуациям с американской армией. Вы что же считаете, что сближение, скажем, ну не знаю, с Южной Африкой, еще с кем-нибудь было бы более полезно. То есть такой союзник в этом деле повышения ну, каких-то действий, я сейчас не говорю о том, что вы перевели на газу применение Израилем, набор опыта, обкатку технологий, но разве в этом мире не должна быть возможности воевать нестандартным путем? Посмотрите, что произошло в Иране. Если быть честными, то вот этот пожилой человек вступился за человечество, потому что если эти фанатики позволяют делать сейчас то, что они делают на глазах у всех, десятки тысяч людей убиты, Армунский пролив вот так вот перекрыт, держит руку, то что же они себе позволят, когда они получат атомную бомбу. А к атомной бомбе они близки. И ваше такое какое-то непонятное мне. Ну, получат, но что с этого? Вот Пакистан, мол, не получает. Не буду это говорить. Вы писатель, у вас громадное воображение. И с другой стороны, вы, на мой взгляд, на самом деле, может быть, это не так, с очень предвзятых, однозначных, предсказуемых, поскольку вы заявили свою позицию, все дальше идет в предсказуемом русле. Это меня удивляет, когда не снимают уважение к вашей способности противостоять. Я вижу уже и атмосфера у ваших слушателей. Здесь в основном евреи.
0: Упс, порвалось. Олег, если вы сейчас слышите мой волшебный голос, я вас попрошу набрать номер еще раз. Не знаю, по какой причине связь прервалась, но я бы хотел вас дослушать. Я с уважением отношусь к вашим выступлениям. Пожалуйста, наберите наш номер еще раз, и я вам дам возможность договорить. Ну, хорошо. Окей, я смотрю на часы, у меня осталось 30 секунд до перерыва, и я не хочу уже людей выпускать в эфир, потому что придется на полусловие обрывать, а я это не люблю, и вы это не любите. Поэтому я с удовольствием вас послушаю, но опять же, если возможно, не обо мне, а о этом параграфе или разделе 224. Потому что от этого очень многое зависит в мировой геополитике. Мировой. Окей, сейчас новости.
3: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
5: Выборы состоятся 3 ноября.
6: Paid for by ABK for Assembly.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
10: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Hello. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Значит, я прошу прощения за такую минутную задержку. Мне нужно было тут подсмотреть одну информацию для того, чтобы забросить ее в зал для нашего разговора дальнейшего. Я выступал противником и продолжаю выступать противником нашего участия в российско-украинской войне. Более того, я считаю нас прямыми ответственными за эту войну. Мы ее спровоцировали, и мы ее отказались останавливать несколько раз. Это ответственность предшествующей администрации и тех идеологов этой войны, которые на основании, которые, в общем-то, подтолкнули Байдена и его министра иностранных дел Энтони Блинкена к тому, чтобы эту войну затеять и продолжать. И то же самое в отношении сейчас израильско-американо-иранской войны. Мое отношение точно такое же. Эту войну следовало избежать. Есть другие методы давления, и надо было им следовать. Значит, по поводу создания ядерного оружия, это как нам сказал наш министр иностранных дел, когда Нетаньяху приехал и сказал, что они там в двух неделях от создания ядерной бомбы, так он это назвал, он сказал, что это bullshit. Просто это его слова. Ну, наверное, он руководствовался какими-то своими данными, данными нашей разведки по этому поводу. Хотя я допускаю, что они могли быть ошибочными или неполными. Но это не важно. Я хотел сказать такое. Когда я выношу свои суждения по поводу той или иной войны в той или иной части света, независимо какой, несущественно, российско-украинской, израильско-иранской, как угодно другое, это несущественно. Я руководствуюсь не только позицией своего гуру Джона Мершаймера, профессора Чикагского университета, и, на мой взгляд, невероятно грамотного человека, к идеям которому... идею которого я принял. Основа моего понимания международной политики и позиции США, в основе этого лежат прощальное обращение Джорджа Вашингтона, которое прозвучало в 1796 году. И в этом обращении он, вот я вам прочту несколько цитат. «Зачем, переплетая нашу судьбу, судьбой какой-либо части Европы, запутывать наш мир и процветание в сетях европейских амбиций, соперничества, интересов, прихотей и капризов? Наша истинная политика состоит в том, чтобы избегать постоянных союзов с какой-либо частью зарубежья. Главное правило нашего поведения в отношении других государств состоит в том, чтобы иметь с ними как можно меньше политических связей. Европа имеет собственные жизненно важные интересы, которые к нам не относятся или относятся лишь весьма отдаленно. США должны торговать со всеми странами, поддерживать нормальные отношения со всеми, но не ввязываться в постоянные военно-политические союзы и не принимать сторону в европейских соперничествах, потому что интересы Европы и Америки часто различны». Вот это отец-основатель нашего государства. И мы все его уважаем и почитаем. Он для нас отец-основатель. Отец нации. И эту позицию Джорджа Вашингтона я принимаю как основополагающую для себя в отношениях, в наших отношениях с остальным миром. И когда тут у нас говорят, это наш союзник или это не наш союзник, применительно к какой угодно стране, не обязательно Израилю. Мы должны понимать, что у этого нашего союзника есть свои собственные вековые проблемы, проблемные отношения с соседними государствами. Например, как в случае Украины с Россией. Это бесконечная история. Это Украина была частью каких угодно государств. Она была частью Польши, она была частью Австро-Венгрии, она была частью Речи Посполитой, она была под шведами. Она под кем только не была, она была под кем угодно. И очень часто за этим стремлением быть под кем-то было стремление быть подальше от России, к которой в конечном итоге Украина всегда возвращалась. И которая, и сейчас, когда там рассказывают эти сказки про колонизацию или деколонизацию, это бред сивой кобылы, потому что всю свою территорию Украина получила от Российской империи, от Советского Союза. И обозначила свои границы. Ну хорошо, это я к чему это говорю? Что у каждой страны есть свои проблемные отношения с соседями, и эти отношения насчитывают тысячелетия. Как, например, в отношениях Израиля, или лучше скажем, евреев и арабского мира. Потому что речь идет не о каких-то конкретных странах, а речь идет об арабском мире как таковом. И когда тут нам рассказывают про некоторые трудящиеся, рассказывают про демократию, остров демократии, не остров демократии, цивилизационные связи и так далее, что отрицать, безусловно, сложно. И не просто бессмысленно. Я вас заверяю в том, что все те люди, которые вам рассказывают про демократию или про цивилизационные связи, они вам не рассказывают о реальных интересах, которые можно выразить одним словом – нефть. Нефть. Потому что мы живем в мире, который весь наш мир, весь, он заточен на энергоносители и ни на что больше. Я вам приведу один пример. Вот у нас есть этот искусственный интеллект, который грозит просто поменять наш мир радикально. У нас будет другой мир, полностью другой. Причем в ближайшие годы. Говорят, что, вы знаете, это, конечно, мой такой конек, я люблю об этом говорить, потому что я считаю, что это сегодня это проблема номер один. Для нас, как для страны, как для нации. Речь идет о том, что когда мы сегодня рассказываем о плюсах и минусах использования искусственного интеллекта, то мы обычно говорим, что он нам нужен для выполнения каких-то прагматических задач. Например, там вам что-то нужно найти в интернете, вы обращаетесь к искусственному интеллекту, чтобы он назвал эту вещь и сказал, где ее можно приобрести. Вам нужна какая-то историческая справка, вы обращаетесь к искусственному интеллекту. Вам нужен какой-то совет или вам нужно сделать какой-то перевод, вы обращаетесь к искусственному интеллекту. Он выполняет какие-то задачи, он может делать какие-то картинки по вашему запросу. Вот, в общем-то, это то, о чем идет речь сегодня. Вот для нас это сегодня искусственный интеллект, и некоторые люди начали уже думать о том, что сейчас он начнет выполнять такие простые функции, значит, он лишит работы миллионы людей, которые сегодня работают на каких-то таких не очень значительных должностях. В программировании, в торговле, в бухгалтерском бизнесе и так далее, и так далее. Такие не очень важные позиции, где не надо руками работать, пока что только головой и не очень сильно. Вот это вот главная как бы опасность, которую сегодня люди видят. Но те люди, которые создают сейчас искусственный интеллект, их задача совершенно другая. Они хотят создать суперинтеллект, который начнет действовать самостоятельно. Это их задача. И как только он начнет действовать самостоятельно, та страна, которая будет располагать этим интеллектом, и она будет до какой-то степени контролировать его, она и станет сверхдержавой. Она станет сверхдержавой. Именно поэтому такая гонка за это идет и в Китае, и в Японии, и в, я имею в виду, во всех, в любых технологически развитых странах. Они стремятся создать вот этот вот general intellect, который будет думать за всех. И самая большая опасность того, это признают те люди, которые вовлечены в эту работу, они не знают, чем это кончится. Это самая большая опасность. Потому что если, допустим, человечество сможет контролировать этот искусственный интеллект, то это будет хорошо. Если оно сможет как-то взаимодействовать с этим искусственным интеллектом, то это тоже приемлемо. Но если этот искусственный интеллект решит, что мы ему мешаем, он нас может ликвидировать. Он просто может избавиться от нас, как от ненужного, как от микробов каких-то избавляется, как от клопов в доме избавляются. Потому что мы ему будем мешать. Такие дела. И теперь, почему я вдруг вспомнил об этом? То есть мы понимаем, что мы говорим сегодня о технологиях, немыслимых по своей сложности. Немыслимых, которые уже космического характера задачи способны решать. Но эти все космические технологии, они оказываются привязаны к самому банальному электричеству. Для того, чтобы эти все безумные дата-центры работали, которые там в Юте строят этот дата-центр, который будет 60 квадратных миль занимать, 62 квадратные мили площадь этого дата-центра. Ему, понятно, нужно электричество. И этот дата-центр будет потреблять больше электричества в два раза, чем вся Юта вместе взятая. Ну что, это не очень густонаселенный штат, мы это понимаем, ладно. Но к чему я это все говорю? Что даже самые продвинутые технологии сегодня зависят от нефти. Потому что от нефти, от угля, от полезных ископаемых. То, что раньше называлось полезными ископаемыми. И как у нас электричество получается? У нас там вам рассказывают про эти солнечные батареи, эти турбины, там где-то пропеллеры стоят гигантские, вращаются. Когда ветер дует, когда не дует, не вращаются. Со страшным скрипом. Но все эти центры этим не пользуются. У них это, если есть где-то солнечные батареи, так это только такое вспомогательное средство поддержки их системы. А они пользуются той энергией, которая добывается нашими теплоэлектростанциями. Как работают теплоэлектростанции? Вспомните, это учебник природоведения, наверное, за 3-й, за 4-й класс нашей советской общеобразовательной школы. Турбины, чтобы вращались, им нужен пар. Пар каким образом получают? Кипятят воду. Как кипятят воду? Углем, с помощью угля или с помощью газа. То есть все упирается в энергоносители. Все. И именно по этой причине Россию хотят раздеребанить на 20 удельных княжеств, для того, чтобы каждым очередным удельным княжеством руководил какой-нибудь Exxon или British Petroleum. Это же козе понятно, для чего это все делается. Такие дела. Поэтому сегодня, когда вам говорят про демократию на Ближнем Востоке или исламский экстремизм, ну это понятно, что это все имеет место. Но за всем этим стоит нефть. И ничего больше. Такие дела. Окей. Я сейчас смотрю, мне звонят, а я тут так разошелся. Давайте послушаем наших трудящихся. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро. Вы так правильно все рассказали, вот сейчас, в этом своем монологе. Все точно и все правильно. Но поймите, что при всем нашем желании мы не можем остановить человеческую мысль, она идет и идет вперед. Наша страна очень умная, очень продвинутая. Но Израиль идет на 5 шагов впереди. И поэтому есть еще Китай, хотя Россию как бы задвинули, что тоже очень умная страна, она имеет энергоресурсы, самодостаточная, но она все время хочет быть первой, вы понимаете? Она хочет быть первой, но не знает как. Ей все помогают. А почему ее задвинули и хотят разделить? Никто ее не хочет разделить. Все хотят торговать.
0: Нет, вы ошибаетесь. Нет, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Ее хотят разделить. Это многократно заявлено. И если вы говорите, что ее никто не хочет ее разделять, вы просто не знаете, о чем вы говорите.
1: Ну, да, послушайте. Мы не знаем. Я с вами... Подождите. Минутку.
0: Нет,
1: я должна...
0: Не хочу ждать. Вы ничего не должны. Я должен. Значит, я... Вот эта дама говорит, что прогресс нельзя остановить. Вы абсолютно правы, прогресс нельзя остановить. Но у прогресса есть два пути развития всегда. В какую-то позитивную сторону, которая приведет человечество к светлому будущему. И есть второй вариант. Это этот прогресс приведет человечество, он его загонит в могилу, просто грубо говоря. И знаете, у нас вот, когда говорят, вот часто же этот разговор возникает. Потом к нам прилетают пришельцы, не прилетают. Может быть, прилетают. Но у нас, мы знаем в то же самое время, что у нас здесь есть много чего, построенное до нас другими цивилизациями, которые здесь существовали. Где они? Мы тоже можем стать такой цивилизацией. Окей, друзья мои, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Кто не успел выступить, выступите в следующий раз. Не отчаивайтесь. Будьте здоровы. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гриннис-парк, район Ворбас, это Нептун-Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
4: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дэвид Зон Радио.

0: Сити 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрецкая. В штате Нью-Мексико нашли тело одной из 11 пропавших ученых, сообщила местная полиция. Турист обнаружил человеческие останки в Карсонском национальном лесу. Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Кассиас, говорится на странице полиции в Фейсбуке. Женщина пропала 26 июня прошлого года. В тот день она навестила дочь, но на работу не пришла и домой не вернулась. Причем дома она оставила кошелек, документы и телефон. 54-летняя Кассиас была сотрудницей Лос-Аламосской лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере. Там же работал еще один из пропавших ученых, Энтони Чавес. С 22 года либо погибли, либо пропали без вести по меньшей мере 11 человек, большинство из которых занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО. Президент Дональд Трамп обещал выяснить причины этих исчезновений и смертей. Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за того, что США и Китай, на которые приходится 42% поступления в бюджет, задерживают платежи. Финансирование сокращают и другие крупные доноры. К примеру, из-за экономии меньше денег на гуманитарные программы по борьбе с голодом и болезнями стали выделять Великобритания и Германия. Сезон ураганов в Атлантике официально начался 1 июня. И впервые более чем за 10 лет синоптики прогнозируют активность ниже средней. Ожидается от 3 до 6 ураганов и от 8 до 14 штормов собственными именами. Основной причиной называют формирование климатического явления Эль-Ниньо, который усиливает ветровые сдвиги в атмосфере и затрудняет развитие тропических циклонов. При этом специалисты подчеркивают, что даже в относительно спокойный сезон отдельные ураганы могут оказаться разрушительными. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании нового консультационного совета, предназначенного для борьбы с антисемитизмом и другими формами ненависти. Заявление было сделано во время посещения политиком синагоги в Торонто. На рассмотрении канадского сената находится уже принятый Нижней палатой закон, который усилит охрану религиозных учреждений, школ и общинных центров, а также выделит преступление на почве ненависти в отдельную статью. В Нью-Йорке стартовала новая городская программа бесплатных проверок билдингов для домовладельцев и владельцев небольших объектов недвижимости. Инициатива действует с 1 по 10 июня и предусматривает бесплатные визуальные инспекции без штрафов по итогам проверки. Чтобы воспользоваться программой, достаточно обратиться по номеру 311 и записаться на осмотр, после чего специалисты оценивают состояние объектов и дают рекомендации по ремонту, требованиям безопасности и необходимым разрешением. В рамках проверок рассматриваются, в частности, фасады зданий до 6 этажей, крыши, террасы, газовые системы, лифты, котлы, а также элементы инфраструктуры, включая тротуары и коммерческие вывески. Цель инициативы – помочь собственникам заранее выявлять проблемы и снижать риск дорогостоящих аварийных ремонтов.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается, днем тепло. Воздух прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 июня. Вчера на бирже был рекордный день. Standard & Poor's 500 поставил новый рекорд, прибавив 20 пунктов, 4%. 7600 был конечный результат. Dow Jones плюс 46 пунктов, 0,1%, 51 079 была конечная точка. И Nasdaq закрылся на отметке 27086, прибавив 114 пунктов или 0,4%. Транспортный индекс поднялся чуть больше, чем на 0,5%, и маленькие компании Russell 2000 упали на 0,5%. Сегодня нефть плюс $2.20. 1 евро равен доллару и 16 центов. Пятилетняя госбумага 2,4%, 165%. За 10 лет можно получить 4,453%. И 30-летние госбумаги дают 4,97%. За границей сегодня Англия минус 2,3%, Франция минус 0,5%, Германия минус 0,4%, Швейцария минус 1,3%. В Азии японский Никей прибавил 0,9%, Шанхай минус 0,25% и Гонконг плюс 0,8%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении, но не мудрено. Мы поднимались очень долго и были большие подъемы, новые рекорды. Не мудрено, что люди хотят взять прибыль, снять прибыль со стола инвестиций. Более того, грядут большие IPO, и люди хотят иметь кэш, чтобы купить акции, которые выйдут, новые акции выйдут на IPO. Dow Jones сейчас показывает минус 253 пункта, Standard & Poor's 500 минус 16 пунктов, и Nasdaq минус 33 пункта. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты их инвестиционные банки. TripAdvisor будет вести себя хорошо, Knight-Swift была положительная статья, Nvidia, их надо продолжать покупать, Media Medical, их надо продолжать покупать, один из самых больших банков считает, что они могут удвоиться и дойти до 31 доллара за акцию. Sherwin Williams теперь нейтральный, Мастер Речи надо покупать, Take-Two Interactive будет вести себя хорошо, NDC Therapeutics, с ними будет все нормально, Intuit надо продавать, считает один из самых больших банков, Neurosyn Biosciences, их можно покупать, Enhance Health покупать, Hills Realty Trust, Seven Hills Realty Trust покупать, GE Aerospace покупать, Packard Hewitt, Packard Enterprises надо покупать, наверное, они правы. Новый таргет 75 долларов за акцию, и они правы, потому что Nvidia с ними теперь заключила сделку и будет помогать им выпускать компьютеры, оснащенные уже искусственным интеллектом. Atlas Energy Solutions будут вести себя хорошо, Alphabet Google, хорошо Guardian Health, хорошо Ferrari, тоже неплохо, и Мириум Фармацевтиков надо покупать. Цены, которые сегодня с утра изменились уже. Marvel Technology подскочили на 25%, ну, спасибо Nvidia. Hewlett Packard сегодня тоже подскочил на 25%, то же самое, спасибо Nvidia. Victoria Secret сказала, что заработает больше, и акции поднялись на 35%. Credo Technology упала на 3%. Microchip Technology

0: инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я госпожа Еля, и уже много лет я рядом с вами на волнах этого радио. За эти годы мы прошли через многое вместе, и я знаю, как непросто бывает в жизни. Мы живем в непростое время, и каждый из нас это чувствует. Нестабильность в мире не проходит бесследно. Все больше людей обращаются ко мне с разводами, проблемами в бизнесе, депрессией и одиночеством. Резко усилилась зависимость, алкогольная, наркотическая. И при этом никуда не исчезли порча, сглаз и негативная энергия, которая разрушает семьи и судьбы. Если вы или ваши близкие столкнулись с чем-то из этого, не держите в себе. Звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Сегодня я отвечаю на письма, которые приходят ко мне на электронную почту. Пишет женщина из Квинса. «Госпожа Еля, в последнее время у моей дочери появился сильный страх перед будущим, бессонница. Она совсем потеряла радость жизни. Мы не знаем, как ей помочь. Что вы можете сделать? Дорогие мои, я не просто помогаю справиться с тем, что есть сейчас. Я ставлю защиту от страха, от депрессии, от бессонницы, чтобы это никогда больше не вернулось. Потому что убрать симптом недостаточно. Важно закрыть дверь, через которую это пришло. Позвоните мне, я подробно все объясню и расскажу, как именно смогу помочь вашей дочери. Звоните по номеру 718-934-4795. Очень многие сейчас живут в тревоге, боятся потерять работу, здоровье, накопленное годами. И самый частый вопрос, который мне задают. Госпожа Еля, вы предсказываете будущее. Скажите, что нас ждет. Как вы видите ситуацию в мире? Мой первый совет. Сохраните то, что у вас уже есть. Вашу семью, вашу работу, ваше здоровье. Это самое ценное, как я вижу происходящее. Темные силы борются со светлыми. Но светлые победят, это я знаю точно. Не падайте духом. Впереди еще будут трудности, но все плохое заканчивается. Сейчас главное набраться сил, сохранить терпение и не терять надежду. Что касается Америки, несмотря на все экономические сложности, она справится и снова займет свое место. Это я вам обещаю. Если вы не справляетесь в одиночку, записывайтесь ко мне на прием. Подписывайтесь на мой Инстаграм и Фейсбук «Ясновидящая госпожа Еля». И звоните по номеру 718-934-4795. Следующее письмо. Госпожа Еля, мой сын, ему 24 года. Последние несколько месяцев он почти не выходит из комнаты, ни с кем не общается, выглядит подавленным и потерянным. А ведь всегда был активным, жизнерадостным человеком. Мы не понимаем, что с ним происходит. Прежде всего, постарайтесь поговорить с ним по душам. Выберите момент, когда ему удобно, когда он не напряжен. Сделайте это мягко, без давления. Но если он не идет на контакт, обратитесь ко мне. Я посмотрю его ауру и увижу, что с ним происходит на самом деле. Возможно, он столкнулся с негативной энергией, которая не уходит сама. А возможно, это зависимость. И не обязательно алкоголь или наркотики. Сегодня существуют очень тяжелые формы игровой и компьютерной зависимости. Я работаю с такими случаями и знаю, как в этом помочь. Мне достаточно его фотографии и даты рождения. Звоните по номеру 718-934-4795. Дорогие мои, если у вас есть проблемы, порча, сглаз, неудачи в семье или бизнесе, страх перед завтрашним днем, обращайтесь. Я вам обязательно помогу. Прислушайтесь ко мне. Не теряйте надежду. У всех нас все будет хорошо. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Звоните по номеру 718-934-4795. До новых встреч!
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Дэвидзон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.

Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 120 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре сегодня уже 2 июня, второй летний день. Представьте себе, как это здорово. Здорово, что на календаре лето, поскольку многие его ждали с зимы, а некоторые в поисках лета улетают совершенно в другой конец Америки. И там, собственно, и зимой, и летом имеют лето. Но я люблю 4 сезона, и думаю, все жители Нью-Йорка, конечно же, любят 4 сезона, а иначе зачем было бы здесь жить? Ну, конечно же, не считая того, что город наш велик. Сегодня есть те, кто поддерживают мою программу, и я с радостью выскажу слова благодарности. Во-первых, напомню, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кому эта работа нужна. Итак, внимание, всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний, Нью-Джерси и Фараковый, даже Фараковый. Вам предлагается и работа, и, если необходимо, вы можете получить помощь на дому. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA, если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и приступайте к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы. Дорогие друзья, помимо зарплат еще и бонусы. Еще раз напомню телефон 718-232-4850. Предлагается целый ряд уникальных программ, в частности, если в семье есть ветераны, есть пережившие Холокост, дети войны, можно оформить до 24 часов помощи на дому. Если же в семье есть человек, который по состоянию здоровья должен находиться в nursing home, но хотел бы оставаться дома, есть такая программа 12 плюс 12. Если вы перенесли травму, аварию, возможно, какую-то операцию, может быть, перелом или же инсульт, инфаркт, вам нужна краткосрочная помощь, уход на дому, краткосрочное, ограниченное время, то такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. Ну и еще одна программа. Это программа для детей. Если в семье есть ребенок до 18 лет и есть у него Medicaid, можно оформить до 24 часов помощи на дому. А если ребенок маленький и наблюдается отставание в развитии, иногда это только кажется, что есть отставание, но, во всяком случае, своевременная помощь специалистов может этот вопрос решить. Массажисты, физиотерапевты, логопеды, многие другие специалисты, которые уже готовы помочь ребенку расти бодрым, здоровым и догонять своих сверстников. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение касается такого центра. Внимание, Бруклин. Ну, в данном случае, я бы сказал, Бенсонхерст в первую очередь, но, честно говоря, Enriched Adult Daycare, центр Enriched Adult Daycare, он собирает посетителей со всего большого Нью-Йорка. Поэтому, где бы вы ни жили, в Бруклине или в Квинсе, может быть, в Манхэттене или в Стейтен-Айленде, вы можете позвонить в Enriched Adult Daycare, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии, концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Позвоните и приходите. 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
Сегодня, дорогие друзья, как я и сказал выше, уже началось лето. И температура нам подсказывает, что началось, и календарь подсказывает, что началось. И мы, наверное, по ощущениям уже чувствуем, что оно, это лето началось, поскольку стало тепло, и вода чуть-чуть прогревается. Уже некоторые наверняка купаются в океане, уж в озерах так и подавно. И сегодня, 2 числа, есть несколько событий, которые бы я хотел отметить. Во-первых, одно из, наверное, главных событий, ну, не сегодняшнего дня, а во всяком случае для нас, для тех, кто работает на радио и для тех, кто радио слушает. 2 июня 1896 года итальянец по происхождению Гульельмо Маркони в США запатентовал радио. Слушайте, это серьезная тема. Это значит, что если бы не было радио, то мы бы сегодня с вами и не говорили. Давайте тогда о нем несколько слов. Кто же такой Гульельмо Джованни Мария Маркони? Родился он 25 апреля 1874 года в Болонье, а 20 июля 1937 в Риме, значит, он умер. Итальянский радиотехник, предприниматель и дипломат, лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год. Совместно с Карлом Фердинандом Брауном в знак признания их вклада в развитие беспроволочной телеграфии. Он же был основателем Wireless Telegram and Signal Company, впоследствии она называлась Marconi Company, и с именем Маркони во многих странах связывают начало практического применения радиосвязи. Происходит из семейства крупного итальянского землевладельца, его мать была ирландского происхождения, из семейства основателя винокурни Джемисон, тоже известный человек получается. Обучался в школах Великобритании и Италии, посещал занятия в Болонском университете, хотя формального высшего образования не получил. Заинтересовавшись в 1894 году вопросом передачи электромагнитных волн, в последующие годы осуществил на практике беспроводную передачу телеграфного сигнала. Ну, а я бы, знаете, что отметил? Я бы отметил то, что для каждого из нас радио – это что-то свое. Красиво об этом написали в песне, которая называется «Это радио». «Это радио». И послушайте, возможно, вы найдете ответы на какие-то свои вопросы, которые, собственно, прозвучат в этой песне.

Это радио, помимо практической пользы передачи сигнала на расстояние. Друзья, мы всегда у вас дома и всегда готовы поддержать ваше настроение. Ну, во всяком случае, некоторые из нас хотят это сделать. Вечный вопрос, Попов или Маркони, Маркони или Попов? Несколько слов по этому поводу. В докладе на съезде в Одессе Попов отметил, как еще одно из отличий от своих опытов, что... Цитата. «Маркони пользуется явлением резонанса, и что я также пытался в своих опытах воспользоваться резонансом, но он мало помогал». Что же по этому поводу говорил Маркони? Перевод части цитаты, извлеченной из патентной заявки Маркони в США из книги «Сивола. Беспроволочная телеграфия», это 1903 год. Вот что говорил Маркони. «Я знаю о работе профессора Лоджа, озаглавленной «Творение Герца», относящейся к 1894 году и описанные в ней различные приборы в связи с демонстрацией Лоджем колебаний Герца. Я также знаю статьи профессора Попова в трудах Русского физико-химического общества 1895 или 1896 годы, однако ни в одной из них не дано описание законченной системы или механизма, способного искусственно создавать волны Герца, преобразовывать их в определенные сигналы, заставлять их распространяться, принимать и воспринимать телеграфию такого рода, сигналы не мог. Также не дано, насколько я знаю, описание системы, в которой осциллятор Герца на передающей станции и прибор с несовершенным контактом на приемной станции были бы оба снабжены проводом, с одной стороны заземленным, а с другой приподнятым или изолированным. Таким образом, получается, что все друг о друге знали и, наверное, там не сильно дрались. А нам важно, что у нас есть свой Маркони и свое американское радио, которое называется «Дэвидсон». Это американское радио на русском языке.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси.
1: Дэвидсон Радио.
0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. В штате Нью-Мексико нашли тело одной из 11 пропавших ученых, сообщила местная полиция. Турист обнаружил человеческие останки в Карсонском национальном лесу. Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Кассиас, говорится на странице полиции в Фейсбуке. Женщина пропала 26 июня прошлого года. В тот день она навестила дочь, но на работу не пришла и домой не вернулась. Причем дома она оставила кошелек, документы и телефон. 54-летняя Кассиас была сотрудницей Лос-Аламосской лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере. Там же работал еще один из пропавших ученых, Энтони Чавес. С 22 года либо погибли, либо пропали без вести по меньшей мере 11 человек, большинство из которых занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО. Президент Дональд Трамп обещал выяснить причины этих исчезновений и смертей. Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за того, что США и Китай, на которые приходится 42% поступления в бюджет, задерживают платежи. Финансирование сокращают и другие крупные доноры. К примеру, из-за экономии меньше денег на гуманитарные программы по борьбе с голодом и болезнями стали выделять Великобритания и Германия. Сезон ураганов в Атлантике официально начался 1 июня. И впервые более чем за 10 лет синоптики прогнозируют активность ниже средней. Ожидается от 3 до 6 ураганов и от 8 до 14 штормов собственными именами. Основной причиной называют формирование климатического явления Эль-Ниньо, который усиливает ветровые сдвиги в атмосфере и затрудняет развитие тропических циклонов. При этом специалисты подчеркивают, что даже в относительно спокойный сезон отдельные ураганы могут оказаться разрушительными. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании нового консультационного совета, предназначенного для борьбы с антисемитизмом и другими формами ненависти. Заявление было сделано во время посещения политиком синагоги в Торонто. На рассмотрении канадского сената находится уже принятый Нижней палатой закон, который усилит охрану религиозных учреждений, школ и общинных центров, а также выделит преступление на почве ненависти в отдельную статью. В Нью-Йорке стартовала новая городская программа бесплатных проверок билдингов для домовладельцев и владельцев небольших объектов недвижимости. Инициатива действует с 1 по 10 июня и предусматривает бесплатные визуальные инспекции без штрафов по итогам проверки. Чтобы воспользоваться программой, достаточно обратиться по номеру 311 и записаться на осмотр, после чего специалисты оценивают состояние объектов и дают рекомендации по ремонту, требованиям безопасности и необходимым разрешениям. В рамках проверок рассматриваются, в частности, фасады зданий до 6 этажей, крыши, террасы, газовые системы, лифты, котлы, а также элементы инфраструктуры, включая тротуары и коммерческие вывески. Цель инициативы – помочь собственникам заранее выявлять проблемы и снижать риск дорогостоящих аварийных ремонтов.
3: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается днем тепло. Воздух прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: В холода, в холода. От насиженных мест нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
11: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
9: 4 июня.
12: На 7 часов вечера.
9: Начало показа фильма.
12: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
1: Дэвидсон Радио.
0: Мы любим Нью-Йорк.
13: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студии у микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Напомню, что доктор Михаил Рисман, замечательный специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечит даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Запишите телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. Еще раз телефон 718-769-7191. Сегодня 2 июня, я говорю о некоторых событиях, которые произошли раньше или позже. В частности, вспоминаю людей, которые прославили Америку, а с другой стороны, тех, кто принесли нам в этой жизни много радости. Ведь радио приносит радость, безусловно, и тем, кто на нем работает, и тем, кто его слушает. Еще один герой сегодняшней моей программы – это Джонни Вайсмюллер, который родился в 1904 году как раз 2 июня. Совершенно уникальный американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, автор 67 мировых рекордов, а также актер, сыгравший главную роль, внимание, в 12 фильмах о похождениях Тарзана. Я помню, когда-то читал, о нем, о Вайсмюллере и, соответственно, о самом фильме. И этот крик, который, возможно, молодое поколение уже и не помнит, и не слышало, но мы-то слышали, смотрели эти фильмы и помним этот совершенно потрясающий крик, этот звук, который издавало 4 человека. Не один, и не Вайсмюллер уж точно, но 4 человека. Красавец, высоченный, с потрясающей улыбкой. Он приехал в Америку, когда ему было 7 месяцев. То есть, как он приехал? Родители привезли его. Родился он, Вайсмюллер, 2 июня 1904 года в Фрайдорф, это королевство Венгрия, 20 января 1984 он скончался в Акапулько Герреро. Надо сказать, что прожил он 79 лет. Можно здесь в Америке жить дольше, хотя другие были времена. Американский спортсмен, пловец, пятикратный олимпийский чемпион, первый пловец, преодолевший дистанцию 100 метров быстрее минуты. Также известен как актер, наиболее известная его роль Тарзан в серии популярных приключенческих фильмов «Настоящее имя при рождении» Петер Йохан Вайс Мюллер. Ему тоже я посвящаю сегодня музыкальную композицию в исполнении Фила Коллинса, который как раз она и называется «Тарзан. Два мира». «Two Worlds». И она была в мультфильме, как раз в мультфильме про Тарзана.

Фил Коллинз. Вот чей голос только что вы слышали. Еще одна история одной музыкальной композиции, которую вы также хорошо знаете. Напомню, что в 1966 году, как раз 2 июня, спустя 12 лет Фрэнк Синатра опять оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Песня — автор музыки Берт Кемферт, текст на английском языке написал Чарли Синглотона и Эдди Снайдера. В истоках песни, мелодия, которую Кемферт использовал в чисто инструментальной звуковой дорожке кинофильма «Мужчина, который мог быть убит». Там она проходила под титулом «Бэдди Бэй». Первоначально мелодию к песне написал американский джазовый музыкант, композитор Ава Увизян. Ну, вы понимаете, что Ава Увизян, американский джазовый музыкант, композитор и бизнесмен армянского происхождения, что слышно по его фамилии. Она называлась «Broken Guitar» и стала прототипом «Strangers in the Night». Затем мелодия была предоставлена Фрэнку Синатре. Песня стала знаменитой благодаря Фрэнку. В его исполнении она достигла первого места в чартах Billboard Hot 100 и «Easy Listening» и дала название его альбому 1966 года «Strangers in the Night», ставшему самым коммерчески успешным альбомом в его карьере к тому моменту. Песня также поднялась на первое место в Великобритании. Запись Синатры принесла ему в марте 1967 года Грэмми за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и Грэмми за лучшую запись года, а также Грэмми за лучшую инструментальную аранжировку для вокалиста или инструменталиста Эрни Фримену. В США сингл с ней был сертифицирован золотым по продажам, а вот в 2008 году сингл Фрэнка Синатры с песней «Stranger in the Night», вышедший в 1966 году на лейбле «Reprise Records», был принят в зал славы премии Грэмми. Эту как раз композицию мы сейчас и услышим, которая того вот самого года 1966.

0: несколько раз переписывались, когда их представляли Синатре, но интересно, с мелодией около 5 композиторов указывались как авторы этого произведения с разными названиями и в разных странах. Но впоследствии все-таки удалось добиться справедливости и понять, что плагиата не было. Каждый из них добавил что-то свое. Ну и на этом успокоились, хотя авторские гонорары за эту песню очень долгое время были заморожены. Сегодня еще и день отказов от излишества, день здорового питания. Мастерски приготовленные кулинарные изыски, несомненно, приносят большое удовольствие человеку, особенно соблазнительные воздушные тортики, хрустящие чипсы, а также готовая ярко упакованная еда, невзирая на массу лишних калорий и консервантов. Иногда мы не контролируем себя и заменяем неудовлетворение в любви или в профессиональном росте употреблением большого количества сладостей и вообще ненужной для жизнедеятельности организма пищей, как об этом написала Ума Турман.
1: Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый!

Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый! Во сне даже ем я и ем на ходу. Я ел так и в школе, и в детском саду. И не расстаюсь я с пирожным и кексом, даже когда занимаюсь сексом. Я ем и в

0: Толстый. Эй, Толстый.
1: Хотя, с другой стороны, говорят, полные люди незначительно добрее. О том, что такое злоупотребление с едой немедленно сказывается на весе человека, и его самочувствие свидетельствует большое количество полных людей, которые быстро переходят в состояние здоровья и в группу риска. Учитывая существующую проблему по инициативе группы неравнодушных людей 2 июня, был выбран Днем здорового питания, другое название этого праздника – День отказа от излишеств в еде, который сразу же стал значимым событием. Но у нас есть еще один человек, который тоже чуть-чуть полноват, но его любят дети. Он из нашего

0: Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Слушайте Дэвидсон Радио. В эфире был Михаил Братславский. Помогал мне Акмаль Тахиров. Хорошего вам 2 июня. Пока-пока.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
16: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
17: Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
17: Американское радио на русском языке.
18: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 10 часов утра.
9: WSNR, Jersey City.
10: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
19: Студия Наталья Устрицкая. В Нью-Йорке стартовала новая городская программа бесплатных проверок билдингов для домовладельцев и владельцев небольших объектов недвижимости. Инициатива действует с 1 по 10 июня и предусматривает бесплатные визуальные инспекции без штрафов по итогам проверки. Чтобы воспользоваться программой, достаточно обратиться по номеру 311 и записаться на осмотр, после чего специалисты оценивают состояние объектов и дают рекомендации по ремонту, требованиям безопасности и необходимым разрешением. В рамках проверок рассматриваются, в частности, фасады зданий до 6 этажей, крыши и террасы, газовые системы, лифты, котлы, а также элементы инфраструктуры, включая тротуары и коммерческие вывески. Цель инициативы – помочь собственникам заранее выявлять проблемы и снижать риск дорогостоящих аварийных ремонтов. В Нью-Йорке развернулась тревожная история, которая вызвала панику в нескольких районах города. Камеры наблюдения зафиксировали группы молодых мужчин, которые ночью поднимали тяжелые чугунные крышки канализационных люков и проникали внутрь. Первый инцидент произошел в Вильямсбурге, в Бруклине, около часа ночи. Записи с камер показали группу из 6 мужчин, которые подняли металлическую крышку и спустились вниз. Они находились под землей несколько часов. Около 4 утра их зафиксировали выходящими наружу. После этого они выбросили грязную одежду и скрылись на автомобилях. Похожие события произошли ночью в районе Грейвсенд. Через несколько дней аналогичный случай был зафиксирован в Квинсе. Серия эпизодов вызвала серьезную тревогу среди жителей. В соцсетях появились версии о возможных террористических группировках, которые якобы могут готовить взрывчатку или пытаться проникнуть в банковские хранилища через подземные коммуникации. Особое беспокойство возникло в районах с крупными еврейскими общинами. NYPD совместно с Департаментом по охране окружающей среды начал проверку. Позже следствие выдвинуло объяснение, связанное с так называемой городской охотой за сокровищами. По данным информаторов, группы спускались в канализацию в поисках потерянных ценностей – монет, кошельков, украшений и металлов, пригодных для переработки. Полиция подчеркивает, проникновение в канализационные системы является серьезным правонарушением и представляет угрозу для жизни. Силовики призывают сообщать о любой подозрительной активности. В Нью-Йорке начинается переход на новые стандартизированные мусорные контейнеры NYC Bin. С 1 июня владельцы жилых домов обязаны использовать специальные баки для вывоза отходов. Правила затрагивают не только частные дома, но и некоторые организации и билдинги с небольшим количеством квартир. Городские службы подчеркивают, что одного бака может быть недостаточно. Жители некоторых боров, включая Статен-Айленд, столкнулись с дефицитом баков в сети Home Depot. Более 1 миллиона контейнеров уже приобретены до вступления правил в силу.
20: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
21: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
22: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
21: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
23: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
24: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
25: My name is Gil Zohar.
26: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
27: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине
0: На берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

изнутри. Чужие улицы учат тебя смотреть на привычное чуть не спеша, и люди, что встретятся на пути, оставят следы, чтобы снова прийти.

0: Круиз намечается по Великобритании и Ирландии. Леонид, мы вас приветствуем, благодарим за музыкальное вступление. И вам слово, рассказывайте, что за маршрут.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, Лена Вишневецкая. Сегодня мы едем в Лондон, летим на самолете, если мы из Нью-Йорка. Желательно приехать на пару дней раньше, чтобы посмотреть Лондон, потому что побыть в Лондоне прямо с аэропорта на корабль – это не совсем правильно. И если вы решите приехать на 2 дня раньше, то мы вам дадим карточку дисконтную на $500, чтобы могли сэкономить в гостинице. И после этого, как вы посмотрите Лондон, у вас есть 9 ночей круиз, который начинается в Лондоне, Довер – это порт, Англия, потом Коу, Ирландия, Данку, Уайер, Дублин, Ливерпуль, Англия, Холихед, Уэльс, Гринок, Глазгоу и Скотланд, Белфаст, Северная Ирландия. И возвращается назад в Лондон. Что интересно в этом маршруте, многим уже надоели Карибы, мы живем в Нью-Йорке, это самый простой способ путешествовать, мы едем на Карибы, лезем на песочки, иногда хочется посмотреть другие страны, посмотреть, как живут в Европе, Ирландия, Англия, это очень интересная вещь. Что можно посмотреть в этих странах? Например, в Белфасте можно посмотреть известную достопримечательность города, там, где строили Титаник. Им известны. Величественный Сити Холл, там интересный, и Джордж Маркет. Если мы попадаем в Данлери, Дублин, Ирландия, там есть одна из крупнейших искусственных гаваней Европы, отличное место для прогулок вдоль моря, наблюдение за яхтами. Восточный пирс, самая популярная прогулочная набережная города, с конца пирса открывается великолепные виды на Дублинский залив. Дальше мы попадаем в Гринок. Это лучшая смотрящая площадка города с панорамными видами на реку Клайд, горы Аргайла и Атлантическое побережье. Дальше мы попадаем в Холихед. Там есть South Star Lighthouse, то есть маяк. Там известна достопримечательность региона. Маяк расположен на небольшом острове у скалистого побережья. Отсюда открывается потрясающий вид на Ирландское море. Потом мы еще попадаем в Коуп. Это графство Коуп, Ирландия. Что там интересного есть? Это Колманс Кастедрал. Это такой собор величественный. Неоготический собор, возвышающийся над городом. Его шпиль высотой 90 метров виден издалека. И это очень интересное место, пофотографироваться и так дальше. И мы попадаем в Ливерпуль. Вы знаете, что в Ливерпуле появился известная всем музыкальная группа Beatles. И там есть памятник 4 известным музыкантам. Тоже интересно узнать историю этой группы. И то же самое в Ливерпуле есть кафедральный собор, который тоже стоит посмотреть. Ну и, естественно, Лондон, все знают Биг Бен, посмотреть дворец. И в Лондоне очень много чего можно посмотреть. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу.
0: Да, кстати, вы можете звонить в прямой эфир, если есть вопросы по поводу этого круиза или какого-то другого. Вообще, если есть вопросы к Леониду Животовскому, милости просим к нашему шалашу, что называется, 718-303-9090. Леонид ответит на ваши вопросы прямо сейчас. Если есть вопросы, которые вы хотели бы задать приватно, так сказать, можете звонить по телефону 718-303-7557, и наши специалисты будут уже отвечать на ваши вопросы. А если более подробно насчет круизов, насчет хороших цен, скидок, davidsandtravel.com, регистрируйтесь на нашем сайте и получайте всю подробную информацию, что называется, из первых рук –

0: там наиболее выгодное предложение вы можете найти. И помните о том, что в любом случае, если вы с нами, получаете вот такую бонусную карточку на $500 на проживание в очень многих престижных отелях. Лень, что насчет вот круиза, о котором мы сегодня говорим? Это вообще такое...
1: Я не забыл сказать, сколько это стоит.
0: Ну, вы не волнуйтесь, я про деньги напомню, а если не напомню, мы с Акмалем уверены, что вы уж точно не забудете про это.
1: Нет, потому что без суммы нет смысла...
0: Без денег вообще нет смысла выходить в эфир,
1: да,
0: Леонид, я вам скажу.
1: Может, это миллион, да, может, миллион стоит.
0: Нет, нет, без денег нет смысла вообще выходить в эфир. Есть такое правило. Да, недавно мне об этом искусственный интеллект рассказал. Все, что без денег, это неинтересно. Я с ним долго спорила, хотела оставить вообще какие-то нравственные категории, вынести их, так сказать, в центр дискуссии, но не получилось. Искусственный интеллект говорит: нет, в Америке все это коммерция, начни с хорошего предложения, и все у тебя получится. Вот по поводу предложения Великобритания, Ирландия. Это такой все-таки академическо-музейный маршрут, да? Вот так я бы это оформил, этот вопрос. Или, ну, это, или очень... это все-таки природа, там, природа-погода?
1: Ну, смотрите, понятно, что когда вы поедете туда, то не совсем пляжи, песочки, как на Карибах, потому что там прохладнее. Это познавательный маршрут. Если мы берем Ирландию, там замки есть, там есть что посмотреть. Там чисто познавательный, очень интересный маршрут. И в Ирландии, например, если вы придетесь по Брайтону в клетчатой юбке, если вы мужчина, то она вас будет пальцем показывать. А там вы будете уважаемый человек. Ходите в юбке в клетчатой, все, вас все уважают.
0: Понятно. Кому, вот на ваш взгляд, такой маршрут был бы наиболее интересен?
1: Я думаю, всем, кто уже побывал на Карибах, побывал в наших краях, ну, в Америке, в Латинской, на Карибах, вокруг Нью-Йорка, и хочет посмотреть Европу, если никогда не был, то это очень хороший маршрут, познавательный, будет очень много впечатлений, посмотреть, как там овечек пасут, красивые луга, замки.
0: Лондоне, Лёнь, это 9 дней в море, да, вы сказали?
1: 9 ночей обычно говорят.
0: Ну, 9 ночей. Я думаю, там, где ночь, там и день. 9 ночей, я поняла. И когда лучше ехать, по-вашему?
1: Ну, этот маршрут, что я сейчас сказал, это July 31. Это June, July, второй месяц лета. Июнь, июль. Июль, 31 июля.
0: Это он у нас стоит на сайте, да, можно уже заказывать?
1: Да, да, да, да. Я говорю про конкретное число, что вот на него продаются билеты, и, чтобы я опять-таки не забыл, он стоит $914 за 9 дней. Это всего $101 в день. Это, считаю, недорого. Ну, естественно, надо самолетик добавить туда и назад. Это, без этого нельзя попасть в Европу. Но $100 в день на хорошем карнавале – нормальная сумма. Тем более сейчас сезон, не забывайте. Если было бы раньше, было бы долларов 700, 650, там, 800. То есть всего на $100-150 дороже, чем дискаунтина.
0: Ну, а если вот мы расширим просто этот вопрос, когда лучше? Вот сейчас, да, сейчас есть возможность за 914 купить. А вообще, вот это путешествие, оно летнее или осеннее, вот на ваш взгляд?
1: Ну, смотрите, Европа, она же более прохладная. То есть лето – это центр, как бы, этих путешествий. Это три месяца лета. А весна, осень – это окраина путешествий. Потому что, естественно, в Лондоне там дожди, холодно. Чем дальше от лета, тем как бы прохладнее. Это понятно. Поэтому три месяца лета – это самое лучшее время ехать. И, то есть, это... июль 31-го, это конец второго месяца, август начинается, это как раз самое хорошее время.
0: А нормально вот вопрос вообще пришел на сайт, а можно на этом же корабле назад до Америки доплыть?
1: Но этот корабль не идет ни в Америку, ни с Америки, он локал, он идет вокруг островов, поэтому он к Америке отношения не имеет. Это надо сесть на самолет, прилететь в Лондон, в Лондоне сесть на корабль, сделать круиз, вернуться в Лондон, сесть на самолет и улететь назад в Нью-Йорк. Поэтому он в Америку не идет и не заходит. Это не трансатлантический круиз, это локал по, ну, назовем это британские острова, имеется в виду Англия, Ирландия, ну, хотя это отдельная страна, но мы так назовем это локал.
0: Понятно. 718-303-9090, можете задавать свои вопросы в прямом эфире, Леонид Животовский готов ответить на них. Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте. Нет, постеснялся человек задать вопрос, в таком случае набирайте 718-303-7557. И регистрируйтесь на сайте davidsontravel.com. Лень, вопрос, так сказать, вне рамках заданного эфира. А вот если человек уже с вами поговорил, пообщался и выбрал себе дополнительный заработок и стал тревел-агентом, и вдруг ему очень сильно захотелось отправиться в круиз по Великобритании и Ирландии, вот этот начинающий тревел-агент, он будет иметь какие-то льготы на вот это путешествие или нет?
1: Скажу по секрету, только никому на радио не говорите.
0: Давайте.
1: Год назад я закончил в моей компании на Princess Cruise Line. Если Princess Cruise Line, я получил звание командор, это, ну, такой как бы маркетинг, уровень, и мне дали бесплатный круиз. Если там есть бесплатный круиз, если там есть принцесс, то вы можете бесплатно получить его, если закончите так, как я. Единственное, заплатите только таксы и типы. Но это все надо проверить, потому что я как бы не был готов. Если принцесс лайн там идет, то вы можете бесплатно поехать. Ну, самолет, естественно, не включается.
0: Да, о самолетике побеспокойтесь самостоятельно. Ваш вопрос, если есть таковой. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А я хочу спросить, в этот круз входят экскурсии или только
1: экскурсии? Экскурсии никогда не входят ни в один круз. Есть, они все дополнительные. Есть два варианта. Вы можете их купить на корабле и можете их купить вне корабля. У нас тоже есть сайты, где можно купить их, но круизы никогда не входят, это все дополнительно.
0: А какие лучше, Лень, круизы?
2: Нет организованных экскурсий с корабля с русским гидом.
1: С русским гидом я могу вам помочь, но я должен сделать ресерч, потому что я должен связаться с моими коллегами, кто много туда посылает клиентов и у кого все отработано, потому что прежде чем я кого-то порекомендую, я не хочу просто найти на интернете там Васю Пупкина, дать вам, а потом вы будете плеваться. Я должен знать, что 3, 5, 6 групп были, всем понравилось, тогда я вам это порекомендую. То есть это все можно сделать, при условии, если вам это интересно, вы должны взять круиз. Я поработаю над каждым городом, где есть русские экскурсоводы, и, естественно, вас свяжу с ними. Вы будете напрямую у них покупать экскурсии.
2: Спасибо.
0: Всего доброго вам, удачи и приятного путешествия. Ваш вопрос, пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Лена.
0: Здрасте.
3: Не по теме. Скажите, пожалуйста, номер телефона фримаркета, который скоро будет.
0: Не имею представления. Позвоните нам на фронт-деск, Лена точно скажет. 718-303-8000.
3: Спасибо большое.
0: Вам спасибо, будьте здоровы. Ну вот видите, у людей разные совершенно интересы и различные вопросы. Спасибо за доверие всем. В любом случае, господа, если есть какие-то вопросы по поводу круизов по всему миру, не только по Великобритании и Ирландии, 718-303-7557, заходите к нам на сайт davidsontravel.com, регистрируйтесь и узнавайте о том, какие наиболее выгодные предложения сегодня представлены на этом сайте. А сегодня у нас путешествие по Великобритании и Ирландии. Виртуальная, правда, для начала. И с нами Леонид Животовский, который наш туристический гуру. Он может ответить, наверное, на любой вопрос. Леня, почти на тот вопрос, на который вы не можете ответить, вы обычно готовите ответ к следующей передаче, да?
1: Да, потому что я не хочу давать неправильную информацию, она ведет не к неправильным путешествиям.
0: А вот, кстати, сейчас дама задала интересный вопрос по поводу экскурсий. Вы что, еще действительно можете связаться с кем-то, чтобы организовать интересного гида, чтобы было хорошо, на хорошем русском языке, чтобы это было не так вот заучено, 18 лестниц вниз, 42 вверх, построено в таком-то веке, в таком-то году, и до свидания.
1: Смотри, я вам объясню одну вещь. Как я говорил на других передачах, в компании, с которой я работаю, и Davidson Radio, Davidson Travel работает вместе, имеет 145 тысяч агентов в 22 странах. Главные страны – это Америка, Англия и Ирландия, и Карибские страны. Теперь у нас офисы есть во Флориде, в Мексике и в Лондоне. В Лондоне очень большая наша комьюнити турагентов, таких как я, которые говорят на русском, на украинском, на всех там языках, которые мы разговариваем. Поэтому я первое, что сделаю, свяжусь с ними. Все равно, что они меня спросят, что в Нью-Йорке. Я же все знаю, правильно? Ну, почти все. Они то же самое знают в Лондоне, что делается. Я уверен, что у них там на списке куча экскурсоводов, которые не знают. Для меня это не сложно, потому что мы коллеги, мы помогаем друг другу.
0: Да, это вообще, на самом деле, то, что вы рассказываете, вот есть иногда такие нюансы, это не в качестве комплимента, это действительно так, это бесценно. Еще один короткий вопрос, наверное, успеем взять в эфир. Пожалуйста, вы в эфире. Здрасте.
4: Да, будьте любезны, подскажите, пожалуйста, это цена за какую каюту? Там есть балкон, там есть окно или там ничего нет?
0: Спасибо, да. Только так, в следующий раз радиоприемник отключайте, пожалуйста.
1: Значит, смотрите, я всегда даю цену без окна. Это самое дешевое, 914. Если мы говорим с окном, 1319. Если мы говорим с балконом, 1339. А эти лакшери уже все проданы. Их нету вообще, хотя они самые дорогие. Так что такие вот дела.
0: В любом случае, господа, вы можете, во-первых, позвонить нам на фронт-деск, если вы хотите напрямую связаться с Леонидом Животовски, задать, может быть, какие-то вопросы, которые он не осветил в эфире, и вы не можете найти ответы на нашем сайте, или вас пока не интересует круиз по Великобритании и Ирландии, а вас интересует, допустим, экскурсии на русском языке где-то в другой стране, позвоните нам на фронт-деск, оставьте, пожалуйста, свой номер телефона, ваше имя, и Леонид с вами свяжется. А кому нужно по поводу круизов, исключительно 718-303-7557, или заходите к нам на сайт, регистрируйтесь, davidsontravel.com, получите очень хорошие и выгодные предложения, будете путешествовать, и ваша, может быть, давнишняя мечта наконец-то исполнится. Мы вам от всей души этого желаем. Лёнь, спасибо большое. Захотелось в Лондон. После каждой передачи все время хочется собрать чемоданчик и отправиться куда-нибудь в дальнее путешествие по морям. Но очень надеемся, что когда-то и наша мечта станет реальностью. Будьте здоровы, до встречи на следующей неделе. Еще раз спасибо за музыкальный привет. Всего самого доброго.
1: До свидания.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.

0: Всем добрый день еще раз. Здравствуйте. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Как обычно, в это время, в этот час, в этот день мы встречаемся с компанией Effective Home Care, которую представляют Юлия и Олег. Привет, ребята.
1: Доброе утро.
0: Да, ваша служба и опасна, и трудна. Вот что я хотела бы сегодня вам сказать. Помните, была такая песня когда-то?
1: Да.
0: Но она не имела отношения к агентствам по уходу на дому. Она имела отношение к совершенно другому ведомству. Но, тем не менее, мне кажется, что эти слова на сегодняшний день как нельзя соответствуют тому, чем вы занимаетесь. Вы же спасаете сотни и сотни семей от множества проблем, начиная от быта, заканчивая здоровьем, начиная от оформления документов и заканчивая тем, что дети и внуки могут себе позволить вести свою собственную жизнь и заниматься своими собственными делами в то время, когда на их место приходит другой член семьи, родной, но не по крови, не так ли? И как обычно, когда мы встречаемся с Юлей и Олегом, мы говорим о заботе, о семье, о качестве вашей жизни и рассказываем о ситуациях, с которой сталкиваются очень многие пожилые и не очень здоровые люди после болезни, все те, кому требуется постоянный уход и внимание. Я тут, так сказать, просканировала интернет, пробежалась по новостным сайтом, забила в запрос агентство по уходу на дому, новшества, изменения и так далее. И вот выяснил вот что, а вы мне поправьте, если это не так, что оказывается сфера home care, да, услуги по уходу на дому, переживает самые масштабные потрясения за последние десятилетия. То есть по поводу того, ты очень подробно, Олег, рассказывал, как завершился вот этот переход. Наконец-то я очень внимательно выяснила, что такое вот это MLTC. Никак я не могла понять. Это когда родственники, да, близкие, перешли под крышу одного агентства, которое находится не здесь и не в Нью-Йорке. Это были большие проблемы. Бюджет, опять-таки, да, бюджет.
1: Это
0: жесткие ограничения бюджета, это они так сказали.
1: Ну, ты понимаешь, я всегда не понимал одного. Они говорили, что вот там много, допустим, фрота, да, в этой программе CDPAP, и бюджет как бы раздутый. А вместо того, чтобы выпустить какие-то инструкции и какие-то правила и поменять, чтобы, допустим, агентство или специальное агентство контролировали пациентов, имели это право. А были наоборот инструкции. Агентства не имели права ничего делать, ничего проверять, ничего, никому звонить, не приходить никому. Они вместо этого просто сказали, чтобы сократить бюджет и улучшить как бы ситуацию с фротом по этой программе, они решили это поставить все под одну шапку. И многие тогда не поняли, а как это там, больше 300 агентств, которые делали этот сервис, и люди были довольны. Если есть какой-то фрот, покажите, где, положите его на стол, а они же ничего не показали, ничего не объяснили. Просто перевели все в один момент под одно агентство. Но очень много людей...
0: И пострадали обычные пациенты и помощники.
1: Да, да,
0: как
1: да.
0: Все, это как все, лес рубят, щепки летят.
1: Ну,
0: приблизительно так.
1: Так оно и есть.
0: Вот еще, значит, я что нашла. Юля, что это за норма такая wage parity для ассистентов? И пишут, что сильно это ударило по бенефитам и медицинским страховкам. Только в середине мая, вот здесь сообщается, закрылось окно открытой регистрации в новые планы. Как это на текучести кадров отражается вообще например, в агентстве?
2: Что по wage parity это часть, скажем так, меня Олег поправит, если я неправильно говорю. Например, вот у нас хоматенды получают 21,64, если не ошибаюсь, в час, но они не получают всю эту сумму на свой там чек или директ депозит, они из этого получают 19.10, и условно 2.54 у них уже покрывает, зависимо от агентства, у нас это покрывает бенефитная карточка, благодаря которой вы можете использовать ее везде, покупать метрокарт, оплачивать билы за телефон, покупать продукты. Но ее очень много где сейчас принимают, это очень хорошая опция, плюс на нее переходят деньги, которые, с которых не снимается налог, то есть они чистыми попадают за каждый ваш заработанный час. И на данный момент, насколько я знаю, wage parity он еще и повысился за, по сравнению с прошлым годом, с января тоже подняли, то есть к чему это всему веду, что хамотендамы сейчас хорошо работать. А мы призываем, чтобы люди приходили к нам, у нас есть кейсы и очень хорошая заработная плата, учитывая этот же wage parity.
0: Это стабильный доход всегда, правда же? То есть это директ депозит идет в банк, человек не думает о том, дадут мне зарплату, не дадут.
1: Леночка, смотри, давай откорректирую. Значит, много лет назад, 5, 6, 7, не буду уточнять, если надо, в следующей передаче точно скажу, когда это было. Штат Department of Health, значит, они по программе повышения зарплаты хамотендам ввели программу wage parity. Что такое wage parity? Это отдельный бюджет обязательно, который компания получает по контракту от MLTC. Вот мы работаем, мы получаем по контракту эти деньги от MLTC, значит, они включают wage parity. Wage parity – это определенная сумма, она была 4,09 раньше. Значит, она включает в себя расходы на... люди могли и компании могли тратить это на бенефиты для людей. То есть, допустим, это отдельная дополнительная оплата труда в такой форме, позволяющая людям не платить с этой суммы налоги. Значит, она могла быть в форме, вот люди, если устраиваются на работу, допустим, они устраиваются к нам, или устраивались раньше, значит, им предоставлялось несколько условий оформления трудового соглашения с нами. Wage Parity Benefit, вы можете их получать на карточку, у вас будет открыта карточка, допустим, такую-то сумму идет вам постоянно за каждый час на карточку, значит, к примеру, там $3, а доллар там 0,9 вам откладывается на ваши отпускные, и вы можете его реквесты, то есть просить там любой через 3 месяца, 6 месяцев, это уйдет как на накопление. Вы получаете это на карточку, вы не платите налоги, там какие-то копейки платятся, там 5% или 3%, в зависимости от того, какой банк помогает и делает эту услугу, через какой банк проходят эти карточки. Значит, за эти карточки люди могут купить себе медикаменты, там куча-куча товаров. И очень многие люди это поняли и очень довольны, и хотят получать эти деньги на карточку. На данный момент wage parity уменьшились.
0: Из-за бюджета опять-таки?
1: Из-за бюджета, но они как бы получают, они эти деньги государство дало, зарплата-то поднимается каждый год. Там на доллар, на это. И вот последние там год-два эта зарплата поднималась за счет уменьшения wage parity. Допустим, вместо 4,09 там 2,64, оттуда были забраны какие-то деньги в счет повышения зарплаты, то, что люди получают payroll на эту зарплату. Но на сегодняшний момент также наша компания, допустим, провайдает эти карточки. Значит, из этих 2,64 какая-то сумма идет им на карточку. Там откладываются деньги, они могут пользоваться эту карточку. И также мы откладываем там в районе доллара на отпускные. Люди у нас могут отказаться, да, от этой карточки, если они работают не больше 40 часов. Вот наши компании, например. Значит, тогда они просят, и мы можем предоставить эти все деньги в виде зарплаты. Но их очень мало, таких людей, потому что люди понимают, что лучше получить как бы эти деньги с наименьшими расходами, то есть не платить за них налоги. Но есть такие люди, которым мы платим напрямую. Они отказываются от отпускных, отказываются от всего. Ведь мы хотим получать это все. Мы, допустим, есть люди, мы отправляем все, допустим, помогаем нашим родственникам в Украине, или мы помогаем там где-то. Нам выгоднее получать это. Мы понимаем, что мы платим налоги, но нам выгоднее это получать в payroll, потому что у нас на карточке собираются деньги, а я здесь, допустим, одна, мне так много не надо, мне не на что это тратить. То есть бывают всякие моменты.
0: А вот скажи, ты сказал, что на отпуск там складываются деньги. А если home attendant в отпуск не идет, год, два, три, ну вот ей удобно так, она комфортно живет, она может позвонить в агентство, допустим, Юле и сказать: Юль, я 2 года не ходила в отпуск, можно мне получить мои отпускные деньги?
1: Ну, она не делать не должна обязательно звонить Юле.
0: Это, например, это, вот
1: да,
0: я
1: но
0: говорю.
1: Позвонить в агентство, есть специальный финансовый департамент, который, но... Человек в течение года, по истечению года, должен попросить и забрать эти деньги с компании. Через год, там еще дается там, пару месяцев, надо проверить наш меморандум, нашу презентацию, за что люди подписывают. Они должны это реквестить. Мы не хотим собирать, коллектить эти деньги.
0: Не с потолка вопрос
1: да,
0: дела.
1: Да, какие-то проверки, какие-то что, почему вы держите. Нет, вот в течение года, вот, а лучше всего каждые полгода. Позвонили, получили деньги, позвонили, получили. Это то, что я рекомендую.
0: А, то есть в течение года 2 раза вы можете позвонить, сказать: я в отпуск не ходила, давайте...
1: Лена, в любой момент эти деньги откладываются. Можно через месяц позвонить и забрать свои $100.
0: Я поняла.
1: Они откладываются, это деньги людей.
0: В Effective Home Care все всегда прозрачно, очень и очень быстро, очень честно. Поэтому Effective Home Care справедливо. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. Ну вот, по поводу урезания бюджета мы поговорили. Мы еще будем говорить на эту тему неоднократно. Страховые компании тоже урезают очень многое. И вот этот вот долгосрочный уход, если я не ошибаюсь, Юля, он называется long-term care, правила предоставления услуг, сказали, сейчас ужесточаются. Это так или не так? И если да, что они, какие критерии ужесточили?
2: Мы не будем говорить дальше, точнее, брать во внимание пациента, который уже получает сервис и у которых ухудшилось состояние, они делают реквест на повышение часов и им в этом отказывают. А пациенты, которые вот только получили условно Medicaid, и они желают получить home care сервис, для них, как показывает практика, на данный момент стало тяжелее получить какие-то часы вообще.
0: Это с нуля те, которые ты имеешь
2: которые,
0: в виду, да?
2: Назовем их, да, с нуля. Или получить хотя бы чуть, ну, те часы, которых они действительно нуждаются, потому что из-за, опять-таки, этого же бюджета, к сожалению, становится тяжелее. Соответственно, также страдают от этого все различные программы, которые существуют, с которыми мы работаем, которые мы всегда говорим на радио. Это waiver-программа, она до сих пор находится... скажем так, на холде, то есть все, кто на ней находится, они продолжают получать сервис, но, к сожалению, новых людей, новых пациентов они туда не принимают. Поэтому, как показывает практика, к сожалению, становится чуть-чуть тяжелее.
0: Но все-таки возможность сохраняется, и те люди, которые обращаются к вам, они могут рассчитывать на то, что они, пусть и с нуля, но что-то получат, потому что все, что урезается, но ведь есть же программы, которые даже... расширяются, может быть, там вот есть какая-то family caregiving, что-то такое, нет? Это что такое за программа?
1: Смотри, Леночка, Юля абсолютно правильно сказала, она имеет в виду то, что вот новый открывается сервис на сегодняшний день, первый визит, допустим, Ная, то, что делает первый визит, на котором показывает человек, вообще нужен этот сервис или не нужен, очень много визитов фол.
0: То есть... Это ногами визиты совершаются или это по теле, там, видеовизит?
1: Обычно это совершается ногами. Но там они звонят и говорят, вы хотите, чтобы это было virtual или in person? То есть персонально или
0: по телефону? Да, по видеосвязи.
1: Ну, конечно, много людей, которые, допустим, мы все понимают, что чтобы показать, что действительно, насколько человек болен, он нуждается в этой программе, человек, я считаю, должен просить in person, чтобы пришла медсестра in person. Они обычно приходят in person на первый визит, но очень много таких визитов идет отказ, вам сервис не нужен. Но вот у нас есть варианты, при которых мы все равно... получаем для людей сервис, есть еще работают многие программы, через которые можно получить этот сервис. Мы это делаем. О чем разговор? Все это сделать, если раньше это было, к примеру, вот просто как пример, там, за один день, сейчас это, к примеру, 10 дней. То есть увеличилось во времени Плюс то, что Юля сказала, часы, сейчас с первого раза практически получить часы какие-то там, мы говорим о там 40 часов или 30-35 часам, практически невозможно. В основном это дается в районе 20-25 часов человеку.
0: Ну вот смотри, конкретный пример. Дочь в Германии, маме становится хуже. Она за нее переживает. Говорит, мне никто не нужен, я справлюсь. Дочь врач, там свои проблемы. Она в ближайшие 3-4 месяца не может приехать сюда, в Нью-Йорк. Не может. И она говорит, где мне найти агентство, которое бы присмотрело за мамой. Я понимаю, что это не займет, значит, что это займет не так быстро времени, не так коротко, как я себе планировала. Но она говорит, я себе могу представить, если придет человек, у которого будут субъективные оценочные суждения, она маме откажет, потому что мама сегодня, может быть, помнишь, ты рассказывала, Юля, у человека с психическими нарушениями, она, как назло, говорит, придет медсестра, и мама будет окей. И она скажет, мне ничего не надо, все хорошо. И ей откажут. После отказа, она мне говорит, намного тяжелее что-то начинать. Нужно выждать время. Где мне найти агентство, чтобы я могла обратиться, чтобы медсестра из этого агентства, ну, ты понимаешь, ты уже, видимо, понял, или какой-то человек из этого агентства, она говорит, я даже готова заплатить за эту услугу, чтобы этот человек присутствовал в то время, когда придет медсестра, чтобы квалифицировать этого человека на определенные льготы.
1: Олежка, такие люди могут позвонить к нам в Effective Home.
0: Вот я к этому
1: говорю. Да, значит, а официально Effective Home Care не может присутствовать на этом визите. Мы не можем. Мы готовы. Но у этой дочки, конечно, есть какие-то знакомые. У мамы здесь это какие-то знакомые, которых она может нам дать. Мы с ними свяжемся. Мы их проинструктируем, что надо показать медсестре на визите, при котором мы будем знать, что 99% не будет отказа. Хотя это не гарантия.
0: Ну, понятно, что это не гарантия, да.
1: Плюс есть еще варианты, то, что я тебе говорю, пока мы будем делать этот визит или что, есть варианты, мы можем открыть сервис там в течение двух-трех недель.
0: То есть самостоятельно до визита,
1: до того, как мы получим этот визит и разрешение. Обычно после этого сервиса, который предоставляем мы, значит, если мы, человек реквестает потом сервис и визит от НАЯ, который показывает, что человеку нужен сервис. А как уже сервис провайдился? Значит, да, ему человеку нужен сервис. Тогда им тяжелее отказать. И в большинстве таких случаев они дают разрешение на этот сервис, а там уже мы оформляем MLTC, который уже приходит и назначает часы.
0: Вот одно из наиболее, на мой взгляд, важных вещей ты сейчас сказал. Значит, обратите, пожалуйста, внимание все. Не только люди, да, достигшие определенного возраста, когда вам априори положен сервис. Обратите, пожалуйста, внимание все те, у кого есть дети или близкие родственники более молодые с расстройством там, аутического спектра и какие-то заболевания, связанные с травмами головы, ментальные проблемы, не суть. Если есть, короче говоря, проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как начать оформление помощи на дому, и вас запугали тем, что придет медсестра из города, и вы слушаете, что да, программы урезают. Это правда. Essential Plan сейчас будет там урезан очень сильно в штате Нью-Йорк. Там это отразится на очень многих хоум-аттендах. Я об этом читала, это было в новостях неоднократно. При этом, если вы хотите, ну, практически гарантированно получить сервис, позвоните в Effective Home Care. Они вам откроют временно, вот то, что сейчас Олег сказал, поправь, если это не так. А потом уже, когда придет медсестра, она уже будет понимать, что к чему, там уже будет целый набор документов и бумаг с обоснованием того, что тому или иному пациенту справедливо нужно выделить столько-то и столько-то часов в неделю, в день и так далее. Обратитесь для начала в Effective Home Care. 718-806-1666, добавочный 115. И если у вас есть хотя бы малейший шанс на то, что вам положено получить тот или иной сервис, поверьте мне, Effective Home Care сделает все для того, чтобы вы получили этот сервис. Юля, я правильно говорю? Поможем?
2: Абсолютно верно.
0: Поможем, кому нужно.
1: Да, конечно.
0: Так, следующий момент. Главный вопрос, который задают люди, которые уже получают сервис: а у меня мои часы не отнимут? А у меня они заберут? А у меня не урежут? А я хочу вот эту Home Attendant. Потому что, между нами говоря, вот слушая то, что рассказывают работающие люди, у меня в моем доме, где я живу, каждая четвертая соседка работает Home Attendant. И все в разных агентствах. И вот я иногда слушаю то, что они обсуждают между собой. Клиентов уговаривают, кто-то звонит, кто-то пугает, кто-то обещает. Можно еще раз, Олег, по-честному закрепить в эфире основные правила по поводу того, что зарплаты одинаковые, ну, плюс-минус или как. Условия труда, безусловно, разные, потому что вот в Home Care тут команда подбирается просто под каждого пациента, это даже гадалки не ходи. И все структуризировано, и школа, и удобство. Почему вот это происходит? Это зависит от руководства агентства, это зависит от того, что урезают бюджеты, это зависит от того, что нужно куда-то бежать впереди планеты всей какими-то не совсем кошерными способами. Что это?
1: Лен, я тебе скажу так. Я думаю, вот то, что касается урезанием часов, или что в основном это происходит на данный момент там очень сильно с одной из компаний, это иншуринсной. Значит, я думаю, там поменялось менеджмент, это последний год или два, значит, и как бы подход к сервису и к менеджменту очень такой, тяжело с этой компанией работать, плохой коммуникейшн, они сами до этого подняли часы до небес всем своим пациентам, а потом начали говорить, у вас большие часы, у вас много часов, мы вам уменьшаем, и они присылают и уменьшают. Очень много звонков от пациентов с других компаний, они просто умоляют, просят, пожалуйста, заберите нас себе. Там позвонила компания, они от нас отказываются, а позвонила нам MLTC, нам сказали, что нам уменьшат часы, но я скажу так, мы просто не в состоянии взять этих людей, потому что у нас, например, на сегодняшний день такой контракт с этой компанией, при котором каждый час обслуживания пациента мы, в принципе, почти что должны доплачивать за это работникам. Поэтому весь, вот на твой вопрос, почему это происходит, да, конечно, это бюджет и это плохой менеджмент. В основном это происходит с одной компанией, насколько я на сегодняшний день слышал. Что касается отнимают часы, что касается от них отказываются какие-то агентства, городские агентства, еще какие-то агентства. Это происходит только с одной иншурисной компанией. То есть массово, чтобы все MLTC сейчас на данный момент начали забирать часы у людей, я такого не видел и не слышал.
0: Еще у меня такой вопрос. Значит, я не знаю, это ваш, так сказать, сервис услуг входит или нет. Вот иногда пациенты говорят, не могу добиться там, у мамы там 12-12, не могу добиться там, скажем, умную кровать там, чтобы установили, или у нее там подъемник устарел, или вот ходунки, или там какой-то, я не знаю, вот транспорт какой-то куда-то не покрывается, что-то такое, вот чтобы пришла медсестра, все это посмотрела и сделала заказ. Вот какие-то вот такие вот вещи. Тоже можно к вам обращаться, допустим, вот не можем добиться, вот мама находится там в таком-то агентстве, Home Attendant 28 раз уже попросила, что нужно поменять вот это, они говорят, нет, звоните в аптеку, спрашивайте у врача, то есть как бы агентство вообще не говорит, что вот такими вещами мы не занимаемся, и вам нужно это решать с кем-то другим.
1: Не, я первый,
0: а хоум-аттендент сказали, вообще ты с этим вопросом не лезь, пусть твой пациент там или родственники спрашивают это у доктора.
1: Вот. Нет, нет, это, в принципе, это значит, это, в Effective Home Care человек сразу такое услышали, все, уволен.
0: А, да?
1: То есть о чем ты говоришь, как это?
0: Серьезно?
1: Вот Юля, да, не даст соврать, она непосредственно тоже этим занимается конкретно. Юлечка, расскажи, пожалуйста.
2: Да, мы делаем все в интересах наших пациентов. Наши пациенты — это наши, скажем так, наши боссы, потому что они нам звонят и не говорят, вот мы хотим это, мы хотим, чтобы была вот эта хомотенд. И когда нам звонят хомотенды и что-то спрашивают, вот почему вы меня там туда не поставили или что-то не сделали, и мы им объясняем, это не мы все решаем, решают наши пациенты. Они как сказали, так мы и сделали. Наверное, и в этом заключается наш такой...
0: Одно из ваших преимуществ. Вот
1: хомкер, помощь на дому, а как это?
0: А вот, вот конкретно, если вот вам звонит пациент и говорит, вот, Юля, вы знаете, я просил там вот кровать, а мне не дали, вот что мне делать? Мне нужна вот эта вот умная кровать, где там двигается спинка и так далее. Мне положено.
1: Я отвечу за... Смотри, обязаны просто. Да, даже если координатор там не там занят, там расписание, там кого-то заменить, кого-то... У нас есть специальный департамент, который этим занимается, передается и сразу же связывается. В принципе, у нас все люди, которые такие кейсы 12 и 12, сразу же завязаны у нас сервис. Они ставятся сразу на расписание. Мы получаем от них расписание. На transportation помочь заказать. На supply какой-то. У нас есть...
0: То есть полностью...
1: У нас есть communication с одними из самых лучших supply компаний, которые сами заинтересованы в таких пациентах. Я не понимаю, как человек, работающий у нас в офисе, может такое сказать, обратитесь туда, мы это не делаем, не занимаемся. Что это такое есть?
0: Такое есть, и такого много, ты будешь удивлен. Такое есть, маразм, и такого много. Теперь скажи мне, пожалуйста, вот вы следите, понятно, за технологиями. Пациенты тяжело больные, у них есть дома вот эта вот кнопка, да, установлена, как она называется, ну, когда срочно нужно... вызвать.
2: Она называется.
0: Как?
2: P-E-R-R-S,
0: да.
2: Пирс.
0: Имеются такие.
2: А в большинстве случаев, да, если не ошибаюсь, вроде бы даже все должны иметь пациенты, кроме тех, у которых есть сервис днем и ночью, потому что у них есть хомотены, и они уже не нуждаются в этой кнопке. А так они все, у них всех должна быть эта кнопочка обязательно.
1: Если я считаю... реквестит, он своему кейсворкеру обращается в страховую компанию, и они им устанавливают.
0: Я считаю, что агентство Effective Home Care — это вот та кнопка, которую при любом нажатии вы получаете немедленную помощь, эффективную и реальную. Если таковая вам нужна, записывайте номер телефона и звоните уже 718-806-1666, добавочный 115, 806-1666, добавочный 115, и агентство Effective Home Care вам непременно поможет. Не оставляйте все на потом. Звоните уже. Спасибо большое, Акмаль Тахиров. Обнимаю, благодарю. Дэвидсон Радио продолжает свою работу.
3: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: Студия Наталья Быстрецкая. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил о создании комиссии по повышению эффективности госуправления. Новая структура призвана устранить бюрократические барьеры, ускорить реализацию инфраструктурных проектов и оптимизировать расходы городского бюджета. Название инициативы сразу вызвало сравнение с Doge Илона Маска, который ранее пытался сократить расходы на федеральном уровне. Возглавит Нью-Йоркскую комиссию экс-посол ЮАР Патрик Гаспар. COGE или COSH планирует провести 10 публичных слушаний, после чего вынесет свои предложения на ноябрьский референдум. Создание комиссии подчеркивает намерение градоначальника сократить траты в раздутых городских ведомствах, включая департамент образования, и реформировать систему госзакупок. В Нью-Йорке стартовала новая городская программа бесплатных проверок билдингов для домовладельцев и владельцев небольших объектов недвижимости. Инициатива действует с 1 по 10 июня и предусматривает бесплатные визуальные инспекции без штрафов по итогам проверки. Чтобы воспользоваться программой, достаточно обратиться по номеру 311 и записаться на осмотр, после чего специалисты оценивают состояние объектов и дают рекомендации по ремонту, требованиям безопасности и необходимым разрешениям. В рамках проверок рассматриваются, в частности, фасады зданий до 6 этажей, крыши и террасы, газовые системы, лифты, котлы, а также элементы инфраструктуры, включая тротуары и коммерческие вывески. Цель инициативы – помочь собственникам заранее выявлять проблемы и снижать риск дорогостоящих аварийных ремонтов. 44-летняя теннисистка Серена Вильямс объявила о возвращении на корт после 4-летней паузы. В соцсетях Вильямс поделилась роликом для бренда Nike, в котором она снова на корте и готовится к игре. В подписи к видео теннисистка написала: «Хорошие новости распространяются быстро». Незадолго до этого пресс-служба ассоциации Lawn Tennis объявила об участии спортсменки в турнире WTA в Queen's Club с 8 по 14 июня.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник. В первой части программы, как обычно по вторникам, наш украинский корреспондент Леонид Швец. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстер.

0: Несколько слов об этом.
1: Сказать, Владимир Путин держит свое слово, по Киеву действительно прилетело. Ожидали раньше, ожидали на день Киева, несколькими днями раньше. Ну, уж не знаю, по каким причинам. То ли не накопили нужное количество оружия, то ли, не знаю, еще по каким-то соображениям. Да, вот это была та самая атака по центрам принятия решений. Хотя центры принятия решений, насколько можно понять, как обычно, не пострадали. Пострадал Киев. А это была очень специфическая такая атака, я вам скажу. По количеству примененных баллистических ракет, я, честно говоря, не припомню, чтобы так было в Киеве. Настолько громко, причем когда они полетели где-то в начале третьего ночи, практически все разрывы прозвучали, где-то порядка 20 разрывов, ну вот где-то за 15-20 минут, очень такими очередями, где-то там, не знаю, по 5 взрывов. Когда взрывается баллистика, это очень громко. И когда сбивает баллистику, это тоже очень громко. Это вот, пожалуй, самое громкое, что вообще может быть. Вот. И потом они заполировали, в 7 часов утра еще было 2 прилета. Что характерно, прилетело 8 цирконов. Цирконы — это гиперзвуковые ракеты, они разгоняются до очень большой скорости, их крайне тяжело сбить. Да, и когда они взрываются, еще раз повторяю, это очень громко. Даже если это происходит в другом конце города, это очень слышно. Срабатывает сигнализация на машинах. В общем, спать под такой грохот сложно.
0: Я себе не представляю, как спать, даже когда какие-нибудь БПЛА летят. А я уже не говорю о ракетах.
1: Вот я вам скажу, не знаю, из своего собственного опыта, ну, опять-таки, да. Мы с вами уже обсуждали, я никому, ни в коем случае не хочу, чтобы там мой личный опыт переживания вот этого всего был каким-то образцом. Скорее, он ненормальный, потому что мы, ну, традиционно мы не уходим в бомбоубежище. Еще раз говорю, у нас нет маленьких детей, мы взрослые люди, мы принимаем на себя как бы риски того, что может случиться. Сложнее всего действительно переживать, когда вот за окнами летят эти самые шахеды, герани, потому что это очень противный такой звук, мотоциклетный. И вот когда он движется, ты ухом ловишь, он летит на дом, от дома, где он пролетает. Это довольно близко, с учетом расположения вот моего района, это север города Киева, правый берег. И когда вот сейчас, вот в эту ночь летели шахеды с севера, как раз они заходили на Киев, на центр Киева летели дальше, вот они как раз заходили через наш район, и это вот все летит где-то, вот ты понимаешь, ну, прикидываешь, сколько это, ну, правда, сотен метров от дома, но это очень слышно. И это действует на нервы невыносимо, потому что ракеты не слышат, ты слышишь уже результат, да. Так, видите, как бы тут такой парадокс. Поэтому, да, эта ночь была тяжелая, опять прилетал, опять по центру, опять подол, ну, кто знает, Киев, центральные районы очень сильно пострадали. Опять несчастная Лукьяновка, опять туда, там уже что они там собираются бить, вообще непонятно.
0: Это где был уничтожен Лукьяновский рынок, да?
1: Да, ну, кстати, вот за те буквально там считанные дни, которые прошли после того удара, 24 мая был тот удар, надо сказать, что Лукьяновский рынок в значительной степени возобновил свою работу, что показывает совершенно неубиваемость народа, который решает повседневные бытовые вопросы. Одним нужно продать, другим нужно купить. И там вот как-то они на разрушенном этом месте быстро очистили, что-то там быстро возвели, какие-то временные сооружения, и там вот действительно шла торговля. Ну, поскольку атака была ночью, то, слава богу, там, судя по всему, никто не пострадал. Пострадавшие от того, что было попадание как раз на Подоле в девятиэтажный дом. Там, вот, судя по всему, то, что и количество жертв постоянно растет, это обычно это означает, что разбирают завалы и появляются новые

0: новые, извините, тела, новые люди найдены. Ну и, конечно, при том, что, безусловно, мы все отмечаем удар по столице, но больше всего вот сегодня ночью пострадал, конечно, Днепр. Это тяжелая история. Днепр регулярно подвергается атакам. Там очень, как правило, там много жертв. В этот раз там уже 12. Еще раз повторяю, это может быть не окончательная цифра. Это тяжелая история вообще для Украины. Но опять-таки, повторю, много раз говорил, когда мы сосредотачиваемся на мегаполисах, на столице, это не означает, что в это время в остальных регионах тишь да гладь, да Божья благодать, там тоже идут обстрелы, тяжелые обстрелы. Ну, в частности, Харьков был обстрелен, правда, тоже большой город, но там вроде бы... Пока из того, что я видел, вроде бы обошлось без смертельных случаев. Есть, понятно, люди раненые, травмированные и так далее. Да, буквально вот пару дней назад просто несколько десятков дронов-шахедов уничтожили полностью вокзал в Шостке. Это Сумская область. А Шостка, ну, достаточно большой такой районный центр. Вот, просто уничтожили вокзал вместе с железной дорогой, которая там прилегает. Все это вот наши ежедневные будни. Но вот как раз силы обороны Украины опубликовали данные за май, чтобы было понятно. Но они здесь указали только уничтоженные воздушные цели. Ну, вдумайтесь в эту цифру: 57 тысяч воздушных целей. 57 тысяч. Да, безусловно, из них не самое большое количество занимают ракеты. Вот они пишут: два кинжала, 50 крылатых ракет Х-101, 10 баллистических Искандеров, 11 калибров, 14 управляемых авиационных, 24 крылатых Искандера-К, больше 5000 шахедов. Больше 1000 разведывательных БПЛА, ну и кучу других БПЛА других типов, но, по всей видимости, сюда включаются и те дроны разведывательные, боевые дроны, которые уничтожаются на линии фронта. Поэтому получается, наверное, такая большая цифра. Но еще раз, даже если исключить эти цифры, то получается, ну, больше 5000 целей было уничтожено за май. Поэтому, когда президент Зеленский обращается к нашим партнерам, в частности, вот он обратился с письмом к главе Белого дома и к Конгрессу одновременно с просьбой вот как-то рассмотреть вопрос, как увеличить производство тех же «Патриот», потому что, ну, потребности в них колоссальные. Там известно, что Патриот, особенно с последней модификации ПЭК-3, который хорошо умеет сбивать баллистику, это производство Соединенных Штатов и лицензия Соединенных Штатов. То есть, если где-то даже дается разрешение, то есть требуется лицензия Соединенных Штатов. Вот Зеленский обратился в очередной раз за просьбой. Да, вот нас там часто обвиняют в том, что мы там вот умоляем, просим, мы попрошайки. Ну, извините, что мы попрошайки, у нас люди вообще погибают, как бы нам есть чего попрошайничать, тут не грех и попрошайничать, тем более, что, еще раз повторяю, это все покупается на средства европейцев, никто нам ничего даром не дает, все это колоссальные деньги, которые под это выделяются на закупку этих вещей, средств, которые, собственно, помогают нам как-то защищать столицу, при этом столицу, другие города, при этом, еще раз, много раз я об этом говорил, еще раз повторю, 100% гарантии нет никакой, это всегда пробивается, вопрос, как бы удержать наибольшее количество средств вот этих всех убийственных, которые летят на город. Ну и что касается, уже если завершать тему обстрела столицы, вот сегодня утром, где-то часов в 11, наверное, город опять облетали дроны, по всей видимости, фиксировали, насколько удачно в этот раз отстрелялись по столице. В этот раз под огнем был в основном правый берег Днепра, на котором расположены как раз вот правительственные учреждения, значительная часть каких-то объектов, связанных с Минобороны, ну, так, как там, Генштаб, допустим, понятно, что это связано с Минобороной, еще что-то. То есть, если раньше доставали левый берег, где расположены объекты энергоструктуры, которые обеспечивают город энергией, теплом, то сейчас вот били в основном по центру. Ну, прилетало, да, и в нашем районе тоже прилетало, горело. И когда падают осколки, там, нередко они падают на автомобили, горели автомобили. Недалеко от нас вот сгорел автосалон. Ну, в общем, городу досталось. Утром мы закрывали все окна, двери, ну, несмотря на то, что на теплая погода, устойчивый запах гари, в окнах дым видно, как говорим, вот сейчас у нас такая реальность. В метро, как убежище, в этот раз все отмечают, было намного больше людей, чем обычно. Было достаточно даже тесно, там возникали даже какие-то конфликты, кто-то приходил по привычке с палаткой, люди приходят в метро, устанавливают там такую небольшую туристическую палатку и как бы получают какую-то свою зону комфорта. В этот раз людей было столько много, что как бы те люди, которые размещали палатку, они отнимали место у других. И, в общем, там чуть ли не до конфликтов дело доходило. А люди, конечно, опасаются. Я еще раз говорю, у нас, когда речь идет о ракетных атаках с непонятным результатом, люди чаще уходят в убежище, чем нет. А в связи с чем тоже опять претензии к властям возникли. Убежищ все-таки мало. Ну, если с учетом сейчас, если усилится и количество атак, и их насыщенность, как бы, да, то есть этот вопрос будет стоять перед властями Киева и правительством, безусловно, он так или иначе будет возникать по новой.
1: Леонид, мы сейчас вернемся и к дипстрайкам, вообще к обстрелам. А поскольку вы затронули тему поставок, Пит Хексет, военный министр, так теперь его должность звучит, не министр обороны. Кстати, в русской версии обычно говорят министр войны. На мой взгляд, это звучит очень коряво. А вот военный министр как-то получше слушается. Министр обороны – это привычно. Министр войны, мне кажется, это не совсем верный перевод. Военный министр Пит Хексет, то есть шеф Пентагона. Он обещает максимальную помощь Украине. Немножко об этом. Вообще, Зеленский высказался о договоре с Соединенными Штатами по дронам. Это тоже очень важная тема. Давайте сейчас ее коснемся, поскольку вы как раз заговорили о поставках американского вооружения. Итак, Пит Хексет, мне кажется, это такая очень важная вещь.
0: А безусловно, она важная, тем более, что она фиксирует, ну, изменение отношения в военном ведомстве, в частности, в политическом руководстве Соединенных Штатов к Украине, да, после того, как нам много говорили, что у нас нет карты, и надо бы, в общем-то, договариваться с Путиным скорее на его условиях. Мы видим, сейчас изменяется риторика, и вот в частности Пит Хексет, который находился на азиатском саммите по вопросам безопасности в Сингапуре, он сказал, что, цитата, бюджет президента Трампа на 27-й год предусматривает $56 миллиардов инвестиций на обеспечение преимущества в сфере беспилотников и дальнейшее изучение опыта Украины на поле боя. Дело не в наличии самых современных систем, а в способности масштабировать их, быстро масштабировать, приспосабливаясь неделя за неделей. Именно так быстро адаптируется технология беспилотников. Ну, действительно, тут на старых дрожжах не проедешь. А дальше. Учитывая, что нам нужно делать и то, и другое, иметь совершенные системы, способные выполнять на то, на что Америка может сделать в плане автономности, и также компонент, насколько он эффективен для обеих сторон, мы многому научились у Украины в том, как они действуют. Ну, еще раз, если часть этих 56 миллиардов долларов как бы поступит украинским производителям, это будет чудесно. Зеленский в интервью CBS, если я не ошибаюсь, он сказал, что сейчас, на прямой вопрос ведущий, он сказал, что сейчас находятся в стадии переговоров отношения наших производителей дронов с американскими представителями. Сейчас идет активное тестирование тестирования различных систем. Они хотят посмотреть, что лучше, на чем сделать акцент, и, собственно, выбрать. Ну, правильно, как бы, не покупать же как бы кота в мешке. Вот, то есть Зеленский сказал, что пока окончательного соглашения с Соединенными Штатами по закупкам именно для Пентагона украинских систем пока нету, но это вот находится как раз в такой активной стадии проработки. Ну, это было бы неплохо. Еще раз говорю, Украина не прочь вот как бы и такую помощь в своей собственной оборонке получить, а в свою очередь Соединенные Штаты получат доступ к ноу-хау, к технологиям, может быть, собственно, непосредственно к самой технике, которая производится как Украиной, так и совместно с нашими партнерами. Еще раз говорю, Европа в этом отношении ушла дальше Соединенных Штатов. Значительная часть, какие-то дроны у нас принимают участие вот в тех самых страйках, middle страйках, в частности. Поэтому вот сейчас вот так вот ситуация обстоит. Мы очень, еще раз говорю, с надеждой смотрим и фиксируем вот это изменение риторики, которого мы ждали очень долго.
1: Ну, дай бог, дай бог. Мы ждали, дай бог, что если мы дождались, и будет результат, то ожидания того стоили. Дай бог, чтобы все сдвинулось в этом направлении. Мы постоянно об этом говорим и постоянно просим Бога, дай бог, чтобы он это все произвел. Дипстрайки, мидлстрайки Украины. Ну, собственно, против психической атаки России. Психическая атака – это вот по поводу Киева. Мы будем систематически уничтожать столицу Украины, места принятия решений. Но психическая атака, как мы видим, она переходит в реальную физическую. А мидлстрайки и дипстрайки – это тоже физический ответ Украины. Немножко об этом.
0: Да, наши силы обороны как бы не ждут сложа руки, постоянно идет работа. Это нельзя назвать ответами на удары России. Это спланированная долгосрочная работа, имеющая перед собой конкретные цели, стратегические цели. В том числе, кстати, и психологические. Мы знаем, что сейчас в России все чаще с большим недовольством местное население, граждане России отмечают, что почему-то по их территории, причем порой где-то очень далеко, вдруг стало что-то прилетать. Ах, боже мой, как пишут в интернетах, а что случилось, собственно, да? Война случилась. И вот в эти последние дни среди тех ударов, которые нанесли наши вооруженные силы, отмечаются, в частности, удар по Таганрогу, причем по порту Таганрога, в результате чего в порту загорелся танкер и резервуар с горючим. В Таганроге же был прилет по военному аэродрому, на нем удалось уничтожить жирные цели. Уничтожили вот эту пусковую систему «Искандер», из которых обстреливают, в частности, вот Киев, Днепр. И два самолета Ту-142. Ту-142 — это самолеты морской разведки, переоборудованные старые советские самолеты. Ну, как правило, они напичканы всякой разведывательной аппаратурой. Их не умеют больше строить, их строили когда-то. Все, и потеря таких самолетов, безусловно, бьет по боеспособности противника. Вот были уничтожены на аэродроме в Таганроге. Кроме того, прилетало по нефтебазе в Курган нефтепродукт. Бог знает, какой раз прилетело по нефтетерминалу в Феодосии многострадальной. Ну и вот сегодня ночью, пишут, был прилет по территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Обратите внимание, это был 16-й удар по этому заводу. То есть задача стоит просто, как только какие-то ремонтные работы входят в завершающую стадию, туда наносится очередной удар, и, в общем-то, у противника проблемы с нефтеперерабатывающей отраслью. Отдельно отмечу, вот это как раз то, что относится к middle страйкам. Наши нанесли удар по месторасположению 64-й мотострелковой бригаде. Это Приморский Посад, это Запорожская область. Что такое 64-я бригада? Это та бригада, которая стояла в Буче. Та бригада, за которой фиксируются военные преступления. Вот по ней конкретно ее проследили, выследили место расположения, был нанесен удар. Приблизительно потери противника оцениваются в 31 военнослужащего. Там безвозвратные потери, санитарные, 13 только пропавших без вести. Ну, как бы, можно только предполагать, где запчасти от этих людей. Ну, в общем, наши работают. И еще раз... Очередная неделя, когда можно зафиксировать, они очень сильно страдают от того, что буквально перерезано снабжение Крыма по сухопутному коридору вот вдоль Азовского моря. Там постоянно фиксируются, особенно горят хорошо цистерны с горючим. Вот, видимо, дана команда, и над ними тщательно работают. В Крыму уже который день, который, наверное, неделю, жесткий кризис с бензином.
1: По талонам выдают его, я читал.
0: Да, есть видео, где в Севастополь заходят две автоцистерны, и люди встречают их криками «Ура!». Можете себе представить, какая там атмосфера, какой дефицит бензина, когда что такое топливозаправщик? Два топливозаправщика, люди встречают их криками «Ура!».
1: Но, Леонид, Крым наш, Крым их. Получили то, что Крым хотели. Их. Да. А у нас времени не так много осталось. Зеленский видит шанс закончить войну до зимы. Об этом сообщил глава его офиса Кирилл Буданов. Я процитирую, это на самом деле его стремление, как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. Буданов дальше говорит, я как руководитель офиса президента определенно буду делать все возможное для достижения цели, поставленной президентом Украины. Ну и он выразил мнение, что эта цель является своевременной, продуманной и реалистичной. Кстати, он сказал, что американская делегация скоро посетит Киев и Москву.
0: Да, ну, насчет делегации мы как бы немножко заждались, мы понимаем, и президент об этом тоже говорил, в частности, в интервью CBS он об этом сказал, что мы понимаем, что те же Стивен Виткоф и Джаред Кушнер, они завязаны на разрешение проблемы.
1: Разрываются, Леонид, разрываются.
0: Разрываются, да. Ну, тут, не знаю, в общем-то, я думаю, можно было бы давно немножко больше доверять своему собственному государственному департаменту. Там, я думаю, нашлись бы специалисты и помимо этих специалистов. Ну, уж бог с ним.
1: Ну, Госдеп тоже работает. Мы об этом тоже говорили неоднократно.
0: Да.
1: Леонид, у нас времени почти нет. Каковы аргументы Зеленского об окончании войны до зимы?
0: Аргументы достаточно простые. Он говорит, что поскольку для Дональда Трампа действительно крайне важна победа, вот очередная остановка войны, какая там уж по счету мы уже там все сбились.
1: 150-я.
0: Да, то вот времени до ноября – это важный такой именно окно возможностей, когда есть возможность убедить Путина в том, что надо останавливать войну. Со своей стороны это должны делать как европейцы. Вот сейчас ожидается введение 21-го пакета санкций Европейским Союзом. Так middle страйки и дальние удары убеждают Путина в том, что как-то все очень не здорово ладится, на фронте идет сдерживание, и если к этому подключится, ну, понятно, желательно после того, как закончится вся эта история на Ближнем Востоке, то появляется действительно окно возможностей закончить эту войну, вынудить Путина пойти на признание того, что у него ничего не получилось. Он потратил еще один год, еще раз напоминаю, сейчас лето 26-го года, у него не получилось получилось ничего на протяжении этих лет, у него ничего не получилось зимой. Он всем обещал, он обещал Трампу, он обещал Си Цзиньпину, что он разберется с Украиной. Не получилось. Нечего, как говорят, извините, нечего бабушку лохматить. Надо это заканчивать. И сейчас для этого есть возможности. И Украина хочет использовать дипломатические возможности для окончания этой войны. Ну, здесь слово только за, собственно, за Путина. Но чтобы он это сделал, требуется, конечно, сильная позиция Соединенных Штатов. И похоже, еще раз говорю, есть знаки того, что в Вашингтоне склоняются к тому, чтобы наконец занять сильную позицию. Как вы говорите, ждем.
1: Ну, Хексет, да, подтверждает. Я должен добавить к тому, что вы перечислили, это захват французами одного из судов теневого флота российского. Поэтому тоже ударяют по теневому флоту. Это со всех сторон. Я уже не говорю о внешней политике, где просто, мы уже неоднократно с вами говорили, стул под Путиным просто рушится со всех сторон сейчас. Очень сложная у него ситуация вовне. Иными словами, мы говорим о том, что выборы в Конгресс должны состояться 3 ноября. К этой дате, может быть, как-то с войной разберутся. Ну, посмотрим. Опять-таки посмотрим, что нам остается говорить в этом случае, Леонид. Ну что, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части подошло к концу в нашей программе. Я прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: нами на связи Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, давайте начнем с разговора между Трампом и Нетаньяху. Ну вот сегодня такое издание есть, Акшес. Оно, в общем-то, считается, что там есть инсайдеры в Белом доме, ну как бы приближенные к Белому дому издательство. Не знаю, насколько то, что они пишут, соответствует реальности, но они сегодня приводят слова Трампа во время беседы с Нетаньяху, где, ну, я вот смотрю, просто Трамп нецензурно отчитывает Нетаньяху из-за действий в Ливане, и он, Трамп остановил удары по Бейруту. Мы вчера только говорили, что началась военная операция с ударами по Бейруту, захватили высотку и так далее. Ну, вот, не знаю, опять-таки, это все, конечно, очень-очень неприятно читать. Такие отношения у них вроде бы очень близкие, многолетние. Ну, может быть, как раз это и объясняет то, что можно разговаривать друг с другом матом. Но я не думаю, что Нетаньяху при этом может себе это позволить. Ну, а Трамп, не знаю, тоже опять-таки в американской традиции слово на букву F здесь может звучать сплошь и рядом. И это уже давно как мат не воспринимается в Соединенных Штатах. Это и в кино есть, и в литературе. Так что, смотря как перевести, опять-таки, как перевести, как к этому относиться. Но вот такая статья в Экшес, как это все комментируют в Израиле?
1: Вы знаете, ну, честно говоря, все это вызывает и встревоженность, Геннадий, и серьезную встревоженность, и недоумение, мягко говоря. Ну, у меня в частности вызывает большое недоумение. Дело в том, что если мы посмотрим на хронику текущих событий, хронику пикирующего вот этого бомбардировщика, то мы увидим следующее. Как все начиналось? Сначала обострился кризис в Ливане, обострился, потому что Хизбалла начала снова активно обстреливать северные поселения Израиля. Ну, естественно, погибало много и солдат, военнослужащих. Израиль, в свою очередь, проводила рейды. И, наконец, столкновение вышло на тот уровень, когда премьер-министр и министр обороны заявили о том, что будет нанесен удар по Дахе. И Дахе, как мы хорошо с вами знаем, это южный квартал Бейрута, шиитский квартал, где находится штаб-квартира Хизбаллы, где находится ее командный центр, управление, вся структура, логистика и так далее. После этого начинаются удивительные события. Ну, в кавычках, удивительно, я бы сказал, хотя Иран заявляет о том, что если только Израиль атакует Дахию, Геннадий, то он, то есть Иран, выходит из переговоров и не будут вестись вообще, все прекращается, все контакты с американцами, все обсуждения, которые это, в общем-то, их и нету, ничего по сути не происходит, но прекращаются. После чего Трамп, что весьма было для меня неожиданно, он начинает оказывать сильное давление на Израиль и требовать от Израиля прекратить любые обстрелы Дахи и вообще воздержаться от каких-либо активных действий в Ливане. Более того, он как-то публично начинает даже унижать Нетаньяху. Он говорит, что я скажу то, что я скажу Нетаньяху, то он и сделает.
0: Но это не сегодня он сказал, это было еще...
1: Не сегодня, несколько дней назад, но да. Это звучит унизительно, конечно. И звучит унизительно еще в контексте того, что скоро будут у нас выборы. И когда ты так унижаешь премьер-министра, то явное дело, то ты ослабляешь его позиции. Но этим дело не ограничивается. Потом звучит его весьма странная реплика, которая приблизительно следующим образом формулируется. Он говорит, что мы договорились, говорит он, с тем, что если что израильская армия не войдет в Бейрут, при том, что израильская армия, Геннадий, не собиралась ходить в Бейрут. До Бейрута еще, как говорится, идти и идти, как Наполеону по вот этим вот снежным просторам России. Но он говорит, израильская армия не войдет в Бейрут. Войска, начавшие наступление, повернули назад. Никто никуда не поворачивал, собственно говоря. Там в нескольких местах пересекли реку Литани, вот ту самую, о которой мы говорим, которая очень далека от Бейрута. Далее он говорит, мы провели хорошую беседу с Хизбаллой. То есть он говорит, что Мы ведем переговоры, открыто сам говорит, мы ведем переговоры с Хизбаллой, а террористическая организация, как мы с вами знаем, признанная в Соединенных Штатах террористической организацией, как, по сути дела, он ведет с ней как с равноправным партнером, ну вот как с Израилем, как там, с Пакистаном, с Индией, я уже не знаю с кем. Далее он говорит, они согласились на прекращение огня, Израиль не будет атаковать их, а не Израиль. Но они атакуют, по-прежнему обрушиваются регулярно на наши северные поселения, дроны, ракеты, все, что может, то и обрушивается. И когда Израиль снова поднимает вопрос о том, чтобы ударить по Дайке, причем прежде сообщалось, что это обсуждалось с Марко Рубио, и Марко Рубио поддержал идею нанесения удара, вдруг появляется информация в Axios, которую вы процитировали, и которая выглядит, ну, я не знаю, так это или не так, мы можем догадываться. Но есть один серьезный момент. Если бы это было не так, то тогда сам Трамп или представитель Белого дома опроверг бы эту информацию. Это выглядит логичным. Но если сегодня, например, какая-то газета помещает сообщение о том, что я вас оскорбил в прямом эфире, то я говорю, нет, ничего такого не было. Я даже и не думал о том, чтобы оскорблять вас в прямом эфире и говорить какие-то гадости. Все это ложь от начала до конца. Но этого опровержения нет. И из этого можно создать впечатление, что это было или же это было сделано. Она специально, преднамеренно эта утечка, мне трудно сказать. Но, вы знаете, смотря за тем, как действует Трамп в последнее время, у меня создается какое-то очень странное впечатление. Такое ощущение, что мы перестаем понимать на самом деле вообще, что происходит. Это обсессивное стремление любой ценой заключить мир с Ираном. Это удерживание Израиля от каких-либо действий в Ливане. Оскорбление того же Нетаньяху зачем? Ну, даже я уже не говорю про эту фразу, которой ты с ума сошел и так далее, с приложениями не будем повторяться. И он сказал еще, ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. На самом деле это, конечно, не так. И суды идут, опять-таки суды подложные, фальсифицированные, они идут, но Трамп не спасает задницу Нетаньяху. То есть это все полный абсурд. Он выставляет его вроде как своего пуделя, который живет, дышит и существует только благодаря ему Трампу. Зачем? Опять-таки, совершенно непонятно зачем, и опять-таки перед выборами, которые у нас пройдут через 3-4 месяца, и все это на радость нашей левой оппозиции, которая визжит от восторга и говорит, что вот этот пудель ни на что не способен, так сказать, и Трамп его хлещет по сусалам, делает все, что с ним хочет, и тот молчит и ничего отдувается. В общем, весьма и весьма, Геннадий, странная ситуация. Мне трудно сказать, что стоит за этим. Или же действительно Трамп так жаждет заключить соглашение с Ираном любой ценой, что вполне возможно. Или же некая игра, которую мы не понимаем. Или же, может быть, он не хочет видеть Нетаньяху действительно на посту премьер-министра. Ему легче общаться с каким-нибудь Лапидом или бывшим генералом, Азенкотом, не знаю, с кем еще. Потому что они будут податливые, послушные и предсказуемые полностью. Мне трудно сказать. Но вся эта история выглядит, как я уже сказал, очень и очень неприятно. И такое впечатление, что Трамп поворачивается к нам спиной. Поворачивается спиной к нам. И от этого такой неприятный осадок остается.
0: Мы сегодня несколько раз в первой части программы в беседе с нашим украинским корреспондентом говорили, ну, посмотрим, увидим, пока ничего не понятно. Я могу то же самое подытожить этот разговор. Посмотрим и увидим. Очень много каких-то лакун, которые нужно заполнить фактами, непонятно. Трамп заявил о прекращении огня в Ливане. Израильская армия не войдет в Бейрут. Мы говорили уже об этом. И в данном случае, где находится израильская армия и что вообще в этом направлении сейчас происходит? Реакция Трампа понятна. Нетаньяху остановил действия. Дахию не обстреляли. Что делается сейчас?
1: В том-то и дело, понимаете, то есть изначально цель Израиля, стратегия Израиля никогда не заключалась в том, чтобы захватить Бейрут. Бейрут – большой город, захватить Бейрут израильской армии, ну, под силу теоретически, технически, но удерживать, контролировать этот огромный массив – это Ну, это колоссальные потери, это колоссальные обузы. Никто даже не собирался этого делать. Собственно говоря, цель была изначально взять контроль над той самой рекой Литани. Это естественный рубеж, который отделяет Южный Ливан от остального Ливана. И отсечь, давайте скажем, поставки Хизбаллы и помощь Хизбаллы вот тем формированием и той своей инфраструктуре, которая вот есть в Южном Ливане. Не более того, Бейрут брать никто не собирается. Зачем Трамп использовал такие формулировки, что какие-то войска идут на Бейрут, что они собираются что-то брать, что они поворачивают назад? Вы знаете, Геннадий, одному Богу известно и самому Трампу. Не знаю. Мне это совершенно непонятно. Пока ситуация у нас остается все той же, абсолютно той же. То есть Хизбалла, она же и есть Хизбалла, так же, как Хамас, так же, как Иран. Чем больше с ними сюсюкаются, мы с вами это прекрасно знаем, тем больше они наглеют. Это принцип любого бандита. Чем больше с ним заигрываешь, тем больше он чувствует себя хозяином положения. Они обстреливают, у нас каждый день погибают солдаты, много раненых, обстреливают северные какие-то поселения, кибуцы, городки и так далее. Ничего не изменилось, и формально это называется режим прекращения огня. Но люди, которые там живут, они сидят. О тысячах людей, я даже уже не говорю только о военнослужащих, они просто не могут жить, не могут спать, дети, там даже нету времени для того, чтобы спрятаться в бомбоубежище куда-то, просто физически нету. И при этом все это называется режимом прекращения огня, и ведутся переговоры, а Иран диктует условия и говорит, что если только вы позволите Израилю бомбить, атаковать Дахию, то мы выходим из переговоров. И при этом, обратите внимание, еще один момент. Иранцы не дают согласия на условия Трампа. Они требуют новых и новых уступок, новых, выставляют новые и новые условия. Говорят, что им надо заплатить еще, и что они должны получить то и это. А ядерная программа? А ядерная программа когда-нибудь, знаете, обещанного 3 года ждут. И уже никто не поднимает вопрос об их ракетах, об их финансировании прокси, о репрессиях вообще никто даже не заикается. Вот такая вот ситуация, опять-таки, ну, не слишком, я бы сказал, утешительная.
0: Александр, массовые акции протеста ультраортодоксов, харидим, то, что называется. Я даже читал, что кто-то называет эту ситуацию «иудейские войны». Давайте тоже немножко об этом.
1: Совершенно верно, Геннадий. Это у нас иудейские войны, несмотря на то, что мы воюем со всем миром, но мы воюем и между собой. Вот так еврейский народ устроен, как испокон веков завелось, и воюем между собой. Значит, ультраортодоксы протестуют против всего, что им не нравится. Им не нравится, чтобы их призывали в армию, им не нравится, чтобы им как-то отказывали в получении субсидий, которые они получают от государства. Им не нравится, когда арестовывают уклонистов от армии, и они ведут себя, ну, совершенно непотребно. Интересно, что вот я живу в таком районе, Пескадзеев, это спальный район Иерусалима, и были мы совершенно потрясены, вы знаете, то есть в этом спальном районе, на улочке там, где мало кому известны, в общем-то, до сих пор, где живет некий полицейский чин, они устроили там погром, буквально пытались ворваться в его дом, в общем. Там были схватки боевые, да говорят, еще какие. В общем, там пострадали и они, пострадали и полицейские, и там были дымовые шашки, чего только не было. Перекрыли въезд в Иерусалим. Люди не могли вернуться из Тель-Авива или откуда они возвращаются с работы в Иерусалим на 2, на больше часов. То есть ситуация...
0: Мы видим сейчас, у нас на экране сейчас затор, пробки на дорогах, они перегородили движение.
1: Да. Понимаете, то есть эта ситуация абсолютно нетерпимая. И опять-таки, сидеть в автобусе 2-3 часа, пока ждать, люди едут с работы, люди устали, да и вообще, по сути, перекрыть города, въезд в город, полгорода, перекрыть трамвайные пути внутри города, это абсолютно нетерпимо, конечно. И надо сказать, ультраортодоксы, я опять-таки люблю говорить, что далеко не все и далеко не всегда, но очень значительная часть есть, в частности, у них такое отделение «Пелигарушаляем». ну, называется, они просто занимают крайне агрессивную, крайне антиизраильскую, антисионистскую позицию. По сути дела, в некотором смысле, пятая колонна внутри страны, да, так уже можно сегодня, к сожалению, говорить.
0: Основная идея против чего протеста? Задержание студентов ЕШИВ, которые уклоняются от службы в армии?
1: Да, ЕШИВ-ботники отказались идти в армию, их там пришла полиция арестовывать, после этого поднялся весь честной народ, идет война народ, война священная, все встали, все дружно атаковали полицейских, чуть не растерзали там какого-то солдатика, который случайно под руку попался. Ну, то есть поведение не законопослушных граждан, а, как я уже сказал, пятой колонны, которая действует против своей страны, причем действует систематически.
0: Ну и какой выход?
1: Выход заключается прост. Он заключается в том, чтобы создано было правительство, которое включает в себе светское население, умеренно религиозные партии, в том числе и национально-религиозного лагеря и так далее, которые очень недовольны вот этими самыми харидимами, очень, потому что они служат, они воюют, они работают и так далее. И принять какие-то законы, которые позволили бы их наказывать, ну, в частности, длинным рублем и лишение всевозможных благ, дивидендов и так далее. Вот это было бы, но жестко, жестко. Тогда это было бы хорошим уроком. Но когда идея всей этой оппозиции нашей состоит в том, что только не Биби, только на Нетаньяху, и мы пойдем на союз с арабами, но только не с Нетаньяху, то Геннадий, естественно, что ничего не получится. Это невозможно, и вся страна опять-таки будет находиться вот в состоянии этих иудейских войн.
0: Александр, я еще вчера хотел с вами эту тему разобрать, но вчера у нас времени не хватило. Сейчас тоже остается буквально там полторы-две минуты. Вчера было сообщение в Iran International, это такая площадка иранская, о том, что президент Ирана Пезешкиян подал в отставку, он обвинил корпус стражи исламской революции в захвате власти. Он говорит, что мне не дают работать, я связан по рукам и ногам, корпус стражи исламской революции, и политический захват, и финансово они полностью они захватили страну. Вчера было в Iran International, сегодня появились сообщения в разных средствах массовой информации такого же толка. Несколько слов. Он подал, собственно, верховному лидеру Маштабе Хаменеи просьбу об отставке.
1: Вы знаете, иранский официоз, иранские СМИ уже опровергли, сказали, что нет-нет, все хорошо, прекрасная маркиза, никаких расхождений нету, никакого письма не было, все это происки врагов. Но на самом деле мы знаем, что есть уже далеко зашедший конфликт между тем же Пезешкианом и между какими-то умеренными представителями правительства и между КСИРом. По сути дела, страной управляет КСИР. Может быть, они ссылаются на этого Муджата Бахамени, жив он, не жив, в каком он состоянии, мы не знаем. Я подозреваю, что он не жив, не мертв. Так или иначе, управляет КСИР. И КСИР требует полного подчинения себе, никаких уступок врагу, никаких компромиссов, ничего. И они просто не позволяют тому же Пезешкиану управлять страной. А Пезешкиан понимает, он сам это говорил, это его слова, что если еще там 2-3 месяца продлится такое состояние кризиса, то тогда перед Ираном действительно возникнет угроза коллапса экономического. А страна, как мы знаем с вами, уже находится на грани коллапса.
0: Александр, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни. создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
10: Вы на волне радио. Дэвидсон радио. В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
11: Новости на
10: Дэвидсон радио.
11: Информация к этому часу.
12: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Рэпер Ванилла Айс подтвердил свое участие в Great American State Fair в честь 250-летия Америки и заявил, что готов выступить для кого угодно, да хоть для Путина. Он также сказал, что может дать концерты в Иране. В беседе CBS News рэпер заявил, что музыка должна быть вне политики. Ярмарка пройдет с 25 июня по 10 июля на Национальной аллее в Вашингтоне. Ванилла Айс, настоящее имя Роберт Винкл, считается первым белым рэпером, добившимся успеха и проложившим дорогу таким артистам, как Эминем, например. В 90-м году главный хит Винкла «Ice Ice Baby» стал первым хип-хоп-синглом, возглавившим песенный чарт «Билборд». Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что США поддерживают планы нанесения ударов по южным пригородам Бейрута в случае нападения Хизбаллы на север Израиля. Заявления прозвучали после того, как премьер-министр Нетаньяху вчера поговорил по телефону с президентом Дональдом Трампом. После звонка Трамп написал в Трусоушел, что попросил Биби не проводить крупную операцию в Бейруте. Также Трамп утверждает, что поговорил с представителями руководства Хизбаллы, и они якобы согласились прекратить обстрелы. Прекращение огня в Ливане было одним из условий, которые Иран выдвигает для перемирия. Более 8 миллионов жителей Нью-Йорка в нынешнем году получат компенсационные чеки на $200. Программа включена в бюджет штата, который должны окончательно утвердить на текущей неделе. Подавать заявку не нужно. Чеки автоматически отправят по почте осенью. Мы знаем, что людям нужна помощь с коммунальными расходами. Счета становятся все выше и выше. Это очень тяжело, заявила губернатор Кэти Хокул. Право на выплату имеют налогоплательщики, которые были постоянными жителями штата в течение всего 2024 года. Бритни Спирс, которую недавно арестовали за вождение в нетрезвом виде, сменила имидж. Результат преображения певицы в соцсетях показал известный парикмахер Крис Эпплтон. 44-летняя Спирс выпрямила волосы, отказавшись от высокой взлохмаченной укладки, которую она носила в последнее время. Преображение произошло почти через месяц после того, как она заключила сделку со следствием, чтобы избежать тюрьмы. Напомню, Спирс задержали пьяной за рулем. Суд назначил ей 12 месяцев условного срока, Еще до суда она 21 день провела в рехабе. На фоне возобновившихся проблем звезды, двое ее сыновей, 19-летний Джейден и 20-летний Шон, которые были с ней в натянутых отношениях, стали сближаться с матерью.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
15: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
19: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.
20: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
21: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

нашла тебя и успокоилась, и лучше не могла желать. И счастье на плече устроилось, и рифмами полна тетрадь. Два тела, как одно, в объятиях легко летаю и пою. Любовь к тебе — противоядие, которое без страха пью. Нашел меня, родился заново, с другой, счастливой судьбой. Мы, наконец, под жизни занавес готовы к старости с тобой. Гнездо уютное построено, два кресла рядом, теплый плед — на незаклеена пробоина из слов обидных прошлых лет. Не получалось разговорами, не стали действовать стихи. Затишье было между ссорами неуправляемых стихий. Судьба переменила тактику, непредсказуемо, как зверь, и наша крепкая галактика распалась надвое теперь. Для вечности прошло мгновение. Замри внутри или плыви. Мы попытались, тем не менее, дожить до старости в любви. Красиво стареть — это дар, который надо заслужить. Эта женщина-актриса начала стареть, нет, взрослеть, необыкновенно элегантно и талантливо. Казалось, делает это не она, лепит ее природа своими тончайшими инструментами. Злые языки в подобных случаях говорят: ну, конечно, с ее деньгами каждый бы так выглядел. Но этот ангел старел тоже по-ангельски и так и не состарился. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Нашла тебя и успокоилась». Самые роскошные женщины мира, самые красивые и известные тоже ищут любви. Такой, чтобы навсегда, чтобы было надежно и спокойно. Икона кино и стиля 20 века. Образец элегантности и женственности Одри Хепберн тоже искала любви. Ее тоже бросали и ей изменяли. Представим себе конец 50-х годов 20 века. Соседка по швейцарскому курорту, подружка Одри, прекрасная Софи Лорен, приходит к ней в гости в ее белоснежный шале с видом на озеро. Одри тоже вся в белом. Встречает ее на белом столе. Цветы, свечи, все со вкусом. Подали закуски, как думает Лорен. Лист латук салата, завиток свежего сыра, а сверху консервированная малина. Рядом тарелочка с хрустящим хлебцем миниатюрного размера. Приятная беседа. Но когда унесли тарелки, Одри встала и со своей неземной неотразимой улыбкой произнесла: «Ой, как же я наелась!» То есть на этом обед был завершен. Софи Лорен дипломатично добавила: «Да, многовато и так изысканно. Я умирала от голода, и как только мы вернулись домой, приготовила себе бутерброд», вспоминала актриса. Но в другие времена Одри говорила, что хороший кусок шоколадного торта с кремом может помочь жить дальше. Ей помогал.

сводный братик будущей актрисы, старше ее на 5 и 9 лет. Семья путешествовала между Бельгией, Швейцарией и Англией. Отец ее ирландский предприниматель, английский подданный, высокого роста, с квадратным подбородком и усами. Волосы его коротко подстрижены и аккуратно уложены. Во взгляде уверенность. Он старше матери лет на 16. О нем неизвестно ничего, документов не сохранилось. Скорее всего, его авантюристская натура позволила скрыть свою жизнь от всех. Вроде во время Второй мировой войны он сидел в английской тюрьме. Информацию о нем Одри будет скрывать не только от всех, но и от себя. Родители ее были схожи характерами, оба самоуверенные и энергичные. Но ирландское своеволие мужа нашло на голландское упрямство жены. Ссоры, крики и ругань были привычным звуковым сопровождением дома. Маленькая Одри пряталась под обеденным столом. Баронесса верила в спасительную роль воли. Эта воля и передалась дочери. Уроки дисциплины из раннего детства ей пригодились. Отсюда ее сдержанность и умение сопротивляться соблазнам славы. В качестве подарка на свой 6-й день рождения она получила развод родителей. «Я хочу, чтобы папа любил нас!» – плакала она. «Любовь нельзя вымаливать. Она либо есть, либо нет», – говорила мама. Дочка тогда не знала, что родители ездили в Мюнхен пообедать в компании Британского союза фашистов с Гитлером. А причиной развода и скандалов была банальная сцена. Баронесса пришла домой и застала супруга в постели с няней, которая присматривала за детьми. На баронессу это явление так подействовало, что она посидела за одну ночь. И когда Одри проснулась, отца у нее уже не было. Несколько дней подряд она плакала. Развод родителей стал первым ударом ее детства. Она боялась, что уйти может и мама, которая не допускала дочь к общению с отцом. Она не хотела ее травмировать, зная, что отцу девочка не нужна. «Мать любила меня», — говорила Одри, — «но не умела показать эту свою любовь. И не было никого, кто мог бы просто приласкать меня». Вот это волшебная, труднообъяснимая словами теплота объятий, когда любимые руки тебя окружают берегами. Оберегают. Но она же необходима человеку. И Одри не могла жить без теплоты рук. Она начала переедать, пытаясь заглушить боль от потери отца. «Это мог быть шоколад, хлеб или просто я сидела и кусала ногти», – писала она. Она отказывалась от кукол, а играла с домашними животными. Ведь с куклами дети имитируют поведение родителей. Она не хотела такой жизни, даже куклам. В 9 лет, почти не умея плавать, она запуталась в водорослях, наглоталась воды, думала, что утонет. Ее спасли. Но воспоминания об этом всегда наводили на нее ужас. И когда пароли требовалось опуститься в бассейн, ее должны были окружать аквалангисты. Вода не ее стихия. Сцена. Вот что нужно ей. А точнее, балет. Она начала заниматься им в 7 лет. Потом ее отправили в Лондон, в школу-интернат. Но началась Вторая мировая война. Она стала для маленькой Одри вторым страшным воспоминанием ее детства – после исчезновения отца. И в 10 лет детство ее закончилось, так и не начавшись. Мать надеялась, что, как и в Первой мировой войне, Нидерланды останутся нейтральными, и немцы их не тронут. Семья переехала туда, в город Арнем. Одри продолжала посещать балетный класс. Полноватость ее исчезла, мышцы окрепли. А в 1940-м немцы вторглись в Нидерланды. Тогда Одри взяла фамилию матери, стала Эдда ван Химстра. Это лучше, чем американская фамилия. 5 лет она провела в оккупации. В городе не было ни топлива, ни мыла, ни чистой питьевой воды, ни свечей. Не говоря уже о нехватке овощей и фруктов. «В те дни я часто говорила себе, если это когда-нибудь закончится, никогда больше не буду ворчать

0: капризничать, я буду всем довольна», — вспоминала Одри. Она сдержала слово. На железнодорожной станции в Товарниках она видела голландских евреев, которых перевозили в концлагеря. Кому-то, значит, было хуже, чем ей. Она носила еду английскому летчику, который прятался в лесу, и попалась немецкому патрулю. Не успев испугаться, она присела перед немцами в Книксоне, протянула букетик собранных цветов и пошла дальше на балетных, но не гнущихся ногах. «К жизни в униженном положении привыкнуть нельзя», — говорила актриса. «Пока ты человек, ты будешь сопротивляться. Если привыкнешь, превратишься в животное». Она шла без сил в бесконечной колонне полуживых людей, когда немцы приказали всем покинуть город. Опоздавшие, отказавшиеся подлежали расстрелу. Из 100 000 беженцев 3 000 человек умерли от истощения, болезней и физических перегрузок. Тогда Одри узнала, что значит стоять перед лицом смерти. Выздороветь ей помогли гуманитарные посылки с продуктами и лекарствами. Без них это худенькое создание просто не выжило бы. Худоба ее оттуда, из голодного 44-го. Она приучила себя к мысли, что еда – это что-то не слишком приятное. Ее нужно немного, только чтобы не умереть. Да и мать ее была довольно полной женщиной. Она говорила, что настоящая леди должна весить не больше 46 килограммов. «Поклянись, что никогда не станешь такой же толстой, как я», — говорила мать. В их семье многие попали под каток нацизма. Был казнен дядя. Один из сводных братьев был депортирован в Берлин для работы в немецком трудовом лагере. Другой скрылся, чтобы избежать той же участи. Одри во время оккупации выступала с безмолвными танцевальными номерами. Собирала деньги для голландского сопротивления. Также она доставляла подпольную газету, работала волонтером в больнице. Семья ее прятала десантника в своем доме. Они готовили муку из луковиц тюльпанов, выкорчевывая их из земли. Пекли торты и печенье. В результате недоедания у Одри развилась острая анемия. Начались проблемы с дыханием. Ее ноги отекали. Но ведь она представляла себя на сцене, танцующей Жизель. Ее данные оказались не для балета. Слишком высокий рост и недостаточная физическая сила. Ей было 16, когда окончилась война. Родными языками Одри были французский и голландский. Потом она будет свободно говорить по-английски, выучит итальянский, живя в Риме, и испанский самостоятельно. Называла она себя наполовину голландкой. Если бы я была собакой, то во мне было бы намешано чертовски много разных пород, говорила актриса. Она попадет в золотой век Голливуда. Окажется на 3-м месте в списке величайших актрис американского кино. Но далека будет ее жизнь от экранного образа. Как сильно она не желала бы подобной жизни никому. Если бы можно было все переиграть, как новый дубль в кино, она, наверное, смогла бы еще раз пройти и голод, и бесконечный страх, если бы только отец не был с нацистами. Но жизнь второго дубля не дает. Она получила свою первую роль в документальном фильме, сыграла стюардессу компании KLM. Веселая, очаровательная, светящаяся, как солнышко. Такой ее увидели на экране. А еще уверенной в себе и очень хрупкой. В Англию Одри отправилась 18 лет. У матери появился благодетель. Пауль Рюкинс, человек необычайного мужества и энергии, в детстве победивший полиомиелит, который мог сделать его инвалидом. Одри привязалась к нему. Он во многом заменил ей отца. Они жили в квартире Пауля, где впервые за многие годы она ощутила себя в безопасности. Послевоенный Лондон в развалинах, продовольствие, одежда, топливо выдаются по карточкам, но это хрупкое создание даже в убожестве войны видит возможности. и при этом познает, что упорный труд не всегда вознаграждается. Но если не дано, ниоткуда не появится, хоть целую жизнь трудись, ничего не добьешься. Не получится из нее Жизель. Она вообще всегда считала, что не является актрисой от природы. Все давалось ей большим трудом. Она фотографировалась в модных шляпках для торгового каталога, переводила документы, работала в туристической фирме и все же, наконец, стала танцевать в респектабельном ночном клубе. Здесь ей пригодилось знание джаза и умение импровизировать под музыку. Она не заглядывала далеко в будущее, война показала всю бессмысленность этого. Она брала уроки сценической речи, развивала голос, оттачивала дикцию. «Я была очень честолюбива и использовала любую возможность. Я хотела учиться и хотела, чтобы меня заметили», — скажет Одри. «Не против ли вы изменить свою фамилию во избежание конфликта с Кэтрин Хепберн?» — спросил ее как-то продюсер. «Если вы хотите получить меня, вам придется взять меня вместе с моим именем», — ответила Одри. В душе она всегда оставалась неисправимым и наивным романтиком. В числе любимых ею книг из детства называла сказки «Золушку», «Спящую красавицу», «Хензель и Гретель». Все они со счастливым концом. Ее точеная фигурка без пышных форм, с изящной талией 50 сантиметров, с сильными длинными ногами такой останется на всю жизнь. Заселяясь в отель во время длительных съемок, Одри возила с собой дом. Мебель, аксессуары. Она все расставляла и раскладывала по своим местам. С ее педантичностью и любовью к порядку все разбиралось и собиралось, словно скатерть-самобранка, само собой. Она подписывала все предметы и всегда знала их положение в пространстве. Она вообще быстро соображала, моментально ориентировалась и сразу принимала меры. Не ужасалась, как многие женщины в нештатных ситуациях, не охала, не кудахтала, а сразу искала выход. Дети войны такие. У них нет времени на сантименты, когда надо действовать. Дети войны и дети интернатов. Они выносливы, и если ломаются, то в один миг. Одри Хепберн станет эталоном не только женственности и хрупкости, но и огромной воли и выдержки. У нее была удивительная черта зрелой личности. Трудности она принимала как уроки, стоящие благодарности. И взрослела вместе со своими ролями. Французская актриса и писатель Колетт выбрала Одри на главную роль в бродвейской постановке «Жижи». И в 22 года журнал «Life» назвал Одри Хепберн сенсацией. Следующей ступенью, по которой, казалось, она легко взбежала, был фильм «Римские каникулы». Ее партнер Грегори Пэк. Одри получила «Оскар». Ее стали называть принцессой Голливуда. У нее были неудачные фильмы и провальные. Позже она будет еще четырежды номинирована на эту когда-то главную престижную кинопремию. Обложка журнала «Тайм» с портретом Одри в сентябре 1953-го и надпись «За блеском фальшивых камней сияние бриллианта». Портрет, сделанный Борисом Шаляпиным, главным художником журнала, сыном великого певца, запечатлел актрису в королевском наряде с тиарой на голове. Одри назовут девушкой, благодаря которой роскошные женские бюсты вышли из моды. Актриса предпочитала тех мужчин, которые сами делали первый шаг. Смелых, даже напористых и нагловатых. А такие обычно не особенно восторгались ее ангельским характером. На мир она смотрела романтическим взглядом, курила дешевые крепкие сигареты. Во время съемок фильма «Сабрина» у нее начался роман с красавцем, актером Уильямом Холденом. Он женат, большой любитель выпить, легко завязывает любовные отношения. Он пригласит Одри к себе на ужин. Окажется, что супруга его давно смирилась с причудами мужа. Одри чувствовала вину, но влюбленный в Холдена роман их, состоявший из нескончаемых сцен, не прерывала. Ночами Они вдвоем брали переносной проигрыватель, ехали за город на маленькую полянку, он ставил балетную музыку, и Одри танцевала для него в лунном свете. Ну, красиво же, правда? Некоторые из самых сказочных мгновений мы пережили именно там, скажет романтик Холден. Она надеялась выйти за него замуж и иметь детей. Но он признался, что сделал вазектомию, детей у него быть не может. Тогда Одри прервала с ним отношения, а его семья не распалась. Актриса не могла сыграть многого, просто в силу своей фактуры. Она не была секс-символом, как послевоенные звезды от Элизабет Тейлор, Ланы Тернер, да очень скоро Мерлин Монро. Одри Хепберн – это изящество, изысканность, утонченность и любознательность. В 25 лет она сыграет на театральной сцене роль русалки в пьесе «Ундина». Ее партнер – актер Мел Феррер. Он так профессионально отбивает чечетку. В детстве он перенес полиомиелит. 3 года лечился и с помощью тренировок сумел полупарализованной руке вернуть подвижность. А Одри же всегда восхищали люди сильной воли. Ее матери Мел не понравился. И уж тем более она не собиралась допускать свадьбы дочери с ним. Это был тот редкий случай, когда Одри с матерью рассталась в ссоре. И они с Мелом Феррером поженились в узком кругу близких людей. А за лучшую женскую роль в «Ундине» Одри получила театральную премию «Тони». Ее репутация как актрисы на высочайшем уровне. Она же законодательница мод. У ее безупречного вкуса и стиля масса поклонников и подражателей. Мел заботится о ней и дает ощущение той самой надежности, в которой она так нуждается. Ее телефонный номер хранится в тайне даже от сотрудников театра, в котором она работает. Она редко появляется в обществе, а если и приходит куда-то, то очень скоро отправляется домой отдыхать. Она не поправляется, а теряет в весе. Друзья винят в сильнейшем переутомлении ее работу. И они правы. У Одри нервный срыв. Для Мела Феррера этот брак 4 из 5. Для Одри 1. Они прожили вместе 14 лет. Одри забеременела, была счастлива, но, увы, эту беременность, как и еще 4 других, актрисе сохранить не удастся. В «Войне и мире» она играла Наташу Ростову, а все бразды правления отдала в руки мужа. Он устраивал скандалы за нее, вел все переговоры, выбивал ей огромные гонорары благодаря своей непреклонности. Что Одри Хепберн назовет самым важным в жизни – что она скажет о Фредди Астере и о многом другом во второй части программы после рекламы? Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
5: В Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия

0: картине смешная мордашка Одри Хепберн играет с самим Фредом Астером, живой легендой. Она нервничала перед съемками и не знала, что великий актер и танцовщик тоже волновался, ожидая встречи на экране с ней. К тому же ему было 57, и он считал, что слишком стар рядом с Одри. Но фильм покажет, что дуэт их великолепен. Какое счастье работать с таким партнером. У меня возникло ощущение, будто мое тело налилось свинцом, а сердце ушло в пятки. Я почувствовала, как он обнял меня за талию и с присущим ему неподражаемым изяществом и легкостью в буквальном смысле взметнул меня вверх. Я испытала тот восторг, о котором хоть сразу в жизни мечтает любая женщина. Восторг танца с Фредом Астером. Одри знала, о чем говорит. Многие партнеры по сцене и киноэкрану оказывались с ней рядом, да и по жизни. Но довериться полностью она могла только тогда, когда ее талант оценивали, когда ее ценили. Не говоря уже о надежных руках, которые всегда поймают. Фильм «История монахини» Одри считала своей данью благодарности тем, кто спасал других и, возможно, ее в первые месяцы после войны. Для картины она заучивала латинские молитвы, изучила каждую деталь монашеского облачения, приезжала в больницы и смотрела, как монахини ассистируют хирургам в операционной, жила зимой в ледяном парижском монастыре без отопления. Она курила свои любимые сигареты Gold Flakes, а местные изумлялись, видя монахиню с мундштуком в зубах. Когда им пояснили, что это американская монахиня, те, понимающие, закивали в ответ. Как-то ее укусила обезьянка в порыве ласки. Это был единственный случай, когда в Африке она обратилась к врачу. «История монахини» стала одним из самых кассовых фильмов всех времен. И Одри до конца дней получала свой процент. На съемках фильма «Непрощенная» в Мексике она упала с лошади, будучи беременной. Помимо перелома 4 ребер, 2 позвонков и растяжения лодыжки, у нее случился очередной выкидыш. И вот это было самым страшным. Она уже вязала детские вещи, голубые, розовые, на всякий случай. Больше она не будет заранее ничего вязать. Альфред Хичкок затаит на нее злобу на всю жизнь, когда она таки забеременеет и родит мальчика по имени Шон. Хичкоку придется разорвать контракт. Голливуд подобное развитие событий не любит. Хепберн живет в Швейцарии, вся в материнстве. Сценарий отвергает, а за ней еще 3 должка Парамаунту. Она получит главную роль в картине «Завтрак у Тиффани». Ее героиня Холли – кошечка на вид, на самом деле хищница. Этот образ станет одним из самых культовых в американском кино 20 века. Хепберн назовет эту роль самой джазовой в своей карьере. Над костюмами актрисы во многих картинах, включая эту, работал знаменитый дизайнер граф Дживанши. Они дружили, были друг другу, как брат и сестра. Благодаря ему стилем Одри стала классически простая одежда. А знаменитое маленькое черное платье после выхода фильма на экраны стало хитом не только сезона, но и моды в целом. Ей подражали все. Вне камер Одри лучше всего чувствовала себя в мужской рубашке. Впрочем, в такой роскошно простой, как в «Завтраке у Тиффани», невольно почувствуешь себя прекрасно. Она носила тертые джинсы, морской бушлат, иногда шарф, накидывая его на голову, как платок. Кочевая жизнь по гостиницам и арендованным виллам стала ее утомлять. Ее муж Мел Феррер как раз наоборот, любитель передвижения и активной деятельности. Рождество 1960 года они встретили в Голливуде. Это было ее самое счастливое Рождество в жизни, как она скажет после. Сын часто с ней на съемках. Он играет в ее фургоне. Там же крохотная собачка, йоркширский терьер капризный, у большинства он вызывает раздражение, но Одри обожает это создание. По имени Famous, знаменитость. Когда Famous попала под машину в Голливуде, Мел купил жене точную копию погибшей. И Famous номер два, хотя имя у нее было другое, Одри изменила. Крошечная, увитая ленточками собачка сопровождала ее повсюду. И окажется, так же, как ее мать, актриса, выбрасывает из воспоминаний все, что больно. Она не коллекционировала драгоценности. Насчет морщин говорила, что они от смеха, а смех лучше подарок. Дома делала из волос хвостик и затягивала его широкой белой лентой. Ее балетная подготовка даже 50-летней давности никуда не делась. Она ходила по дому с такой грацией и изяществом, словно занимается одновременно хозяйством и хореографией. В 1963 году для мюзикла «Моя прекрасная леди», в котором она снималась, Одри записала вокальные партии. Но все ее песни были перепеты профессиональной певицей. Такое часто случается в кино, и любой актер на ее месте возмущался бы и даже выходил бы из себя и страшно обижался на режиссера. Одри тоже от такого удара в спину была вне себя. Ну, насколько может быть вне себя ангел? Вообще никто не видел ее в крайне возбужденном или злом состоянии. Некоторые ее песни все же оставили в картине. Мне кажется, что ее так боялись обидеть, и каждый, кто ее видел, хотел ей сделать приятное или как-то ее действительно уберечь. «Все время, как я себя помню, я хотела быть красивой», — говорила актриса, которая сниматься соглашалась только со своим оператором, с правильным светом, прежде всего выгодным для нее. Красота женщины не в одежде, которую она носит, не в лице или в волосах. Красоту женщины видно в глазах ее, потому что это открытая дверь на сердце, источник ее любви. «Красота женщины растет вместе с годами», — говорила Одри. Она комплексовала из-за большого размера ноги, 41-го. Ей придумали специальные балетки, которые зрительно уменьшали ногу. Но и это не могло испортить ее нетронутой природной красоты. В день убийства президента Кеннеди Одри была на съемках мюзикла. Она взяла в руки громкоговоритель, в широченной юбке лондонской цветочницы встала на стул и негромко, но четко сообщила страшную новость. Через несколько минут, оставшись в одиночестве в своей гримуборной, она рыдала. Просто в театрах Англии и Америки тогда была традиция. Исполнители главных ролей в спектакле сообщали труппе о трагических событиях. И она сделала это как свой долг. Говорили, что с президентом актрису связывали особые романтические отношения. Но никто до конца так ее и не понял. Никто не смог стать тем, с кем не страшно одиночество. «У детей есть только друзья», — скажет она. «У детей не бывает врагов». На премьеру «Моей прекрасной леди» съехались все и отовсюду. Террариум единомышленников желал увидеть разницу между экранизацией и спектаклем и, конечно же, сравнить Одри Хепберн в кино с Джулией Эндрюс, блиставшей в этой роли на сцене. Премьера покажет, что Хепберн вновь на своем месте и вновь прекрасна. Фильм получит 12 номинаций на «Оскар», но среди награжденных не будет Одри. Подковерные игры академиков сделали свое дело. Они считали, что режиссер должен был взять Джулию Эндрюс. Однофамилица Одри, актриса Кэтрин Хепберн, в этом смысле была опытней Одри. Она 8 раз выдвигалась на «Оскар» и получила-таки его 1 раз. Кэтрин прислала Одри телеграмму. «Не печалься, когда-нибудь ты получишь второго за роль, которая не стоит того». Мел не поехал с ней в Париж на съемки фильма «Как украсть миллион». Этот шедевр докажет, что Одри неповторима. Перед съемками ее знакомили с Кери Грантом в ресторане. Кери в безупречном желтовато-коричневом костюме. А несколько минут спустя Одри от неловкости опрокинула на его пиджак бутылку красного вина. Актер невозмутимо отправил пиджак в химчистку. А потом сказал, что хотел бы сниматься с Одри еще. Питер О'Тул, Шон Коннери и многие другие актеры после съемок становились с ней друзьями. Грегори Пэк стал ее другом на всю жизнь. Вот только с мужем она теперь общалась лишь на профессиональной почве. А тут еще под ее судьбу подстроился сценарий «Двое на дороге». Молодые муж и жена, у которых все есть для счастья, из-за несовместимости характеров бесконечно ссорятся. Миллионы мужчин мечтали бы оказаться рядом с Одри Хепберн, а миллионы женщин побыть на ее месте. Разве будет нормально мужчина изменять такому неземному созданию, как она, которая еще при жизни стала ангелом? А впрочем, кто сказал, что ангелов не бросают, не ломают им крылья? Шону исполнилось 6 лет, столько было Одри, когда развелись ее родители. Она не хотела сыну тех же уроков. Но слухи об изменах мужа ползли неукротимо. «Когда распался наш брак, это было горьким разочарованием для меня», — скажет Одри. «Я полагала, что брак между двумя добрыми, любящими друг друга людьми должен существовать до тех пор, пока один из них не умрет». Утешением ее стало новое знакомство. В 68 году с 30-летним итальянцем Андреа Дотти. Он врач-психиатр из Рима. Для доктора Дотти 39-летняя актриса – идол. Он впервые увидел ее 14-летним мальчишкой в римских каникулах. А теперь она перед ним рассказывает о своих проблемах и просит совета. Ее сын Шон поладил с Дотти, а это для нее было главным. Доктор хотел своих детей, и Одри не возражала. Она летала с ним на крыльях любви. Она, которая всегда рано ложилась спать, теперь жила в Риме и танцевала твист в ночных ресторанах и клубах. Дотти – прекрасный партнер, он с гордостью демонстрировал свою жену. В 41 год Одри родила второго сына – Луку. Эта беременность далась ей трудно. Почти все время она лежала, врачам пришлось делать кесарево, но счастье ее было огромным. Она вставала в 5:30 утра, кормила ребенка, съедала ломтик ветчины, поджаренный в гриле, яйцо всмятку, хлеб из непросеянной муки, выпивала травяной чай, стакан минеральной воды, а днем приносила мужу в клинику макароны, которые сама приготовила. Пациенты знали ее как жену доктора Дотти. На вопрос, что самое важное в жизни, она ответила: «Любовь и страх. Ведь то, что вы больше всего любите, вы больше всего боитесь потерять. Если я когда-нибудь потеряю Андреа, из-за неверности я выброшусь из окна», — сказала она подруге. Ее мужу-психиатру потребуется время, чтобы понять, что реальная Одри и та девушка из римских каникул – два разных человека. Она хотела здоровой жизни, простой. А доктору Андреа Дотти нужен был блеск. Да, он любил ту экранную Одри Хепберн, но был падок на разных женщин. Для итальянок подружки их мужей – явление обыденное, но мужчины без любовницы смотрели как на странного человека. Одри смириться с этой милой традицией не могла, но и никогда не показывала своего отношения на людях. Боялась остаться одна. Вручая в 76 году в Лос-Анджелесе Оскара Джеку Николсону за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», Одри сказала, что эта тема особенно интересна ее мужу-психиатру. В фильме так называемые «сумасшедшие» разумнее тех, кто держит их в заперти. И это уже говорила не экранная Одри, а настоящая, которая вновь лишилась самого надежного советчика – и вновь рассчитывать могла только на себя. «Это неизбежно, когда муж моложе жены», — скажет она. а из окна, к счастью, не выбросится. В одном из своих первых интервью она говорила: «Когда-нибудь я просто влюблюсь и выйду замуж, и это не будет иметь никакого отношения к моей карьере». Верила, значит. Это произошло, когда Одри был 51 год, и состояние развода с итальянским психиатром. Она встретила актера Роберта Волдерса. Он бородатый голландец, вызывал у посторонних вопросы, нет ли в планах замужества. «Мы живем не в грехе, а в любви», – отвечала Одри. Ей предлагали возвращаться в кино. Но думать о большой роли она не хотела. Последним ее фильмом стала картина Стивена Спилберга с символичным названием «Всегда» в 1989 году. Одри сыграла ангела со своим именем. К тому времени актриса уже была послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она занималась проблемами детей в бедных странах Африки, Южной Америки и Азии. Условие всех ее поездок было одно. Роберт Уолдерс должен быть рядом. Она уже знала, что расставание и расстояние любовь не сохраняют. И Роберт всегда был рядом, вернее, чуть позади, в двух шагах, но готовый броситься на помощь в любую секунду. Она отправилась в Эфиопию, в пострадавшие от голода районы. Всегда в простом походном костюме, шорты, рубашка, косынка, а к вечеру свитер. Она говорила: «Я здесь не для того, чтобы меня видели, а чтобы весь мир увидел тех, кто живет здесь». Она держала на руках истощенных младенцев с огромными испуганными глазами вместо лиц и отгоняла от них мух. Она ездила туда, где нет электричества, воды, нет вообще никаких санитарных условий. Она видела людей, купающихся в реках из сточных вод, а потом пьющих эту воду. В одном лагере она спросила маленькую девочку, кем она хочет стать, когда вырастет. «Живой», — ответила девочка. Последняя поездка актрисы была в Сомали за 4 месяца до ее смерти. Она назвала ее апокалиптической. «Я не была готова к этому», — сказала актриса. Она видела, как тела маленьких детей бросали в кузов грузовика. «Трупы были запакованы в маленькие мешочки, словно в сумке», — рассказывала Одри. Если раньше она не хотела видеть самое страшное, то теперь говорила, что именно это должна увидеть, и чтобы ее глазами это видел весь мир. Больницы, смерти, голод, нищета, болезни – вот что теперь было перед глазами мировой звезды, а не приемы и балы в модных голливудских особняках. Пока там рекой лилось шампанское перед ее глазами, бесконечной рекой текло детское горе. Совсем маленьких детей в лагерях не было. Они не выживали. «И начинаешь думать, а не забыл ли Бог совсем об этом городе», – писала Одри, которая сама выглядела истощенной и изнуренной. Тогда, во время этой поездки, у нее начались сильнейшие боли в животе. Опухоль толстой кишки оказалась злокачественной. Ее удалили, но 3 недели спустя вновь острая боль, срочная госпитализация, прогноз врачей – 3 месяца жизни. Она проиграла в схватке с опухолью и не собиралась самообманываться. «Если бы я однажды узнала, что мне осталось жить всего 1 день, я бы припомнила в моем прошлом все самое хорошее, что посчастливилось пережить. Не печали, огорчения, выкидыши, не уход моего отца из дома, а радость всего остального. И этого было бы достаточно», — сказала актриса. В Сомали была сделана ее последняя официальная фотография, на которой она держит на руках малыша с невероятно пронзительными глазами. Этот крошечный ребенок умер у нее на руках, а через 4 месяца не стало ее самой. 20 января 1993 года. Ангелу было 63. За оставшиеся у нее 3 месяца она успела попросить прощения у тех, кого обидела. Она говорила о любви, что чем больше ее даришь, тем больше рождается в вас самих. «Самое трудное — быть благодарной за все, что случилось в жизни, даже за обиды и потери», — писала Одри. Главным в своей жизни она называла детей и полученный опыт. А только потом шла работа. «То, что я сейчас есть, — результат влияния моих друзей по всему миру. Каждый из них слепил свою частичку Одри Хепберн. И если результаты вам нравятся, аплодируйте моим друзьям. Это их заслуга, я просто училась. Если бы каждого в жизни окружали такие люди, жизнь была бы прекрасной у всех». Ей было 22 года, когда она получила совет, которому следовала всю жизнь. Итальянская актриса сказала ей: «Хорошо подумай, прежде чем решишь подписать долгосрочный контракт. Свобода – самая чудесная вещь на свете». Одри не ошиблась. Она защищала свою жизнь от любого непрошенного любопытства. Она не дала ни одного интервью у себя дома. «Я была счастлива в этой жизни, может, поэтому Стивен Спилберг предложил мне сыграть ангела по имени Одри Хепберн», – писала она. «Играть ангела собственным именем – такое, кажется, не удавалось никому. Мне удалось. Очень хочется верить, что эта последняя моя актерская роль в земной жизни не прервется в последующей. Когда люди умирают, они же куда-то деваются. А если вам когда-нибудь потребуется рука для поддержки, взгляните на свою собственную. Именно она вам нужна. Первая – для того, чтобы помогать вам самим, а вторая – чтобы помочь другим». Одри верила, что любовь может исцелять и менять все к лучшему. И просила она только об одном – не будьте равнодушными. Это главное, что вы можете сделать в жизни. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: четверки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Ночью Россия нанесла один из самых тяжелых ударов последних недель. По данным украинских властей, по стране были выпущены десятки ракет и сотни беспилотников. Под ударом оказались Киев, Днепр и другие города. Сообщается о погибших и более чем сотне раненых. Российская сторона, как обычно, утверждает, что целью были военные предприятия, однако украинские власти говорят о разрушениях в жилых кварталах. В Вашингтоне в центре внимания слушания с участием госсекретаря Рубио. Он впервые дает развернутые показания в Конгрессе с начала войны с Ираном. Законодатели требуют объяснений, каковы цели администрации Трампа, как долго Соединенные Штаты намерены участвовать в военных действиях и почему Конгресс не получил более ясной роли в принятии решений. Речь идет не только о внешней политике. Война уже влияет на цену топлива, перевозки через Армузский пролив и общее настроение в экономике. Мэр Нью-Йорка Мамдани и губернатор Кэти Хокул объявили об открытии заявок на первые места в бесплатной программе 2K. Речь идет о местах для детей двухлетнего возраста в первых четырех районах, где программа стартует уже этой осенью. Подать заявление можно через городскую систему MySchools. Для многих семей это не просто образовательная программа, а реальная финансовая помощь. Уход за маленьким ребенком в Нью-Йорке стоит очень дорого. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил о продолжении диалога с Ираном. Накануне Тегеран остановил переговоры из-за эскалации между Израилем и Ливаном. Федеральный суд заблокировал фонд для погромщиков 6 января, из которого администрация Трампа планировала выплачивать деньги участникам нападения на Капитолий. Флорида подала первый в США иск против OpenAI и Сэма Альтмана. Генпрокурор штата обвинил компанию в том, что она помогла спланировать стрельбу во Флоридском государственном университете. В Нью-Йорке начинается переход на новые стандартизированные мусорные контейнеры NYC Bin. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 36%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром.

0: компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В воскресенье по 5-й авеню в Нью-Йорке прошел парад в честь Дня Израиля. Крупнейшее в мире уличное шествие в поддержку еврейского государства, которое проводится без перерыва с 1964 года. В этом году к маршу присоединились губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, бывшие мэры города Эрик Адамс и Майкл Блумберг, а почетным гранд-маршалом колонны стала комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. Впервые за всю историю парада израильскую делегацию возглавил лично спикер Кнессета Амира Хана. А вот действующий мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани на парад не приехал и стал первым градоначальником, пропустившим это шествие за все 60 с лишним лет его существования. Сегодня добавим праздника в наш первоиюньский эфир и посмотрим лучшие моменты этого парада прямо сейчас.

За свою долгую историю этот парад сменил несколько названий, и каждая из них отражает определенную эпоху. Изначально его знали как «Салют Израилю». Под этим именем он шел несколько десятилетий и успел стать одной из визитных карточек еврейского Нью-Йорка. В 2011 году организаторы провели ребрендинг. Парад получил новое имя – «Праздный Израиль». Смысл оставался прежним, но акцент сместился от формального салюта к идее общего праздника, открытого для всех. А в последние годы за событием закрепилось еще одно, более лаконичное название – «День Израиля на Пятой», подчеркивающее ту самую улицу, без которой парад уже невозможно представить. Эти переименования не просто маркетинг, они показывают, как

менялось самоощущение американских евреев и их отношение к Израилю. Историки давно называют этот парад своеобразным барометром общин, потому кто и под какими лозунгами выходит на авеню, можно понять, чем живет еврейская Америка в конкретный год. Менялись темы, менялись акценты, но неизменным оставалось одно – желание публично, открыто и без страха пройти по главной улице крупнейшего города страны. Сегодня, под каким бы именем ни шел парад, он остается, по оценке самих организаторов, крупнейшим в мире собранием в поддержку Израиля. А вот истоки этого парада уходят в 1964 год. Скромное школьное шествие, которое тогда мало кто принял бы за зарождение всемирной традиции. Группа учеников Манхэттенской дневной школы прошла вместе со своим директором от здания школы к одному из театров на Бродвее, неся в руках израильский флаг. Это было время, когда государству Израиль не исполнилось еще и 20 лет, и американская еврейская община искала собственную форму, чтобы публично заявить о связи с молодой страной. Уже на следующий год, в 1965-м, шествие обрело по-настоящему городской размах. Тысячи людей вышли на улицы, и именно тогда определился маршрут, который станет фирменным на десятилетия вперед. По 5-й авеню, главной парадной артерии Нью-Йорка, где традиционно проходят шествия всех крупных общин города. Первоначально организаторы и израильское консульство даже спорили о маршруте. Были опасения, что людей придет слишком мало, и они не заполнят всю авеню. Эти опасения не оправдались.

самого начала парад задумывался не как политическая акция, а как праздник, демонстрация гордости, культуры и солидарности. Со временем к школьникам присоединились синагоги, общинные организации, оркестры и платформы. То, что родилось как молодежный салют Израилю, превратилось в ежегодное событие, за которым следят далеко за пределами Нью-Йорка. И вот уже более 6 десятилетий в конце весны 5-я авеню окрашивается в бело-голубые цвета, те же, что и на государственном флаге Израиля.

Конечно, 5-я авеню для Нью-Йорка – это не просто улица, а парадная сцена всего города. Именно здесь проходят шествия крупнейших общин. Ирландцы устраивают здесь парад в День Святого Патрика, итальянцы в честь Колумба, а пуэрториканцы – свой национальный парад. Оказаться на 5-й авеню означало для общины признание ее места в жизни города. Поэтому, когда в 1960-е годы организаторы выбирали маршрут, для них было принципиально важно пойти именно здесь, наравне с другими. Существует красивая легенда о том, как окончательно решился вопрос с маршрутом, будто бы стихийное скопление людей на 5-й авеню по другому поводу убедило устроителей, что именно эта улица способна вместить толпу. Документальных подтверждений этой истории нет, но выбор оказался безошибочным. Сегодня колонна движется по 5-й авеню вверх, по верхней части Мидтауна и Upper East Side, мимо фешенебельных кварталов, музеев и парков. Весь маршрут пешком занимает меньше часа, но участников так много, что само шествие растягивается на несколько часов. Вдоль авеню выстраиваются зрители, и сам факт, что бело-голубые флаги проходят по самой престижной улице Манхэттена, имеет глубокий символический смысл. Это публичное, заметное, не спрятанное присутствие. Именно то, ради чего парад когда-то и задумывался. Одна из самых заметных деталей нынешнего парада – присутствие сразу двух бывших мэров Нью-Йорка. По 5-й авеню прошел Эрик Адамс, возглавлявший город до недавнего времени. Рядом с ним шла большая группа израильских официальных лиц. Адамс заявил, что хочет послать городу ясный сигнал, что антисемитизму нет места ни в Нью-Йорке, ни в стране. В колонне был замечен и Майкл Блумберг, мэр, руководивший городом на протяжении 12 лет в начале 2000-х. Он прошел рядом с гранд-маршалом парада Джессикой Тиш. Присутствие сразу двух экс-градоначальников придало шествию особый вес. Ведь на протяжении 10 лет участие мэра в этом параде считалось чем-то само собой разумеющимся. И именно этот контраст стал главным политическим сюжетом года. Десятилетиями действующий мэр Нью-Йорка не просто приходил на парад, но нередко выступал его почетным гранд-маршалом. Для городских политиков это был обязательный пункт – возможность подтвердить связь города с одной из крупнейших еврейских общин мира. Поэтому отсутствие нынешнего мэра, при том, что его предшественники пришли, бросилось в глаза буквально всем – и зрителям, и участникам, и журналистам, конечно. Когда бывшие руководители города идут по авеню, а действующий нет, это само по себе становится высказыванием. Ну а чтобы понять значение этого события, достаточно несколько цифр. Организаторы называют парад крупнейшим в мире собранием в поддержку Израиля, и это не преувеличение. В разные годы по 5-й авеню проходили десятки тысяч участников. Школы, общинные группы, оркестры, делегации. А число зрителей вдоль маршрута в отдельные годы приближалось к 1 миллиону человек. Колонны формируются заранее. У каждой группы свое место, свой порядок выхода. Участвуют ученики государственных и частных школ, прихожане, синагог, сотрудники компаний, как еврейских, так и нет, благотворительные и общественные организации. Рядом с ними идут израильские официальные лица, общинные лидеры, музыкальные коллективы и платформы, оформленные по теме года. Этот год не стал исключением. Наоборот, организаторы заранее говорили об ожидаемой рекордной явке. И, по сообщениям, ожидания оправдались. На 5-ю авеню вышли десятки тысяч человек, что особенно показательно. Часть участников призналась, что пришла именно в этом году специально, чтобы поддержать парад. Масштаб шествия делает его не просто городским мероприятием, а событием национального и международного значения, за которым следят в Израиле и в еврейских общинах по всему миру.

нынешний парад проходит на особом фоне, в условиях заметного роста антисемитских инцидентов в Нью-Йорке и в целом по стране. Именно этот контекст во многом определил и атмосферу шествия, и масштаб мер безопасности, и сам тон высказывания участников. Многие из тех, кто вышел на Пятую Авеню, прямо говорили, что пришли именно поэтому, чтобы публично, не таясь, заявить о своей идентичности и поддержке Израиля в момент, когда это требует определенной смелости. Кто-то вспоминал тревожные события в других городах, кто-то говорил о том, что не хочет уступать страху. Для части участников парад стал актом сопротивления, спокойного, мирного, но твердого. И эту же тему поднимали и политики. Губернатор штата, обращаясь к собравшимся, говорила о том, что ненависть против одних – это ненависть против всех, и обещала не мириться с ним. Бывший мэр города заявил, что хочет послать ясный сигнал. Антисемитизму нет места в Нью-Йорке. В этих словах суть момента. Парад, который десятилетиями был прежде всего праздником, в нынешних условиях приобрел дополнительное измерение, стал еще и демонстрацией стойкости общины, которая отказывается прятаться, несмотря на тревожную обстановку вокруг.

0: из самых ярких элементов парада – его звук. По Пятой авеню движутся марширующие оркестры, и для многих зрителей именно музыка создает ту самую праздничную атмосферу. Барабаны, духовые, слаженный шаг – все это превращает шествие в настоящее представление под открытым небом. Но мало кто знает, что музыкальная часть парада – это еще и официальное соревнование. Марширующие оркестры участвуют в конкурсе. Каждый коллектив несет собственный баннер с названием и получает оценку от профессионального жюри, признанного на национальном уровне. Так что для музыкантов проход по Пятой авеню – это не только честь, но и состязание, к которому готовятся заранее. Помимо оркестров, по авеню движутся танцевальные коллективы, фольклорные группы, исполнители израильских и еврейских песен. Музыкальный репертуар обычно сочетает традиционные мелодии и современные композиции, от классических народных напевов до популярных израильских хитов. Для зрителей это возможность услышать живую музыкальную культуру, которая объединяет поколения. На тротуарах рядом стоят и пожилые люди, помнящие первые парады, и дети, для которых все это в новинку. Музыка здесь работает как мост между странами, между поколениями, между теми, кто марширует, и теми, кто пришел посмотреть. Последние годы в облике парада появилась тема, которой раньше не было – тема памяти и заложников. На прежних шествиях участники несли изображения людей, удерживаемых в заложниках, фотографии с их именами и лицами. Это придало празднику дополнительное, гораздо более серьезное измерение. Парад, который десятилетиями был прежде всего радостным и праздничным, в нынешний период истории стал еще и пространством памяти. Рядом с музыкой и танцами появились моменты тишины и сосредоточенности, напоминания о том, что у праздника есть и оборотная, трагическая сторона. Для многих участников именно это сочетание радости и скорби, гордости и боли наиболее точно отражает нынешнее состояние общины. Такое соседство не случайно. Организаторы и участники не раз говорили, что не хотят отделять праздник от реальности, что подлинная солидарность означает помнить обо всех, в том числе о тех, кого нет рядом. Поэтому портреты, имена, плакаты становятся частью шествия наравне с флагами и оркестром. Это превращает парад из чисто торжественного мероприятия в нечто более глубокое. Публичный акт и празднование, и памяти одновременно. И для зрителей вдоль авеню эти образы нередко становятся самым сильным впечатлением всего дня. И, наконец, сам воздух этого дня, атмосфера на тротуарах Пятой авеню. Парад делают не только те, кто идет в колонне, но и те, кто пришел на него посмотреть. Вдоль маршрута собираются зрители всех возрастов с плакатами, флагами в бело-голубых цветах. Для многих это семейный выход, который ждут весь год. В этом году настроение было особенным. С одной стороны, праздник, музыка, гордость, радость встречи. С другой – ощущение момента. Усиленная охрана, разговоры о безопасности, обсуждение отсутствия мэра. Зрители охотно делились мыслями. Кто-то говорил, что, хотя и не разделяет позицию городского руководства, уважает право человека не приходить. Кто-то признавался, что пришел именно в этом году специально, чтобы поддержать парад. А кто-то прямо заявлял, чем заметнее становятся попытки приуменьшить значение шествия, тем больше людей выходит на улицу. Это правда. В итоге сложилась картина, в которой соединилась, казалось бы, несоединимая праздничная легкость и серьезность момента. Музыка и тревога, традиция и политические споры. Но главным впечатлением для большинства осталось все же ощущение единства. Десятки тысяч людей, прошедших и собравшихся вместе на главной улице крупнейшего города страны. И именно это ощущение, то, что ты не один, что вокруг тысячи единомышленников, участники чаще всего и называли, когда их спрашивали, зачем они пришли.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На 95-й день войны на Ближнем Востоке ситуация резко обострилась. Накануне Иран запустил баллистические ракеты по американским военным объектам в Кувейте. Все ракеты были перехвачены силами ПВО США. Это стало ответом на недавние удары США по иранским радарным станциям и базам беспилотников. Представитель Центрального военного командования Ирана Мухаммад Джафар Асади объявил, что Тегеран официально приостанавливает непрямые мирные переговоры с США и намерен открыть новый фронт. По его словам, требования Вашингтона равносильны полной капитуляции. Иран продолжает удерживать жесткий контроль над Ормузским проливом, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Это уже привело к резкому скачку мировых цен на топливо. Несмотря на объявленное соглашение о деэскалации, на границе Израиля и Ливана продолжаются локальные столкновения. Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что Бейрут останется легитимной целью для ударов, если Хизбалла не прекратит нарушать режим прекращения огня. Позднее Трамп сообщил в своей соцсети True Social, что провел телефонные переговоры с Нетаньяху и связался с ливанской стороной через посредников, после чего обе стороны согласились снизить градус противостояния перед началом официальных переговоров в Вашингтоне.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
17: Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. В эфире новости, спецвыпуск. Главное кинособытие мая – Каннский фестиваль. Обсудим вместе с нашим экспертом. К разговору подключается кинокритик, главный редактор онлайн-издания «Репаблик» Зинаида Пронченко. Зина, приветствую.
18: Добрый день.
17: Итак, фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева получил гран-при, вторую по значимости награду фестиваля после «Золотой пальмовой ветви». Ты с мнением жюри не согласна. Почему?
18: Ну, я просто впервые, наверное, за все мои поездки на Каннский фестиваль многолетние болела по-настоящему, как болеют на футболе, хотя это неправильно, за Андрея Петровича и за его фильм, потому что он важен лично для меня. Это, как я уже писала в своей рецензии, первый художественный фильм, первая попытка осмысления в форме художественного фильма «Гражданина России. Войны в Украине». И для меня это, ну, по-прежнему суперболезненная тема, это настоящая боль, и мне было важно, я очень ждала этого фильма, узнать и убедиться в том, что Андрей Петрович справился с этой сложнейшей темой и отразил все переживания людей, которые против войны. Короче, для меня эта тема важнее, чем тема бездушных евроократов, поднятая в картине «Победивший» Кристиана Мунзио «Фьорд». Вот и все.
17: Кто, расскажи про картину «Победительницу» и про режиссера.
18: Кристиан Мунджо, во-первых, стал во второй раз лауреатом «Золотой пальмовой ветви». Он уже побеждал в Каннах более 15 лет назад, мне кажется, почти 20 лет назад, с фильмом «4 месяца, 3 недели, 2 дня» о запрете на аборты во времена Чаушеску в родной Румынии. Он яркий представитель так называемой «новой румынской волны», мощнейшего движения в европейском кино, родившегося после того, как Румыния так или иначе освободилась от диктатуры. И та картина была очень сильной. Мы как бы мы становились на место этой несчастной девушки, которая в течение там суток или полутора пыталась избавиться от ребенка, учитывая, что это была нелегальная практика. Новый его фильм «Фьорд» – это критика европейских ценностей, которые, как мы знаем, совершенно нетрадиционные. И своего рода провокация. Обычно Каннский фестиваль, как флагман всего прогрессивного, естественно, приветствует ЛГБТК-плюс повестку, всегда соболезнует прочим меньшинствам, заботиться о том, чтобы освещалась проблема миграции, причем миграция в основном из Северной Африки и Ближнего Востока. А тут все равно наоборот. Главный герой картины – это румыны. Ну, там смешанная семья. Отец румын, его играет, кстати, американский актер Себастьян Стэн, который недавно играл Дональда Трампа в картине «Ученик», и он совершенно неузнаваем. А его супругу, норвежку, играет Рената Ренсвей, крайне модная сейчас актриса. Только что мы ее видели на «Оскаре» в картине «Сентиментальная ценность». И они, это консервативная семья, многодетная, у них пятеро детей, очень набожная, они возвращаются на родину, соответственно, Рената Ренсвей, в Норвегию, поэтому картина называется «Фьорд», в малюсенькое местечко, где тут же сталкиваются с новыми порядками европейскими, в котором ЛГБТ можно пропагандировать в школе, а Иисуса Христа нет. А дальше с ювенальной юстицией, знаменитой ювенальной юстицией Норвегии, самой жесткой системой контроля за воспитанием детей в Европе, возможно, в мире, у них отбирают детей, ну и дальше начинается. И провокация в том, что Мунджилу ставит на место угнетенных обычно людей, как бы несимпатичных среднему зрителю Каннского фестиваля, посетителю, потому что это люди ультраконсервативные. И он их ставит на место угнетенных. Обычно критикует консерваторов, которые не пускают мигрантов, запрещают аборты, заняты гомофобией 24 часа на 7. А тут все ровно наоборот. И показывает, что ну, как бы догматизм левой повестки, захватившей умы европейцев, он так же невыносим, как и догматизм правой или ультраправой. Вот.
17: Ну, к слову, Себастьян Стэн, эмигрант из Румынии, он буквально там лет 7 назад получил американское гражданство, и неспроста он был приглашен в фильм румынского режиссера. И в продолжении темы хочу спросить тебя все-таки о фильме «Минотавр» Андрея Звягинцева. В одном из интервью Звягинцев рассказал о главной сложности создания «Минотавра» – поиске финансирования. Число возможных инвесторов относят уроженца Одессы, американского бизнесмена, проживающего в Лондоне, Лена Блаватника. Тебе что-то известно об этом? В титрах он не указан.
18: Я не обладаю никакими инсайдами на эту тему. Это огромный копродакшн. Ну, как бы основные продюсеры французы из компании знаменитой МКДО, основанной Мартином Карницем, это его два сына. Сейчас МКДО одна из самых главных французских компаний, потому что у них полный цикл. Они и продюсируют кино, и катают его, у них есть свой журнал, у них есть все на свете. И большая часть картин, номинированных на «Оскар» в последний раз, ну, уже в прошлом году, это тоже картина производства МКД. А дальше там есть разные инвесторы, от людей, которые дали там, не знаю, по 100 тысяч евро, до людей, которые дали несколько миллионов. Для европейского кино довольно большой бюджет у Минотавра, для европейского авторского кино, подчеркнем это. Но про Блаватника я ничего не знаю. Он, конечно, большой любитель кино, и он был в Каннах, устраивал вечеринку на своей лодке, куда все ходили, кроме меня. Но никакой официальной информации у меня нет. Действительно, Андрею Петровичу всегда было довольно сложно находить деньги по свои проекты, потому что это крайне всегда были политизированные ленты, хотя он не любит называть свое кино политическим, но это ленты, которые поднимали и политические проблемы в том числе, или там проблемы нравственности, морально обанкротившего российского общества. Частично это произошло еще до войны. Вспомним картину «Левиафан» или «Нелюбовь». Ну вот Минотавр никогда бы не нашел, конечно, финансирование в России. Ведь Зенин, допустим, не иноагент, и в теории мог бы поехать в Россию, но нет. Потому что это фильм про войну, а все, что касается войны, в России находится под строжайшей цензурой.
17: Вот антивоенное обращение Звягинцева к Путину вызвало споры и дискуссии. Вот, например, мнение Гарри Каспарова, цитирую, это банальная попытка выписать индульгенцию. Кому вообще обращен этот призыв? К военному преступнику и убийце, на совести которого сотни тысяч жизней. По мнению Каспарова, режиссер промямлил и промычал свою речь. Мы с коллегой тоже поспорили, буквально немножко инсайт закулисный такой наш внутренний. С коллегой поспорили, он говорит, нужно было использовать обсценную лексику, нужно было послать по матушке. Я говорю, что Звягинцев гуманист, художник, он сказал то, что посчитал нужным. Так что не так, на твой взгляд, с речью Андрея Петровича?
18: Да, с речью Звягинцева, по-моему, все так, не так. С Гарри Каспаровым, мне кажется, я рада, что он всегда не мямлит, а говорит громко и прямо, оскорбляя одновременно многих. Тут можно вспомнить скандал этого года, произошедший в парижском ресторане. Кто сколько отсидел, и поэтому кто имеет право, а кто нет, значит, полемизировать при посе. По-моему, это ужасная глупость. Извините с того, что чемпион мира по шахматам могут быть крайне недалекими людьми в жизни, которая не шахматы. Звягинцев сделал главное антивоенное заявление своим фильмом. Его фильм – это важное высказывание о войне и против войны. Как бы речь, по большому счету, комментарий к этому фильму. Индульгенцию ему выписывать себе не надо, потому что он никогда ни в чем не состоял и не участвовал постыдному. Он не живет в России, не снимает на деньги российского государства, критикует российское государство. И ругаться матом на сцене дворца братьев имени братьев Люмьера, на мой взгляд, было бы крайне вульгарно. Тем более, что русский мат плохо переводится на иностранный языки, все его тонкости. Поэтому мне кажется, что критиковать речь Звягинцева просто как-то мелко. И главное, что это делают люди, которые не видели фильма, что вдвойне смешно.
17: Тут, судя по спойлерам, в фильме нет хэппи-энда. Я тоже не смотрела пока еще фильм, хотя очень хочу. Нет хэппи-энда, финал как бы размыт. А какой главный месседж картины?
18: Главный месседж картины, как часто бывает у Звягинцева, это история семьи, это частная драма на фоне большой истории, которая тоже крайне драматична. Напомню, что картина «Минотавр» – это еще и ремейк классической ленты Клода Шаброля, одного из лидеров «Новой волны», фильма «Неверная жена» 69-го года. И, собственно, ремейк вот этой вот истории неверности, истории адультера, он происходит, имеет место быть в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в рамках специальной военной операции, знакомый нам парад эвфемизмов. Месседж в чем? В том, что два минотавра в картине. Один минотавр – это российское государство. А второе – это тот, который у каждого человека сидит где-то в глубинах его подсознания, в лабиринтах. этого подсознания, и однажды он может поднять голову, и ты из человека превратишься в быка. А общественная ситуация, обстановка только способствует озверению каждого. Вот и все.
17: Как думаешь, возможно ли возвращение Звягинцева в Россию?
18: Знаете, есть такой телеграм-канал, который называется «Путин умер». Каждый день там публикуется одно и то же сообщение. Путин не умер. Потому что он не умер. И вот пока Путин не умер, я думаю, что Андрей Петрович Звягинцев вряд ли поедет в Российскую Федерацию, тем более после этого фильма и своей каннской речи. Потому что речь его, как мы знаем, услышали, откомментировали. Откомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так что путь на родину при нынешнем режиме, воплощением которого является Владимир Путин, заказан.
17: Беседуем с кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Зина, скажи, пожалуйста, что известно об американском прокате фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева?
18: Говоря, я не знаю, какая судьба у фильма «Минотавр» в Америке, но, безусловно, он выйдет в американский прокат, а европейский назначен на середину октября, по-моему, 15 октября примерно. Думаю, до Америки он точно доедет. И в целом, поскольку теперь это французский фильм, его, мне кажется, может даже дать какая-то номинация на «Оскар», как иностранный фильм от Франции, например. Поэтому такие дела.
17: Вот, учитывая то, сколько людей уехало из России, это около миллиона человек, многие сейчас проживают там, в Испании, во Франции той же, в Таиланде, в Америке. Как ты думаешь, не знаю, приобретет ли это какой-то массовый характер вот такие фильмы, антивоенные фильмы на русском языке?
18: Нет, массовый характер эта тенденция точно не приобретет. Во-первых, Звягинцев один, я имею в виду художник такого масштаба. А во-вторых, очень трудно находить финансирование. Эта тема, она все больше и больше уходит на второй план. Я имею в виду тема войны в Украине и тема моральных терзаний и бытовых трудностей россиян, которые выступили против и уехали, допустим, их оптика. Уже по нынешнему Каннскому фестивалю мы видим, что Украина буквально мало кого волнует. На всем фестивале показали один единственный фильм из Украины «Весна», там в какой-то десятой значимости параллельной программе, и действительно в зале был полупустой зал, почти никого не было. Важны совершенно другие вещи. Важен Ближний Восток, важен так называемый правый поворот, важна своя собственная внутренняя политика, поскольку в той же Франции, где Канны в следующем году будут президентские выборы, их исход совершенно не очевиден. Тем более для леволиберальной интеллигенции, для которой Канны – это бастион. Поэтому я не думаю, что таких фильмов будет сильно много. Они, надеюсь, будут появляться, конечно. Но это как бы для того, чтобы такая ужасная трагедия была отрефлексирована, это еще мы не учитываем, что она как бы проистекает прямо сейчас, она не закончилась, да, нужно примерно то же количество фильмов, что американцы сняли после войны во Вьетнаме и во время. Поэтому фильм «Минотавр» — это как бы первое высказывание, дальше посмотрим, но не думаю, что российские режиссеры смогут также подробно осмыслить произошедшее с ними, как американские вьетнамскую войну или корейскую войну.
17: Звягинцева часто сравнивают с Тарковским. Сам Андрей Петрович называет своим учителем Антониони. А с каким американским режиссером можно сравнить Звягинцева?
18: Действительно, с Тарковским его, мне кажется, сравнивают. Это такое общее место. Часто это делают люди, которые невнимательно смотрели фильмы Звягинцева или и вовсе их не смотрели. Я бы сказала, что к Антонионе, наверное, стоит добавить Бергмана, то, что касается европейских референсов. В американском кино, американское кино настолько далеко находится от Звягинцева, ну, может быть, я бы вспомнила, допустим, Боба Раффлсона, автора картины, например, «Пять легких пьес», да, Джеком Николсоном. Некоторые опыты Вуди Аллена не комедийные, потому что Вуди Аллен, как известно, большой любитель Бергмана тоже, а также Достоевского, и у него есть серьезные фильмы, в которых совершенно ничего смешного не происходит, даже ирония не ночевала. Это семейные драмы о невозможности взаимопонимания между мужчиной и женщиной, и тут как бы, мне кажется, вполне уместно провести параллель.
17: Ну, капельку светской хроники. Очень многие телеграм-каналы, очень многие папарацци запечатлели такую сцену, когда Андрей Петрович берет за руку Ирис Лебедеву, главную героиню, актрису, которая сыграла главную героиню в фильме «Минотавр». Известно, что Звягинцев разведен, у него новая муза.
18: В смысле, Звягинцев разведен? Вот это новость. Звягинцев не разведен, у него есть жена Аня, которая его сопровождала на красной дорожке и сидела рядом с ним в зале. Ну, не рядом с ним, на ряд позади, потому что рядом сидит съемочная группа. Не знаю, откуда такая информация, что он разведен. Нет, он, по-моему, счастливый женат. Не нужно наговаривать про Звягинцева.
17: Хорошо. Изначально Каннский фестиваль создавался как альтернатива венецианскому. На твой взгляд, главный косяк на сегодняшний день Каннского биеннале?
18: Ну, Каннский фестиваль не создавался, на самом деле, как альтернатива венецианского. Он мало венецианского только по той простой причине, что в тот год, когда должен был произойти первый Каннский фестиваль, в сентябре 1939 года, началась Вторая мировая война, а Италия оказалась по нужную и удобную сторону баррикад, и поэтому у них фестивали происходили на Лидо, специально построенных Муссолини зданиях, а в Каннах как бы терпели немецко-фашистских захватчиков, скажем так, образно. Ну, не в Каннах конкретно, а во Франции. Какой главный косяк Канн? Ну, во-первых, сам фестиваль, если конкурс слабый, очень последовательно виноват в данной проблеме, потому что какой выдался год, какие фильмы наснимали во всем мире, такой фестиваль. Это скорее вопрос к авторам, которые не в состоянии остро, умно отреагировать на происходящее прямо с нами. В этом году, то есть люди понимают и чувствуют, что в мире все не слава Богу, идет несколько войн одновременно, никто ни в чем не уверен, сплошной цинизм, но они не находят слов для того, чтобы говорить о дне сегодняшнем и прячутся за историческими декорациями. В этом году было невероятное количество фильмов о Второй мировой. Практически как в Российской Федерации, где это главная тема, только называется «Война отечественная», да? Ну или каких-то других войнах прошлых лет, Первой мировой, гражданской войне в Испании, буквально засилье. И это выглядело, если честно, немножко смехотворно. Ну, потому что вот у людей явная импотенция. А вообще основная проблема Канн заключается в том, что им все тяжелее добывать американские фильмы и, соответственно, американских звезд, потому что полностью перестроился кинопроцесс и вообще вся эта индустрия кино, она действительно находится в упадке. И большие американские режиссеры, типа Стивена Спилберга, у которого буквально через неделю начнется мировой прокат его новой картины «Disclosure Day». Раньше такие фильмы вне конкурса показывали в Каннах. Теперь Стивен Спилберг не заинтересован в этом, так же, как не был заинтересован там, Пол Томас Андерсон с картиной «Битва за битвой» или автор картины «Грешники», потому что студии, с одной стороны, боятся негативных реакций, всей этой огласки, всей прессы, которая там собралась и точит ножи. А с другой стороны, символический капитал Канна сильно потерял в стоимости, и это не взаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Венеция еще как-то держится, потому что они ближе к Оскару в этом календаре, но я думаю, что и у них тоже скоро начнут дефицит, это раз, а два – это отсутствие новых имен, все меньше и меньше новых имен в программе. Канны имеют свой пул, своих абонентов, так называемых, типа Педро Альмодовара, который, что бы ни снял, сюда будет в Каннах, даже если он снял слабый фильм, все равно берем, и таких полно. И это тоже очень чувствуется, что в Каннах они хотят как-то двигаться дальше. Ну, для меня вот это вот две основные проблемы. Потом можно там бегать и кричать, как делают многие. О боже, засилье повестки, сколько можно нас агитировать за, не знаю, там, за транссексуалов условно. Но эти люди заблуждаются, потому что Канны смотр именно такого кино на темы, которые рядовому зрителю чужды, это главная площадка, они обязаны давать слово действительно всем меньшинствам и всем угнетенным.
17: Твой список из 5 картин победительниц Канн, обязательных к просмотру до наступления апокалипсиса.
18: Вообще за всю историю Канн?
17: Да.
18: Или в этом году?
17: Ну, давай за всю историю.
18: Ну, не победительница, а, скажем так, призеров. Ну, понятно, «Таксист», понятно, «Криминальное чтиво». Это как бы вечные ценности. Последние годы, конечно, я бы не стала ничего рекомендовать так, чтобы вот... «Апокалипсис за окном», нужно непременно посмотреть эти фильмы. Ну, наверное, «Ханеке», я думаю, «Белая лента», тоже обязательно просмотр, картина очень актуальная сегодня. Что еще? Мне кажется, вот три как бы из не таких давних. Окей, «Летят журавли», давайте поддадим, давайте «Летят журавли», и давайте будем романтичными и оптимистично настроенными людьми, давайте «Мужчину и женщину» Клода Лелуша тоже включим, чтобы этому человеку не хотелось умирать, который должен посмотреть эти 5 фильмов.
17: Сейчас блогеры-миллионники взяли за моду снимать малобюджетные короткометражки. Означает ли это, что блокбастеры канут в лету?
18: Да нет, я не думаю. То есть эта проблема тоже муссируется уже много-много лет. В какие-то периоды всегда возникают феномены вроде «Ведьмы из Блэра». Сегодня все говорят про картину «Обсессия», которой бюджет был меньше миллиона, а она заработала уже, хотя прокат не везде начался, 100, и снята буквально на коленке. Такие какие-то казусы происходили всегда, но это не отменяет большого Голливуда, который только настоящий большой Голливуд может предоставить людям настоящее зрелище. Значит, хлеба не уверена, но настоящее зрелище всегда. И, собственно, год, который закончился, оскаровский, мне кажется, доказывает, что Голливуд скорее жив, чем мертв. Это были, с одной стороны, умные картины, а с другой стороны, действительно, ну, как бы, у них развлекательная сторона была тоже очень сильна. Поэтому давайте не спешите хоронить студийный кинематограф.
17: Спасибо огромное. Каннский кинофестиваль, победитель, фильм, взявший гран-при Андрея Звягинцева «Минотавр» и «Свободу самовыражения» мы обсудили вместе с нашим экспертом, кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Это все новости к данному часу. Оставайтесь на RTN. До свидания.
1: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
10: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
11: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Бывший председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил с программной речью в президентской библиотеке имени Джона Кеннеди в Бостоне, где ему вручили премию «Профиль мужества». Пауэлл жестко предостерег Белый дом от политического давления на Центробанк. Он прямо не назвал имя Трампа, но подчеркнул: если любая администрация найдет способ смещать руководство ФРС из-за разногласий в политике ставок, общество потеряет веру в беспристрастность системы. Администрация Трампа рассматривает возможность полного отказа от создания резонансного фонда по борьбе с политизацией госорганов объемом в $1.8 миллиарда. Инициатива натолкнулась на мощное двухпартийное сопротивление в Конгрессе. Демократы назвали этот фонд самым наглым актом самообслуживания в истории, обвинив администрацию Трампа в попытке использовать бюджетные деньги для урегулирования личных споров, включая натянутое отношения Трампа с налоговым управлением. Министерство юстиции уже подтвердило, что подчинится судебному запрету, если он будет окончательно утвержден. Материнская компания Google Alphabet официально объявила о планах продажи своих акций на астрономическую сумму $80 миллиардов. Вырученные средства будут полностью направлены на масштабирование инфраструктуры искусственного интеллекта и закупку новых чипов. В Нью-Йорке официально стартует прием заявок на революционную программу универсального бесплатного ухода за детьми 2-летнего возраста. Программа гарантирует полный день и круглогодичное обслуживание, независимо от дохода семьи и иммиграционного статуса. Распределение мест начнется в августе. Мэр Мамдани назвал это трансформационным шагом, призванным остановить отток работающих семей из города из-за неподъемных цен на частные ясли. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил о продолжении диалога с Ираном. Накануне Тегеран остановил переговоры из-за эскалации между Израилем и Ливаном. Федеральный суд заблокировал фонд для погромщиков 6 января, из которого администрация Трампа планировала выплачивать деньги участникам нападения на Капитолий. Флорида подала первый в США иск против OpenAI и Сэма Альтмана. Генпрокурор штата обвинил компанию в том, что она помогла спланировать стрельбу во Флоридском государственном университете. В Нью-Йорке начинается переход на новые стандартизированные мусорные контейнеры NYC Bin. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 36%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня у нас новый будет вариант показа, в том смысле, что я сегодня транслируюсь и вживую на YouTube, можете комментировать там вживую. Попробую это сделать с сегодняшнего дня, но так, чтобы, во-первых, оставались копии, во-вторых, чтобы можно было что-то визуально показывать, потому что чисто по радио что-то объяснить, ну, не все возможно, скажем так. Так вот, сегодня у нас тема, я думаю, что завтра мы продолжим ее, это тема вот этого скандала, который состоялся или не состоялся между Трампом и Нетаньяху по телефону. Значит, ну, прежде всего я хочу следующее сказать, что зеваки на улице, или зеваки от политики, скажем так, они обращают внимание, а что конкретно сказал Трамп, а что конкретно сказал Нетаньяху. Это абсолютно полная чушь. Это даже не надо заниматься этим, искать это, понимать это. Что он сказал, что тот ответил. Важно. Что после этого произошло? Произошло следующее. Нетаньяху или Израиль остановили наступление, остановили свои действия против Хизбаллы. Вот что вам надо понять. То есть, что прозвучало в телефонном разговоре, еще раз повторяю, меня вот по вот буквам не интересует. Трамп что-то сказал Нетаньяху, или резко, или очень даже в дружеской атмосфере, неважно как. И он ему сказал, прекращай наступление в Ливане. Что и произошло. Потому что до этого, Иран кинул трубкой, послал Трампа подальше и сказал, что он больше переговоры вести не будет. Почему? Потому что Израиль продолжает свои действия в Ливане. Иран воспринимает иранский фронт и ливанский фронт как единое целое. Значит, Трамп, значит, Иран кидает эту, как говорится, эту трубку, как мы говорим, значит, выходит на Трампа, Трамп начинает нервничать из-за этого, ну или как-то реагировать, неважно как, может быть, он начинает смеяться в радости колоссальной, это неважно. Но он начинает требовать Нетаньяху, чтобы Нетаньяху действовал с ним в унисон. Чтобы дать, я не знаю, жизнь вот этим вот самым переговорам, которые ведутся с Ираном. Значит, вот это вот общая ситуация, в которой мы есть. Значит, я понимаю следующее. Значит, опять-таки, я не собираюсь комментировать, что они конкретно сказали, как они сказали. Это мой...

Вот этого разговора, наступление, которое, или развертывание дальнейшее, которое проводит Израиль, мы сейчас еще поговорим на эту тему, заканчивается. Второе. Давайте признаем, что на сегодня Трамп абсолютно понятия не имеет, а как заставить Иран повиноваться ему. А если он это знает, то почему так долго не делает, где уже слепому ясно, что Трампа водят за нос. Знаете, не надо мне рассказывать, что у него какой-то секретный план, или все идет по какому-то секретному сценарию, или все замечательно. Я не вижу этого замечательного, и вы не видите. Вы просто хотите настолько, понимаете, верить Трампу без каких-то доказательств, что вы просто верите. Но веру со здравым смыслом я не путаю. Я считаю так, что Трамп потому и угрожает вот концом света Ирану, потому что не знает четко, что ему делать, а потому элементарно взбешен тем, что его не воспринимают и не слушают какие-то фанатики в Иране. И даже если он это да сделает, как что-то очень страшное, что обещает, то никаких все равно гарантий, что его поймут или послушают в Иране, может не быть. Это не обязательно, что они тут же испугались и послушали. Значит, варианты решений вот наших военных вопросов с воздуха были и остаются лимитированы. Высадка десанта или посылка армии – крайне сложный вариант и требует другого уровня подготовки. Да и политически это рискованно в год выборов. Но, скорее всего, ничего другого, кроме как лимитированной наземной операции, не остается. Если вообще говорить о каком-то логическом окончании этой войны, не заниматься пустым трепом великих победок для своих горячих поклонников. Третье. Заведомо у нас получается конфликт интересов Израиля и США в этом конкретном деле. Почему? Потому что Трамп уже пытается спустить это на тормозах, заявляя, что ему наскучили эти переговоры и наскучила эта война. Он это заявил? Прочтите его собственные слова. Да, он это сказал. Израиль себе позволить такого не может. Трамп может все бросить и уйти, оставив недоделанную работу, он явно не понимает, что его слова после этого где они на сегодняшний день. То он поднимет свой рейтинг и буферной зоны, оставляя вот все как есть. Что повлечет в дальнейшем к бесконечному позиции на юге Ливана начнут обстреливать север.

остановиться где-то вот там в середине поля, а именно на определенных местах. И фактически Трамп этому мешает сегодня. То есть дело даже не в нужности обстрела Бейрута, как заявил Нетаньяху. Это абсолютно временная показательная мера, обстреливать Бейрут. Израиль обстреливает Бейрут регулярно или бомбит. Это ничего не решает. Куда важнее, еще раз повторяю, для Израиля закрепиться в нужных ему местах. Я так предполагаю, что выход вот на города Набатея и Марджаюн на юге Ливана, вот они вот, это их цель, Израиля. Это замкнет всю буферную зону для Израиля, особенно на востоке, южной части Ливана. На западе это будет сама река Литании. Но вот успеет ли туда добраться Израиль, если из Вашингтона кричат «стоп», неясно. Пятое. Как бы вы это не отрицали с чистой любви к Трампу, ну, получается смешная и дикая ситуация, где Иран выходит из переговоров, а потому что Израиль делает что-то в Ливане. Трамп, который завис с Ираном, все еще рассчитывает эти переговоры, чтобы сохранить свое лицо, обрушивается не на Иран, а на Израиль в этой ситуации. То есть Иран приказывает Трампу, а Трамп исполняет приказ, приказывает Нетаньяху. Я правильно понимаю вот эту цепь событий, цепь этих разговоров? И опять-таки, почему Трамп пишет, что переговоры прекрасно продолжаются? У него явно же нет плана «Б» в отношении Ирана. Он завис целым рядом непростых решений. Иранцы эти это с ним просчитали, теперь его кошмарят, так как он стал фактическим заложником собственной недодуманной стратегии.

0: Шестое. Выход из Ираном и с Ливаном относительно простой. Первое. Закончить переговоры. Никому не нужны пустые бумажки от иранских начальников или импотентного президента Ливана. Это бесполезно. Их слова не стоят времени потратить. Насильственный вывоз радиоактивных. Уничтожение. На время. Это потребует, да, требует вы. Сколько я понимаю, из каких-то, потому что должны выйти котлова или шахты. Будут копать. Тебе это нужно. И у этого минировать. Ну, фугами. Не даст особо для этого. Третье. Вообще, вот как таковой. Пусть нам звонят из Тегерана с просьбами, а мы не околачиваем пороги в арабских пакистанских приемных с целью сесть за стол переговоров. Пусть остается режим активной войны. Это даже выгодно и куда более просчитываемо, чем подобная дипломатия с фанатиками. Особенно глупо выглядит то, что Пакистан и Россия, которые продали кому попало, и в частности Ирану, секретные ядерные технологии, участвуют во всем этом как посредники. Это идиотизм, глупость с нашей стороны. Вообще допускать их в этот процесс. Четвертое. Если после определенного времени никто с Ормузским проливом не поможет, то тогда надо целиком снять наши силы оттуда, сосредоточить на эксклюзивных поставках нефти в США из других источников по фиксированным ценам, что собьет цены у нас в стране. А все остальные в мире пусть думают. Раз они не помогают, причем сами себе, значит, это их проблемы. Ну и так далее. Детали, какие-то дополнения, изменения, что там лучше, что хуже, как делать эту операцию, могут быть добавлены в ходе событий. Особенно надо продумать наземную вот эту часть, потому что она сложная, дорогостоящая, но фактически единственная возможная. Для Нетаньяху выход будет в том, что можно с точностью в 100% сказать, что Хизбалла не может и не будет соблюдать никакое перемирие целиком в Ливане. И любое его нарушение Биби может использовать в целях окончания тщательного закрепления в Южном Ливане, там, где ему нужно, несмотря на окрики Трампа. Значит, я так понимаю такую вещь, что Трамп абсолютно недопонимает эту ситуацию. Он пытается представить нам то, чего нет на самом деле, что ведутся переговоры, что все очень успешно, все очень замечательно и так далее. Я вот этого замечательного в упор не вижу, никто не видит. Значит, мы себя сами убеждаем в обратном, что вот есть вот какое-то, понимаете, совершенно что-то совершенно потрясающее, что происходит там. И мы просто ничего не знаем. Вот обычно апологеты вот этой всей стратегии Трампа, которой стратегии нет, они говорят, ну вы же ничего не знаете. Мы же ничего не знаем, нам ничего не сообщают. Ребят, ничего тут не надо сообщать. Тут надо просто подумать. Я вот читал тут Игорь Курас, один из очень неглупых людей здесь на Фейсбуке. Он написал, он говорит, он взял просто хронологию. Один день он Трамп угрожает, следующий день он говорит, что мы ведем переговоры, а на следующий день он опять угрожает, потом опять переговоры. То третий, десятый. Ребятки, ну вы хоть что-то уже остановитесь где-то. Ну и вот, наконец, мы видим о том, что пишет Дэвид Гендельман из самого Израиля. Он аналитик по именно военным вопросам, он пишет, в Йохморе, это в Ливане, при попадании FPV, это дрон, погиб боец подразделения Маглам Адан Царфати, трое раненых. В Затаураш Шаркия, при попадании FPV, погиб врач батальона Шакет бригады Гевати Ури Йосеф Сильвестр. Семь раненых, в том числе легко ранен комбат. Последние два дня число FPV снова выросло после снижения в предыдущие три дня. Как я уже говорил, это была недолгосрочная тенденция, операторов согнали с мест, и после перемещения на новую позицию уровень подняли обратно. То есть они бомбят израильские позиции с помощью дронов. Дронов, господа, понимаете, там Израиль теряет людей сейчас, сегодня. Поэтому там не до вот этих вот ожиданий, которые происходят в Белом доме. Дальше. Утром Нетаньяху и Кац объявили, что отдан приказ на нанесение ударов в Дахи, это в Бейруте. Это шиитские кварталы в Бейруте. Затем пресс-секретарь армии обороны Израиля на арабском призвал жителей Дахи эвакуироваться. Штаб Хатам Аль-Анбия пригрозил, что в этом случае будет нанесен иранский удар по северным районам Израиля. Затем Трамп провел долгую беседу с Нетаньяху, из чего заявил, что Бейрут трогать не будут, и будет достигнуто новое соглашение прекращения огня. Вот вам косвенное подтверждение, о чем мы с вами говорим. То есть израильские операции на сегодня тормозит один человек по имени Дональд Трамп. Делает он это не потому, что он не любит Израиль, давайте сразу оговоримся, это не какой-то злостный демократ, у которого идеология стоит и так далее. Нет, это совершенно не в этом дело. Он это делает, потому что у него, в принципе, нету никаких быстрых, победных, ну, таких блестящих решений по Ирану. Нету. И, наверное, не будет. Поэтому он нам представляет желаемое за действительное. Он пытается сохранить свое лицо в этом абсолютно вот, на сегодняшний день провальной для него ситуации. Если бы он решил, что мы должны что-то делать вот с наземной операцией, что мы должны действительно входить туда, он не хочет на это решаться, я понимаю. Но его либо вынудят, либо он эту войну проиграет. Потому что с воздуха он уничтожить все не может. Никакие переговоры с Ираном я лично не верю. Значит, это будет какая-то временная очередная заплатка, как в 25-м году они опять разбомбили Иран, объявили нам, что все просто замечательно. Поцелуйте нас в десны, понимаете, вот, ну мы просто вот все разбомбили, грандиозный успех, все, Иран там в каменном веке. И почему-то заново начали все делать опять в 26-м году. Почему? Потому что мы в прошлый раз не доделали, и в этот раз, господа, не доделали то, что мы хотим сделать. Основная, вот еще раз повторю тем, кто забыл, цель всей этой войны была, первое, убрать, забрать, уничтожить, как угодно, ядерное топливо, обогащенный уран или почти обогащенный уран у Ирана, уничтожить его вот эти facilities, которые, вот эти заводы, которые обогащают уран, центрифуги и так далее. То, что не уничтожено. Уничтожить заводы металлургические и экспериментальные, которые производят вот эти вот ракеты, средства доставки. И после этого вывести вот эти все эти компоненты, все, что останется, как говорится, вывозить, вывести из Ирана. Дальше мы там хотели, чтобы Иран прекратил террористическую деятельность, это мы можем только мечтать об этом. Мы в связи с войной хотим, чтобы они открыли Ормузский пролив, это тоже висит в воздухе. Фактически за счет Ормузского пролива ну, на Трампа идет колоссальное давление. Я понимаю, не, у Трампа совершенно нехорошая ситуация, я понимаю, что он, у него цейтнот, у него цуцванг даже. Что бы он ни сделал дальше, становится хуже. Я понимаю его положение, но он из него может выйти, у него есть выходы, он просто не хочет решиться на них. Потому что выходы могут быть кровавые, да, когда вы высаживаете армию, тем более в середине Ирана, там еще надо высадить целый инженерный корпус, который будет это делать, это где-то, ну, 2-3 недели они будут только копать эту яму. Ну, может быть, быстрее при каком-то там, я не знаю, бешеном темпе. Потом подрывать это все, вытаскивать все это. Конечно, кто-то их будет охранять, они будут нести потери. То есть надо будет все время летать какие-то вылеты, чтобы на них не напали, чтобы их не окружили, чтобы их не взяли в плен. И там надо будет высадить, наверное, я не знаю, но может быть даже 2 дивизии солдат. Понимаете, это не просто так, это очень сложная операция, но какие другие выходы во всем этом? Вот о чем ведется речь. Какие другие выходы у Трампа есть, если так вот подумать? И надо давить не на Израиль, который сражается в этом, понимаете, в принципе, абсолютно за свое существование. А надо давить на Иран. Но так как быстро там не получается, то, ну, получается вот то, что мы видим. Что Трамп воюет фактически вот своего рода, вот такую начинает войну с кем? С Израилем. Выглядит это предельно смешно. Предельно. Я больше не собираюсь, понимаете, вот это здесь вот жевать сопли, понимаете, и думать, что мы что-то ничего не понимаем. Нет, мы все понимаем. Мы все понимаем. Мы просто не хотим признать, что такое происходит. Не хотим. Понимаете? В общем, так или иначе, есть выходы, надо что-то делать просто в другом ключе. Надо решиться на какие-то более серьезные меры, надо забыть про эти выборы, потому что эти, понимаете, это у Трампа это как какое-то проклятие. Он собирается избираться президентом, начинается пандемия, что полностью отравляет ему президентскую кампанию, фактически он за пандемией проиграл. Теперь он хочет проиграть из-за того, что он не хочет довести до конца дела в Иране, он пытается, понимаете, и нашим, и вашим. Он не сможет усидеть на двух стульях, господа. Понимаете, он проиграет и выборы, и свое лицо потеряет вот в этой вот незаконченной войне. Понимаете, он не может сразу сидеть на них на двух одновременно, при всем желании. Я ему могу только посочувствовать. Вот о чем ведется речь. Я ему могу только посочувствовать, но так или иначе. А Израиль, конечно же, не должен слушать, понимаете, там, извините, все эти, весь этот булшит, который идет из Белого дома. Потому что Израиль начнет терять солдат. Трамп не теряет ничего, кроме, понимаете, своего имени. Но он, по-моему, и так сильно, не сильно этим расстраивается. Понимаете, а Израиль будет терять своих солдат. Почему? Потому что Израиль, если не закрепится на правильных позициях, в правильных бункерах, если это будут какие-то специальные высоты и так далее, надо, понимаете, еще понимать вот эту карту Ливана, особенно южного, где сплошные нагорья, сплошные пещеры, сплошные вот эти вот там долины, вот эти вади так называемые. Вади — это пересохшие реки. Летом они пересыхают, они используются как дороги. Если каждую вот эту воду не заминировать, не перекрыть, то у вас фактически получается вот какой-то, ну, представьте себе, арык какой-то, пересохший, становится новым хайвеем. И вы можете прозевать врагов, которые вот там подкрались прямо по вот этому арыку, по этому этой воде, прямо к вашей позиции. В свое время Израиль понес от этого большие потери в 82-м году, потому что они не рассчитывали на это. А местные все эти товарищи, понимаете, они прекрасно знают все вот эти вот потайные ходы и выходы. Как только Израиль прекратит наступление на север, прекратит какие-то активные операции, начнет или закрепится, или останется на одном месте, поверьте мне, в тот же день начнется массовые обстрелы со стороны Хизбаллы с севера. Они не остановятся, никакое перемирие Южный Ливан включать не будет. Сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Группа правозащитных организаций подала коллективный иск против властей Нью-Йорка. Городское ведомство ACS обвиняют в систематическом и незаконном использовании практики экстренного изъятия детей из семей без предварительного судебного ордера. Согласно независимому исследованию за апрель этого года, ACS использует экстренный протокол, который по закону разрешен только при прямой и немедленной угрозе жизни ребенка. Более чем 50% всех случаев изъятия. При этом 90% пострадавших семей темнокожие и латиноамериканцы. На долю белых семей приходится лишь 3%. Иск подан сразу после того, как апелляционный суд 2-го округа вынес решение, признав такие действия ACS неконституционными. Суд постановил, что социальные работники могут нести личную, материальную и юридическую ответственность, если забирают ребенка без санкции судьи в ситуациях, когда время позволяло этот ордер получить. Конгрессмены начали расследование деятельности Ранчо Зорро, принадлежавшего финансисту-педофилу Эпштейну, сообщает CNN. По данным телеканала, комиссия начнет сбор доказательств у ряда федеральных и местных ведомств, включая Министерство юстиции, ФБР, наследников Эпштейна, несколько крупных банков, а также офис шерифа округа Санта-Фе. Утверждается, что комитет также планирует провести осмотр ранчо и поговорить с пережившими насилие в поместье. Госсекретарь Марко Рубио утверждает, что американская экономика не нуждается в приостановке действия санкций в отношении нефтяного сектора России. Официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков. Представители США не участвовали в форуме с 2018 года.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
5: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
10: Я не люблю.

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. Еще раз мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-90-90. Еще раз. 718-303-90-90. И вот то, о чем я говорю. Понимаете, тут это не тот момент, что Трамп предал Израиль. Тут пытаются проводить какие-то дикие параллели с Будапештским меморандумом в Украине и так далее и тому подобное. Трамп не военный. Он даже не международный политик. Он нью-йоркский бизнесмен, который привык делать какие-то, вот, ну, что называется, такие эффектные сделки с людьми, которые заинтересованы в этих эффектных сделках. То есть, или не заинтересованы, но он может конкретно заставить, потому что у него есть рычаги их заставить делать эти сделки. Там, где это существует, такие условия международной политики, то там, наверное, это тоже может присутствовать. То есть он может, он, видите, нажал очень удачно на Панаму, там получилось. Он удачно нажал на Гренландию, там это получается. Он нажал на Венесуэлу, прекрасно. Там, то есть он нажал на европейцев, то, они тоже отреагировали, в принципе, вот так, как он хотел бы. Но есть вещи, где Трампу дадут по морде. То есть, грубо говоря, вообще слушать его не будут. Вы поймите, Трамп, например, вот с Путиным, у него полный провал. Почему? Потому что Трамп не может нажать на Путина. Он может нажать на Зеленского в какой-то степени. Но дело в том, что если только заставлять Зеленского, это тоже неправильно вести эти переговоры таким образом. А на Путина нажать не может. Он не может нажать на Китай. Мы это уже увидели. Несколько раз увидели. Китай нас очень хорошо держит сейчас, понимаете, на коротком поводке из-за этих редкоземельных минералов, от которых мы впрямую зависим. Вы можете верить в это, можете не верить, но от этих вот минералов фактически зависит колоссальное количество промышленности. То есть вся электроника, это практически вся наша жизнь, зависит от минералов. Редкоземельных, которые добываются только в Китае. Не потому что они только в Китае есть, я уже много раз рассказывал, мы просто их туда сдали, мы сами отдали эту добычу в Китай. Ну, у нас было дорого, вредно, неохота, лень, так далее, тому подобное. И теперь мы в зависимости от Поднебесной, понимаете, вот в этих вот делах. Поэтому есть где-то, где Трамп, в принципе, успешен, есть, где у него идет один провал за другим. Почему? Потому что он думает, что он сейчас кому-то там погрозит пальцем, и они тупо испугаются. Нет, не испугаются. Он ничего им сделать не может. Он ничего им сделать не может. Ну, отрубит он, ну, устроит им какие-то пошлины там, понимаете? Ну, что они... Если они готовы, если для них это какой-то принципиальный вопрос, они любые пошлины, понимаете, пересидят. Для Ирана сейчас, для иранского режима, это момент их выживания. Это не вопрос того, что они сейчас там какую-то сделочку там заключат с Трампом, понимаете, ударят по рукам и будут дальше себе существовать. Это так не работает. Для них это система выживания. Поэтому, если Иран не готов сейчас это делать, Трамп его заставить не может. Что я и говорю. Ребят, надо перестать заниматься попытками уговорить или заставить Иран. Надо добиться наших целей в Иране. Не чтобы они сами сдали это оружие, они его не сдадут. Это утопия ждать этого. Они его не сдадут, это ядерное топливо. Мы должны его сами извлечь, сколько бы это ни стоило. Потому что иначе мы всю, вот тогда для чего мы это все начинали? И мы тогда будем перед созданием ядерной бомбы в Иране, может, через 2-3 года. Мы их ненадолго отодвинули от этого. Ситуация совсем другая, чем была когда-то в Ираке. Так, у нас есть первые звонки. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Ну, господа, если вы молчите, я с вами разговаривать, к сожалению, не могу. Ну, в общем, так или иначе. Вот вся эта гадость, с которой мы имеем дело, мы должны сделать такой шаг назад, подумать и сказать, знаете, ребятки, черт с этими выборами, мы, Иран и вот то, что там происходит, для нас на сегодняшний день важнее. Или Трамп будет вот то же самое, что когда-то был Картер, который тоже так долго разводил нюни и сопли по поводу Ирана, что там права человека, что одно, другое, третье, что Иран прозевали. Что абсолютно проамериканское правительство было свержено, и там пришли к власти сумасшедшее исламское духовенство. И мы теперь, как говорится, не можем жить с ними уже 47 лет. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Господа, ну, звоните с лендлайн, если у вас есть. Я сейчас веду трансляцию через YouTube. Вы можете писать свои вопросы там. Прямая трансляция прямо на YouTube, на канал All American Views. Я поставил ссылку на Facebook. Я теперь буду делать одновременно на радио и на YouTube, для того, чтобы вы могли что-то писать, вживую реагировать, подписываться и так далее, реагировать на все, что происходит. Подписывайтесь на наше радио, подписывайтесь на мой канал и так далее, чтобы быть в курсе. Никто вам вот того, что я вам рассказываю, рассказывать не будут, потому что, понимаете, у нас есть, к сожалению, существует два вида аналитиков. Те, которые вот умрут за Трампа, и те, которые ненавидят Трампа. А те, которые, понимаете, вот как бы ну думают головой, они у нас в меньшинстве, к сожалению. Поэтому еще раз, 718-303-90-90. Еще раз повторяю, я не собираюсь обсуждать, а послал ли Трамп там, понимаете, он его назвал там идиотом и так далее, и так далее, и тому подобное. Сказал это Трамп или не сказал, это абсолютно мне не важно. Я не обсуждаю здесь какие-то сплетни, а что конкретно сказал Трамп. Речь идет о другом, что после того, как Трамп это сказал, Израиль прекратил наступление, они отменили бомбежку Бейрута. Пусть эта бомбежка была относительно показушной. Израиль бы много там не достигнет тем, что они бомбят Бейрут и так далее. Это известный факт, это даже не обсуждаем. Но тем не менее, они это отменили. Они это отменили. А между тем, Хизбалла ничего не отменяет. Люди сидят, продолжают в убежищах на севере Израиля. Если кто не знает, они до сегодняшнего дня сидят в убежищах. Израильские солдаты продолжают гибнуть в Южном Ливане. Почему? Потому что им нужно занять более правильные позиции. Им нужно занять какие-то бункеры, им нужно укрепиться, я не знаю, там мешками с песком обложиться, что угодно, я не знаю, как угодно. Мы имеем дело с совершенно новым видом войны. В виде вот этих дроновых налетов. Причем эти дроны, которые сейчас идут, они их невозможно остановить, потому что они идут с кабелем. Это вот эта тактика, которую доказали успешной в Украине. И с той, и с другой стороны. То есть летит этот дрон, у него какой-то микро, там очень тонкий кабель, сделанный из вот этого микрофайбер-волокна, стекла фактически. Его невозможно за... Вот, то есть обычный дрон, который летит, его можно радиосигналом сбить с курса. Джеминг, то, что называется. Этот вы сделать не можете, у него нет радиосигнала, у него сигнал поступает по проводу, который он волочит за собой. У него катушка с проводом на полном серьезе к нему прицеплена. Она весит очень мало. Она распутывается, она ниточку вот эту распутывает, потому что она на 30 миль, они говорят. 30 миль, господа. 30 миль веревка идет. Ну, то есть они сбиваются, это все понятно. Но когда летит 200 дронов с этими ниточками, даже если 100 не долетит, это уже плохо. Видите, 100 дронов долетит до Израиля, все. Вот у них погибло 2 человека за один день. 2 человека за один день. 7 там раненых, что там, 3 ранены в другом месте. А мы выясняем отношения с Ираном. Иран, мы такие, да, у нас таким будет вот этот замечательный, красивый, торжественный, я не знаю, как еще назвать, большой мир с Ираном? На что Трамп рассчитывает, я убей меня, не понимаю. Еще раз повторяю, не начинайте мне рассказывать, что я ничего не знаю. Или вы ничего не знаете, или мы ничего не знаем. Нет, мы все знаем уже. Мы знаем, что идет болтовня из Белого дома. Мы знаем, что Трамп оказался у разбитого корыта, потому что он не знает, как закончить эту войну. Он именно не знает. Он поэтому и плакался в жилетку этому Си Цзиньпиню в Китае, чтобы Китай повлиял на Иран, чтобы Иран так далее. А они, наоборот, это делать никогда не будут. Почему? Объясняю популярно, почему. Потому что и Китай, и русские, и Иран, и вообще и Северная Корея, вообще все наши недруги, они знают, что Трампа можно пересидеть. Если у него нет каких-то активных побед, понимаете, он скисает. Ему становится, как он сам сказал, ему стало скучно. Что это за фраза такая? Мне стало скучно вести войну или переговоры. Ну совсем он не стратег, вы извините меня, конечно, этот Трамп. Как только он сталкивается с трудностями, ему становится скучно. А вы что думаете, иранцы, понимаете, возьмут вот такой вот фанатичный и религиозный режим, пойдет и вам сдастся? Ребят, ну давайте не будем идиотами. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
7: Алло. Алло.
6: Да, слушаю. Да, да.
7: О чем вы говорите, Александр? Белый дом, Мадани выбрали.
6: Добрый день, вы в эфире. Ничего не слышу.
7: Алло.
6: Да, слушаю вас.
7: Это Лев. Плохая связь.
6: Лев, вы прерываетесь, перезвоните. Я не могу слышать куски какие-то, я же не знаю, что вы говорите. Если вы хотите задавать вопросы вживую, вот сейчас идет трансляция вживую через YouTube. All American Views. Ссылка у меня на Фейсбуке. Добрый день, вы в эфире. Задавайте вопросы, просто напишите здесь. Здесь есть активный лайв-чат. В общем, мне, конечно, очень жалко Израиль. Израиль попал в серьезнейшую такую заваруху здесь во всем этом. Потому что, то есть, я понимаю, что Трамп хочет блестящую победу, а Израилю надо жить там. У Трампа это прогулка в парке с собачкой. У Израиля это постоянная его составляющая, это его жизнь. После того, что произошло 7 октября на южной границе в Газе, они не могут полагаться на авось какое-то, чтобы такое не произошло, не дай бог, где-то на севере с Ливаном, где сидит Хизбалла, не менее дикая, чем Хамас. Поэтому они и пытаются создать вот эту буферную зону в южном Ливане с рекой. Литани под рекой подкопаться невозможно. Понимаете, почему нужна река? Подводным каким-то бассейном подкопать вот туннель, как копали вот в Газе, практически невозможно. Нужна специальная техника, очень тяжелая строительная техника. Это нужно специально бурильные установки, которые там еще и горы. Поэтому подкопаться под рекой Литани без того, чтобы Израиль об этом знал, будет невозможно. Значит, вот у меня здесь пишет человек, I absolutely agree, what do you think of the solution? Я с вами согласен, что вы думаете за решение. Я только что озвучивал решение. Значит, во-первых, перестать заниматься дипломатией с Ираном. Мы не добьемся с ними ничего, понимаете? Мы сами себе устраиваем вот ненормальность. Понимаете? Перестать заниматься. Значит, мы должны решиться на какую-то хорошо спланированную, лимитированную военную наземную операцию, высадить, допустим, пусть дивизию, пусть даже 2 дивизии солдат вокруг вот этого объекта, где лежит это ядерное топливо, оно лежит где-то очень-очень глубоко внизу, где-то 90 метров вниз. Туда же высаживается команда военных инженеров, саперов, которые выкапывают шахту до вот этого уровня вниз. Сколько они будут копать, я не знаю, но это нужно сделать. Туда проникает команда, которая забирает это топливо, мы его оттуда поднимаем, увозим куда-то. Или, в крайнем случае, если мы не можем это сделать, мы закладываем в самом низу очень мощные заряды, мины, там, я не знаю, чтобы все сгорело, чтобы это все разнесло в куски, особенно центрифуги, особенно на нижних этажах, чтобы это полностью уничтожить, и все. И тогда, вот тогда, Иран будет как самый минимум восстанавливать это лет 10. А если там еще будет радиация, вообще восстанавливать не будет. Они просто захоронят это место. Они будут строить новое, в крайнем случае. Вот это единственный solution, который я вижу. Это, конечно, костлы, то есть это нам будет стоить, это будет стоить солдат, денег, это колоссальное планирование, вне сомнений. Это не будет прогулкой в парке, господа, понимаете? Но если вы связались с Ираном, вы совершенно четко должны это ожидать. Совершенно четко. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр.
6: Слушаю.
8: Он поменял деньги на Иран, потому что когда он приехал в Китай, он привез с собой очень много своих друзей, которые сделали финансовые сделки. Правильно или нет?
6: Где? В Китае?
8: Конечно.
6: Ну, они сделали там, в принципе, успехов экономических очень мало было, то, что он привез туда.
8: Ну, вот Боинг показать.
6: Боинг показать. Но ничего немного. Игорь, поверьте мне, Боинг, у них акции пошли вниз после вот этой встречи. Не вверх, а вниз. Они ожидали, что они продадут больше 500 самолетов. Им пока
8: Почему сразу после Китая он поменялся полностью?
6: Потому что ему пригрозили там. Пригрозили, что это его не купили. Спасибо. Я понимаете, у Китая совершенно четкие интересы с Тайванем. Он не будет влезать в Иран. Ему это не надо в Китае. Но они, как говорится, ему пригрозили в Тайване. И Трамп совершенно четко хочет каким-то образом уйти от активной войны с Китаем, то есть или от войны прокси, или от войны впрямую. В принципе, у нас она и так не намечалась, но ему об этом намекнули и так далее. И он пытается, как говорится, задобрить китайцев, потому что ему китайский вот этот вот соглашение с Китаем намного более важно, чем соглашение с Ираном. Еще раз повторяю, вот это редкоземельные минералы, вы поверьте, извините меня за выражение, нас там держат очень крепко за яйца с этими редкоземельным миром. Вы просто себе не представляете, насколько это серьезно. Это не менее серьезная проблема для нас, чем вот этот уран, обогащенный в Иране. Вы просто представить себе не можете, насколько это все плохо. Пока мы полностью не заменим китайские поставки, а это от 2 до 5 лет, мы полностью зависим от Поднебесной. Поэтому, что я могу сказать? Добрый день, вы выражаете. Слушаю вас. Молчат. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
9: Алло.
6: Да.
9: Алло, добрый день, Алексей. Вы знаете, обратить ваше внимание, что... Но Израиль может выйти.
6: Вы прерываетесь, я не слышу, о чем вы говорите. I'm sorry. Но мы сейчас уходим на перерыв, господа, вот буквально через минуту. Поэтому прошу вас, если вы хотите что-то написать или сказать, я вживую сейчас нахожусь на YouTube, allamericanviews.com. Это через YouTube идет. Ссылка у меня стоит на Facebook. Можете туда подсоединиться, написать, что вы считаете нужным, пожалуйста. За, против, любые мнения приветствуются. Я еще раз повторяю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще, а что конкретно сказал Трамп, как ему ответил Нетаньяху, как они ругались и драли ли они друг другу волосы на голове по телефону. Понимаете, меня это не волнует. Меня волнует то, что после того, что они поговорили, произошло. Произошло то, что Нетаньяху остановил наступление, которое должно было идти против Бейрута, ну, на всяком случае, обстрел. Вот о чем ведется речь. Так, перерыв и продолжим.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
10: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
13: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
11: 4 июня.
14: На 7 часов вечера.
11: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
15: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
19: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
20: «Дэвидсон Радио».
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: «Дэвидсон Радио».
19: 620 АМ. Настройтесь.
4: Три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
21: Новости на
4: «Дэвидсон Радио».
21: Информация к этому часу.
22: У микрофона Лена Вишневецкая. Французские исследователи обнаружили связь между нарушением усвоения фруктозы и повышенной тревожностью. По их данным, избыток фруктозы, который не всасывается в кишечнике, может изменять состав микрофлоры, вызывать воспаление и влиять на работу мозга через так называемую ось кишечник-мозг. Фруктоза – это простой сахар, который содержится во фруктах и овощах, а также в большом количестве добавляется в сладкие напитки, соки и переработанные продукты. Для ее усвоения необходим специальный белок-переносчик в тонком кишечнике. Если количество фруктозы превышает возможности этого механизма, часть сахара попадает в толстую кишку, где становится пищей для бактерий. Чтобы проверить, действительно ли нарушение усвоения фруктозы может влиять на мозг, ученые провели дополнительные эксперименты на мышах, генетически лишенных белка-переносчика фруктозы. Исследование показало, что у таких мышей значительно изменялся состав кишечной микрофлоры, а в иммунных клетках мозга активировались гены, связанные с воспалением. Это свидетельствует о том, что воспалительные процессы, возникающие в кишечнике, способны воздействовать на центральную нервную систему. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил о продолжении диалога с Ираном. Накануне Тегеран остановил переговоры из-за эскалации между Израилем и Ливаном. Федеральный суд заблокировал фонд для погромщиков 6 января, из которого администрация Трампа планировала выплачивать деньги участникам нападения на Капитолий. Флорида подала первый в США иск против OpenAI и Сэма Альтмана. Генпрокурор штата обвинил компанию в том, что она помогла спланировать стрельбу во Флоридском государственном университете. В Нью-Йорке начинается переход на новые стандартизированные мусорные контейнеры NYC Bin. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 36%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
23: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
24: My name is Gil Zohar.
25: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
26: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
27: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
28: Тараканы, тараканы, тараканы.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз, вот наш сейчас последний сегмент. Я транслирую все это вживую на YouTube. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я эту тему буду развивать дальше и буду на YouTube это развивать дальше, потому что я иной раз хочу вам показать какие-то картинки, какие-то карты, какие-то, ну, визуальные инструменты, чтобы было понятно, о чем я говорю. Потому что иной раз вот, ну, на словах, на пальцах объяснить-то просто нереально. Хоть убейте меня. Поэтому видеоэффекты, конечно, это сила. Ну, в общем, мы обсуждаем вот ту ситуацию, она достаточно печальная, я считаю. Это ситуация, которая у нас сложилась в Иране. Сегодня Трамп, ввиду того, что, ну, то есть он понял, что его схватили за одно место сегодня в связи со всеми этими разговорами, и как это выглядит, ему, видимо, уже объяснили, особенно с Израилем. Что он начал делать? Он сейчас пишет, что никакой остановки переговоров с Ираном не было. Ну, ребятки, давайте, я вот к этим словам отношусь с очень большим горсткой соли такой. Почему? Потому что Иран во всеуслышание объявил об этом передали все агентства, понимаете, что они прекратили переговоры, потому что Израиль нарушил перемирие. Израиль об этом объявил. Теперь нам Трамп говорит, что нет, никакого прекращения не было. Ну хорошо, может быть, они не набили друг другу морду, не уехали, не плюнули друг другу в лицо и не разошлись. Но они прекратили разговаривать. Или прекратили там какое-то через посредников общение. Ну какая разница? Вопрос заключается в том, что Иран потребовал что-то от Трампа, а Трампа-то потребовал от Израиля. Как мы это знаем? Потому что Израиль прекратил делать то, что он делает. Поэтому мне плевать, что конкретно там он сказал ему, сукин сын, остановить свое наступление. Я сейчас не собираюсь выяснять, что он конкретно сказал. Но он это сказал. Наступление прекращено. В Израиле продолжают гибнуть люди. Слава Богу, понимаете, ну то есть Израиль-то в сухопутную армию развернул, мы-то нет. Поэтому у нас ситуация лучше. Вот о чем ведется речь. Добрый день, в эфире.
3: Алло.
2: Да.
3: Ну, что можно сказать?
2: Скажите.
3: Но с другой стороны, давайте посмотрим на другое. Мне кажется, что Трамп в какой-то степени играет. Главное, это блокировка Ирана. Он ждет, что она чем-нибудь закончится. Потому что...
2: А чем эта блокировка бомбить... закончится? Мы можем ждать... Почему тут бомбить? Я же говорю про наземную операцию. Бомбить вы больше ничего не достигнете.
3: Я проговорю про блокировку, а не бомбардировку. Бомбардировка, что даст она? Что надо разбомбить в Иране?
2: Хорошо, сколько вы... Окей, скажите мне, сколько вы собираетесь блокировать Иран?
3: Ну, в принципе я этого не знаю, но положение там, там тяжелое. Конечно, Ксир сдастся последним, голодать он там не будет. Пусть весь Иран умрет с голода, он там найдет чем закусить и что выпить.
2: Значит, послушайте меня, давайте... Нет. Иран — это не Куба. Вы не можете ее заставить голодать. Иран общается, продолжает поставки, продолжаются через Каспий или через Туркмению, продолжаются из России, из соседних стран и так далее. Что думаете, он сидит в блокаде, этот Иран? Боже упаси. У них продолжаются какие-то, я знаю, контакты с турками идут. Если у них будет там не хватать продовольствия, поверьте мне, даже Красный Крест начнет больше всего суетиться по этому поводу. Им поставляют поставки военных изделий, продолжают во время войны. Поэтому у нас нет никакой блокады Ирана, мы на сегодняшний день, кроме как вот вокруг этого Персидского залива, и то, насколько она эффективна, я очень в больших подозрениях. Насколько это эффективно, эта блокада, сколько мы там задержали и так далее. Понимаете, вот о чем ведется речь. Поэтому говорить сейчас о том, что мы можем блокировать каким-то образом Иран. То есть вот ходила вот эта сплетня, очень, очень все русские любили ее повторять, что сейчас, вот послушайте, что Иран зальет все нефтехранилища там под пробку нефтью, и у них начнется коллапс, потому что нефть надо продолжать добывать, потому что закрыть скважины невозможно. Господа, ну давайте не будем сами себя убеждать в идиотизме. Любую скважину можно закрыть, любую. Это не рекомендуется делать, но если у тебя идет война на выживание, вы поймите, у Ирана идет экзистенционная война для их режима. Они пойдут на что угодно, они взорвут ядерную бомбу, если им надо будет, если она была бы у них. Они будут, пойдут на что.

сегодняшний день они находятся в экономическом бойкоте, блокаде, понимаете, со стороны западных, там, тех или иных стран, 47 лет. Вы что, вы видите, чтобы там сменился режим из-за этой блокады? Экономической. Вообще экономическая блокада — это очень посредственный инструмент. Он может помочь в каких-то конкретных ситуациях, но он не сменит режим. Это должно быть очень слабый какой-то режим, должно быть там, я не знаю, какое-то мелкое островное государство. Мы говорим, Иран, 90 миллионов населения. Ребят, ну вы подумайте сами. И Ирак 17 миллионов не могли заставить делать, что мы хотим. А здесь 90 миллионов населения, у них прекрасные отношения с русскими и так далее, которые им не дадут загнуться. Поэтому что мы зря, вот понимаете, вот эти вот стратегемы сами себе придумываем. Ну так работать не будет. Пока худой сохнет, толстый сохнет, худой сдохнет. По-моему, мы худые в этом отношении. Не, у нас нет этой возможности. Тем более, что если пройдут выборы, и, допустим, демократы получат власть в Нижней Палате, они что вы думаете, они будут, говорится, хлопать ему и говорить спасибо, что ты продолжаешь эту войну? Да нет, конечно. Поэтому тут вот было так, что он типа должен остановить войну на время выборов, потом вернуться к ней обратно. Это вообще несерьезно. Вообще несерьезно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Не слышно. Еще раз, 718-303-90-90. Мы в прямом эфире на YouTube. Можете писать там, там чат работает, без, как говорится, можете писать что-то далее. Я пытаюсь, вот еще раз, я хочу расширить эту аудиторию и... Хочу, чтобы люди, ну, могли что-то конкретно вот вживую комментировать, потому что, ну, то есть звонки, как вы видите, не всегда работают. И плюс на видео можно что-то показывать. То есть я еще пытаюсь освоить это, честно говоря. Я небольшой специалист по YouTube. Пока, во всяком случае. Поэтому мне надо будет еще научиться что-то делать. Но YouTube дает, или вот это визуальные какие-то вещи, они дают возможность... показать какие-то карты, допустим, вот там вот того же Южного Ливана. Я эту карту знаю наизусть, но кому-то же это непонятно, что там за город Марджаюн, понимаете, откуда он взялся такой, понимаете, что там за замок Бафор. А вот если показать, вот как Бафор выглядит со стороны, вот со спутника, да, или допустим, даже с самолета, вы поймете, что Бафор, Бюфорт, на самом деле, он произносится, это замок крестоносцев, который находится на высоте, которая неприступна с запада, с востока и с юга. Она только с севера. К ней можно подойти. И из Бюфорта просматривается весь Израиль на 50 километров вниз. То есть Южный Ливан, а потом Израиль. Потому что они лежат внизу. Вот именно поэтому вот занятие вот этой вот позиции Бюфорт для Израиля имеет такое колоссальное, но это даже не только вот значение военное, это еще очень значение моральное. Потому что когда-то, в 82-м году, Бюфорт был захвачен израильскими командос, они потеряли, по-моему, при штурме палестинских позиций, там было ПЛО сидело в Бюфорте, они, по-моему, потеряли 30 с чем-то там человек при штурме этого замка. И туда потом прилетел Бегин показывать, как говорится, понимаете, что, видите, мы уже продвинулись на вот эту вот знаменитую крепость. Вот сейчас впервые с 82-го года израильтяне заново, с 82-го, с 2000-м, потому что в 2000-м году Израиль ушел из Южного Ливана по соглашению между разными сторонами, в частности, Эхуд Барак вывел их за вот эту вот проволоку, за... такой забор, который находится между на севере Израиля. Ну скажите мне, забор сейчас может предотвратить, вот мы после 7 октября смотрим, он может предотвратить вот эти набеги этих дикарей? Да боже упаси, это бандиты. Они спят, они спать не будут, есть не будут, понимаете, жить не будут, будут сидеть и ждать, как зарезать евреев. Или изнасиловать каких-то девочек. Это дикари, вы понимаете, людоеды. Поэтому у Израиля... Понимаете, раньше, когда делались вот эти все эти буферные зоны,

0: То есть это делалось, в принципе, почему 15-20 километров, мы говорим? Потому что расчет идет на самое обычное артиллерийское орудие, которое стреляет обычно 15-20 километров. Самые лучшие стреляют 28 километров. Ну, мы берем среднее. Поэтому израильская вот эта зона безопасности в Ливане когда-то была 20 километров от израильской границы на север за счет Ливана. Значит, сейчас делается та же самая буферная зона. Примерно с теми же самыми опорными пунктами, с теми же самыми системами, как говорится, снабжения и так далее. Я не знаю, кто будет сидеть в этом Южном Ливане. Раньше там была армия Южного Ливана, состоящая из христиан. Сейчас этой армии нету, потому что Израиль ее, ну, то есть, грубо говоря, бросил в свое время тогда, в 2000 году. И тогда это была достаточно серьезная трагедия, что эти люди воевали за Израиль, а потом их взяли, ну, то есть, там была очень неприятная история, что Барак сделал. Это, в принципе, может быть, глупость была с его стороны. Но рассчитывалось было так, то есть, был расчет такой, что если вы переходите вот этот забор, все, мы вас там раскромсаем на куски. Но, опять-таки, это когда вот вы со мной будете беседовать, то мы с вами договоримся. Вот ты сидишь на этой стороне забора, а я с этой стороны забора. И когда ты перейдешь ко мне, я тебя прирежу к чертям собачьим. Вот это тогда работает, потому что ты думаешь головой, у тебя рациональное какое-то мышление, ты хочешь выжить. Ты не хочешь на тот свет каким-то там девственницам попасть, понимаете? У тебя нормальное человеческое мышление. Тебе что-то нужно в этом мире, на этом свете. Когда мы говорим с исламскими фанатиками, которые готовы стать шахидами по любому поводу, они хотят все на тот свет. Понимаете, это для нормального, рационального человека понять это невозможно. Когда ты, ну вот, если вы поймите еще такую вещь, у них бедное население, допустим, там 10 человек детей в семье, младший сын какой-нибудь, и ему ничего не светит в этой жизни. У него нет денег, у него нет образования, у него нет жены. Жену нужно купить в этом обществе. У него нет денег на жену. Проституток тоже нету, потому что это запрещено законом. Представляете, вот эти молодые все мужики, понимаете, у них там бьет, пардон, то моча, то сперма в голову. Они поэтому и тут появляется какой-то добрый товарищ. Говорит, слушай, взорви там горстку евреев, и ты сразу попадаешь в 72 девственницы. Еще раз повторяю, они необразованные, фанатично религиозные, не имеют работы, не имеют никакого статуса, не имеют жены. Им сам Бог велел стать шахидами. Это постоянный, вот это 20 лет их уничтожили какую-то группу, новая часть родилась, через какое-то время начинается все заново. Израиль это не просчитал, понимаете, Израиль считал так, что они смогут контролировать вот этот забор. Ну вот они смогли, что сделали в Газе? Они подвели трактор. Обычный укладчик, который сломал просто этот забор даже под напряжением. Сломал его. И вся эта вот эта вот братья бандитов, понимаете, вместе с бойцами Хамаса, бросилась в Южный Израиль, и вы знаете, что произошло дальше. Почему там не было израильской армии, почему они не могли больше 12 часов ответить на этот вызов, я не знаю. Это надо вести расследование, потому что это что-то, какая-то глупость какая-то полная, что произошло вот 7 октября. Почему самая продвинутая армия в регионе не могла, в такой маленькой стране не могла 12 часов подлететь на вертолете и вдарить по ним. Убейте меня, я не понимаю. Что, они все пьяные были на Симхасторе? Я не знаю. Ну, то есть праздник был, в принципе, не знаю. Но это отдельный разговор. Но больше вот в эту вот, скажем так, мы возвращаемся обратно. Больше вот этой, вот этого разговора, что вот есть вот правая сторона и слева, и между нами забор, больше не работает. То есть больше никто не будет верить в то, что вот этот забор кого-то остановит. Даже с минами там заложенными никого это не остановит. Они будут проходить вот эти заборы, сносить их и делать набеги. Причем эти набеги очень кровавые, потому что они никого не... Они, ну вы знаете все подробности. Вы знаете все подробности. Вот о чем ведется речь. Поэтому... В Израиле намного более серьезная ситуация, чем ситуация у Трампа. Еще раз повторяю, Трамп там как такой, знаете, турист своего рода. Израиль там живет. Поэтому Израиль все свои действия планирует куда с большей тщательностью, чем планирует наш президент. Вот мне пишут здесь. К большому сожалению, в США попали миллионы религиозных арабов через мексиканскую границу на деньги Кувейта и Ирана. Здесь в Нью-Йорке миллионы нелегалов к черным дармоедам приходят домой с мешками долларов. Ну, это не совсем так. Я вам скажу такую вещь. Дело в том, что последние 25-30 лет у нас совершенно активно идет иммиграция по 10 тысяч в год, по 20 тысяч в год из Бангладеша, из Пакистана, из Индонезии, из Малайзии. Это все исламские страны. Они не менее сумасшедшие. Арабы — это еще относительно продвинутые где-нибудь там в Эмиратах. Знаете, мы потеряли контроль над иммиграцией. Мы перестали делать какие-то вот выводы из того, что происходит. Раньше, вот в 65-м году, был отменен вот этот вот указ, который вот в свое время действовал, по-моему, с 21-го или 17-го года, я уже не помню. В общем, он отдавал предпочтение нациям из Северной Европы. То есть Скандинавия, Германия, Англия, то есть англосаксонцы. То есть то, что называется WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Белый англосаксонский протестант. Но англосаксонские — это все северные нации. И они начали брать всех подряд, потому что они сказали, что это расизм, ля-ля-ля-ля-ля, начали разводить вот эту бодягу в 65-м году. И все, и сюда начали поступать люди из Африки, люди из Латинской Америки, люди из Индии и так далее и тому подобное. Ну, то есть из Индии у меня больших проблем с ним нет. А вот, понимаете, появляется Пакистан здесь, что они делают? Они вливаться в американское общество не могут, не хотят, понимаете? Вот мы видим по целому ряду примеров, понимаете? Даже если у них дети рождаются здесь, то детей каким-то образом окучивают какие-то сумасшедшие мечети и так далее. Во Франции, например, в каждой мечети есть осведомители. Почему в Америке они этого делают, я не знаю. Но количество мечетей резко растет. Почему? Потому что мы имеем... Это не южная граница, господа. Основная проблема у нас – это легальная иммиграция. Мы имеем иммиграцию по квотам, не по количеству нужных нам людей. То есть, допустим, там, я не знаю, ну, с потолка возьмем. Там нам нужно, допустим, я не знаю, водители грузовиков, допустим. Окей, мы берем их со всего мира, неважно откуда, но они водители грузовиков, они имеют определенные навыки и опыт работы. А мы так не делаем. Мы берем по квотам. Вот 100 индусов, 100 пакистанцев, 100 бангладешцев, 100 непальцев, 100 из Бутана, там, 100 из Китая и так далее. Что за чушь? Вот этот надо останавливать немедленно, вот это далее. А потом они начинают вот эту цепочную иммиграцию, они начинают привозить детей, бабушек, дедушек и так далее. Ну, слушайте, советская иммиграция точно так же действовала. Но я считаю, что все, вот эта иммиграционная система, которая вот тянет одно за другое, вот с этими объединениями семей и так далее, она себя изжила абсолютно. Абсолютно. Она стала вредной даже. Особенно если мы говорим о том, что сюда запускается огромное количество людей, которые не адаптируются, не ассимилируются, враждебно ко всему настроены и так далее. Даже не проблема в том, что они там рожают по 10 детей в Америке. В Америке они этого не занимаются. В Америке второе поколение... всех вот этих вот, так далее, они уже начинают конфликтовать с бабами и дедами. Мгновенно. То есть очень много вот было случаев, когда там девочка какая-то там в исламской семье, она хочет ходить короткую юбку, она хочет ходить с девицами там, я не знаю, в бар какой-то, она хочет идти на дискотеку, а ее религиозные там родители из Малайзии из какой-нибудь говорят: как же, ну ты что там, понимаешь, ты же религиозная, ты мусульманка, как-то ты пойдешь в такое. Этот конфликт постоянно присутствует. Но сейчас... в пользу вот именно всех этих сумасшедших вот правил из исламских стран говорят различные всякие деятели, вот их наускивают в школе, их наускивают в институтах, в колледжах и так далее и тому подобное. То есть мы имеем противодействие этому. То есть нужно пересмотреть иммиграционную вот и практику, и программу, и главное ввести какую-то чуть ли не насильственную ассимиляцию. Уже тех, что есть, а новых не пускать. Потому что если мы будем пускать... Вот смотрите... Было 260, по-моему, или что, 267 порядка мечетей во всем Нью-Йорке. Сейчас 350. Почему? Стало больше народа. Стало больше народа, вот и все. Они, причем, в каких-то местах, куда заезжают мусульмане, надо отдать им должное. То есть, например, город Паттерсон в Нью-Джерси, рядом со мной, недалеко. Это был абсолютно заброшенный черный район. С бомжами, с сгоревшими домами, заколоченными витринами и так далее. Сейчас этот район процветает. Там одни арабы, пакистанцы, турки и так далее. То есть там сплошные дорогие рестораны, магазины золотых изделий, всякие там пекарни и так далее и тому подобное. То есть вот эта улица, они сейчас назвали улицей Палестины. Мы можем сколько угодно фыркать по этому поводу, но экономически город от этого, ну то есть Паттерсон, который был черный город, абсолютно был заброшенный город, брошенный всеми, начал подниматься в целом ряде районов. Понимаете, поэтому тут очень сложный разговор, если так честно говорить. То есть они привозят с собой деньги, они серьезно трудятся, все эти товарищи. Они не все сидят на велфаре. Но они очень многие открывают там такие шикарные кабаки какие-то, там сплошные турецкие рестораны. Там есть один магазин овощной, который выбил всех конкурентов. Они шикарнейший магазин имеют, огромный. Но при этом там у них висит постоянное объявление, что мы не продаем израильские финики. Совершенно не весь Паттерсон такой, как вы его описываете. Да, главная улица Мейн-стрит. Мейн-стрит, но они вот эту вот Мейн-стрит вокруг заселяют. Там два или три бывших завода превращены в дорогие магазины турецкие. Там завод был заброшенный, они теперь сделали магазин, теперь там мебельная фабрика турецкая. Там очень много испанцев сейчас появилось и так далее. Ну, в общем, там идет движение какое-то. Две испанцы это лучше, чем черные. Испанцы хоть что-то делают. Поэтому вот как-то так. Спасибо, что были сегодня со мной. Мы еще продолжим. Всего доброго. До свидания.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева посвященный Владимиру Высоцкому, картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
10: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
8: 4 июня.
11: На 7 часов вечера.
8: Начало показа фильма.
11: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
13: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. «Дэвидсон Амбуланс-Ассист» всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
14: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
15: «Дэвидсон Радио». Радио.
16: Американское радио на русском языке.
15: «Дэвидсон Радио».
16: «Дэвидсон Радио».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Организация Объединенных Наций находится на грани банкротства, поскольку Соединенные Штаты и Китай приостановили выплаты организации в борьбе за контроль, пишет Wall Street Journal. Соединенные Штаты и Иран обсуждают проект предварительного соглашения, который предусматривает создание Международного инвестиционного фонда для Ирана в случае заключения окончательной сделки. Силы Центрального командования Вооруженных сил США CENTCOM нанесли удар по коммерческому судну, которое пыталось прорвать американскую блокаду иранских портов и не останавливалось на требования военных. Американская администрация ведет переговоры с несколькими американскими компаниями по производству дронов о предоставлении им государственного финансирования. Вооруженные силы США нашли способ противодействия беспилотникам, не требующий обязательного использования в большом количестве дорогостоящих ракет. Президент Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр, и его состояние здоровья оценивается как отличное, заявил его врач. По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва резервуара с химикатами на заводе в городе Лонгвью, штат Вашингтон. И жители северо-востока США в субботу слышали грохот, похожий на звук взрыва, из-за разрушения в небе над Бостоном метеора мощностью 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает НАСА. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. ООН находится на грани банкротства, поскольку Соединенные Штаты Америки и Китай приостановили выплаты организации в борьбе за контроль, пишет Wall Street Journal. Вашингтон не заплатил ООН миллиарды долларов, а также вышел из десятка ее программ и учреждений, включая Всемирную организацию здравоохранения, для борьбы с тем, что президент Дональд Трамп называет расточительными расходами и неэффективной политикой. Так оно и есть. Мы прекрасно знаем, насколько бессмысленна организация Объединенных Наций во многих направлениях. Задолженность штатов перед ООН составляет более 4 миллиардов долларов. Китай, в свою очередь, усугубил кризис в организации, задерживая платежи, несмотря на то, что Пекин называет себя главным защитником Организации Объединенных Наций и, как он говорит, фактически лидером по финансовым взносам. Китайская Народная Республика должна ООН 445 миллионов долларов, при том, что во время визита главы МИД Китая Ван И в организацию было перечислено почти 850 миллионов долларов. Wall Street Journal отмечает, что почти половина, 42% основного финансирования ООН поступает из этих двух стран, США и Китай. Китай обещает выполнить свои финансовые обязательства, а в Соединенных Штатах говорят, что будущая финансовая поддержка зависит от сокращения расходов, включая сокращение рабочих мест, уменьшение количества поездок бизнес-классом и использование машинных переводчиков. Цитирую, мы стремимся не к отказу от многостороннего подхода, а к тому, чтобы ясность и результат преобладали над неэффективностью и пустыми словами. Так заявил представитель Госдепа Майкл Десомбер в Совете Безопасности ООН, передает Wall Street Journal. И газета отмечает, что другие традиционные доноры организации также сокращают финансирование гуманитарных программ ООН в связи с политикой жесткой экономии Великобритании и Германии, а также из-за политических сдвигов Швеции и Нидерландов. Кроме того, из Всемирной организации здравоохранения, помимо Соединенных Штатов Америки, вышла и Аргентина. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил, что организация находится в состоянии гонки к банкротству и заявил о вполне реальной перспективе финансового краха организации. По прогнозам, средства у организации закончатся к середине августа. В связи с острой нехваткой средств ООН провела беспрецедентное сокращение расходов и приступила к повышению эффективности, пишет Wall Street Journal. Организация закрыла некоторые офисы и сократила 3000 работников секретариата. Также было сокращено время работы переводчиков, отключены эскалаторы и не был проведен запланированный ремонт штаб-квартиры в Нью-Йорке. Помимо этого, как пишет Wall Street Journal, ООН ускорила вывод войск из африканских стран для экономии средств и резко сократила расходы на миротворческие операции. Также организация задержала выплаты некоторым странам, предоставляющим свои войска. В материале отмечается, что ООН не может брать кредиты, а руководство имеет ограниченные полномочия для реструктуризации деятельности или увольнения сотрудников, на зарплату которых уходит 70% бюджета. Но я должен сказать, что я примерно представляю
1: какие там зарплаты, вы даже, повторюсь, представить не можете, простите за тавтологию, я представляю, что вы даже представить не можете, какие там заработки. И причем не только у сотрудников первого звена, но и второго, и третьего. Там, в общем, в Организации Объединенных Наций просто так, во-первых, не поступить на работу, там совершенно бешеное кумовство. Ну и так далее. В общем, та еще организация. В то же время страны-члены организации более склонны к добавлению новых инициатив, чем к сокращению примерно 40 тысяч программ организации. Wall Street Journal пишет, что финансовая система ООН достаточно запутанна. Ну, понятно, что в мутной воде там можно делать все, что угодно. Достаточно запутана финансовая система Организации Объединенных Наций. Организация ведет раздельный бюджет для своей деятельности и миротворческих операций, в то время как спецучреждения распоряжаются собственными средствами и бюрократическими процедурами. Взносы рассчитываются, исходя из размера экономик стран-участниц. При этом доля США не должна превышать 22% регулярного бюджета. Китай за последнее десятилетие вышел на второе место, увеличив долю с 5 до 20%. В декабре прошлого года президент Трамп заявил, что Штаты играют активную роль в урегулировании конфликтов, чем должна и заниматься Организация Объединенных Наций. Он говорил, Организация Объединенных Наций должна начать проявлять активность и принимать участие в обеспечении мира во всем мире. Так говорил президент Трамп, хотя я думаю, что он и многие прекрасно понимают, насколько сегодня бессмысленна Организация Объединенных Наций. США и Иран обсуждают проект предварительного соглашения, который предусматривает создание Международного инвестиционного фонда для Ирана в случае заключения окончательной сделки, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на иранского чиновника, американских представителей и дипломатов, знакомых с ходом переговоров. По словам иранского чиновника и одного из дипломатов, объем фонда может составить $300 миллиардов. Другие участники посреднических усилий эту сумму не подтвердили. В Тегеране описывают механизм, как программу восстановления. Ранее иранская сторона требовала репараций за ущерб от бомбардировок, оценивая его в $300 миллиардов. От 300 миллиардов, это неправильно я сказал, от 300 миллиардов до 1 триллиона долларов репарации Ирану. Собеседники New York Times называют фонд одним из новых пунктов проекта меморандума. По их словам, Соединенные Штаты могли бы содействовать его созданию после подписания финального соглашения. Детали предполагается обсуждать на следующем этапе переговоров. Проект также предусматривает рамочные условия прекращения боевых действий между Вашингтоном и Тегераном, возможное открытие Ормузского пролива, переговоры о будущем иранской ядерной программы и постепенную разблокировку части замороженных иранских активов. Ну, собственно, постоянно речь идет об одном и том же уже который месяц. По данным New York Times, у Ирана за рубежом заморожено около $24 миллиардов. Тегеран добивается доступа к сумме до $20 миллиардов на Ближнем Востоке. Нью-Йорк Таймс отмечает, что президент Трамп пока не одобрил проект. Переговоры проходят при посредничестве Пакистана и Катара. При этом стороны по-разному трактуют отдельные положения документа. По данным источника Нью-Йорк Таймс в администрации, Трамп пока не принял окончательного решения по соглашению с Ираном, а накануне президент провел в ситуационном центре Белого дома двухчасовое совещание с командой по национальной безопасности. В Вашингтоне считают, что стороны близки к сделке, однако ряд вопросов остается нерешенным, включая разморозку иранских средств. МИД Ирана подтвердил продолжение контактов с Соединенными Штатами, отметив, что окончательной договоренности пока нет. Тегеране утверждают, что текущие переговоры сосредоточены на прекращении войны и не затрагивают ядерную программу. Проект меморандума может предусматривать продление перемирия на 60 дней, начало переговоров по ядерной программе и восстановление судоходства в Ормузском проливе. Акшес писал, что Иран должен разминировать воды пролива в течение 30 дней. Однако Нью-Йорк Таймс отмечала, что процесс может занять больше времени. Среди спорных условий также остаются сроки снятия американской морской блокады и возможное ослабление санкций на экспорт иранской нефти. Вашингтон, по данным Нью-Йорк Таймс, настаивает на поэтапном снятии блокады по мере восстановления коммерческого судоходства. При этом Трамп 29 мая объявил, что морская блокада иранских портов в Ормузском проливе, как он сказал, теперь будет снята, и застрявшие суда могут начать возвращаться домой. Это его слова. Силы Центрального командования вооруженных сил США, CENTCOM, нанесли удар по коммерческому судну, которое пыталось прорвать американскую блокаду иранских портов и не останавливалось на требования военных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией. В результате удара, нанесенного американским самолетом, судно было выведено из строя и обездвижено, указал источник. Балкер Lion Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил, пытаясь войти в иранский порт. Судно было выведено из строя американской авиации в Оманском заливе и остается там в дрейфе, сказал источник, добавив, что американские силы на его борт пока не поднимались. Это уже шестое судно, которое с начала блокады американские военные перехватывают с применением силы, отмечает Associated Press. По данным CENTCOM, за время морской блокады военно-морские силы США перенаправили уже 115 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них. Американская администрация ведет переговоры с несколькими американскими компаниями по производству дронов о предоставлении им государственного финансирования, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, потенциальные сделки наметились после нескольких месяцев контактов между компаниями, производителями беспилотников и офисом стратегического капитала Пентагона, как сказано. Это подразделение Министерства обороны США было создано при администрации президента Байдена для финансирования компаний, считающихся важными для цепочек поставок в сфере национальной безопасности, уточняет Wall Street Journal. По его информации, потенциальные сделки еще находятся на стадии переговоров, и Пентагон продолжает проверять компании, с которыми могут быть заключены соглашения по данному вопросу. Среди производителей, которых власти наметили для возможного финансирования, были названы Performance Drone Works, Unusual Machines, ее акционером и членом консультативного совета выступает сын действующего президента Дональд Трамп-младший, а также Neras Technologies, производящая FPV-дроны. Как пояснили собеседники Wall Street Journal, целью выделения средств служит увеличение собственного производства беспилотников в Соединенных Штатах и снижение цен на дроны за счет развития отечественных компаний и увеличения рынка. По словам источника издания, эти действия согласуются с целями программы Пентагона по доминированию в области БПЛА. Инициатива стоимостью 1 миллиард 100 миллионов долларов, направленная на создание арсенала из примерно 300 тысяч недорогих ударных беспилотников к концу 2027 года. Представитель Пентагона, ответивший на запрос издания комментарии, заявил, что ведомство не будет комментировать предварительные, как было отмечено, вопросы, которые могут измениться. И окончательное решение министерства будет опубликовано в официальном заявлении позднее. Конец цитаты. Bloomberg писал 19 мая, что в Киеве считают, что Соединенные Штаты добиваются передачи технологии доступа к правам интеллектуальной собственности от Украины в рамках сделки по БПЛА, которая в настоящий момент ожидает одобрения на самом высоком уровне. Минобороны США запросила разрешение на проведение испытания ряда украинских оборонных систем, включая БПЛА и РЭБ, поскольку рассматривает возможность их приобретения для военного использования, заявил неназванный чиновник. Американские вооруженные силы нашли способ противодействия беспилотникам, не требующий обязательного использования в большом количестве дорогостоящих ракет, пишет Wall Street Journal. Речь о бронемашинах морпехов МАДИС, M-A-D-I-S, полагающихся на комплекс контрмер. Военнослужащие корпуса морской пехоты США в ходе учений на Филиппинах в апреле протестировали систему противодействия беспилотникам, которая не требует постоянного применения дорогостоящих ракет и вместо этого завязана на комплекс контрмер, пишет Wall Street Journal. Речь о связке из двух бронеавтомобилей МАДИС, это Marine Air Defense Integrated System, MADIS, на одном из которых установлен усовершенствованный радар, а другой несет зенитно-ракетный комплекс «Стингер». Обе машины также оснащены небольшой пушкой, пулеметом и системами радиоэлектронной борьбы. Как пишет Wall Street Journal, идея системы МАДИС как средство средства борьбы с беспилотниками заключается в том, чтобы предоставить военным несколько вариантов контрмер – орудия, ракеты или средства РЭП – радиоэлектронной борьбы, чтобы они, все это могло выбрать, чтобы они могли, собственно, выбрать наилучший способ защиты войск и других объектов от дронов, не полагаясь только на дорогостоящее вооружение. В корпусе морской пехоты США пояснили Wall Street Journal, что одной из наиболее полезных особенностей системы МЭДИС является возможность стрельбы специализированными 30-миллиметровыми боеприпасами с неконтактными взрывателями, которые приводят снаряд в действие, когда цель приближается. Бывший техник по боеприпасам в агентстве материально-технического обеспечения и закупок НАТО Стивен Сойер уточнил изданию, что 30-миллиметровые боеприпасы часто менее точны, чем ракеты. Но их применение потенциально обойдется, естественно, дешевле. По его словам, даже если для поражения БПЛА придется потратить 5 таких снарядов, на это уйдет порядка $11,250, в то время как ракеты «Стингер» стоят около 430 тысяч каждая. А использовавшиеся в войне на Ближнем Востоке перехватчики дронов «Койот» от 100 до 125 тысяч за штуку. И специалист добавил, что 30-миллиметровые боеприпасы хорошо показывают себя против беспилотников семейства «Шахет», если последние не удается подавить средствами РЭП. При этом он подчеркнул, что американские оборонные компании по-прежнему сталкиваются с проблемой производства достаточного количества этих боеприпасов. Цитирую, «Бесконтактные взрыватели – это точные электромеханические устройства, и производителей, которые создают их в больших масштабах, немного», – резюмировал Сойер. Проблема противодействия множеству дешевых беспилотников – одна из ключевых для всех современных армий, отмечает Wall Street Journal. Американские военные столкнулись с ней во время боевых действий против Ирана, когда им пришлось применять высокоточные, но крайне дорогостоящие боеприпасы, запасы которых ограничены. Ранее сообщалось, что китайские ученые создали боевой алгоритм типа «убить их всех» – HGSTR, который должен позволять роем беспилотников с неподвижными крыльями автономно обследовать поле боя и уничтожать каждую вражескую цель, даже если их связь подавлена, а обзор заблокирован. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на 3 источника в оборонных и разведывательных ведомствах писала о том, что, по мнению Пентагона, российская и китайская программы развития беспилотной сферы опережают американские наработки. Выводы о китайских дронах сделали, проанализировав военный парад в Китае в сентябре 2025 года. Президент Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр, и его состояние здоровья оценивается как отличное, заявил его врач. Вместе с тем, главе Белого дома рекомендовали уделять больше внимания физическим упражнениям и сбросить лишний вес. В медицинском заключении, опубликованном Белым домом в пятницу, личный врач президента капитан Шон Барбабелла пишет, что у Трампа, которому в следующем месяце исполнится 80 лет, хорошее состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, неврологической и общей физических функций. Он полностью пригоден, я цитирую, для выполнения всех обязанностей главнокомандующего и главы государства, заключает врач. Во вторник Трамп посетил Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра, после чего написал на платформе Truth Social, что с ним все в порядке. Это третий известный медицинский осмотр Трампа с момента его возвращения в Белый дом в прошлом году. Согласно заключению, Трамп, самый пожилой человек, вступивший в должность президента США, показал результаты в пределах нормы по Монреальской шкале оценки когнитивных функций, набрав 30 баллов из 30 возможных. Кроме того, состояние сердца Трампа соответствует показателям человека на 14 лет моложе, утверждает Барбабелла. При этом вес Трампа составляет 108 килограмм, то есть с момента прохождения медицинского осмотра в апреле 2025 года он набрал 6 килограмм 300 грамм. Барбабелла сообщил, что президенту были даны рекомендации по питанию, физической активности и дальнейшему снижению веса. Его напряженный ежедневный график, включающий многочисленные встречи на высоком уровне, публичные мероприятия и регулярную физическую активность, продолжая способствовать его общему здоровью, написал доктор. В прошлом году синяки на руках Трампа и отеки ног вызвали беспокойство и спекуляции по поводу его здоровья. В июле стало известно, что у него диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это заболевание, вызывающее застой крови и отечность голени. Хотя незначительный отек голени сохраняется, отметил врач, по сравнению с прошлым годом у президента наблюдается улучшение. Так сказано в отчете Барбавеллы. Синяки на руках Трампа врач описал как соответствующее незначительному раздражению мягких тканей, которое связано с частыми рукопожатиями. Я его процитировал. На фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Барбавелла отметил, что эти синяки являются обычным и доброкачественным эффектом терапии аспирином. Его заключение отмечалось, что помимо аспирина Трамп принимает два препарата для контроля уровня холестерина. Он также своевременно проходит все необходимые профилактические обследования и вакцинацию. Ранее Трамп рассказывал, что на протяжении последних 25 лет принимает аспирин в дозе, превышающей рекомендуемую. В интервью газете Wall Street Journal он говорил, что принимает 325 миллиграмм аспирина в день вместо 81 миллиграмма, который иногда рекомендуют врачи, поскольку Трамп не хочет, как он сказал, чтобы густая кровь текла через его сердце. Конец цитаты. Трамп также заявлял, что предпочитает не заниматься никакими регулярными физическими упражнениями, кроме игры в гольф. «Мне это просто не нравится», – рассказывал он, – «это скучно. Часами ходить или бегать по беговой дорожке, как делают некоторые люди, это не для меня». Конец цитаты. Хотя такие ежедневные медицинские обследования, не являются обязательными, в последние десятилетия они стали считаться рутинной процедурой для президентов США. Здоровье бывшего президента Джо Байдена, которому при вступлении в должность в 2021 году было 78 лет, стало предметом пристального внимания общественности к концу его срока. Все остальное вы знаете без меня, в каком он был состоянии, Джо Байден, к концу его президентского срока. По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва резервуара с химикатами на заводе в городе Лонгвью, штат Вашингтон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника пожарной службы округа Коулитс Скотта Голстина. Как указал Голстин, инцидент на целлюлозно-бумажном комбинате, принадлежащем японской компании Nippon Dynawave Packaging Company, произошел утром 26 мая. Взорвалась цистерна с белым щелоком, раствором, используемым для превращения древесины в бумажную массу. В прорвавшемся резервуаре находилось около 900 тысяч галлонов, это примерно 3 миллиона 400 тысяч литров химиката. В результате инцидента два работника завода погибли на месте. Еще 9 до сих пор числились пропавшими без вести. Пожарно-спасательной бригаде в субботу удалось обнаружить останки 6 из них. Еще 3 тела спасателям только предстоит найти. Загрязняющие вещества попали в близлежащую реку Колумбия. Однако негативного воздействия, как отмечено, на качество воздуха или питьевой воды в городе Лонгвью выявлено не было. Отмечается, что Nippon Dynawave является дочерней компанией Nippon Paper Industries, второго по величине производителя бумаги в Японии. Жители северо-востока США в субботу слышали грохот, похожий на звук взрыва из-за разрушения в небе над Бостоном метеора мощностью 300 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщает НАСА. Цитирую спутник GOES-19 Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA сообщил о ярком болиде в субботу 30 мая, примерно в 2 часа дня по времени восточного побережья, сопровождавшимся громким шумом. По всей видимости, метеор распался на высоте 40 миль над северо-восточной частью Массачусетса и юго-восточной частью Нью-Гэмпшира. Энергия, высвободившаяся при распаде, оценивается примерно в 300 тонн тротилового эквивалента, что и объясняет громкий шум, говорится в заявлении агентства. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», услышанный грохот спровоцировал множество сообщений и обсуждений в социальных сетях среди жителей бостонской агломерации и штата Род-Айленд, в ходе которых выдвигались версии о ядерном ударе и об инопланетном вторжении. В полицию Бостона поступали звонки со всего штата Массачусетс. Департамент направлял сотрудников в городской район Брайтон. Исполнительный директор американского метеорного сообщества Карл Хергенроттер пояснил изданию, что жители Бостона и других мест, где был слышен взрыв, не могли увидеть его истинную причину из-за облачной погоды. Ну и отмечают СМИ, в четверг похожий инцидент произошел в Южной Каролине. Жители штата сообщали в соцсетях о звуке, похожем на взрыв бомбы. Некоторые утверждали, что их дома тряслись. НАСА позднее объяснили, что инцидент не был связан с метеором, уточнив, что он мог быть результатом падения космического мусора или спутника.
2: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио. В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвид Зон Радио».
3: Новости на
2: «Дэвид Зон Радио».
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Китае набирает популярность игрушка-антистресс в виде младенца по имени Наташа, однако вокруг нее разгорелся скандал. Изначально мягкую игрушку продавали как средство для снятия стресса, которое можно мять и растягивать. Между тем в соцсетях начали снимать видео, где избивают Наташу, колют ее иглами, режут, топят в воде и даже имитируют над ней хирургические операции. Несмотря на критику, игрушка стала настоящим хитом продаж. Некоторые магазины реализовали десятки тысяч экземпляров, а общий объем продаж на маркетплейсах исчисляется сотнями тысяч штук. Психологи и педагоги бьют тревогу. По их мнению, подобные ролики могут формировать у детей ложное представление о способах борьбы со стрессом и нормализовать агрессивное поведение. Школы в нескольких регионах уже рекомендовали ученикам не приносить Наташу на занятия, а родители требуют усилить контроль за подобными товарами. В Южной Корее полиция арестовала женщину по подозрению в поджоге нескольких помещений в многоквартирном доме. Сообщается, что жильцы самостоятельно потушили пожары, предотвратив серьезный ущерб. Три человека попали в больницу с отравлением. Полиция арестовала подозреваемую после анализа записей с камер видеонаблюдения. Сначала она отрицала свою вину, но позже призналась, что использовала зажигалку. По словам следователей, женщина давно была недовольна тем, что жильцы оставляют мусор в местах общего пользования, а также испытывала стресс на работе. Британские официальные лица планировали подарить Трампу красный чемоданчик во время его государственного визита в Великобританию в прошлом году. О подарке стало известно из опубликованных документов, касающихся педофила Джеффри Эпштейна и экс-посла в США Питера Мандельсона. В этих документах содержится переписка по электронной почте о подарке для Трампа. Судя по переписке, создание подарка вызвало определенные сложности. «Сага продолжается», — заметил Мандельсон в одном из своих сообщений. Участники обсуждения также высказывали сомнения относительно готовности чемоданчика и искали подходящую компанию для его производства.
3: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
5: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
6: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
7: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
11: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Маркович.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
0: Перед зон радио 620 AM.
1: Слушать подано.

0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

Добрый день, дорогие друзья. Суматоха страшная. Всем привет. Сегодня мы опять с вами в студии. Сейчас какая-то неувязка у меня тут с наушниками. Но тем не менее,

Добрый день, дорогие друзья. Прошу прощения за сегодняшнюю не скорость, не полноценное вступление, но тем не менее.

0: Не звук плохой. Тем не менее, мы с вами вместе. А сегодня здесь, прямо здесь, Дэвидсон Радио, программа «Социум». Окей. Я напомню о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home. Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие? Кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов? Обращайтесь в реабилитационный центр Secrets SEO для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов, тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре Secrets. О ваших близких забота – это такой, знаете, девиз каждого из сотрудников этого центра. Звоните по телефону 718-891-4400, 718-891-4400. И также у них есть второй центр, который тоже обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие. Кто окружит их вниманием, проследит за выполнением всех предписаний докторов, проследит, обращайтесь в реабилитационный центр Secrest по телефону 718-372-4500, 372-4500. И, конечно, как всегда, поддерживает нашу программу самый лучший. Не позволю сегодня, не стану называть ее номер телефона. Почему? Потому что вы его должны хорошо знать. Это Анечка, это Health Insurance Broker, которая всегда своевременно отвечает на все вопросы и на все предписания, которые ожидаете вы в сфере Медикейта и в сфере Медикера. Кстати, у меня, я сейчас вернулась с отпуска, и вы знаете, вот меня поразила одна вещь. Ну, что со звуком? Поразила одна вещь о том, что на самом деле она профессионал высокого класса. И, ну, в дороге мне пришлось познакомиться с одной особой, которая занимается исключительно этими вопросами, какими занимается Анна. И что вы знаете, она была удивлена, какие вопросы она решает. А решает она следующее. Вот смотрите, очень часто бывает, когда человек находится на marketplace, получил disability, и он уже автоматически переходит HRA. И у человека человек получает миллион писем, с которыми он, естественно, разобраться не может. Я был на marketplace, сейчас я HRA. И вот эта вот суета, которая начинается, то есть... Вот эти разборы в этом вопросе, надо сказать, не только в этом, а во многих вопросах, она, я не побоюсь этого слова сказать, she is the best. Поэтому звоните и всегда получайте от Анны ту консультацию, которая вам необходима по поводу того, чтобы решить ваши вопросы. Знаете, честно говоря, раздражает этот звук. Но надо мириться, очевидно, не с кем говорить, и телефона у меня под рукой нет, поэтому немножко сложновато сегодня будет. Но тем не менее, я хочу напомнить нашим слушателям вот такой вопрос. Я очень много говорила о том, что программа открыта по поводу Cooling Assistant, и вы знаете, я лично многим своих клиентам, которые ко мне обращались, я, когда программа только началась, я буквально с самого начала зарегистрировала, отдала этим клиентам копию того, что зарегистрировала, отправила медицинскую форму, которую требуется, что это за медицинская форма. Она произвольная форма, должна быть от вашего physical doctor, physician doctor, где сказано о том, что вам с тем, что ваше состояние здоровья требует обязательно, чтобы там, где вы находились, чтобы был кондиционер. И с чем я сейчас сталкиваюсь, вот я вернулась буквально вчера на свое рабочее место, и ко мне подходит несколько пациентов и спрашивает, что так долго. сразу я не могла дать ответа, почему так долго, естественно, сразу ответ не могу дать, поскольку, ну, мое дело было заполнить, а уже проследить за этим, конечно, по факту я должна, но необходимо время. Да, я сделала это такой маленький инвестигейшн, оказывается, что этот процесс очень долгий. Они на самом деле не, очевидно, большой запрос клиентов, которые нуждаются в этом, и у них, не, наверное, недостаточно сайтов, которые производят это все. Поэтому, друзья, не огорчайтесь, оно обязательно будет, даже когда программа закрывается. Если вы зарегистрировались, у вас есть подтверждение тому, что вы зарегистрировались, вы непременно получите кондиционер. И вы можете продолжать на сегодняшний день. Вы имеете полное право получать кондиционер только раз в 5 лет. Инком здесь обязательно предусмотрен в плане того, что это для людей, для малоимущих. И заполнить его необходимо на сайте Access HRA. Когда вы идете на слово HIP, там идет New Application. И в одном из порталов, когда вы там заполняете эту форму, и написано, что Cooling Assistant. Поэтому этим веб-сайтом вы можете пользоваться для выполнения ваших потребностей в плане того, что вам необходимо иметь кондиционер. Если сегодня, ну, thank God, что уже немножко теплее стало, экстренная жара все-таки примет обязательно свой оборот, и обязательно это будет, и старайтесь обязательно пользоваться кондиционером. Я знаю, что очень многим людям, когда они пользуются кондиционером, им есть некоторые люди, которым от них не очень приятно. Поэтому вы уже сами определитесь, и, как всегда, я использую одно и то же слово. Все очень и очень индивидуально. Поэтому будьте начеку. В плане, если вы чувствуете, что вам это, ну, не предоставляет удовольствия, а только наоборот будет ваше состояние души будет все-таки хуже, то вы посоветуйтесь с вашим лечащим врачом и примите соответственное решение, что вам в этой ситуации необходимо иметь. Вот, еще раз напомню, что вы можете заполнить application, никуда абсолютно ходить не надо. Там есть такая колонка, как вы хотите, или хотите интервью, чтобы было по телефону, либо физически прийти, назначить по zip-коду, куда прийти. Но, в принципе, я из своих клиентов, у меня нет такого, что люди куда-то ходили, и где-то они, значит, проходили интервью. Вот такая ситуация. Напомню, что это Access HRA, вы буквально, это довольно просто это делается. Единственное, что нужно, create your account, сделать паспорт. И, кстати, вы, если вы еще получаете какие-то бенефиты, скажем, и Medicaid, и food stamp, то вы можете, имея свой аккаунт, вы можете проследить за всей ситуацией, которая проходит с вами на определенном этапе времени. Но еще раз напомню о том, что программа Cooling Assistant открыта, и, соответственно, с этим вы имеете полную возможность заполнить application, но хочу напомнить о том, что этот процесс, казалось бы, легко заполнимый, но сам процесс немножко затягивается. Но, опять-таки, вы, если вы такие, вы можете позвонить по телефону 311, сказать, что вы заполнили application, и вам, может быть, вам предоставится возможность с кем-то проговорить, но если у вас есть время, вы можете это сделать. Вот ко мне обратились с таким вопросом, что такое пособие по инвалидности по социальному обеспечению. Ну, скажем так, что существует несколько видов социального обеспечения. Вы можете узнать о своих правах на получение пособия по инвалидности системы социального обеспечения, которая называется SSDI. Если вы не можете работать из-за физического или психического заболевания, то есть вероятность того, что вы можете претендовать на ежемесячные выплаты. А могу сказать, что независимо от возраста, если у вас есть медицинская инвалидность, препятствующая трудоустройству, вы можете претендовать на получение пособия от Управления социального обеспечения. Существует, повторяю, две программы, на которые можете подать заявку. Я постараюсь сейчас вкратце изложить, какая у вас есть, какие у вас есть возможности possibility, а вы уже определитесь, есть ли смысл вам заниматься. Но я думаю так, что ежемесячные выплаты абсолютно каждому нужны, учитывая, что сегодня не все так просто в плане того, что и бензин, и оплата за аренд, и, ну, я не стану перечислять, но, тем не менее, я сегодня слушала одно интервью, меня так на одном из каналов, и ведущий спрашивает, как у вас в городе, как вы реагируете на повышение цен, что вообще, как вы себя чувствуете. Один из выступавших сказал следующее, мне это здорово понравилось. Особенно не замечаю, поскольку если сейчас мясо дорогое, мы его просто отказались от этого продукта питания. Другой отвечает, ну, то есть не могу сказать, что вот так все сказалось. То есть сократили и сделали, предоставили свои возможности, то, чем можно воспользоваться. Но я думаю, что это разумно, во всяком случае, это очень разумно, что каждый человек может распределить и на самом деле может все-таки своим бюджетом руководствоваться. Но вот что происходит с людьми, которые, скажем, опять-таки повторяю, независимо от возраста, и если у них есть какие-то медицинские проблемы, и эти проблемы препятствуют трудоспособности, то на самом деле вы можете претендовать на получение пособия. И, как я сказала вначале, вы можете подать заявку, и для работающих людей это SSDI, и для малоимущих, неработающих SSI. Дополнительный доход по социальному обеспечению доступен инвалидам или пожилым людям с очень низким доходом и активами. Значит, активы, если у вас есть, если вы будете получать SSI, вы должны использовать все свои доходы, которые у вас есть, и существует ограничение. Всегда существует такая фраза «spend your money, then you got your benefit». Используй свои доходы, и потом сможешь получать бенефиты. Я постараюсь сейчас доступно для вас изложить для людей, которые проработали определенное количество времени, могут ли они получать ситуации, опять-таки повторяю, самые-самые различные. Так вот, что такое страхование по инвалидности в рамках социального обеспечения, это в рамках Social Security. Это часть программы социального обеспечения, которая официально известна, которая называется «Программа страхования по старости на случай потери кормильца инвалидности или самого человека». Пособие SSD предоставляется людям, которые вынуждены прекратить работу по достижению пенсионного возраста. Размер вашего пособия по инвалидности от системы социального обеспечения, как правило, совпадает с размером вашей будущей пенсии по социальному обеспечению Но получение пособия по инвалидности до достижения полного пенсионного возраста не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Если ваше заявление на получение пособия по инвалидности от системы социального обеспечения будет одобрено, то, естественно, ваши выплаты будут включать денежные средства в зависимости от вашего личного трудового стажа. Средний размер выплат составляет от, ну, средний, опять-таки, индивидуально все, от $1800 в месяц, и в среднем в 2026 году 1630 долларов. Это не SSI, а SSD. Лица, которые имеют более высокий доход, которые оплатившие больше налогов или налогов как свои налоги, то получат пособие максимум в 2026 году, где составляет сумма, по-моему, 4152 доллара, насколько я помню. Опять-таки, это касается для людей, которые с более высоким доходом. Ну, чтобы вам немножко было понятно, или вы имеете право, вы должны все-таки пройти определенную квалификацию, которую, каким образом, как это делается. Ну, либо вы обращаетесь в Social Security Office, назначаете свой appointment. Но я всегда говорю своим клиентам, которые ко мне обращаются по этому вопросу, вы должны, или, ну, если вы сами не можете, значит, у вас должен быть кто-то, который должен все прослеживать. Абсолютно каждый шаг. А если вы делаете appointment, когда appointment проходит по телефону, вы должны четко сказать, представить, рассказать, когда вы первый раз посетили врача, какое ваше, как это заболевание произошло, на основании чего, посещаете ли вы врачей, используете ли вы какие-то медикаменты, посещаете ли вы каких-то дополнительных врачей, какую-то физиотерапию, и посещаете других врачей, я имею в виду, если это физические отклонение у человека, то если там включен в посещение и кардиолог, и остеопат, и глазной врач, и, ну, все абсолютно, вы просто должны подготовиться. Я говорю своим клиентам, вы должны завести такую тетрадь и записывать, и когда у вас будет интервью, у вас не будет никаких проблем в плане того, что вы кейс-воркеру об этом все излагаете, представителю Social Security, и достаточно у этого человека будет информации, чтобы потом он мог отправить соответствующую информацию для подтверждения. Одно подтверждение, это идет от вас, у вас идет беседа, рассказ, а для людей, которые будут заниматься, они будут обращаться к вашим лечащим врачам. Ну и тут тоже должна быть рука на пульсе в плане того, что вы должны своему врачу рассказать о том, что вы обратились в социальную службу по поводу подачи disability, и когда будут отправлены им непосредственная почта, они должны своевременно отвечать. Очень часто бывает, что да, врач услышал вас, но когда пришла форма, да, я заполнил, а на самом деле, ну, я не знаю, но все очень индивидуально. На самом деле вы должны иметь копию, и вы знали, какого числа вы отправили, потом у вас есть там, когда идет уже полное собеседование, полное рассматривание вашего дела, у вас есть свой кейс-воркер, специальный аналист называется, и этот человек будет с вами постоянно на связи. Бывает в письменном виде, естественно, в письменном виде. Бывают ситуации такие, которые, например, по той или иной причине вы своевременно не отправили письмо, где со всеми вашими подтверждениями посещений врачей. Да, я хочу напомнить о том, что когда вы называете своего лечащего врача, вам непременно необходимо изложить следующее: адрес, номер телефона, факс, если вы можете знать. Но сейчас достаточно проще, потому как мы держим в руках телефон, и вы можете выйти на Google и посмотреть, пройти через любую информацию. В таком вот плане. После того, как вы получили, прошли интервью, вы четко ведете свой такой календарь в плане, когда вы подали. Если вы ходите к своему социальному работнику, психотерапевту, психологу, то он в своем чарте это все описывает. И по любым вопросам можно обращаться. Ну, у вас должен быть какой-то человек, который будет с вами на связи и знать вашу ситуацию конкретно. Вот необходимо. Потом бывают случаи, как я сказала, вам прислали письмо, своевременно ваш врач не ответил, и вас забросали письмами, и вы: «Ой, Раиса, что это такое? Ой, что это такое?» Я читаю письма и говорю, что на письмо не ответили, поэтому что я в этом случае делаю? Я не звоню никаким врачам, это все очень бахипа, это все должно быть исходить от клиента, но я звоню в эту службу Social Security, обращаюсь к канцлеру и говорю, что можно ли задержать на несколько дней. Но я поставила в известность, записала время и с кем я конкретно разговаривала, и тогда мне проще идти дальше. А процесс это не быстрый, этот процесс берет время, и бывает и полгода, бывает и год. Но, в принципе, я смотрю последнее время, надо сказать, что живенько это проходит, особенно для людей, которые тщательно подготовились, учитывая, что просто люди не знают, вот ситуация, опять-таки, я все время повторяю эту фразу, что чтобы получить пособие по инвалидности от системы социального обеспечения, необходимо не только иметь инвалидность, но вот и накопить достаточно количество, если человек работал, трудовых баллов в системе социального обеспечения. Точное количество баллов необходимо для получения SSDI. Зависит от вашего возраста, года наступления инвалидности. Кроме того, вы должны были попробовать проработать хотя бы часть 5 из последних 10 лет до наступления инвалидности. То есть, если вы 5 лет проработали, а работали где-то на таком месте, где это и сказалось на вашем состоянии здоровья, вы не можете уже делать ту работу, концентрироваться за счет того, что у вас у вас проблема сходить, проблема слышать стала и многое другое. Я просто хочу сказать, что вы не должны обольщаться на то, что вот если вам заболело, и обязательно вам дадут. Нет. Вам могут даже сказать, что да, ты можешь продолжать работать, но найди по твоему состоянию здоровья, ты можешь найти какую-то работу, которую ты бы мог делать. Ситуации абсолютно различные и очень-очень индивидуальное все. Поэтому, друзья мои, надо первое, что я сказала, надо готовиться, а второе, нужно собрать материал весь полностью, прослеживать этот материал, соответственно, кому вы обращались, с кем вы разговаривали, когда получили первое письмо, потом вас вызывают на какой-то appointment, вы обязательно должны пойти на независимую комиссию, если возникают какие-то сомнения, то, соответственно, вы получаете официальное письмо, где вы должны явиться в Social Security, в Medical Facility, где они проводят, доктора проводят с вами непосредственно проводят интервью и полное обследование, где вы отвечаете на вопросы, где у них есть достаточно, если есть достаточно информации от ваших врачей, которые, и это получается так, что это интервью тет-а-тет, и смотрят то, что вы сказали на первом интервью, что написал ваш лечащий врач, и они приводят заключение. Это берет определенное время, но еще раз, много раз повторяю о том, что вы должны тщательно подготовиться для того, чтобы вопрос был решен правильно. А я знаю, много у меня есть таких фактов, когда люди ко мне обращаются, из моих клиентов, где я в клинике работаю, в поликлинике работаю, я знаю, что вот если человек ответственный, он будет ответственен во всем, и он получает это все 1-2-3. А если человек безответственный, скажем, ну, вы можете сказать мне в упор, что ну, человек больной, не соображает, обязательно надо найти человека, который с вами будет, ваш гид. Он будет с вами степ-бай-степ проходить это полностью этот срок времени, который необходим для того, чтобы по возможности получить от офиса Social Security. Финансирование и критерии для получения пособия инвалидности социального обеспечения должны пройти, как я сказала, два разных теста на уровень заработка, тест на продолжительность работы и тест на недавнюю работу. Скажем, иногда люди забывают, что вот приехал, например, в 80-м году, отработал, скажем, там 2-3 года, а потом устроился на работу и про те мелочные 2 года забыл. То есть вы все должны для себя сделать такой конспект, по которому вы должны воспроизвести человеку, который будет guiding you. Потому что управление социального обеспечения проверяет на самом деле вашу трудовую историю, чтобы убедиться, что вы делали взносы в систему социального обеспечения в течение достаточно длительного периода вашей трудовой жизни, чтобы иметь право на получение пособия инвалидности. Также я хочу сказать, бывают люди, которые работают в юнионе, вы обращаетесь вначале, конечно, к своему супервайзеру, либо вы сами супервайзер, обращаетесь внутри своего юниона, и вы можете на шорт-терм получить от вашего юниона. Это не говорится о том, что вы там на работе упали, это говорится о том, что ваше физическое состояние стало хуже, и вам необходимо пройти соответствующую, все степ пройти для того, чтобы это на самом деле произошло для вас, получение disability. Очень часто бывают такие случаи, когда человек, скажем, заработал небольшое количество по своим поинту, по зарплате, недостаточно получил совсем ну, небольшую сумму при получении disability, ему могут доплачивать SSI, абсолютно точно, ему могут доплачивать SSI, но это будет зависеть от вашего income. И второй вопрос, когда я начинаю рассказывать о том, что есть SSI, это для малоимущих, которые не работают ли в этой стране, по состоянию здоровья они могут подать на disability, которая называется SSI. Здесь ограничение следующее – это возраст, это получение иметь гражданство. Вот есть, хотя было у нас время, когда иммигранты, приехавшие в связи с ситуацией, которая произошла у нас уже почти 4 года с войной, то многие люди получили и в то самое время получили тоже disability, SSI получили. Сейчас это не происходит. Сейчас, очевидно, пересмотрев бюджет и так далее и тому подобное, они приняли решение о том, что они не могут разделить эту возможность абсолютно на каждого человека. Но для людей, которые проживают здесь 5 лет, имеют гражданство, по достижению своего возраста они могут подать на SSI, даже если они не работали. Но должны быть определенные критерии для этого. Это, естественно, получение гражданства на том уровне, который необходимо для получения. А для получения очень многие спрашивают, какие ключевые моменты при подаче заявления на получение пособия. Ну, моменты – это доказательство того, что вы являетесь инвалидом, скажем, такое слово немножко будет жесткое, с тяжелой формой инвалидности. Это физическое, а есть очень много, которые люди имеют психическое состояние, которое препятствует вашей трудовой деятельности в течение как минимум года. А когда вы проходите интервью, всегда спрашивают, это первоначальный вопрос, почему вы подаете, когда это случилось, куда вы обращались, к каким врачам вы обращались, какое лечение вы получали, какой фоллоуап был, принимали ли вы медикаменты, какие конкретно медикаменты, и как это отразилось на вашем состоянии, стало вам легче или стало вам, скажем, не лучше, и вы решили подать на disability. Я еще раз повторяю, очень надо подготовиться и определить является, ну, инвалидность, которая оставляет много места для многих споров. И что ваш врач мог посоветовать вам не работать, обязательно всегда спрашивает, а спрашивал ли своего лечащего врача, что вы мне можете предложить, что если я не буду работать, не обязательно, это абсолютно не означает, что врач должен дать заключение. Врач может дать свое заключение, но оно должно быть документировано в плане того и подтверждено соответствующими пунктами, которые необходимы для того, чтобы человек смог получить эту возможность получения. Управление социального обеспечения оценивает заявление на пособие, используя все экспертные медицинские подтверждения. Я прошу прощения, мы закругляемся сегодня без рекламы, и обещаю, что в следующей программе у меня есть интересный материал, который я буду излагать впоследствии. Всего вам доброго. С вами сегодня была Раиса Рос.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В НАСА заявили об отсутствии данных о погибших инопланетянах или их разбившихся кораблях. При этом у ведомства есть информация о неопознанных воздушных явлениях, которая вскоре будет опубликована. На Багамских островах найдены корабли настоящих пиратов Карибского моря. Находки относятся к золотому веку пиратства. Международная федерация фехтования сняла ограничения с российских спортсменов. Россияне впервые за 4 года выступят на чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.

0: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Спонсор выпуска – доктор Михаил Рисман. Доктор Рисман применяет уникальную методику для лечения болезней позвоночника и суставов, воспаления седалищного нерва, головных болей, мигрени, пяточных шпор, нейропатии. Фотомодуляция – это мягкий свет, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей и способствует общему выздоровлению. Безопасно и неинвазивно. Уже после первого визита к доктору Рисману пациенты чувствуют облегчение, а через месяц-два говорят о полном восстановлении. Метод фотомодуляции прошел многолетние испытания, его используют и в космосе, и в армии нашей страны. Доктор Михаил Рисман, 718-769-71-91. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс официально представил в Конгрессе масштабный законопроект, который его команда называет планом народного дивиденда от искусственного интеллекта. Сандерс предлагает ввести специальный федеральный налог на сверхприбыли крупнейших технологических корпораций, получаемые за счет автоматизации и внедрения генеративных нейросетей. По его замыслу, эти средства должны распределяться напрямую среди американских рабочих, чьи места пострадали или были сокращены из-за технологий. Крупнейшие лоббисты IT-сектора уже назвали проект «убийцей инноваций». Сегодня проходит один из ключевых электоральных дней года – праймерис. Внутрипартийные выборы сразу в 6 штатах – Калифорнии, Нью-Мексико, Айове, Монтане, Южной Дакоте и Нью-Джерси. Как передают Associated Press, основная борьба разворачивается на западном побережье. В Калифорнии определяются финальные пары кандидатов на пост губернатора штата, а в Лос-Анджелесе проходят крайне конкурентные выборы мэра. Избирательные комиссии штатов предупредили, что из-за высокой доли досрочного голосования по почте, особенно в Калифорнии, окончательные результаты по ряду округов могут занять от нескольких дней до недели. Команда аналитиков Associated Press развернула общенациональный мониторинг для фиксации результатов в режиме реального времени.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
16: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на «Фарбренген». Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера. который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
10: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
11: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
10: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
11: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
10: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
11: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
10: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
11: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
10: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
11: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
10: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
11: Мы принимаем большинство страховок, включая workers compensation и no-fault страховки после автоаварии.
10: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
11: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
10: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
11: Спасибо вам большое.
17: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
18: Вселенной шалом.
19: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
20: Шестой час, а точнее 10 минут шестого нью-йоркское время, пришла пора вывести в эфир «Полный шалом», еженедельную программу, которую на Дэвидзон Радио ведут два человека, я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Маистровой. И сегодня мы в прямом эфире, второй час, как всегда, ваши звонки, друзья, но до него еще мы поговорим с Александром не настолько заданную мною или им тему, а на тему, которую задала жизнь, задают СМИ. Александр, приветствую вас, проверяю связь, алло, алло.
21: Алексей?
20: Алло. Да, все, Алексей? Александр, привет, привет.
21: Да?
20: Да, да, да.
21: Да, добрый вечер.
20: Александр, да, ну все СМИ, все информагентства захлебываются от удовольствия, смакуя не столько стенограмму, сколько утечку, которую якобы получила в свое распоряжение одно из американских изданий. Она свидетельствует, ну тут я должен сказать, что это в кавычках, потому что свидетельствует, была она, не была эта утечка, придумана, не придумана, о состоявшемся телефонном разговоре Трампа и Нетаньяху, где в ходе которого Трамп чуть ли не матом крыл израильского премьера, настаивая на том, чтобы тот прекратил боевые действия на ливанской границе, на ливанской территории. О первопричинах конфликта, о последствиях, о текущей ситуации поговорим отдельно. Александр, ну как бы я понимаю, что глупо спрашивать, я точно знаю, что ни вы, ни я, ни наше ближайшее окружение там не присутствовало при этом разговоре. Но вполне возможно, израильская пресса каким-то образом комментирует или подтверждает, или наоборот разочаровывает читателей и слушателей, что и разговора не было, и никто никого не костерил, никто никого не материл. Ну, словом, по порядку.
21: Ну, вы знаете, если говорить о всей этой истории, весьма неприятной, надо сказать, истории, то следует, во-первых, сказать о контексте, в котором все это происходило. Контекст следующий. Ведутся переговоры между Соединенными Штатами, между Трампом и между Ираном. Иран отказывается принимать американские условия. Трамп говорит о том, что, тем не менее, он хочет достичь соглашения. Между тем, на этом фоне происходит обострение, эскалация насилия, как угодно, в Южном Ливане. Хизбалла обстреливают израильские позиции. Мы каждый день теряем военнослужащих, одного, двух, как получается. Все это

Опять-таки, как я сказал, разговоры бесплодны ни о чем. Так вот, Хизбалла продолжает действовать, Израиль продолжает наносить удары. Израиль берет контроль над рядом стратегических объектов, в том числе над крепостью Бафор, бывшей крестоносской крепостью, уже полуразрушенной, но тем не менее сохраняющей свое стратегическое значение, поскольку оттуда открывается вид на Набатейскую долину, как на ладони она расстилается, но этого недостаточно. Недостаточно, и звучат голоса в самом израильском военно-политическом истеблишменте нанести удар по Дахи, по шиитскому кварталу на юге Бейрута, где находится штаб-квартира Хизбаллы, это их нервный центр, там находятся их командные пункты, логистика, ну, все, что положено находиться. И они заявляют всей министру обороны, а потом и Нетаньяху, о том, что будет нанесен удар по Дахе. Возможно, стоило бы нанести удар, а потом говорить о том, что будет нанесен удар. Меньше слов, больше дела, но, тем не менее, то, что есть. Вот так вот они заявляют в декларации намерения, то, что называется. И на этом фоне Иран говорит следующее. Он говорит, что если только Израиль нанесет удар по Дахе, то тогда переговоры будут точно сорваны, и иранская делегация не вернется за стол переговоров. После чего Трамп заявляет следующее, о том, что не будет нанесено никакого удара, о том, что израильские войска, которые шли на Бейрут, ну, абсолютная глупость, потому что израильские войска в принципе и не собирались идти на Бейрут, и не собирались захватывать Бейрут. Это даже задача и не ставилась в какой-то долгосрочной перспективе. Никто не собирался брать контроль над этим большим мегаполисом и над все устанавливать там какой-то свой порядок. Это вообще не обсуждалось даже. Тем не менее, Трамп говорит, что шли к Бейруту, и теперь израильские войска, колонны, то есть как он себе это представляет, конечно, интересно, как моторизованные колонны, там танки, которые двигаются к Бейруту, там, не знаю, к Москве или к Берлину, они поворачивают назад. Ну, полная чушь. Но этим дело не ограничивается. Он говорит несколько дней тому назад о том, что, когда его спрашивают о том, как будет вести себя Нетаньяху, в случае, если Трампу это не понравится, он скажет, он сделает то, что я ему скажу. Ну, это, естественно, удар ниже пояса по самому Нетаньяху, потому что, понятно, это подхватывает оппозиция, кричит о том, что Нетаньяху ни на что не может, что он лакей Трампа и так далее, полностью его серф, зависимый и несостоятельный и так далее. То есть он оказал своему другу очень хорошие, добрые услуги, но этим не ограничивается. Появляется сообщение в Axios, вот то, что вы, Алексей, упомянули, о том неком состоявшемся разговоре. И в этом разговоре говорится следующее. Я буквально процитирую. Ты, запятая, Б, не буду продолжать, с ума сошел. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. В скобках. Совершенно не спасает задницу ничью, потому что суд идет, на мой взгляд, суд совершенно фиктивный, высосано все из пальца, доказательств суда нету, но пускай они и доказывают, пускай доказывают, и суд продолжается. И никакой задницы, ничью задницу Трамп не спасает. Далее он говорит следующее. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого. Из-за чего? Из-за этого. Из-за того, что вот планируется, видимо, распространить военные действия на Дахе. То есть, тем самым он показывает, говорит о том, что он, ну, по сути дела, он повернулся к нам вот той самой задницей, о которой он и изволил выразиться. А может быть, этот разговор был иным. Некоторые комментаторы говорят, что, ну, это были просто, он повысил голос, на самом деле все было не так страшно, мы не знаем, мы не знаем, может быть и так, но есть, на мой взгляд, одно большое но, чисто логическое. Если кто-то, какое-то издание пишет, что кто-то оскорбляет другого, оскорбляет его, унижает и так далее, а этот кто-то, как говорится, не ухо,

0: не рылом, не собирался даже и оскорблять, то этот кто-то, он встает и говорит: нет, нет, это, друзья, ложь, ничего подобного я не говорил, ничего не происходило, я его никак не называл, и давайте вы мне платите штраф за то, что вы на меня возводите поклеп. Но этого не происходит. В Белом доме никто никак не реагирует, то есть делают вид, что они замечают. И это показательно, на мой взгляд. То есть, значит, это было в той или иной форме. Может быть, какие-то слова добавлены, приписаны и так далее. Но, значит, было и, значит, по сути дела, то ничего не придумано. В Израиле это отрицают, ну, надо отрицать. Ну, как говорят о том, что да, была такая жесткая беседа, был разговор на таких повышенных тонах, но ничего особенного, что им еще сказать. Они же не могут сказать, что, по сути дела, Трамп, по сути, раздавил своего близкого друга. Не могут. Значит, было. На мой взгляд, все это было. И это, на мой взгляд, очень плохой признак, потому что это означает, что Трамп оказался, поставил себя в полную зависимость от Ирана. То есть сегодня Иран, несмотря на то, что он потерпел вот такие вот серьезные удары и все это, он выглядит победителем, он диктует президенту великой державы, как и надо ему вести и в отношении Ирана, и в отношении своего союзника, в данном случае Израиля. То есть он диктует, у него право верхней руки, то, что называется. И, на мой взгляд, это очень плохо. Помимо всего прочего, это означает поражение для Америки, это означает унижение для Америки. Позволять режиму обращаться с собой как с тряпкой, тем более такому режиму, это унизительно, на мой взгляд. Но для Израиля это еще, конечно же, и плохо, потому что Трамп, по всей видимости, он одержим обсессивно желанием подписать какую-то сделку. И это может быть понятно, потому что цены на бензин очень высокие. И если все это затянется, то война станет обузой для республиканцев. Промежуточные выборы вот-вот. И Трамп хочет закончить. Но хочет ее закончить ее так, что в этой ситуации тогда бы действительно, вот то, что мы с Алексеем спорили, война тогда лучше бы и не начинать. Лучше бы и не начинать. Когда заканчиваешь начатое дело вот таким вот образом, то однозначно лучше не начинать,
1: Александр, а не думаете ли вы, что вот в действии или будет задействован мой излюбленный сценарий, который я частенько озвучиваю, но который, правда, не всегда воплощается в жизнь, но все-таки. Вот это вот якобы утечка, вот эти повышенные тона, это все фикция. То есть Израиль и Америка специально наводят тень на плетень, дабы все подумали, что сейчас вот они бронятся. А на самом деле они ведут, или давно уже договорились, ну, по секретным каналам, что Израиль сейчас вдарит там, неважно, по Ирану, по Ливану. Все то, что происходит сейчас, это постановка. И постановка, которая призвана отвлечь внимание всеобщее, ну, в первую очередь, там, Хизбаллы и Ирана, от какого-то мегапроекта. Мегапроект, разумеется, ну, военного толка, будет нанесен удар или удары по Тегерану и там, и по Бейруту. И вот так вот потом все будут скажут, все скажут ха-ха-ха, это была постановка.
0: Ну, все может быть, Алексей, ничего нельзя исключать. Вполне возможно, что и так. Может быть, это какая-то интрига, может быть, это некая игра. Непонятно, все может быть. Но мы видим на сегодняшний день, вот то, что будет через, может быть, 10 минут, через полчаса или сегодня ночью, все может измениться. Но мы видим на протяжении вот уже 2 месяцев. Трамп, несмотря на отказы Ирана вести вообще какие-то переговоры, несмотря на, в общем-то, унизительное поведение, даже унижающее, точнее, несмотря на провокации, нападения на американские корабли, он все равно продолжает отчаянно настаивать вот на этом меморандуме, соглашении, сделке. Это продолжается уже 2 месяца, и конца и края этому не видно. Поэтому я не знаю, насколько это интрига. Это больше напоминает мне уже определенную стратегию. Далее, посмотрите, если бы, например, если бы не хотели, то эта утечка бы не состоялась. То есть, значит, эта утечка была допущена преднамеренно. Зачем? В Израиле сейчас выборы. Очень скоро, через 3 месяца, через 4, это уже зависит от того, как там будет расклад в нашем судьбоносном органе, который называется Кнессет. Но это очень здорово бьет по престижу Нетаньяху. Зачем? Если он говорит, что так обращается с Нетаньяху, то наша оппозиция, левая оппозиция, она просто в восторге. Они просто, просто не скрывают своего наслаждения, называя Нетаньяху там пудалем, недееспособным, ни на что непригодным и так далее. То есть к чему? То есть здесь возникает множество вопросов, зачем все это надо. А то, что теоретически это действительно может быть некой интригой, может быть, Алексей, не знаю.
1: Александр, уверен, что ответ будет не коротким, но будьте готовы, что просто минут через 5 я попрошу вас сделать паузу. Я смотрю на часы, там выпуск новостей. Но время еще есть, и я задам этот вопрос. Вот объясните мне всем нам простую вещь. Иран и Ливан, ну, особенно Южный Ливан, там, где базируется Хизбалла, они там на расстоянии тысяч километров. Иран и Ливан, или Южный Ливан, как угодно, они даже не граничат между собой. Да, мы знаем, что Хизбалла – это прокси Ирана. У Ирана немало таких прокси в виде спящих ячеек и в виде каких-то серьезных там анклавов в тех или иных странах. Но вот почему? Вот Иран обескровлен. В Иране тяжелая ситуация вот после тех бомбежек, после ликвидации лидеров там страны, нации, не суть важно. Но они, вот им Трамп предлагает, условно говоря, мегагалактическую сделку, а они говорят, нет, нифига, вот если Хизбаллу не перестанет Израиль бомбить, то тогда мы на сделку не пойдем. А им там самим-то осталось, как-то я где-то прочитал, не успеет стриженная девка косу заплести. Почему Хизбалла так сакрально важна тегеранскому режиму, иранскому режиму? Почему они готовы чуть ли там не пожертвовать собой, но только вот их спасти от этого проклятого Израиля?
0: Смотрите, Алексей, давайте вы меня прервете, если я задержусь перед выпуском новостей.
1: Конечно.
0: Но ситуация в следующем. На протяжении десятилетий Иран вкладывал в своих прокси. Для чего? Чтобы создать империю. По сути дела, он создал свою империю. Эта империя не выглядит как вот империи прошлого, но все равно это империя. В Ираке фактически проиракское правительство, проиракские вот эти вот прокси, формирование милиции, партии, как угодно. В Ливане то же самое, Хизбалла. В Ливане же нет правительства, там, по сути дела, правит Хизбалла, и все эти переговоры с правительством – это просто пустое место. В Йемене тоже. Там тоже те же самые хуситы, которые поддерживаются. Был еще сирийский режим. Вот сирийский режим пал, это они не смогли спасти. Но для них крайне важно спасти всех своих оставшихся прокси, потому что они создают их долгосрочная цель, даже не столько уничтожение Израиля, это само собой, это понятно, но создание своей великой шиитской империи по всему Ближнему Востоку, вот это их главная задача, взять все эти нефтяные княжества, Саудовскую Аравию за горло, там много шиитов, и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии, в Кувейте, там много шиитов, используя вот этих вот всех своих прокси, меньшинства, марионеток, милиции, подчинить себе Ближний Восток и таким образом уже продвигаться дальше, потому что это мессианский режим, потому что это они так видят. Почему Советский Союз вот поддерживал, например, всевозможные, уже будучи разваленной, по сути дела, а поддерживал всех в Африке, в Азии, Кубу, я не знаю, Анголу, кого еще? Потому что это миссия.
1: Кроволана.
0: Это миссия. Да, они не могут от этого отказаться. Это религия. Такая политическая религия. Вот, и для них Хизбалла – это жизненно важный центр, который им нужно сохранить, чтобы взять за горло, держать не только Израиль, весь арабский мир. Но они, кроме того, потеряли еще и Хамас. То есть, а еще потерять теперь Хизбаллу – это уже и сирийский режим они потеряли. А Хизбаллу уже потерять – это совсем плохо. Это уже Тут надо держаться из последних сил.
1: Ну, по правде говоря, я бы не сказал, что там Хамас-то прям вот совсем стерт с лица земли. Воленс-ноленс.
0: Но очень ослаблен, у него конечно, конечно, но да, очень ослаблен, да. Очень. На сегодняшний день уже очень ослаблен. Мало уже, что представляет из себя только жалкую тень того, что они были до 7 октября.
1: Ну что ж, половина шестого время в Нью-Йорке. Выводим в эфир краткую сводку новостей, немного рекламы и затем продолжим.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд ранее подтвердил решение по делу о президентских тарифах, постановив, что закон IEEP не предоставляет президенту неограниченных полномочий вводить пошлины. Последствия этого решения продолжают обсуждаться в Вашингтоне и деловых кругах страны. Экономисты предупреждают о риске замедления экономики на фоне тарифной политики и сохраняющейся инфляции. В центре внимания остаются цены, рынок труда и дальнейшее решение Федеральной резервной системы. Мэр Зоран Мамдани продолжает продвигать масштабный жилищный план, предусматривающий строительство 200 тысяч доступных квартир и сохранение еще 200 тысяч единиц доступного жилья в течение ближайшего десятилетия.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
10: Друзья, я вновь хочу напомнить вам о замечательном докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению боли, и который практикует в Америке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z на Шипсет-Бэе в Бруклине. Телефон офиса 718-769-71-91, 769-71-91. Доктор Рисман – один из немногих врачей, кто успешно лечит больных уникальным аппаратом фотографии. биофотомодуляция. Сегодня это и усовершенствованная модель биофотомодуляция. Она также используется в космосе и в армии Соединенных Штатов и в НАТО, что, безусловно, вызывает доверие к этому методу, быстрому и эффективному лечению боли. Секрет успеха биофотомодуляции – это стимуляция естественных сил организма, в результате чего происходит выздоровление. 718-769-71-91. Биофотомодуляция помогает при болях в позвоночнике и суставах, лечит все виды невропатии, включая диабетическую. Это такие симптомы, как онемение в руках и ногах, мурашки и боль, которая не дает нормально двигаться. И в сегодняшней действительности знакомы практически всем проблемы со сном, раздражительностью и депрессией. Биофотомодуляция помогает очень быстро, иногда мгновенно. Так что помните, что при любых болях можно позвонить доктору Михаилу Рисману, и он обязательно вам поможет. 718-769-71-91. 769-71-91.
11: Дейзу Радио. Потому что хорошо.
2: Америка, Израиль.
1: 17:35 время в Нью-Йорке. Полный шалом в самом разгаре. Вместе с Александром Маистровым в течение первого часа, первой части программы мы обсуждаем текущую ситуацию, обострение на израильско-ливанской границе, как последствие израильско-американской атаки на Иран. Александр, возвращаемся в эфир. Проверяю связь. Алло, алло.
0: Да, Алексей, да.
1: Да. Александр, то, что израильско-ливанская граница – это горячая точка на карте мира, как бы известно несколько десятилетий. Там и специальные силы ООН, ЮНИФИЛ развернуты, и никакого толка, и несколько войн, включая первую ливанскую, вторую ливанскую. Но еще есть один факт, как бы непреложный. Ливан – бывшая французская колония. Франция продолжает иметь, я уж не знаю, значительно, это вы как раз вот сейчас тогда должны будете или поправить, или подтвердить, или не наоборот опровергнуть мои утверждения, что Франция имеет сильное влияние, продолжает иметь в Ливане. Именно. И вон даже Макрон потребовал после того, как израильские войска пересекли границу, начали, так сказать, занимать Южный Ливан, оттесняя Хизбаллу и ее прокси вот от израильской территории. И он аж там потребовал созвать экстренное, оно было создано, экстренное заседание Совбез ООН. Ну, там что-то поговорили, как всегда. Я даже не знаю, была резолюция, не была, не играет никакой роли. Но в чем прикол-то? Если Франция действительно имеет влияние, у Франции есть и собственные вооруженные силы, и там знаменитый этот французский легион, который они могут использовать вообще без всяких мандатов в любых точках, и успешно, в общем, его используют, в первую очередь в своих бывших колониях там в Африке. И никто их даже за это и не ругает. Почему бы вот той же Франции, тому же блоку североатлантическому, не навести порядок в Ливане, потому что это создает не только напряженность, там, эскалацию на израильско-ливанской границе, а вообще эскалацию на Ближнем Востоке как таковом. Почему бы сильному блоку НАТО, не слабой Франции, ну, в общем, бац, расправиться с Хизбаллой? Отсчеты они только вот резолюции там вносят и костерят Израиль как только можно.
0: Вы знаете, Алексей, мы во многом, вот, ну, это естественно, да, мы живем какими-то стереотипами. Мы живем старыми представлениями о Чопорной Англии, о Французской империи, о вообще каких-то европейских победах. Ничего сейчас уже этого нету, ничего. Франция сегодня, так же, как и Англия, абсолютно пустое место. Я хочу напомнить, вы знаете, когда было в 2011 году восстание против Каддафи, и Франция вместе с Англией, по-моему, какие-то еще другие страны, и Бельгия, и Италия, ну, Германии там не было, но неважно. Они бросились на поддержку восставших, защищать их, спасать. От Каддафи ничего не могли сделать со всеми своими армиями, вооружениями в 2011 году. Каддафи – это не Советский Союз, не Китай. Ничего не могли сделать совершенно. И обратились к помощи к Бараку Обаме, Хиллари Клинтон о том, что помогите нам, ну, помогите свергнуть Каддафи. Ну, пришли американцы, действительно, свергли Каддафи, но они ничего не смогли сделать. Они ничего не смогли сделать в странах Сахеля. Это к южнее от Северной Африки. Это Мали, это Нигер, и Чад и так далее, где действовали вот эти вот формирования ИГИЛ и так далее. А французы бежали оттуда. Ничего они не могут. Нет у них серьезной армии. Нет у них вообще ни влияния, никакого уважения они уже не вызывают. Все это осталось в прошлом. Все это осталось в музеях истории. Сейчас этого ничего нету. Вся вот эта вот публика, она поджигает Эйфелеву башню, как это было на днях, когда одержали победу французские футболисты. Кстати, вы знаете, очень забавно смотреть, как французские футболисты с французскими майками там клуба Сен-Пари-Сен-Жермен сражаются с английскими, и все они черные или арабы. То есть нету, почти нету там французов, почти нету англичан. И вот после этого, значит, после триумфальной победы Пари-Сен-Жермен, на радостях они чуть не сожгли к чертям собачьим Эйфелеву башню. Нет, ничего они не могут. И влияния у них на Иран, на ливанское правительство нет. И этот иностранный легион давно уже нигде не используется. Это тоже стало своего рода легенда. Знаете, такая городская легенда. Но нет, уже нигде их ничего не используют. Они, ну, я не помню, чтобы они где-то участвовали в боевых сражениях. А там, где они участвовали, вот как я сказал, в странах Сахеля, они бежали просто оттуда. То есть Франция занимается дешевой риторикой о правах человека, вроде бы как она защищает Ливан, но при этом Ливан она никакой не защищает, потому что, чтобы защитить Ливан, надо прежде всего, как вы справедливо сказали, разгромить Хизбаллу, а на это у них совершенно нету силы, они даже это не собираются делать. Да и само НАТО, оно, по сути дела, представлено только одной державой. Эта держава называется Соединенные Штаты Америки. Если Соединенные Штаты Америки завтра выходят из НАТО, то от НАТО остается просто один звук. Но там есть, правда, еще турецкая армия, но насколько она можно ее считать европейской страной, насколько она будет защищать интересы Запада. Польская армия достаточно сильна на сегодняшний момент. Все, на этом все НАТО заканчивается. Все остальное это, знаете, воспоминания о счастливой юности. Ничего. Поэтому нет, а им важно осудить Израиль, потому что у них много арабов. Это миллионы арабов, и там 10, уже 15%. И им надо показать, что они поддерживают арабов. Иначе Эйфелеву башню просто сожгут, и все, ничего не останется, мокрое место.
1: Хорошо, но тогда что делать в этом случае Израилю? Потому что вот опять я пролистываю новости и читаю аналитику. Одни говорят, Израиль продолжит такую вот ползучую экспансию по ливанской территории, но не с целью ее захвата, а с целью ее зачистки от Хизбаллы. Другие говорят, что нет, пути назад нет, надо повиноваться. Вот в данном случае Трампу, которому важна сделка с Ираном, ну, на какое-то время там, возможно, опять эскалация притихнет, но не за горами третья, четвертая, пятая, какая угодно, ливанская война. Ну, разумеется, война Израиля с Ливаном, с Хизбаллой.
0: Вы знаете, как я это вижу ситуацию, я, конечно, не знаю, не пытаюсь быть в роли предсказателя, я вижу ситуацию следующим образом. Будет в Ливане, на юге Ливане, на юге, происходить то же, что происходит сегодня в Газе. Вот помните, когда Трамп тогда устроил вот все эти представления с Советом мира, где все приходили, лидеры, там были и Эрдоган, и президент Пакистана, и я не помню, кто еще. Всех он приглашал туда, в общем, и предлагал, требовал, чтобы внесли деньги. И этот Совет мира оказался просто пшик. просто ничего. Там ни денег нету, и никакой работы нету, ничего. Просто оказалась чистая показуха. То же самое можно сказать, я говорю про газу сейчас, это и все эти мегапроекты Кушнера о том, чтобы превратить это в технологический хаб, создать в Хан-Юнисе какой-то современный постиндустриальный центр. Не знаю всего, чего там только не было. Тоже пшик. Ничего, потому что ну, нету там ни инфраструктуры, ни возможности, ни человеческого материала, который мог бы работать, хотеть работать, а не просто заниматься контрабандой и стрелять во все стороны, куда ни попадь. А лучше в израильтян. Нету израильтян, так можно и друг в друга. Ничего нету. И поэтому в результате создалась ситуация, что про газу забыли. И сегодня там постепенно израильская армия откусывает кусочек за кусочком вот от этой территории, которая находится под контролем Хамаса. Если раньше было на момент заключения прекращения огня где-то 53% Израиль контролировал газы, то сегодня он уже продвигается вглубь оставшейся территории, и там уже где-то 64-65%, планируется, что будет скоро 70%, то есть это больше 2/3, и это уже не желтая линия, которая разделяла израильскую, контролируемую Израилем территорию и контролируемую Хамасом территорию, а это уже оранжевая линия, не желтая, а оранжевая, то есть идет такое вот тихое продвижение, потому что ничего не происходит, и происходить-то не могло, это было очевидно. И вы знаете, я думаю, что то же самое будет происходить и в Южном Ливане. Но есть большое но. Будут браться под контроль всевозможные крепости, объекты, какие-то стратегические населенные пункты. Но это, конечно, не решит проблему, потому что центр Хизбаллы в той же Дахии и ее базы, они сохранятся. А если сохраняется матка этого муравейника, то и сам муравейник, он продолжает жить. То есть можно его уменьшить в размерах, можно его как-то оттеснить, но они будут продолжать плодиться, продолжать как-то приобретать оружие. Невозможно их закупорить, потому что Ливан – это не Газа. Ливан имеет выход и открытые границы, в общем-то говоря, и к морю, и так далее, и к сирийской территории. То есть можно каким-то образом провозить оружие и через Бейрут доставлять. Масса способов. Было бы желание. Закупорить их не удастся. И поэтому, при такой ситуации Израиль будет контролировать, если сможет удержать и устоять под давлением того же Трампа и всех остальных, будет контролировать часть территории Южного Ливана или всю территорию Южного Ливана вплоть до реки Литани. Но это будет постоянные новые вспышки военных действий, потому что как только Хизбалла почувствует, что она сможет взять передышку, сможет набраться сил, восстановиться, реорганизоваться, перегруппироваться, то она потом снова пойдет в бой. Опять-таки это шиитские фанатики и сделают это при поддержке того же Ирана, который, вероятнее всего, хотя, дай бог, чтобы я ошибался, получит карт-бланш от Трампа и снова вернется к тому положению, в каком он был. То есть будет гегемоном на Ближнем Востоке и будет осуществлять региональную экспансию.
1: Хорошо, а не считаете ли вы, что, а такое уже случалось вот в новейшей истории, что Трамп в определенный момент потеряет интерес, вот сделка, все время же сделка, меморандум, контракт, как угодно, ну какой-то документ, он потеряет интерес вообще к сделке с Ираном, соответственно, требования Ирана о том, что сделка не будет подписана при условии, что Израиль не прекратит там свою экспансию, они для Америки потеряют какую-либо значимость, какую-либо ценность. И в этом случае Израиль будет продолжать достигать там те цели, которые ему важны, дабы обезопасить север страны. Я напомню, что его и бомбардируют, и гибнут солдаты, и летают дроны, и отменяются занятия в школах. То есть север Израиля, там он, в общем, постоянно под сиренами, он постоянно, так сказать, под угрозой там то бомбежки, то чего угодно, и полноценной жизни нет и быть не может. И это это длится уже не первый день и не первый месяц. Есть города, которые попросту опустели, как Кирьят-Шмона. Люди вынуждены уехать в центр страны. Кому-то там государство оплачивает, кому-то нет. Ну, в общем, все достаточно сложно. И что делать Израилю, если, как я уже вот, ну, предположил, Трамп потеряет интерес к сделке?
0: Вы знаете, я почти уверен, что потеряет, Алексей. А вот он хочет как-то сейчас быстро закрыть этот конфликт с Ираном, сказать, что мы одержали сокрушительную победу. Ну, насколько эта победа вообще можно назвать победой, это уже другой вопрос. В таком случае победу одержит, очевидно, Иран, конечно. Но он назовет это победой, будет ее продавать по всему миру и в самой Америке как некое достижение. И, конечно, потеряет интерес, в том числе и к Ливану. Но при этом он не захочет, чтобы снова разворачивалась какая-то активная такая военная активность, попала в более высокую фазу. То есть в той же Дохи и так далее, потому что ему это не нужно. Он хочет проехать, забыть и идти дальше. Но есть еще много хороших, добрых целей. Там и Гренландия, и Канада, и Куба, и я не знаю, что можно еще помирить. Еще раз
1: Азербайджан
0: с Арменией. КНДР можно, можно Индию с Пакистаном помирить. Все что угодно. Было бы желание что-то сделать, всегда найдется в этом мире чем заняться. Я не думаю, что Израилю будет позволено вести, осуществлять бомбардировки Дохи, не думаю. Но Израиль сможет, вот то, что мы говорили, тихой сапой продвигать свои интересы в определенном секторе. То есть вот южнее реки Литани, и тем самым как-то обезопасить, по крайней мере, относительно свои города на границе, на северной границе. Это да, это делается, это осуществляется. Я думаю, что Трамп сам понимает о том, что это неизбежно, и это его мало волнует. Ему надо просто сделать впечатление о том, что все как бы все исчерпало в себя, все закончилось, все благополучно. Израильские моторизированные колонны и танки развернулись и уже не наступают на Бейрут, а идут неизвестно куда, в обратном направлении. Вот я думаю, что он приблизительно так и видит эту картину.
1: Да, но меня беспокоит вот в этом аспекте только один момент, что если вот ракетная угроза Хизбаллы, она еще недавно могла бы быть вот решена путем там, ну, с такой своеобразной стерилизацией, зачистки части территории в глубину вот именно ливанской территории, потому что, ну, убрали ракетные установки, там уничтожили их, все, ракеты не летят. Но, как мы все видим по войне Украины и России, сейчас война приобретает военные действия, приобретают новые формы, новые форматы, дроны, которые вот, из-за которых гибнут израильские военнослужащие в том числе, они сегодня способны пересекать не какие-то там условные 20, 30, 100, 200 километров, а тысячи километров и взрываться, так сказать, и уносить людские жизни, и приносить разрушение, боль и кровь далеко за пределами там вот той зоны, которую там Израиль в состоянии зачистить. И меня это, если честно, очень сильно беспокоит, что даже если вот Израиль зачистит, я не знаю, половину Ливана, с другой половины дроны будут запускаться и создавать угрозу.
0: Конечно.
1: И городам.
0: Конечно,
1: да, Алексей. И военным.
0: Безусловно,
1: друзья,
0: безусловно, вы знаете.
1: Да. Ага. Да, Александр, ну просто.
0: Я хотел сказать буквально несколько слов. Меня, честно говоря, потрясает то, что наше доблестное военное руководство оказалось абсолютно не готово к этой угрозе. Угроза со стороны дронов. То есть война Украины с Россией, она длится уже сколько времени, уже дроны показали себя, показали, насколько это серьезная опасность. И вдруг только сейчас мы убедились, наше, опять-таки, доблестное командование, что есть такая угроза. Где вы были раньше? Ну, вопрос остается риторическим.
1: Да. На этой ноте, друзья, я должен поменять тональность, сценарий программы пусть сегодня и не будет меняться. Музыкальная пауза, я выбрал дуэт, правда, уже распавшийся. Вот я как-то говорил о том, что эта семейная пара на израильском эстрадном небосклоне долго считалась самой такой примером, образцом семейного творческого союза Орна и Моше Дац. Их по израильской традиции называли дацим, то есть дацы во множественном числе, но вот семья распалась, но говорят, что они иногда там на тех или иных концертах вместе выходят на сцену, но не суть. У них есть замечательная песня «Ах Элоим Бараотано», «Такими нас создал Господь». Эта песня сейчас прозвучит, потом новости, потом реклама, и потом второй час программы. Конечно же, телефон открыт, вопросы через сайт уже поступают. Готовьтесь, присылайте, выстраивайтесь в очередь, формируйте ее, задавайте вопросы. Будем в течение часа вместе с Александром отвечать.

0: Америка, Израиль.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям
6: хорошее настроение.
5: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Слушания госсекретаря Марко Рубио в Конгрессе стали проверкой всей внешнеполитической линии администрации Трампа. Сенаторы и члены Палаты представителей спрашивают, почему цели войны против Ирана менялись, кто принимает решение о применении силы и какова цена для американцев. Особенно остро звучит вопрос Ормузского пролива, важнейшего пути для мировых поставок нефти. Нарушения судоходства уже отразились на ценах на топливо. Это бьет по обычным семьям. Бензин, доставка, продукты, авиабилеты – все связано с ценой энергии. В Нью-Йорке городские власти делают ставку на раннее образование. Программа 2K – одна из заметных инициатив администрации Мамдани. Ее смысл прост. Чем раньше ребенок получает доступ к занятиям и присмотру, тем легче семье работать, а ребенку привыкнуть к образовательной среде. Впереди главный вопрос – хватит ли мест, воспитателей и помещений, чтобы обещание не осталось красивой вывеской. Для пассажиров метро важное напоминание. МТА предупреждает об изменениях на линии G. Работы запланированы на несколько ближайших периодов, включая будни 1-2 июня и выходные 5-8 июня. Пассажирам советуют заранее проверять маршрут, особенно тем, кто ездит через Бруклин и Квинс.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 июня, и сегодня был еще один рекордный день. Индекс Dow Jones поднялся на 229 пунктов, 0.5%. 51 079 был отличный результат. Standard & Poor's 500 тоже поставил новый рекорд. Плюс 10 пунктов, 7610, плюс 0.15%. NASDAQ плюс 7 пунктов, 27093. Транспортный индекс упал на 0.3%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0.9%. Нефть плюс доллар 10. Brent 87 долларов 43 цента стоит 1 баррель. Золото 4519 долларов и 60 центов за 1 унцию. Серебро 75 долларов 55 центов за унцию. 1 евро равен доллару 16 центов. 5-летние госбумаги дают 4,174 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,453 тысячных процента. И 30-летние госбумаги дают 4,966 тысячных процента. За границей сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 0,8%, Германия плюс 0,5%, Швейцария без изменений, в Азии японский Никей плюс 0,9%, Шанхай минус 4%, Гонконг плюс 0,9%. На Standard & Poor's 500 лучше всех был Hewlett-Packard, поднялся на 19,5%, Coherent плюс 17,6%, Lumentum, Corning и Siena были тоже в плюсах. Хуже всех были Trade Desk, Intuit, Sboi, Carvana и HP. На NASDAQ Marvel поднялся на 32,5%, Lumentum, Applied Materials, Microchip и Cisco Systems были в плюсах. Strategy, Intuit, Thomson Reuters, Scalar и Shopify упали. На Dow, Cisco Systems, Caterpillar, Apple, IBM и Goldman Sachs поднялись. Nike, Salesforce, Microsoft, Boeing и Amazon сегодня упали. Microsoft упал на $19.21, Oracle минус 3,57, Meta минус 2,84, Amazon минус 4,74, Nvidia минус $1.54, хотя в течение дня они были плюс $10. Micron сегодня был 1084 и был 1036, закрылся 1064 плюс 28,60. Devon Energy минус 9 центов, Pershing минус $1.21, Ford был в минусе, Advanced Micro Devices плюс 11,41, ASML плюс 76,80. и MasterCard минус 17.57. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвид Зон Радио.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
12: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Второй час полного шалома. Это всегда ваши телефонные звонки, письменные сообщения 718-303-9090-3w.davidsonradio.com. Ведущий израильский журналист Александр Маистровой в порядке очередности ответит на них, разложит все по полочкам, выразит свое мнение. Конечно, вы вольны выражать свое. 718-303-9090. Александр, вы в эфире. Алло, алло.
4: Да, Алексей.
3: Александр, ну вот пока новости, вернее, пока и наши новости, и реклама, я вот полистал сводки новостей последних. Ну, во-первых, как бы вы об этом сказали, ну, тут подтверждение прям все, что в самый критический момент возобновлены прямые переговоры израильского и ливанского правительства. Они при посредничестве Рубио, госсекретаря США. Напомню, что это первые за последние четверть века прямые переговоры. Ну вот Александр высказывал свой скепсис по этому поводу. Ну, это то, что есть. Александр, меня вот другое интересует, и радиослушателей в том числе. Я объединяю и свой интерес, и их. Конечно же, на Нетаньяху обрушилась волна критики по поводу того, что он принял вот это вот условие трамповское, прекратить боевые, то есть не идти на Бейрут, там прекратить боевые действия. И якобы Хизбалла тоже приняла эти условия. В преддверии, да и без преддверия выборов, вся оппозиция на Нетаньяху накинулась, обвинив его в мягкотелости. А не думаете ли вы, что вот именно как раз в свете выборов предстоящих, Нетаньяху, это вот как раз Давид спрашивает, плюнет на американские условия, Давид, правда, пишет, плюнет на Трампа, и продолжит отдавать приказы израильской армии, которая будет там Ливан зачищать, бомбить Бейрут, те районы, которые, кварталы, которые контролируют Хизбалла, тоже оставлять ее без верхушки. Как вы думаете, на такое самоуправство Нетаньяху пойдет?
4: Вы знаете, нет, Алексей и Давид, я думаю, что нет, не пойдет. Потому что, насколько мы знаем Нетаньяху, человек он весьма и весьма осторожный, и он не пойдет на прямой конфликт с Трампом. Ну, как я уже много раз говорил, это мое убеждение, никто из израильских политиков, ни справа, ни слева, ни сбоку, никак, не пойдут на прямой конфликт с Трампом, потому что это не может быть, потому что не может быть никогда. Вот как у нас говорили, тогда приписывая это Марксу, по-моему, или кому-то еще, нет, не пойдут. Что он будет делать? Он будет пытаться выжидать и пытаться действовать вот именно теми же методами, о которых мы опять-таки говорили в первой части нашей передачи. То есть, вот как с газой. Постепенно, вот Газе потерял Трамп интерес, уже нет Совета Мира, уже нету этих прожектов Кушнера, уже все это забыли. И все это вот продолжается постепенное продвижение вглубь вот этой вот территории Хамаса и постепенная зачистка. То же самое будет, я уверен, в Южном Ливане. Тихо, без лишних каких-то деклараций, как-то будет продвигаться, но он не перейдет той самой красной черты, которую озвучил Трамп. То есть бомбардировки какие-то, ну какой-то одиночный удар может быть где-то как-то, но не о каких систематических ударов, скажем, по базам там в самом Бейруте или за пределами Бейрута. Нет, он на это не пойдет, это не его стиль. Он не будет ставить на кон отношения с Соединенными Штатами и тем более с Трампом. Потому что Трамп это не тот президент, как и Байден, с которым можно как-то вот поиграть, как-то сделать вид, что там что-то не понял и так далее. Нет, с Трампом это не пройдет, он это прекрасно понимает, и поэтому он не решится на такие действия.
3: Но я еще раз акцентирую внимание на том, что речь идет о предвыборной паре в Израиле. У Нетаньяху впереди возможных там 4 года, а Трамп, ну, там хромая утка может быть неприменима, вот этот вот политический там сленг, но в принципе как бы почти полсрока уже прошло, и как бы через 2 года он завершит свою каденцию, так что можно, может быть, с ним и не считаться.
4: Но, Алексей, 2 года, во-первых, это большой срок. Это очень большой срок. Тем более в таком состоянии.

0: она может иметь неприятные последствия в случае, если власть перейдет к тому же Венсу. То есть это тоже надо учитывать. Нет, Трамп, Нетаньяху, я уверен, он не решится на какие-то отчаянные такие авантюрные действия, потому что это может принести ему вреда больше, чем пользы, на мой взгляд.
1: Александр, вопрос от вашего тезки. Я взял, он прислан на www.davidsonradio.com, как вот ну, такой главный. На самом деле вопросов подобных несколько, они объединены одной темой. И радиослушатели заметили, и я заметил, что в последние несколько дней, ну, понятно, предвыборная кампания, Авигдор Либерман, лидер партии Исраэль Бейтейну, наш Дом Израиля, раздает интервью самым разным. Я русскоязычные СМИ говорю, и электронные, и печатные, и электронные, и печатные вместе. Но часть радиослушателей там присылают цитаты, просят прокомментировать. Я боюсь, что мы сейчас уйдем там как бы в эти интервью и будем каждую фразу выверять, а оно нам не надо. Так вот, ваш тезка-то, он главный вопрос задает. А почему другие лидеры других партий никаких интервью на русскую улицу не раздают? Нет необходимости или это недочет вот их предвыборных штабов?
0: Вы знаете, ситуация на русской улице распределяется сегодня таким образом, приблизительно. Где-то 4-5 мандатов устойчивые у Ликуда, где-то приблизительно тоже 4-5 мандатов русских, ну, может быть, 5-6, не знаю, у Либермана. А дальше все идет уже по крохам, по копейкам. Где-то там, может быть, поддерживают немного Беннета, поддерживают немного вот эту крайне левую. Есть и такие, которые поддерживают вот этих крайне леваков. Всякое есть, чего только нету. Но это крохи. Действительно, вопрос хороший. Почему они все, там тот же генерал Айзенкот, тот же Беннет, почему вся эта публика, они совершенно не работают на русскую улицу? Вы знаете, действительно странно, потому что они могли бы получить какое-то дополнительное количество мандатов. Ну, 2-3 мандата, а это очень серьезный довесок был бы для них. Но нет, не работают. Они замкнуты в своей собственной вот этой скорлупе, в этой боа своей, и они не думают даже о русском электорате как о чем-то, что может им же оказаться полезным. И вы знаете, никогда не думали. Я помню, я разговаривал с многими людьми, которые спрашивали в свое время у Беннета, например, когда он еще был нормальный Беннет, когда он еще был правый Беннет, а не подобие чего-то такого правого в левом лагере. А почему ты не работаешь с русскими? И он ничего не отвечал. Вообще не существует. Они очень ограничены. Вот это мой единственный ответ. Очень ограничены, очень невежественны, и они не понимают даже собственных выгод, которые вот лежат перед ними. Им надо только наклониться что-то, сделать какой-то нестандартный ход, обратиться к русским голосам, но даже этого они не могут сделать по причине своей ограниченности. Вот это вот мой ответ, другого я просто не вижу.
1: Ну, а я склоняюсь, ну, я готов там подписаться и под ограниченность, но все-таки, видимо, вот доля русских голосов для, ну, не только тяжеловесов, но и для середнячков, она уже минимальна, может быть, даже там статистическая прогрешность, да, 1-2 голоса, но сильно они не меняют. Почему? Потому что, собственно, алии нету, а все те, кто уже освоился в Израиле, они имеют свои политические предпочтения, они знают, в чем разница между Ликудом там, и Исраэль Бейтейну, они знают, кто такой Беннет, они знают, кто такой Айзенкот. Израиль страна политизированная, это, на мой взгляд, неплохо даже. И посмотрим, что из этого выйдет. Но пока я это заметил, только Либерман. Да, да, да, конечно, да.
0: Александр. Еще один момент, Алексей, который мне приходит в голову по нашим следам разговора, я предполагаю следующее. Они полагают, и, возможно, где-то справедливо, что им не надо работать на русской улице, поскольку они все представители оппозиции, то есть левого лагеря, то Либерман часть этого, неотъемлемая часть этого левого лагеря, то Либерман принесет

0: голоса русских на блюзечке с голубой колюбочкой.
1: В коалицию
0: им не надо ничего стараться вот самим. Может быть, это тоже имеет место быть, такая логика.
1: Да, я не подумал, да, такой расклад может быть. Ну что ж, 718-303-90-90, радиослушатели ждут своей очереди. Первый звонок выводим в эфир. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Добрый день, Михаил, во-первых, спасибо за ваши передачи. Два вопроса. Во-первых, по поводу прокурора Сагаля, вроде бы ее уже уволили из армии, то есть какой статус
1: уволили, этой, да,
2: истории. Вот, и что дальше? Будут ее судить, не будут? И второй вопрос по поводу праймериз. Как я понял, праймериз только в Ликуде, но осветите вот эту проблематику с праймериз, так сказать, что происходит в Ликуде и в других партиях перед выборами. Спасибо.
1: Ну, Александр, ее уволили, да. Что дальше будет? Это вам,
0: да,
1: что-то известно?
0: Да, Михаил, будут судить, не будут. Да, смотрите, ничего не известно. То есть ее уволили, но она совершила преступление. Она совершила преступление против собственного государства. Она опубликовала фейковый, абсолютно подложный материал о том, что якобы там совершается какое-то жуткое сексуальное насилие против палестинца. Никакого насилия не было. Сегодня
1: солдат, мы об этом солдатами, точно знаем.
0: Солдатами, да. Так, да. С надзирателями, солдатами, полицейскими. Вот. Никакого насилия не было, абсолютно это уже доказано, но это уже не имеет никакого значения, потому что уже где-то более 100 миллионов просмотрело этот ролик, на котором ничего не понятно, я сам его много раз смотрел, и поверила в то, что это, да, происходило, или захотела в это поверить, неважно, как сказать, но интересно, что система в обиду ее не дает. То есть, по идее, она должна была предстать перед судом, с нее должны были быть сняты все звания, как минимум, а как максимум она должна была сама отправиться за такое преступление за решетку. Но нет, система ее защищает. Вот посмотрите, назначили Гофмана сейчас. Сколько это стоило крови? То есть, наша юридическая советница, она подавала несколько раз в БАГАЦ. Два раза назначали комиссии, два раза этот БАГАЦ, Верховный суд, это у нас так называется аббревиатура на иврите, они все-таки признавали, что все ее доводы, они несостоятельны. Как вся вот эта вот юридическая система делала все внутри вот этого вот клика, чтобы не допустить Гофмана, из-за чего? Из-за какого-то фиктивного там эпизода, который якобы замешан был Гофман. Но когда дело касается о преступлении против государства, то все скрывается, все закрывается. Я приведу еще, Михаил, другой пример. Известно, что после резни 7 октября, как известно, состоялось заседание армии, чрезвычайное заседание где-то на военной базе на юге страны, и там разрабатывались планы какого-то немедленного оперативного действия, и туда по какой-то по непонятной совершенно истории проник кто-то, некто, но я сейчас уже известна его фамилия, офицер, или он прикидывался офицером, и он все снимал, записывал и так далее, после чего все действия были отменены, хотя еще можно было тогда вытащить какую-то часть заложников, они еще были недалеко от границы. Все было сорвано, и никто его не наказывает. Говорят, что он невменяемый, что он какой-то душевно больной. Как мог душевно больной человек проникнуть на закрытую военную базу, где состоялось чрезвычайное заседание Верховного командования? Немыслимо. Но это у нас происходит. То же самое вот с этим генпрокуроршей. Как-то вот закрыли, и ничего, вроде бы все нормально, ничего не свершилось плохого. Вот так вот работает наша система, к сожалению. Алексей, напомните мне второй вопрос, пожалуйста.
1: Праймерис.
0: А, праймерис, да, Михаил, смотрите, с праймерис тоже довольно забавно. Вот кричат, что Нетаньяху, он диктатор, о том, что он тиран, там, не знаю, что он делает. Ликуд – это единственная партия, действительно, где есть праймерис. То есть выбирают лидера, просто демократическим образом выбирают лидера. Во всех остальных самоназначенные лидеры. Это и Беннет, который вот сказал, я буду лидером. До этого был Лапид, который к нему присоединился. Он тоже был тоже был самоназначенным лидером. Вот я сказал, я буду Наполеоном, значит, я буду Наполеоном. То же самое и Галан в партии лево-радикальной, это партии демократы, они так называемые. Это то же самое и генерал Айзенкот. Они никто не устраивают выборы. Они говорят, вот я буду во главе партии, это будет моя карманная партия, и принимайте меня таким, как есть, и живите с этим. Никто даже и не собирается это оспаривать. Вот это вот так. И при этом они представители либерального лагеря. Вот такие парадоксы.
1: Да, Александр, ну, насколько я понимаю, там яблоки или помидоры летят в отношении, в аспекте праймерис в адрес Нетаньяху еще и по другой причине. Якобы он потребовал, что праймерис – это вот, ну, выборы, кто составит, кто войдет в список, там, получит 15 мандатов Ликуд, вот кто на первом месте, кто на втором, кто на... И он сказал, 10 мест, они первые, они как бы не по итогам вот внутренних выборов, не по итогам праймерис. Я их хочу забронировать. Я точно знаю, кто, ну, на первом я, на втором там X, на третьем Y, на четвертом там другой политик и так далее. Вот главная критика-то была не по поводу того, что он себя продвигает в качестве лидера, тут как бы и сомнений нет, а то, что он первые 10 мест под своих, ну, не сторонников, а как конфидентов, это же как бы не совсем демократично.
0: Да, не совсем демократично, согласен, Алексей. Но у него есть, во-первых, определенное право, как у лидера партии, назначать каких-то людей. В принципе, так было всегда. Вот назначает он определенных людей, которых он считает необходимым для успеха партии. Ну, не знаю, было ли это 10, честно говоря, не знаю точно.
1: Но, в 10, принципе, вы писали про 10.
0: 10, да. Но ситуация такова, что без этого шага Ликуд будет действительно ослаблен. То есть, может быть, это правда не очень демократично. Тут я согласен. Но без этого Ликуд будет, собственно, и ослаблен, потому что то, что мы сегодня видим в Ликуде, ну, это оставляет весьма и весьма такое зрелище, конечно, в целом. Многие деятели, это, вы знаете, так, непонятно как и непонятно что. И при этом есть очень многие люди, которые действительно достойны, вполне достойные, которые умеют озвучивать идею и понимают, о чем они говорят и так далее. То есть, я считаю тоже, что это не очень демократично, но, с другой стороны, есть в этом рациональное звено. Но в других партиях-то вообще такого нету. Там просто остальные назначают того, кого они хотят. Вот, скажем, генерал какой-то там, Ганс, Изенкот, неважно. И прочее, он хочет своего товарища там по оружию бывшему или своего там, не знаю, с кем он на горшок ходил и так далее. И никто возражать не может, принимайте это как есть.
1: Ну, слушайте, я вообще как бы к вот этому институту праймерис, особенно в Израиле, относился всегда с большим недоверием. Почему? Потому что вот эти условия от выборов, от праймерис к праймерис, от выборов к выбору, они менялись. Иногда бронь вот была такая, что типа первые 10 мест, не назывались имена, но говорили там одно место для женщины, одно место для представителя русскоязычной общины, одно место там для молодого политика, начинающего.
0: Для эфиопской, да, общины, да.
1: Для эфиопской, для арабской, для русской.
0: Да. Все это, но, конечно, это...
1: Да, но опять, я был на нескольких праймерис, я видел, это своего рода такая ярмарка, где и выпить, и закусить, и где главный, как бы, вот, вбросы голосов обеспечивают прямо, вот, всем известно, специальные поставщики, то есть такие региональные лидеры региональных ячеек, которые рекрутируют. Это же дело добровольное, надо, чтобы люди пришли, причем люди, зарегистрированные члены партии. И вот они в обмен, а потом начинается расторговка после выборов, после победы вот этим вот поставщикам, лидерам там профсоюзов, лидеров муниципалитетов раздают всякие должности, и мэр какого-то заштатного городка едет послом в какую-нибудь такую первосортную страну. Ну, в общем, тут можно много спорить, но еще раз говорю, наверное, у меня не очень все это.
0: Нет, нет, 100%, 100%, и многие, даже это иногда клановая система, то, о чем вы говорите, то есть большие семьи, особенно это восточные семьи, они приводят всех своих друзей, родственников кролика, они все голосуют, все дружно за того или иного кандидата, тот получает, не знаю, 5-10 место в списке. Ну, да, ближневосточная страна во многом. Это все имеет свой, конечно, такой колорит.
1: Половина седьмого. Друзья, у нас впереди еще полчаса, но их предварит краткий выпуск новостей, короткая рекламная пауза. Не переключайтесь.
3: Америка, Израиль.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Депутаты израильского парламента Кнессета единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске. Об этом сообщила газета The Times of Israel. Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает «Политика». Вашингтон приступил к отводу более 1000 своих военнослужащих и вооружений с литовской территории в рамках плановой ротации сил.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены. Плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839.
5: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
6: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
7: Дэвидсон Радио. Как хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
8: Америка, Израиль.
9: Ну что ж, финальная четверть программы «Полный шалом». Напомню, что мы в эфире вместе с Александром Майстровым по вторникам с 17 до 19 нью-йоркского времени. Александр, проверяю связь. Все хорошо? Алло.
10: Да, Алексей. Алексей.
9: Да, Александр, да, меня радует, что радиослушатели используют и нашу программу как вот для каких-то там таких вот потребительских в хорошем смысле целей. Ну да, лето, сезон отпусков, сезон каникул, но они смешивают и политику, и, в общем, и отдых. Марина вот тут задает вопрос, что... Сегодня действительно была такая новость, что британская авиакомпания British Airways объявила о том, что не будет возобновлять свои прямые рейсы из Лондона, других британских городов в Тель-Авив аж до октября. Примерно таких же сроков, плюс-минус там. Извините, придерживаются и американские авиакомпании. Я напомню, что, в общем, большая часть рейсов была отменена, когда началась вот атака на Иран. И часть авиакомпаний вернулась, часть авиакомпаний там в смешанном режиме работает. В общем, авиасообщение с Тель-Авивом, ну, не до конца налажено. Про Эйлат я там вообще молчу. Так вот, Марина-то задает, знаете, какой вопрос? Может быть, они что-то знают? Ну, ведь правда, как бы, ну, отложить по... Из-за проблем с безопасностью можно на неделю, на две, а тут британцы крупнейший, в общем, авиаперевозчик не только в Европе, но и в мире, откладывает аж до, по сути дела, конца октября. Это много. Но наверняка ведь крупные игроки на рынке, в том числе и авиаперевозок, они и зарабатывать хотят, но в то же время и пользуются какими-то, я уж не знаю, там, разведданными, какой-то аналитикой, что на Ближнем Востоке будет не спокойно еще долго, летать они не будут, а это прямой сигнал людям, что, ребята, не езжайте в Израиль, не отдыхать, не навещать родственников. Что скажете?
10: Ну, вы знаете, во-первых, я не исключаю, что здесь есть политический подтекст, потому что британская авиакомпания, так же, как и многие британские институты, учреждения, и фирмы, и компании, они занимают крайне негативное, даже враждебное отношение к Израилю. Я не исключаю, что, опять-таки, тут во многом надо понимать эту специфику, то есть напряжение в самой Англии, в том числе в той же британской авиакомпании, оно очень велико, там полно мусульман, которые имеют свое право голоса, и они высказываются, мы понимаем, как против Израиля. Может быть, дело в этом, в частности, дело в этом. Потому что если бы они что-то знали или предполагали, то знали бы и другие компании. Ну, например, Объединенные Арабские Эмираты вот продолжают осуществлять, и нет таких
9: закрытий. Увеличили даже, по-моему, они даже
10: да, частоту. Да, возможно, даже... Да, возможно, венгерская компания продолжает активно сотрудничать, другие компании, тоже из Центральной Европы, продолжают активно, и они почему-то не боятся. То есть почему, чего так боится британская вот эти вот British Airways? Они, да, Airways, я не знаю. Я не исключаю, что здесь есть и политический подтекст.
9: Да, ну хорошо, британцев-то можно заподозрить, но американские авиакомпании тоже, там и United, и Delta, они пока прямое авиасообщение, там они что-то там до середины июня, они отодвигают каждый раз на неделю, на две. Air Canada, канадская авиакомпания, тоже вот, ну, не знаю там, что ими движет.
10: Трудно сказать, но я думаю, что... трудно сказать, да. Действительно, да, что ими движет, но я помню, например, что... Когда был Байден, то все эти компании, они отказались тогда летать в Израиль, и это писали тогда, в том числе и американские правые СМИ, о том, что это решение было совершенно необоснованно, потому что аэропорт Бен-Гуриона никогда не закрывался, но они отказывались, и это вызывало какое-то подозрение, что, может быть, это своего рода такой негласный бойкот. Не знаю, так это или нет, может быть, это домыслы, может быть, это конспирации, мне трудно сказать, но опять-таки, если мы видим, что какие-то компании вполне охотно летают и даже делают бизнес, то это значит, ну, что они не испытывают какого-то страха или каких-то угроз.
9: Хорошо, но вот вы, житель Иерусалима, житель столицы, любой турист, впервые или не в первый раз приезжающий в Израиль, в Иерусалим, ну, старается обязательно попасть, нет другого такого города в мире. Вы ходите по улицам, там у вас какие-то есть бытовые дела, ходите в магазин. Ну, анализ, скажем так, последнего месяца, ну, это безопасно? В Израиль есть смысл приезжать, родственников навестить, там, паломнические какие-то дела, отдохнуть на Мертвом море? Потому что, как бы, насколько я понимаю, вот из почти ежедневных контактов с друзьями и знакомыми, живущими не на севере, стоит признать, а вот в центре страны, в Иерусалиме, в Бер-Шеве, совершенно спокойно можно приезжать, передвигаться, и, в общем, никакой такой вот угрозы безопасности одномоментной
10: да, нет. Да, Алексей, нет, только на севере. На севере действительно есть угроза, и то даже не в Хайфе на севере, а вот в пограничных городках и городах, там, на горе и так далее. Вот в Кармель там прилетело, тоже недалеко от границы, относительно недалеко. А в центре страны, в Иерусалиме, нет, as usual, ничего необычного, все, ну, понятно, общее политическое напряжение, ну, тут все, и возможность войны, и выборы, и напряжение в обществе, но жизнь совершенно течет своим обычным ритме без каких-либо отклонений. Ну, за исключением там демонстраций, вот ультраортодоксов там или еще каких-то. Но это у нас дело житейское. Это иудейские войны, это уже даже никак не связано, по сути, с внешними событиями.
9: Да, внутри иудейские. 718-303-90-90. Нас долго терпеливо дожидается радиослушатель. Добрый вечер, пожалуйста. Алло, алло. Алло. Говорите. Нет, радиослушатель долго ждал, но, видимо, или отвлекся, или еще что-то. Так, письменные вопросы. Александр тоже читал, никакой подробной информации не видел, но вдруг вы успели. Сегодня там и мировые, и не только израильские СМИ сообщили, что с женой премьера, Сарой Нетаньяху, произошел какой-то инцидент в сфере безопасности, и другие подробности не приводились. Ну, мне, в Иерусалиме это якобы произошло. И, ну, мне сложно поверить, что, как бы, Сара Нетаньяху стояла в очереди за молоком и там повздорила с какой-то там женщиной в очереди. Ну, как бы безопасность, наверное, это что-то более серьезное вот в отношении, когда мы говорим о жене премьера. Есть ли какие-то детали или вот строго этим ограничились СМИ и службы безопасности? Ничего нет. Это Игорь спрашивает.
10: Вы знаете, читал, Алексей, читал эту информацию, но никаких подробностей не сообщается или я не нашел. То есть я не знаю, что там такое было, и можно догадываться, но не стоит гадать на кофейной гуще. Но нет, деталей никаких не знаю.
9: Ну, тут же он реагирует, радиослушатели, которые пишут Максим, что, скорее всего, есть информация там по соцсетям, что там ДТП было, что кортеж, в котором, или там машина, в которой она двигалась, попала в аварию, и вот, да, подпадает, скажем так, под безопасность.
10: Может быть, 718, может быть, не
9: исключено. Да, да, да, да. 718-303-90-90, телефон прямого эфира, www.davidzanradio.com. Сегодня у нас очень много сообщений. И, Александр, так, здесь еще один. Алекс задает вопрос. Кстати, повторяющиеся так время от времени. Уважаемый Александр, спасибо за ваши программы. Если бы выборы состоялись сегодня, Биби победит?
10: Вы знаете, Алекс, очень трудно сказать, потому что, по сути дела, оба блока, правый блок и левый блок, которые входят в каждый из несколько партий, они не могут набрать достаточное количество мандатов. То есть, как минимум, это 61 мандат, и все они не получаются у них. То есть, по одним опросам, левый блок оппозиционный, он получает больше мандатов, но не может сформировать коалицию без арабских партий, а с арабскими партиями это проблема. Правый блок тоже не набирает достаточного количества мандатов и оказывается в пролете. Так что непонятно вообще, если это действительно соответствует реальности, то как будут развиваться события? То есть тогда у нас есть два варианта, две опции. Первая опция – это одна из партий, которая входит в состав оппозиции, она присоединяется к правительству Нетаньяху, тогда они могут что-то сформировать, или же новые выборы – это вторая опция. И опять по тому же самому замкнутому кругу, собственно, мы и проходили, вы знаете, несколько выборов у нас было через каждые полгода, год, полтора года, не помню точно, два или три раза, когда что-то такое создавали, потом все это благополучно рушилось, и снова все шли на выборы. Вот такой итальянский вариант, к сожалению, вполне выглядит возможным.
9: Александр, ну вот я не могу там вот вам сказать, что меня задело, но я услышал и зацепился, что ли, вот за то, что вы сказали, что там коалиция возможна только при участии арабских партий, а это как бы сейчас...
10: Нет, оппозиция. Не камильфо,
9: Израиль... оппозиция. Оппозиция, я понимаю, да-да. Ну, это, да, это там типа не камильфо. Ну, слушайте, арабы, хотим мы этого или не хотим, но это факт, составляет немалый процент населения государства Израиль. Как бы лишать их возможности участия в управлении государством, неважно, у него там еврейский характер, не еврейский, ну, это невозможно. Это как бы против даже не демократических, а против норм приличия. Ну, давайте вот по-честному, мы же с вами там сейчас не в зале Кнессета или там не с правительственной трибуны. У вас есть свое мнение, у меня есть свое мнение, мы в эфире там, так сказать, можем соглашаться и не соглашаться. Ну, расскажите, опишите максимально, ну, я не знаю, деликатно, что ли, почему сегодня-то вот, ну, не камильфо с арабами вступать в коалицию, с арабскими партиями, еще раз подчеркну, граждане Израиля там платят налоги, ну да, они служат, ну, всему там есть свое объяснение.
10: Вы знаете, Алексей, все достаточно просто, потому что большинство этих партий, их, скажем, 3-4, может быть, даже 5, черт его знает, забыл, большинство из них, они придерживаются откровенно антиизраильской направленности. То есть они даже не левые, они вне этого нашего спора о том, куда надо идти или как надо идти. Они открыто солидаризуются с палестинским народом, с Абу Мазаном в Рамале и палестинской автономией, и даже с Хамасом. Они говорят о том, что Израиль осуществляет геноцид, так и говорят о том, что Израиль там занимается убийством детей, они жалуются во все международные инстанции, то есть они ведут себя по-простому совершенно не по-человечески, обладая гражданскими правами, правами баллотироваться и выступать, они открыто топят, давайте используем такое простое слово, для против своего же государства. Они открыто его ненавидят, попросту говоря. Просто и делают все, чтобы осложнить ему жизнь и чтобы саботировать. Поэтому, особенно после 7 октября, вступать с ними в коалицию, ну, выглядит весьма и весьма проблемно. И раньше это было проблемно, а уж сейчас и тем более. Есть одна партия, впрочем, это партия Мансура Аббаса, которая представляет в основном бедуинов юга, бедуинов Негева, и он занимает, в принципе, такую достаточно здравомыслящую, разумную политику, но есть два «но». Во-первых, она является, эта партия, филиалом исламского движения в Израиле. Исламское движение в Израиле разбито на северное крыло, крайне агрессивное, и вот на это южное крыло, возглавляемое Мансуром Аббасом. Оно намного более умеренное, спокойное, но оно тоже связано с мусульманскими братьями. Исламское движение связано с мусульманскими братьями. И было замечено тогда, были тогда расследования и так далее, о том, что какие-то представители этой партии, они и разные организации, они сотрудничали даже с Хамасом, вплоть до. И это бросило тень, конечно, и на самого Мансура Аббаса, который, в принципе, вполне реальный, разумный, ну, выглядит так, по крайней мере, здравомыслящий политик, но, к сожалению, израильское общество после 7 октября сдвинулось значительно вправо, по понятным причинам, и сотрудничество с партией, которая, ну, хотя бы предполагаемо как-то связано, может быть, с мусульманскими братьями, и может как-то предполагаемо даже поддерживать Хамас, воспринимается как однозначное, ну, неприемлемое. Это все создает проблему. Я тоже за то, чтобы арабы участвовали, неважно на каком фланге, на левом, на правом, на среднем, на любом. Да, но они, к сожалению, в массе своей занимают позицию, направленную против государства, в котором они живут. И вот это главная проблема. Дело не в том, что они арабские, дело в идеологии.
9: Я понял. Да, Александр, две минуты. Друзья, не приму больше ни одного звонка, потому что время поджимает. Александр, давайте уложимся в две минуты. Инга, я укорачиваю вопросы на голландском, не на голландском, а на голландском фланге. Все тихо, замирение с Сирии, что там друзы и что происходит, потому что нет никаких новостей, нет никакой информации, ну, по крайней мере, тревожной. Александр, две минуты.
10: Сегодня, Инга, да, сегодня там более или менее спокойно на данный момент. То есть, по крайней мере, сегодня сирийский режим не пытается войти в друзские эти села, не пытается там начинать все свои этнические чистки. Соответственно, там царит какое-то псевдоспокойствие. Такая, знаете, квазитишина такая. Но, слава богу, пускай хоть так, да, сегодня более или менее хоть здесь спокойно.
9: Ну, хочется надеяться, что вот режим Ашшары, вот этого президента Сирии, там временного, невременного, он просто испытывает недостаток сил и средств, но ни в коем случае не группируется для того, чтобы нанести там какой-то болезненный удар и по друзам, и по сирийским, и по голландским, и по Израилю.
10: Но я думаю, интенции у них, Алексей, остаются, потому что то, что конечно, я читаю, да, продолжаются всякие погромы в христианских церквях, гонения, притеснения христианской общины, алавиты, да-да-да. То есть все остается, просто силенок маловато, накапливают.
9: Не дай бог. Александр, спасибо, дорогой, за очередные 2 часа в эфире Дэвидсон Радио. Встретимся через неделю во вторник. Мои извинения всем тем, кто не успел выйти в эфир. Но знайте, что с 17 до 19 каждый вторник полный шалом в эфире. Так что следующая неделя в том числе спасибо в вашем распоряжении, друзья. Спасибо всем и спасибо до новых
10: всего
9: встреч.
10: Всего доброго.
8: Америка, Израиль.
1: В холода, в холода, от насиженных мест, нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
13: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
11: 4 июня.
12: На 7 часов вечера.
11: Начало. Показа фильма.
12: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
14: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
15: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Yeah.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
19: Дэвидсон Радио. Радио.
20: Дэвидсон Радио. Радио.
21: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
22: 620 АМ.
23: Здесь не остановимся.
22: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире.
2: Аналитические программы и радиомосты. События культуры,
3: интересные люди.
2: С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
7: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Сева Каплан.
0: Толковище.
10: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой. Наша фамилия Каплан. Я думаю, что постоянные зрители уже знают, кто Вася, кто Сева. Но мы всегда рассчитываем на то, что появляются новые, и кое-кто из старых исчезает. На это больший расчет. И поэтому Сева — это я. Начнем с... У меня сегодня, помимо срочных новостей, есть две темы неподъемно сложные для любящих звонить в эфир, поэтому у меня, наверное, останется какое-то время, и я с удовольствием посвящу его чтению Даниила Хармса. Нашел у себя книжку, вот называется она «Случай». Это редчайшая книга Хармса. Он вообще больших произведений не писал, но если не считать только повесть «Старуха». Вот такой вот толщины. И если я вспомню про старуху, расскажу вам. Интересная была проруха у нас здесь, в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Но начнем мы все же с срочных новостей. Вооруженные силы... Сейчас, секунду, картиночку вот эту красненькую уберу. Так, вооруженные силы России нанесли массированный удар, как они сказали, возмездие по Украине. Минувшей ночью 656 дронов, 73 ракеты, порядка двух десяток ранено, трое убито, среди них 3-летний мальчик. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, как они говорят, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, ударам подверглись военные аэродромы, а объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах вооруженных сил Украины. Это все пояснение со стороны Российской Федерации. Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. Причем эту фразу я вычитал в прокремлевской почти так на 90% медии. Что за этим стоит? Пояснения никакого. То ли сдаться, то ли победить, то ли помириться. Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания телефонов носителей государственной тайны оказалось одной из крупнейших операций иностранных спецслужб России, о чем сообщает ФСБ сегодня, отмечая, что западные спецслужбы решили, что им проще и дешевле взламывать телефоны российских чиновников, чем вербовать информаторов. Вот поэтому я тут и разместил фотографию площади Дзержинского, она сейчас, наверное, называется Лубянка, пока без памятника Железному Феликсу, но поговаривают, что его туда поставят. Я, кстати, был единственный за всю историю существования Советского Союза, кто вышел на демонстрацию перед самим Железным Феликсом и полчаса продержался, потому что они не прочухали, что за этим стоит. Президент Трамп вчера стремился подавить растущий конфликт между Израилем и Хизбаллой, который угрожал сорвать его мирные переговоры с Ираном, заявив, что обе страны договорились прекратить боевые действия, а премьер-министр Израиля прекратил атаки в Ливане. Хизбалла согласилась с этими условиями. Согласно заявлению посольства Ливана в Вашингтоне, а Нетаньяху заявил, что будет атаковать террористические цели в Бейруте, если Хизбалла продолжит атаковать Израиль. Израильские войска продолжат действовать на юге Ливана, при этом сказал он. Вашингтон все больше воспринимает склонение Омана, это страна такая, к Тегерану, как враждебный по отношению к Америке и, по словам американских и арабских чиновников, настаивает на том, Вашингтон настаивает, чтобы Оман разорвал дипломатические отношения с Ираном. Администрация Трампа вчера подала сигнал об отступлении по части своего около 2-миллиардного антивооруженного фонда, который встретил мощное сопротивление со стороны республиканцев. Я много раз про это рассказывал, поэтому пояснять не собираюсь. Учения на Филиппинах, вот это очень интересно. Сегодня про это Wall Street Journal можно прочитать с картой, которую вы видите у меня слева на экране. Это, в принципе, чертеж схемы для разведчиков, да. Так вот, учения, которые были проведены нашими доблестными войсками на Филиппинах в апреле, показали, что Соединенные Штаты пытаются решить одну из самых насущных проблем современной войны. Как уничтожать дешевые дроны, не используя ракеты, производство которых может стоить как минимум в 10 раз дороже. И кажется, найдена часть решения, она называется «Интегрированная система морской противовоздушной обороны МАДИС». В мае среднесуточный объем экспорта нефти из Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 5,6 миллиона баррелей, повторяю это, в сутки. А в настоящее время американский сорт сырья WTI торгуется на бирже примерно по $90 за баррель, тогда как Brent в районе $93, то есть у нас есть шанс у Соединенных Штатов обойти Россию по части показателей экспорта нефти. Вот в это трудно поверить, но это правда. Сирена Уильямс, кстати, по-английски, по-американски надо произносить Сарина, скорее, чем Сирена, возвращается в профессиональный теннис, да, после того, как приняла wild card в парном розыгрыше Queen's Club в Лондоне на следующей неделе, то есть когда закончится French Open, и это станет для 23-кратной чемпионки Большого шлема в одиночном разряде первой официальной заявкой после открытого чемпионата Соединенных Штатов 22-го года, когда она ушла 4 года назад. Ей сейчас 44 годика, она мать двоих детей. Она получила право участвовать в соревнованиях после возвращения в антидопинговый пул, что является обязательным. Уильямс выиграла, кто не в курсе, 14 титулов Большого шлема в парном разряде и провела 319 недель на первом месте в мировом рейтинге. Кстати, Соболенко где-то 85 недель пока держит этот титул. А Сирена... единственная теннисистка в истории тенниса, завоевавшая золотой шлем, как в одиночном, так и в парном разряде. То есть достижение, которое означает победу на всех 4 крупных турнирах, это US Open, Australian Open, French Open, Wimbledon и олимпийскую золотую медаль. Но пока у меня такое ощущение, что она будет с Венецией играть в паре. Венеция сейчас, по-моему, 46. И, между прочим, детей у нее нету. Президент Трамп выдал ряд поддержек перед праймерис, которые пройдут сегодня в Калифорнии, Айове, Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Южной Дакоте. включая губернаторские, конгрессные и сенатские выборы. Среди кандидатов, которых Трамп поддержал, скажу только о двух. Это конгрессмен Рэнди Финстра, республиканец из Айовы, который стремится стать следующим губернатором этого штата в Калифорнии, в штате, который Трамп и республиканцы регулярно критиковали из-за того, что там демократы стоят во главе. Причем эту фразу я взял из газеты «Нью-Йорк Пост», которая половину будущей «Нью-Йорк Пост» пишет негатив про Калифорнию. Это довольно смешно. Так вот, в Калифорнии Трамп поддержал Стива Хилтона. Он у вас наверху маленький такой в середине, в гонке за пост губернатора. А в Калифорнии интересная система праймерис. Там отбирается два лучших кандидата, невзирая на их партийную принадлежность. То есть все кандидаты в одном и том же бюллетене, а два набравших больше всех голосов, проходят на всеобщие выборы. Повторяю, независимо от их партийной принадлежности. Безумец, стрелок, деталей пока неизвестно. Но это становится уже настолько тривиально, что я даже думал, зачем я про это буду сообщать. Но тем не менее, тут есть определенный уникальный момент. Он подозревается, потому что у нас пока суд не сказал, что это так, он подозревается в убийстве 6 членов своей семьи и последующем самостреле. И власти считают, что злодейство произошло из-за семейного конфликта. Звать его Райан Уиллис Макфарлен, ему 52 года, и он назван виновником вчерашнего расстрела в Маскатин, это город в Айове, примерно в 50 милях к юго-востоку от Cedar Rapids. Тела были найдены в нескольких местах, то есть не совсем он безумен был, а он знал, кого и где искать. Я вот сегодня только узнал о том, что в районе, в заливе Кейп-Код в субботу рухнул с неба метеорит, причем большой, он потряс дома в Новой Англии и вызвал при падении такой двойной взрыв. Это произошло примерно в 2 часа дня в субботу в 40 милях к северо-востоку от в северо-восточной части Массачусетса, на юго-востоке Нью-Хэмпшира. Энергия, выделенная при разрушении, была эквивалентна примерно 300 тоннам тротила. Послушайте очень внимательно вот эту новость. Если вы живете в Соединенных Штатах Америки, пара енотов укусила 7-летнего мальчика и взрослого в двух отдельных случаях в престижном пригороде Нью-Йорка. Жертвы были атакованы с разницей в несколько часов в Риджвуд, это штат Нью-Джерси, и произошло это до заката в субботу, то есть это было днем, солнце еще не опустилось. Обе жертвы получили лечение от бешенства в качестве меры предосторожности, а когда енот нападает днем, то это однозначно говорит о том, что он бешеный, но не, так сказать, эмоционально, а у него болезнь, бешенство. Поэтому енотики, они, конечно, симпатичные, но уж будьте поосторожнее, если видите их днем. Чурайтесь дневного енота. И последнее. Большинство учителей в Нью-Йорке сообщили о значительном улучшении в классах после первого учебного года без телефонов, благодаря лучшей концентрации, меньшей травле и большему числу детей, которые просто ведут себя как дети. Порядка 600 учителей государственных школ, то есть те, которые public schools, были опрошены, и 76% из них высоко оценили политику запрета мобильных телефонов, введенную в сентябре, о чем объявила губернатор штата Кэти Хокул вчера во время круглого стола в PS 383 в Бруклине. А педагоги сообщили о заметном улучшении поведения учеников и отметили, что они более вовлечены в обсуждения и лучше сотрудничают друг с другом. Это все

0: в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: Звонков нет, поэтому я сразу перехожу к тому, что было вчера на бирже. Должен вам сказать, что ситуация на бирже сейчас похожа на ту, которая была в свое время, когда у нас был бум биржевый перед финансовым кризисом. У меня есть два приятеля, которые, ну, в общем, не имели специального какого-то профессионального образования. Спортсмены профессиональные. И они друг друга не знают. Они закончили какие-то курсы там по трейдингу на бирже. Устроились на работу, потому что очень интенсивно все было на бирже происходило. И даже не нужно было быть особо талантливым. Между прочим, в такие в средние времена, когда талант требуется, на бирже могут уволить человека, который закончил бизнес-школу в Йейле, если он не приносит денег. Есть у меня еще один приятель, который закончил 10-месячные курсы по фондовой бирже, причем был таксистом и буквально на красном светофоре, есть такие у меня, один стал дантистом на красном светофоре, читая книжки, но соответствующие, он, конечно, ходил на курсы, а другой стал трейдером очень успешным. Вот, а эти двое, о которых я сказал, они просто уходили даже на обеденный перерыв с работы и оставляя, так сказать, активными программы, которые должны были покупать или продавать там в случае чего, там, скажем, опустилось купить, поднялось продать, ну, элементарные вещи, и все время зарабатывали. Вот сейчас стала ситуация настолько быть на это похожей, что я даже думаю, ну почему, зачем я занимаюсь, что я обалдел, что ли, занимаюсь спортом. Вчера в 6 часов занимался спортом. Правда, домой пришел как, я не знаю, как молодой кот после гулянки. Это, наверное, не стоит делать, но чем я старше становлюсь, тем больше мне хочется понять, насколько растяжим вообще человек. Вот, но деньги делают себя сами. И ситуация уникальная, к ней неприменимы прошлые опыты, потому что искусственный интеллект останется с нами. Я об этом говорил уже один раз и, наверное, скажу еще один раз. Сегодня уже сказал второй. Так значит, ситуация такая, что Anthropic вчера официально подала заявку на публичное размещение, то есть выход на биржу. И напоминаю, что эта компания стоит за чат-ботом Claude. Это искусственный интеллект. И вот этот шаг ставит Anthropic уже как бы во главе всех компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, в плане их дебюта на фондовой бирже вот ближайшей осенью. То есть возможно, что они опередят конкурента своего OpenAI, то есть по части времени, когда тот или иной выйдут на биржу. А победитель, то есть тот, кто будет первый, он, конечно, получит больше, чем просто повод похвастаться, потому что исторические данные показывают, что первые IPO в отраслевых кластерах, то есть когда речь идет об одном и том же продукте по содержанию, обычно превосходят показателями более поздние. Не забудьте это, когда будете думать, что делать со своим пенсионным портфелем. Неожиданная заявка Anthropic. Никто не ожидал, что это произойдет.

0: идет вчера. И выход NVIDIA на рынок персональных компьютеров стали хорошей новостью для множества технологических брендов, связанных с искусственным интеллектом. Цена акций NVIDIA выросла более чем на 6%, а Microsoft подрос на 2,3%. Dell, производитель как персональных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта, так и серверов, вырос аж на 11%, то есть риск сильно небольшой, если вы вкладываетесь в высокие технологии сейчас. Подумайте, пересмотрите свои пенсионные портфели, посмотрите то, что у вас отмечено красненьким. И не обязательно от них избавляться. Вы можете пообщаться с тем же самым Клодом, и он вам подскажет. И ARM Holdings выросла почти на 16% благодаря убеждению, что выход NVIDIA на рынок персональных компьютеров увеличит долю рынка базовых чипов, которые соперничают с x86 чипами Intel и AMD. x86 — это процессор. Энтузиазм искусственного интеллекта был смягчен слегка новыми стычками между Соединенными Штатами и Ираном. Это было в начале дня, а позже, когда президент заявил, что вся стрельба прекратится между Израилем и Хизбаллой, Dow закрылся с ростом на 46 пунктов до 51 079, S&P 500 вырос на 0,3%, а NASDAQ вырос на 0,4%. И последняя, Барри Диллер дарит MGM Metro-Goldwyn-Mayer очередной джекпот. Акции MGM Resorts выросли на 16%, возглавив рост индекса S&P 500, куда они входят. После того, как компания Dealers People Incorporated предложила поглотить остальную часть компании в сделке, которую оценивают в 12,4 миллиарда долларов, компания, ранее известная как IAC, уже владеет примерно четвертью этого гиганта казино, а теперь они хотят все. По этой части закончил. Теперь не знаю, стоит ли мне это делать, но я верю, что есть люди, которым важно знать такого рода вещи. Всех я же не могу опросить, но вот у нас есть часть людей, которые не ассимилировались, они живут исключительно в русскоязычном пространстве. И они распространяют и перепостируют сведения, которые подсознательно, как им кажется, важны для таких, как они. И поэтому все, что касается, то есть это где-то на уровне церковно-приходской школы. И поэтому сколько раз там кол на голове я не тесал через все мои платформы, через там Instagram, через TikTok, через X, через Facebook, само собой, совсем самая старческая платформа для русских – это Facebook, по поводу того, как не стать жертвой обмана, спама. Это помогает. Вы, кстати, можете себя проверить. Если вы не перепостируете такую информацию, значит, вы в гетто. Причем это не оскорбление, это просто ограниченное пространство. Значит, появился исключительно оригинальный и очень продвинутый фейковый сайт, который выдает себя за страницу загрузки ChatGPT. Я вот даже скриншот этот разместил на себе. Я его выставил вперед. Он полупрозрачный. Значит, кто захочет, посмотрите, основная аудитория — это радиослушатели, посмотрите на 23-й минуте запись сегодняшнего шоу, вам надо для этого будет подписаться, извините. И вы увидите эту картинку, которую я еще и перевел на русский. Но суть не в картинке, а в том, что, значит, есть сайт теперь, который выдает себя за страницу загрузки чата GPT, того самого, который делает OpenAI. И он заражает посетителей, то есть наше гетто, он заразит точно, вредоносным программным обеспечением. Причем опасность заключается в том, что если они не прочухают и проигнорируют и не перепостируют эту информацию, то они станут переносчиками заразы для тех, кто в гетто не вписывается. Значит, что делает это вредоносное программное обеспечение? Оно ворует ваши пароли, данные браузеров, данные криптовалютных кошельков, то есть саму валюту, и другую конфиденциальную информацию, которую легко в Dark Web продать для того, чтобы заработать на данных. То есть вас могут изображать игроки другие, которые будут получать от вашего имени заемы в банках, получать доступ к вашим счетам и так далее. Сайт этот во многом копирует реальный опыт загрузки вот этого самого чата GPT от OpenAI. Причем я только про это сейчас рассказываю, потому что уже, скажем, банковские объявления, которые вы получаете по электронной почте, следует проверять. Обязательно, даже если достаточно невинное, скажем, вот пришел очередной стейтмент, ваш банковский, по вашему бизнес-счету. Ну, кликните на него, и вы увидите свои расходы и доходы. Только в сам банк. Больше верить почте нельзя. Причем даже не важно, какая у вас там Gmail или Yahoo, там еще какие-то есть, еще есть допотопные AOL.com, есть такие еще. America Online уже не существует, а суффикс еще остался. Значит, повторяю, сайт копирует во многом, не во всем, но во многом реальную, так сказать, схему загрузки чата GPT и предлагает типа официальных десктопных приложений для Windows и Mac, операционной системы, как то есть для персональных компьютеров, так и для Apple. А вместо этого, когда вы на это повелись, то вы, пользователи Windows, получаете загрузчик вредоносного программного обеспечения, которое крадет учетные данные, а пользователи Apple, то есть Mac, получают красивую очень штуку, она называется Odyssey Stealer, то есть Odyssey Воришка. Это ответвление Atomic Stealer, то есть атомный вор. Это такое хорошо известное у даже, не, даже таких непрофессионалов, как я. Это ну, такое семейство вредоносных программ, которые были созданы специально для работы с операционной системой Apple. Вот люди традиционно считают, что у Apple суперзащита, и можно вообще не заморачиваться, они спасут, а если что, то мы им попеняем лысого. По-другому не скажешь. Лысого вот с таким прибором. Это как утопающие должны сами себя спасать, все-таки учиться плавать. Надо хоть немножко. И вот эта штука, вот этот Atomic Stealer и его веточка Odyssey Stealer, они очень хорошо работают по части кражи криптовалюты. Причем я могу вам даже сказать, как это называется приложение. Это пишется, я эту штуку сейчас не успею вынести на экран. Open new, open, как открыть, new, как новый, но только там в серединке одно N, потом в квадратных скобках точка, и дальше стоит app, app. Повторять не буду. Тем, кто захочет, так сказать, прослушать и понять все это, если не поняли, так сказать, с первого слуха, посмотрите запись сегодняшнего шоу. Вот эта вот двухплатформенная система, повторяю, которая работает и с персональными компьютерами, и с Apple, делает ее весьма примечательной. Нажимаете на загрузку Windows, открывается фейковый установщик, который открывает back channel, то есть канал так боковой на сервере, контролируемом злоумышленниками. И нажатие кнопки Mac OS, это для тех, кто пользуется Apple, приводит к созданию вредоносного программного обеспечения, которое крадет пароли браузеров, куки, кстати, тоже. Их тоже можно украсть, потому что если вы соглашаетесь на cookies, то вы таким образом впускаете через вот эту калитку для cookies. Это как бы невинная программа, которая нужна для targeted advertising, то есть оценивает, какие у вас интересы. Она в принципе, полезна. И плюс еще сессии Telegram, что мне сильно не нравится, что каждый раз, когда я нарываюсь на интересный для моей аудитории материал по части вот вредоносных программ, то уязвимость Телеграма почему-то выпирает. Плюс, да, криптовалютные кошельки и прочие, так сказать, sensitive files. И также вот это вредоносное программное обеспечение пытается заменить вполне легитимные кошельки Ledger и Trezor на троянские версии. Это сложная штука, но лучше, чтобы этого с вами не произошло. Значит, в принципе, ну а что бы могли сделать, скажем, производители искусственного интеллекта? Вот прикиньте, если они сейчас вот попрут на биржу, но это в их шкурных интересах сделать так, чтобы искусственный интеллект успел к тому времени поднять уровень своего образования до того, чтобы защитить нас, бедных сирых босых, не способных понять элементарных вещей про окружающий нас мир. Это ж, кстати, моя забота о гетто в этом заключается. Большинство крупных поставщиков искусственного интеллекта, включая, так сказать, прародителя в лице OpenAI, уже предоставляют официальные каналы загрузки, именно официальные. Проблема, знаете, в чем проблема? В привычках пользователя, то есть в ваших привычках. Многие пользователи по-прежнему ищут, то есть заходят в браузер, неважно, что у вас там, PC или Apple, и набирают ChatGPT download. И в результате, вы даже можете download не набирать, вы набираете ChatGPT, и открывается ряд возможностей. Обычно люди дальше первой странички не идут. Но на первой страничке вас поджидает как минимум пара возможностей стать, так сказать, жертвой. Результат, если вы стали, включает официальные ссылки, неофициальные зеркала и откровенно вредоносные сайты. Я сейчас дойду до того, что делать, и вы поймете, что если вы не вникнете, не перепостируете содержание сегодняшнего шоу, у вас будут гораздо большие проблемы, причем, может быть, даже нерешаемые, чем просто, когда вы решили отдать свой голос племяннице своего товарища по контактам в телефоне, потому что она, значит, проходит конкурс певческий. Значит, возможности обнаружения. Это хорошо бы, но это проблема. Официальные ссылки на десктопные приложения часто скрыты в меню настроек. А кто ж с этими настройками... Кто же ими владеет? Или они могут быть на боковых панелях. То есть это то, что сбоку, на экране. А поисковые системы работают быстрее и, кстати, виднее. И именно там, в поисковых системах, где вы обычно ищете, это ваша привычка, вас ждут, да, вас ждут фейковые сайты для скачивания. И если вы установили это самое фейковое приложение, нет, это не миниатюрная фея, нет. Если вы недавно, скажем, установили что-то, что называется ChatGPT, а не только с официальной страницы загрузки OpenAI или Microsoft Store, то есть с другого места, то возможно, что вы пострадали, причем... Вы даже можете этого не понимать, там же не будет никакого бешенства на экране. Учтите при этом, что это вы пострадать можете от чистого, незараженного устройства. Что нужно сделать? Надо выйти из важных аккаунтов. Причем в первую очередь, как ни странно, надо выйти из электронной почты. Потом вы должны выйти из банковских услуг. Что это значит? Это вы должны... фактически, ну, естественно, отказаться от своего username и passwords. Вам надо выйти из облака. Это посложнее, облачное хранилище, потому что там копия вредоносного программного обеспечения будет поджидать вас, когда вы почистите свое чистое только что устройство. Вам надо выйти из GitHub, Discord, из Telegram и криптовалютных бирж. Когда будете менять пароли, пароли нужно поменять все. Надо начинать с электронной почты, потому что через нее могут приходить другие троянские табуны. Надо, ну, кто не поймет какую-то терминологию мою, мне некогда пояснять, да и потом это бессмысленно. Вам нужно просто тогда... пошукать самим. Вам надо вращать любые API-ключи. Есть еще такие ключи, как SSH. Есть еще облачные учетные данные, которые хранятся на этом затронутом вирусом компьютере. Если у вас есть крипта, немедленно, именно так, немедленно переведите все средства с помощью отдельного какого-нибудь чистого устройства. В частности, если у вас операционная система Mac OS, не открывайте Ledger Live или Trezor Suite на затронутом компьютере до того, как вы переустановили операционную систему, так как функция замены кошелька могла быть весьма успешной. Но это не для вас, а для злоумышленников. Отслеживайте свои банковские счета, не ленитесь посмотреть на то, что у вас происходит с вашими платежными картами. Любая подозрительная активность, затроньте всех, кто у вас там в семье на одной карте сидит. И переустановите операционную систему. Это, наверное, самое простое. Пример с Windows показал, что поведение команды и управление PowerShell, тогда как Payload macOS может захватывать пароль пользователя для входа, говорит о том, что чистая переустановка операционной системы, как в PC, так и в Mac, это самый безопасный путь восстановления. И прямой. Это все, я не даю номер телефона, хотя, в принципе, кто его знает, они ничего наверняка не поняли. Но за исключением, есть у нас 5 человек, которых слышно в эфире. Это очень много, потому что в эфир любого радио звонят не в самые умные, кроме толковища. Так что если есть кто-то, у кого есть какие-то вопросы по поводу услышанного, то наш телефон, ваш телефон 718-303-9090. Вы можете также оставить свои комментарии к сегодняшнему шоу, если сподобитесь перелопатить снова и проделать свою домашнюю работу. Я вам практически выложил дайджест учебника, что делать, как не стать жертвой последней модификации вот этого онлайн жульничество. А теперь звонков у нас нет. Ну-ка, интересно. Я сейчас сам наберу себя очень быстро. 718-303-90-90. Нет, все есть. Все работает. Просто голова не работает у тех, кто любит звонить на радио просто. Теперь для разбавки, так сказать, этой темы, насчет того, куда вы собираетесь в отпуск этим летом. У нас последние 5 лет моя жена отчаянно требует, чтобы мы поехали в Японию. И в силу разных обстоятельств это не очень получалось. У меня звонят одни парашисты, кстати. Вот просто могу принять звонки. Ну-ка, сейчас сделаем так. Я сейчас в лайв-чате. Ну, там, правда, в чате уже глухариный ток, наверное, пошел. А, нет, они изнемогают там, изнемогают. Читяне, скажите, принять звонки парашистов? У нас их 2. Прямо сейчас вы должны ответить. У вас 20 секунд размышления. А я пока что расскажу о том, что происходит с отпуском. Ну, не так, чтобы сильно уж убойно подорожают перелеты, но, в принципе, нужно уметь считать. То есть, вот, скажем, отличие богатых от бедных заключается, в первую очередь, в том, что богатые умеют считать. В ближайшее время на Ближнем Востоке может появиться, так сказать, возникнуть и укрепиться устойчивое мирное соглашение. И многие думают, что это приведет к тому, что нефть сразу станет дешевле, продукты еще более дешевыми, и сразу можно будет купить себе дешевый билет. Вот с таким прибором. Потому что расписание рейсов и стоимость полетов будут оставаться нерушимыми, ну, как минимум, до следующей зимы. То есть, обратите внимание, если мир будет подписан в ближайшие дни, то есть лето еще в разгар не вошло, то до следующей зимы ничего не изменится. Так что, скорее всего, вместо того, чтобы полететь в Дубай или в какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты в ближайшее время, вы отправитесь в Кацкильские горы на своем авто. И, кстати, не далее того. Возможно, что вы не поедете в Канаду. То есть на самолете, естественно, потому что туда ехать, ну, в южную часть из Нью-Йорка на часов 8. То есть бензин может стать соизмеримо стоимости билета. Air Canada сократила рейсы между международным аэропортом Кеннеди в Нью-Йорке и Торонто, и также Монреалем. Они ссылаются на рост стоимости топлива. Причем, сейчас, секунду, я хочу глянуть в чате, совсем глухариный ток. Нет, только сами пурашисты жаждут себя услышать. Но пусть помучаются слегка. Да, есть, в принципе, такое подозрение, оно вполне обоснованное, что канадцы, это коньки, канадцы могут быть возмущены до сих пор поведением президента Трампа и нашей страной в том числе, поэтому они не хотят видеть американцев на своей земле, и Air Canada, она же не только между Соединенными Штатами и Канадой пускает рейсы, они могут быть пробойкотированы канадцами. Но это мои домыслы. Но даже дома у нас в Штатах выбор рейсов немного ограничен, потому что крупные авиакомпании сократили количество доступных мест. United на 4,8%. Закрылась недорогая авиакомпания, она изначально себя так позиционировала, это Spirit Airlines. Это прямое следствие роста стоимости топлива. Причем они... Сейчас 2-3% доступных по цене мест, они на рынке отсутствуют. И какой бы рейс вы ни бронировали, за билеты придется платить больше, потому что авиакомпании должны как-то компенсировать высокие расходы на топливо, которые, так сказать, их обуревали с начала войны. Причем война идет столько же примерно в месяцах, сколько украинская война в годах. Путешественники вообще могут отказаться от полетов, что заставляет авиакомпании сокращать еще больше рейсов. И, исходя из текущих условий, наши американские авиакомпании, вероятно, заплатят примерно на 25 миллиардов долларов за авиационное топливо в 2026 году больше, чем ожидали. Это, в принципе, чтобы было понятно, 25 миллиардов – это больше, чем вся эта индустрия заработала в 2024 и 2025 годах вместе взятых. Это может быть для путешественников весьма неприятно. И не только лето, но и зима. Даже если нефть начнет поступать с Ближнего Востока в этом месяце, ограничения на поставки авиационного топлива, скорее всего, сохранятся и в 2027 году. Причем ситуацию усугубляет еще и то, что авиакомпании... фактически ежедневно тратят топливо впустую, и делают так они уже десятилетиями. Как? Они планируют рейсы так, чтобы увеличить время, то есть чтобы вы дольше летали, и тогда билеты стоили дороже, и усложнить систему управления воздушным движением. Чтобы было понятно, так сказать, как бы, что это, мол, не их вина, то есть нужно лететь дольше, потому что небесные пути там, так сказать, перегружены. У Федерального управления гражданской авиации есть свои проблемы из-за нехватки диспетчеров и устаревших технологий. То есть у них, кстати, то же самое, что и в IRS, та же самая проблема. Не хватает людей, и при этом проблемы с оборудованием. А задолго до начала войны с Ираном аэропорты Нью-Йорка и Ла-Гвардии были вынуждены сократить летние расписания из-за нехватки диспетчеров, и в последнее время FAA, то есть федералы, приказали перевозчикам отменить более 300 ежедневных рейсов в аэропорту О'Хара в Чикаго в целях безопасности. И не забывайте, что лето – это также сезон ураганов, то есть штормы регулярно, они не только сносят крышу жилых домов, они обрушивают систему, в том числе диспетчерскую. В Европе, то есть, если вы, например, на корабле поедете в Европу, чтобы там летать, то там не лучше. Там ситуация такая, что перевозчики в Европе, то есть перелетчики, сталкиваются с другой проблемой. У них дефицит топлива, в принципе, просто. На данный момент 500 тысяч баррелей в день не хватает. А Европа зависит примерно, так сказать, по части половины импорта авиационного топлива от Персидского залива. И оставшиеся запасы Европы, которые рассчитаны всего на 2-3 недели вперед, они значительно ниже, это ресурс, значительно ниже нормы для летних полетов. А европейские перевозчики сокращают количество рейсов на 5%, чтобы, так сказать, отменить некоторые трансатлантические маршруты и соответствующие расходы. А некоторые авиаперевозчики Азиатско-Тихоокеанского региона тоже сокращают рейсы. И американские авиакомпании могли бы компенсировать часть своих более высоких расходов на топливо, если бы были более эффективными. Но авиакомпании продолжают рассчитывать летать подольше, ну и при этом использовать топливо побольше, чем необходимо, причем каждый рейс и каждый день. И, в принципе, это не бесполезная информация, потому что у нас грядут промежуточные выборы, и лучшее авиаобслуживание избирателей должно было бы стать одной из целей, которую должен был бы решить наш бесконечно расколотый Конгресс. Так что, если вы хотите, чтобы таких новостей не было, то нужно, чтобы в Конгрессе возникло единство. Вот как это сделать, но только голосом, своим голосом? Я понимаю бесполезность подобного обращения, что большинство из тех, кто меня слушает, будут голосовать за свою любимую букву «Р» или «Д». Но если, скажем, будет баллотироваться во власть человек, который... Может быть, independent. Кстати, появились уже люди, которые меняют принадлежность свою партийную. Вот этот самый сильно больной, забыл его фамилию, Френкельман, который пару дней назад объявил, что он больше не республиканец. Нет, не демократ, он стал, но еще не республиканец, но он будет как independent. Значит, по части отпусков я не хотел вам, так сказать, целенаправленно портить настроение, но лучше представлять себе действительность, чем, так сказать, с закрытыми глазами путешествовать по пляжу, как страус в поисках песка. Это все с этой темой. Сейчас перерыв. Если по поводу услышанного есть мысли свои. Телефон студии 718-303-90-90.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Радио-шоу. Всего Копенгагена.
3: За него стоят громадные масты.
4: Не поймешь, что за люди.
5: Толковище.
6: Когда я вбросил на Facebook, то там просто было нечто вроде того, что было на Кейп-Коде в минувшую субботу, когда метеорит упал, в двойной взрыв произвел с эквивалентом 300 тонн ТЛУОЛа. Я получил от инсайдера информацию, буквально одна фраза. Эту фразу я вбросил на Facebook. По-моему, за два дня 17 тысяч откликов. Там есть возможность посмотреть. Израильскую сметану делают узбеки на фабрике в Нью-Джерси, как и другие продукты. Все. Прислал инсайдер. Причем я знаю инсайдера. Ему можно доверять. Я, кстати, не сказал, какого он пола. Повторяю, израильскую сметану делают узбеки на фабрике в Нью-Джерси, как и другие продукты. Какие мысли? Значит, на Facebook... Их было столько, что я зачитывать их не буду. А вот в звуке на радио у нас никто таких провокаций еще не устраивал. Поэтому считайте, что номер телефона студии ваш. 718-303-9090. Теперь послушаем Евгения из залива Пало-Альто, скорее всего.
7: Здравствуйте, да. Евгений, Пало-Альто, Калифорния.
6: Вот. Здравствуйте, Евгений.
7: Да, здравствуйте. Я вот не понял, а к чему вспомни Конгресс и с ценами на нефть? Вот это ж теперь все без вариантов уже. Трамп бежал всю эту войну, хотя мог не ввязываться. Теперь какое с ними соглашение, с этими фанатиками? Теперь уже только я не знаю, чем это все может закончиться. И насчет цен, вот тоже мне как-то непонятно. Еще 11 марта в газете была фотография. Ценники на заправке в Лос-Анджелесе. 8-8-8. Тут у нас в районе залива я больше 6, один раз семерка где-то выскочил, а так все 6-6-6-6. Еще задолго до всей этой заварухи где-то, уж не для, лет два года, пару лет назад, однажды наливал по 6,99. А теперь они за это так и не выходят, вот пока 6-6-6. Поэтому я, вот по идее, да, должно все подорожать, должно, да. Но пока вот, судя по ценам у нас, я этого пока не вижу.
6: Ну, знаете, вот, например, вчера было официальное сообщение о том, что в среднем по стране бензин за минувшие сутки упал на 18 центов. Этому не верить невозможно. Возможно, не каждая бензоколонка на это откликнулась. Они, в принципе, могут любые цены назначать. Ой, Евгений, у вас там бульканье такое, они... Не, это трудно. Вообще с бензином до сих пор творятся такие чудеса. Вот, скажем, я не хочу, так сказать, бросать подозрения на всех представителей определенной национальности, но есть бензоколонки, на который, когда я подъезжаю, я знаю точно, что мне не дадут ресит. И даже не спросят. То есть заполняют, ты платишь, а квиточек даже не спрашивают. А у нас радиослушатели, знаете, почему никто не звонит по поводу этой фразы «Израильскую сметану делают узбеки на фабрике в Нью-Джерси»? Потому что вас по голосу могут опознать ваши. Вы боитесь сами себя. Вы боитесь своих близких. Вот до чего мы дожили в эти времена, что нужно обязательно, так сказать, не вызывать раздражение у тех, с кем у тебя есть общая платформа какая-то, общий стрим. Причем так как ко мне там стекается, как я не знаю, как к спруту информационные потоки, люди жалуются друг на друга, но никогда вслух этого не говорят. Вот особенно, кстати, интересно, что, скажем, есть иммигранты, которые встречаются со своими земляками, живущими в других странах, и проводят с ними время, и думают, когда же это кончится. Вот он, приехали ко мне, я со многими встречаюсь в разных местах, в спортивных площадках, клубах и так далее. Приехали, 2 недели провели у меня, какой кошмар, зачем я все это себе устроил. Я им всегда говорю примерно одно и то же. Я сам до определенного времени никак не мог усвоить мысль, что нет никакого смысла поддерживать отношения с теми людьми, с которыми ты не общался десятки лет. Их нету. То есть есть устаревшая форма внешняя. Есть какие-то воспоминания о совместном времени, но в остальном это совершенно чужие люди. Причем чужой или не чужой можно проверить очень просто. Если человек не звонит тебе просто так, то он чужой. Это может быть твой ближайший родственник. Это, кстати, мой случай. Там может быть какая-то история болезни, но это ничего не меняет. Все равно чужой, то есть чужая родня. Это, кажется, был такой фильм когда-то. Теперь последние 4 минуты могу отдать на звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-90-90. И если их не будет, то я с удовольствием вам успею прочитать кое-что из вот этой книжки. Я специально из запаса, потому что знал, что сегодня будут темы такие, что дар речи у радиоактивной части аудитории должен пропасть. Книжечка чрезвычайно редкая. Досталась она мне от людей, у которых умерла мама, матриарх. И они мои слушатели, ее дети были, ну, так, русские пытались восстанавливать в основном, но жили, естественно, в американском англоязычном мире, и когда мама умерла, то они отдали мне всю библиотеку, и в том числе вот эту книжечку, которая была издана здесь. Но появились звонки, поэтому, может быть, Хармсу придется подождать. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Доброе утро, Сева.
6: Да, здрасте, Геннадий. Слушаю вас.
1: Да, здравствуйте. А, Сева, я работаю в продуктовом бизнесе, имею отношение к оптовым закупкам. Вот то, что вы сказали по поводу узбеки делают израильскую сметану в Нью-Джерси, ну, может, для кого-то это прозвучало как новость, я ничего необычного, например, в этом не нашел. Скорее всего, это звучит как парадоксально и даже немного смешно. Но, знаете, я знаю пример, который похлеще. Ну, например, есть просто смешные и необидные. К примеру, такой русский магазин «Украина», открытый грузином в американском Нью-Йорке в ультраортодоксальной еврейской эре. Пожалуйста.
6: Это действительно смешнее, да, точно. Ну, спасибо, Геннадий. Но, вы знаете, меня давно это занимало. Вот, скажем, одно дело, я понимаю, там, солидарность с Израилем, но когда там в свое время, кстати, мой приятель держал магазин «Израильские окна и двери», ну зачем? Зачем? Ведь абсолютно самому тупому человеку должно быть понятно, что к патриотизму по отношению к Израилю это ничего не имеет общего. То есть, если это израильские, то значит это будет дорого, потому что там пустыня, там деревьев очень мало. Если там делают эти окна. Я сам, кстати, покупал двери в магазине, который позиционировал себя как итальянские двери. И хорошие двери из дерева, но у русскоязычных иммигрантов слова израильские и итальянские — это знак качества. И потом, ну, у меня были достаточно такие интимные отношения с хозяином, который уже вышел из бизнеса, иначе я про это бы просто не рассказывал. Но он долго, много лет был в бизнесе. Очень дорогие двери, очень хорошего качества. И однажды я его спросил: слушай, почему, когда я не смотрю какой-нибудь сериал, там русский, украинский, белорусский, неважно, там всегда двери, которые у тебя в магазине, выставлены? И он так посмеялся, ничего не сказал. Но его молчание было красноречивее любых слов. Дурят не только нашего брата, но и нашу сестру. И на этом все на сегодня. Чуть не сказал, подписывайтесь на этот канал, но не буду. Зачем вам это все?